В романе Максима Горького «Жизнь Клима Самгина». Если продолжать идти по той же стороне, то можно увидеть особняк с классическими колоннами, дом номер 4А. Это один из старейших домов Нижнего. Сейчас здесь находится учебный театр, на сцене которого играют студенты театрального

том, что именно так тетиву натягивали монголы-татары, и, по всей видимости, именно этот способ они и принесли в те страны, которые подверглись их завоеваниям. На Руси же тетиву натягивали иначе, и подобное кольцо не требовалось. С монгольским способом натягивания тетивы древнерусские воины, по всей видимости, могли познакомиться в XIV веке, в эпоху Золотой Орды. А может, герой нашего сюжета принадлежал не русскому, а ордынскому воину? На этот вопрос своим выразительным молчанием он категорически отказался отвечать. Я приняла это молчание как должное. Ну, в конце концов, какое это имеет значение? Бесспорно, он участник битв, сражений, надежный спутник отваги, пережил своего хозяина, стал инвалидом, в кавычках. Дело в том, что часть кольца утрачена. И пролежав в земле несколько столетий, для нас сегодняшних из атрибута воинской повседневности превратился в знак доблести и молодецкой удали. А спустя несколько лет у меня в руках оказался другой предмет, увесистый, бронзовый, но чувство, которое меня охватило, было тоже очень неожиданным и трепетным. Такой мирный и безобидный сегодня, а сотни лет назад в чьих-то руках он был грозным оружием. Имя ему – булава, точнее, навершие булавы. Надевалось оно на деревянную рукоять длиной 50-60 сантиметров, весило около 250 граммов, было отлито из бронзы в XIII веке. 12 пирамидальных шипов, которые покрывали его поверхность, усиливали его ударные действия. При действии таким оружием тяжесть удара обязательно приходилась как минимум на 3 соседних шипа. Если приглядеться, то увидим – шипы на нашем навершии помяты. Видно, не раз прошлось оно по доспеху неприятеля. Использовалось такое оружие как в пешем, так и в конном бою. И, надо полагать, его обладатель должен был иметь не только недюжинную силу, но и удаль молодецкую. Эта находка была сделана при раскопках в 2007 году на строительной площадке на улице Минина в Нижнем Новгороде. Всем она хороша. Только вот не раскроет она никогда имени своего хозяина и не расскажет о его боевых подвигах. Жаль, но будем верить, что это был хороший человек и зазря своей забавой не размахивал. А сейчас мне бы хотелось рассказать о совершенно другом предмете, очень мирном, домашнем и, тем не менее, тоже связанном и с молодецкой удалью, и с военной доблестью. Когда-то, в первой половине XVII века, он вместе с другими составлял лицо изразцовой печи калорифера. Я о печном изразце говорю, о глиняном печном изразце. Такая печь стоила недешево и была не только источником тепла, но и украшением отнюдь не бедного жилища. Не просто украшением. Сюжеты изразцов были картинками-рассказами, которые будили фантазию, прочно врезались в память. Вот и на этом мы видим крепость, покрытые тесом крыши, проездную башню, жерло пушек. А в воротах на фоне защитной решетки стоит герой, защитник. У его ног поверженные враги. Причем защитник в шлеме, в доспехах. А враги одеты совершенно по-иному. Кто они? Можно часами рассматривать эту картинку и не наскучит. В ней все время глаз выискивает что-то новое. Будто рассказ обрастает подробностями. Такие военные сюжеты на Руси стали популярны после смуты, после шведско-польской интервенции, когда тема защиты Отечества зазвучала очень остро. И как знать, может, именно по таким печным картинкам юные русичи учились любить родину и беречь ее от захватчиков. Эта находка была сделана при рытье котлована в холодном переулке в Нижнем Новгороде, но сделали ее не археологи. Нашел этот изразец один из рабочих стройки. Поколебавшись, он все-таки отдал ее нам. К стыду своему, имя его мы не запомнили. А вот бескорыстный поступок оставил о нем добрую память. И именно благодаря ему мы имеем возможность такой достаточно редкий экспонат сделать общим достоянием и рассказывать о нем.

0: эфире «Радио Образ».
1: Восьмого и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением Всероссийского проекта «России без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля, он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.

0: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Грамота десятника. Год 1609. Сентябрь.
1: Григория и Фрица разбудил грохот. Спросонья оба не в раз сообразили, где находятся. Колдырев скатился с широкой кровати, на которой они спали вдвоем, в точном соответствии с правилами европейских постоялых дворов, где незнакомые люди обычно делили постель, и глянул в окошко. Какой-то человек, державший под устцы коня, колошматил в ворота постоялого двора то ли палкой, то ли рукоятью сабли. Колошматил и орал по-польски. «Отворите! Немедленно отворяйте, или я прикажу высадить и ворота, и дверь!» «Это что же, за нами?» Колдырев обернулся к неслышно подошедшему сзади Фрицу. «Не из-за десятника ли нашего?»
2: «Очень может быть», — напряженно согласился Фриц.
1: «А вдруг кто-то все же видел нас?»
2: «И донес.
1: Надо было дальше уехать».
3: «Но как, бес их забери, они проведали, по какой дороге?»
2: «Тоже могли видеть. Да и дороги-то от того места ведут всего две.
3: Слушай, Григорий, теперь не до вопросов».
1: Майер метнулся к своей сумке, выудил из нее бутылку шнапса и вырвал из нее зубами пробку. «На вот, рот прополощи». Протянул он бутылку Григорию. Потом плюхнулся на край лежанки и сам приложился к горлышку. И почти сразу дверь комнаты распахнулась от мощного пинка, и командир верховых шагнул через порог. За его спиной топтались несколько кирасиров. В руке одного из них пылал факел.
2: «Занято!» — на скверном польском воскликнул Фриц. «Комната на двоих!»
1: «Кто такие?» — с порога спросил поляк.
4: «Мы?»
1: — Майер так похоже изображал пьяного, что Григорий едва удержался от улыбки.
4: «Мы? Добрые христиане, ясно светлейший. Нет, не так. Светловельможный пан. Добрые католики».
1: «Я не спрашиваю твоего вероисповедания», — рявкнул офицер. «Откуда взялись и куда едете?»
4: «Едем к его величеству, королю Сигизмунду. В его ставку. В Вильно».
1: Фриц, ничуть не смущаясь, вновь запрокинул бутылку и, побулькав водкой, продолжал.
4: «Мы — германцы, рекруты. У меня даже этот пантет. Нет. Патент имеется».
1: С этими словами немец поднялся и, раскачиваясь, ткнулся в угол, где на сундуке была сложена небогатая поклажа путников. Взял свою сумку, порылся в ней и, отыскав свиток, шагнул было к офицеру, однако его повело в сторону, и чтобы не упасть, он прямо-таки рухнул в объятия одного из кирасир. «Немцы пить не умеют», — заключил тот, брезгливо отпихивая от себя Фрица. «Это ж надо так надраться».
4: «Неправда? Мы умеем пить», — возмутился Григорий, поддерживая игру друга. «Просто долго отмечали удачу. Это же прекрасно, что ваш король затеял войну, и ему потребовались солдаты. Вот мы и отметили это дело. Ну, перебрали немного».
1: В это время офицер, развернув патент, который Фриц сумел таки ему вручить, пробежал бумагу глазами и возвратил немцу.
4: «А ты?» — он обернулся к Григорию. «А я простой воин. Не офицер, пан. Зато по-польски говорю. Понимаешь, я люблю польских паночек. Слава великой Польше! От моря и до моря! Ура!»
1: Григорий слегка привстал, но тут же, потеряв равновесие, рухнул мимо кровати на пол. Командир не сдержал ухмылки.
2: «Обыщите их вещи», — приказал он двоим кирасирам. «Тому, кто найдет письмо, 2 золотых».
1: У Григория ёкнуло сердце. Он вспомнил.
2: Среди всяких мелочей, что они с фрицем нашли в сумке убитого Майером польского десятника, был небольшой свиток. Друзья не стали его читать, решив отложить это развлечение на завтра, когда будет светло. Не это ли письмо ищут поляки? Вдруг в нем что-то важное. И если найдут, письмо выдаст беглецов с головой. Больше ничто не выдаст. Сумку убитого они предусмотрительно выкинули, а все остальное — кошель, пистоль, одежда — были самые обычные, как у всех. Григорий кинул взгляд на свою стоявшую в углу шпагу. Успеет ли схватить ее? Тут же он поймал предостерегающий взгляд фрица. «Не дергайся». «Вот!» Один из солдат протянул командиру свиток. «Ага!» Поляк схватил бумагу, развернул, жестом приказав другому кирасиру поднести ближе факел. «Но...»
5: «Псяк, Реф, это не то! Здесь чушь какая-то! Даже непонятно, на каком языке!»
2: По тыльной стороне письма снизу вверх шли буквы, выведенные его собственной рукой в заведении Агнешки. «Смоленск». Это было письмо купца-англичанина его московскому другу. Среди всех бурных событий последних суток Колдырев совсем про него позабыл.
5: «Чье это? Что это такое? Что там написано?» — спросил офицер, обращаясь к обоим приятелям.
6: «Это мое, пан». Григорий подошел и ткнул пальцем в послание. «В моем родном городе Кёльне я подружился с купцом из Англии. Он узнал, что я собираюсь ехать воевать с русскими, и просил отвезти в Москву письмо, когда Москва падет. Письмо его другу. Я не мог отказывать. Хотите, переведу, что он там написал?»
5: «Не надо».
6: «Нет, я переведу», — пьяно настаивал Григорий. «Сколь редкая и сколь долгожданная возможность отправить вам весточку. Мой дорогой друг,
5: заткнись. В любом случае, это не то, что мы ищем».
2: Он обернулся к солдатам. «Эй, вы все обыскали? Все? Тогда перетряхните-ка и постель». Но и в постели ничего подозрительного не обнаружилось.
5: «Ощупайте их одежду», — последовал новый приказ. «Может быть, за поясом?» «Нет? А в сапогах посмотрели? Что, тоже пусто?»
2: «Седла их коней лежат внизу», — сообщил командиру молодой кирасир. «На них нет ни сумок, ни мешков. Все здесь. Сапоги пустые».
5: Уже с меньшей злостью, но с изрядным разочарованием повторил офицер и вновь повернулся к Григорию. Во-первых, тот лучше говорил по-польски, а во-вторых, явно был пьян меньше, чем его товарищ.
2: «Скажи-ка, вы ведь выехали из Орши вчера вечером?»
6: «Да, ясновельможный пан. Почти ночью. Уже луна взошла»,
2: — ответил Григорий и мысленно вознес хвалу Господу. Не догадаясь он вчера разорвать верительную грамоту из приказа, сейчас им было бы не отвертеться.
5: «Ага. А когда ехали окраины, не слыхали ли выстрелов?»
2: «Вот оно. Так и есть. Дело именно в том самом поляке. Но неужто же из-за одного пьяного десятника послали в погоню целый отряд?» «Письмо. Дело в этом злополучном письме, которое фриц, надо думать, все же выкинул.
6: Какие-то выстрелы мы точно слыхали. Похоже, из пистолета.
5: А потом вскоре нас обогнали два... Не, три всадника». «Как они выглядели?»
2: — быстро спросил пан.
6: «Я не разобрал, пан. Было очень темно. Они свернули на другую дорогу».
5: «Дьявол!» — вырвалось у командира. «Неужели ушли?»
6: «Послушай, немец, вчера вечером на окраине Орши убили и ограбили польского офицера. Мне было поручено встретить гонца и проводить куда надо. Кто убийцы, сколько их было, нам пока неведомо. Возможно, кто-то ранен. Наш товарищ храбро защищался. Если хорошенько вспомните этих людей, какие они с виду, получите по злотому».
5: Срочно вспоминай!» — завопил фриц, едва не поперхнувшись шнапсом.
6: «Я видел этих троих только сзади. В черных плащах они были. Все трое. И с наброшенными капюшонами.
5: Клянусь Пресвятой Девой, ничего не помню.
6: С
2: сокрушенно воскликнул Григорий. «Значит, трое. Ну, хоть что-то». Сморщившись, фыркнул поляк, порылся в своем кошеле и сунул прохладные кружочки в жадно подставленную ладонь фрица.
7: «Но, пан, здесь не золотой, а крейцер!» — возмутился немец.
2: «За то, что тебе, пьяная твоя башка, удалось рассмотреть плащи и капюшоны, и того много!» Офицер развернулся и, звякнув кирасой, шагнул к двери. «За мной, солдаты!»
7: «А выпить с нами?»
2: Рванулся за ними фриц и так неудачно, что опять едва не упал и вновь повис на шее у того же здоровенного кирасира.
7: «Да чтоб ты лопнул от своего пойла!»
2: — рявкнул тот, отталкивая немца.
7: «Я тебе не девка, пани Агнешки, чтоб ты меня лапал!»
2: Когда за окном смолк стук копыт, друзья, не говоря ни слова, пожали друг другу руки. «Ну и лихо же у тебя получилось изобразить пьяного!» — наконец обрел дар речи Колдырев. «Точно ли ты военный, а не комедиант?» Фриц расхохотался. «Это у меня давний прием. Я, бывало, так на свидание с Лотхен ходил. Девушки в Кёльне. Встречались в саду за их домом. Я посвататься хотел. А тут эта история с садомитом и мой смертный приговор». Воспоминание о своей невольной вине перед фрицем заставило Григория отвернуться. «Сказать? Не сказать?» «Да нет», — успокоил он свою совесть. «Сейчас не ко времени». «А почему ты пьяным-то прикидывался, когда к этой своей Лотхен ходил?»
7: «Да потому», — ответил Майер, «что идти к саду надо было мимо их окон. А у нее ужасно строгий отец. Вот я уловку и придумал. Пьяного-то кто заподозрит, что он идет к юной фройляйн?»
2: «Хочешь?» Он протянул Григорию бутылку.
7: «Хочу.
2: И выпьем за то, что ты так удачно сообразил выкинуть тот свиток, что был в сумке покойника».
7: «А я его и не выкидывал».
2: Фриц сделал большой глоток и протянул бутылку товарищу.
7: «Как?»
2: «Вот оно, письмо». Немец сунул руку за ворот рубахи и вытащил пресловутый свиток. От изумления Григорий чуть не выронил бутылку, которую как раз подносил ко рту.
7: «Как это? Они же нас обыскивали».
2: «А вот так. Когда обыскивали, письма при мне и не было». Довольный Майер снова засмеялся, сияя своими великолепными зубами. «Свиток я вынул вместе с патентом, а потом... Помнишь, я два раза упал на верзилу, что стоял возле самой двери? Ну так вот, в первый раз сунул в его сумку свиток, а во второй раз вытащил и спрятал под рубахой». Колдырев смотрел на товарища с настоящим восхищением. «Вот так штука! Ловко! А я ничего не заметил. Главное, они не заметили», — подмигнул фриц. «Не знаю уж, какой из меня комедиант, а воришкой я был бы просто отменным. Знал бы ты, сколько раз я подшучивал над приятелями, чего только им не подсовывал, от любовных записок до вызова на поединок. В казарме бывает скучно, а это казалось мне смешным. Давай-ка зажжем свечу да прочитаем это проклятое письмо. Слишком дорого оно нам стоило, чтобы просто выбросить. Только читай ты. Если я еще кое-как могу сказать десяток фраз по-польски, то с их грамотой у меня совсем никак». Григорий развернул свиток. «Милостивый государь», — гласило письмо, «все еще с надеждою и нетерпением ждем обещанного вами плана подземелий крепости С, коей вы обещали выслать 5-го дня. Цена вашей услуги остается прежней. От имени ЕКВ-С-3 ваш преданный слуга Т». Колдырев несколько мгновений оторопело смотрел на письмо. Он знал польский, ну разве чуть хуже немецкого, и не сомневался в том, что правильно понял написанное. Но смысл послания не сразу уложился в голове. Это что же выходит? Выходит, в крепости Смоленска, можно сказать, его родного города? А как еще понять букву «С» из письма? Завелся изменник, который собирается помочь врагу захватить город. План крепости. Вот это да!
1: Ты понял, что это значит?» Григорий, наконец, поднял голову и посмотрел в глаза фрицу. Тот присвистнул. «Не знаю, как у русских, а у нас это называется «крыса завелась». А С-3 — это определенно король Сигизмунд. Если у меня и была капля сожаления по поводу того поляка, которого я убил вчера вечером, то теперь я даже рад этому. Десятник-то был не просто десятник, а важный королевский гонец. Но провалил дело, потому как балбес и плохой солдат. Слишком любит вино и пышные сиськи. С таким-то письмецом да заявиться в бордель. «Мне нужно в Смоленск», — воскликнул, вскакивая Григорий. «Немедленно». Майер тоже привстал и глянул в окно. «Рассветет через пару часов. Так что лучше подожди. Наши друзья-кирасиры недалеко уехали. Ну, как нарвешься на них, и бумажка будет при тебе. Поедем вместе. Едва станет светать. Но потом наши пути разойдутся. Боюсь, уже навсегда. Ты столько раз меня выручал». Голос Колдырева против воли дрогнул. «Обидно думать, что скоро мы расстанемся, а через несколько дней станем врагами». «Мне тоже обидно», — кивнул немец. «Однако это жизнь. Ничего не поделаешь. А пока прости, Григорий, но оставшиеся 2 часа я еще посплю. Пришлось изрядно нахлебаться шнапса, когда я изображал пьяного». С этими словами фриц вновь растянулся на постели и тут же безмятежно засопел. А Григорий заснуть не мог еще долго. Теснились, толкались, мешались в голове несвязанные друг с другом мысли. Об убитом сэре Роквилле. Что это такое маленькое, о чем в последнюю минуту говорил англичанин? О дьяке из приказа, обязавшего Колдырева следить за Артуром, об обоих письмах, спрятанных у него в сумке, о фрице и об этом его выражении «крыса завелась», о 15 сентября. И тут его вдруг осенило. Роквилл не говорил «маленький». Это просто хозяин гостиницы не так понял. Артур перед смертью бормотал на родном языке, по-английски. «Смол. Смол». И это может означать только одно. «Смоленск».

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Планы и замыслы. По пути домой Поллианна строила радостные планы. Во что бы то ни стало, миссис Керью должна пойти с ней в парк. Как это устроить, Поллианна еще не знала. Говорить миссис Керью, что она нашла Джейми, ей пока не хотелось. Могло случиться, что он совсем и не тот Джейми. Поллианна знала от Мэри, что миссис Керью несколько раз была в совершенном отчаянии, когда ей показывали мальчика, но он оказывался не сыном ее умершей сестры. Надо просто повести миссис Керью в парк. Но как ее уговорить? Как обычно и бывает, на следующий день ее планы нарушила гроза. Достаточно было выглянуть в окно, чтобы понять, что о прогулке мечтать не придется. Тучи не рассеялись и на следующий день. Поллианна тоскливо ходила от окна к окну, посматривая на небо и без конца спрашивая: «Вам не кажется, что уже чуть-чуть проясняется?» В конце концов, ее вопросы надоели, и миссис Керри потеряла терпение. «Ради бога, в чем дело?» — воскликнула она. «Я и не знала, что тебя может мучить погода. Где же твоя игра в радость?» Поллианна смутилась и покраснела. «Простите, я забыла про игру», — призналась она. «Конечно, и здесь я могу быть рада, если только хорошенько поищу. Я могу быть рада, что когда-нибудь дождь перестанет. Конечно, Бог сказал, что не пошлет больше потоп. Но, понимаете, я очень хотела бы, чтобы сегодня была хорошая погода».
2: «Почему именно сегодня?»
1: «Ох, просто я хотела пойти в парк». Поллианна изо всех сил старалась говорить беззаботно. «Я думала, может быть, вы тоже пойдете со мной».
2: «Я?» — переспросила миссис Керью, слегка приподнимая от удивления брови. — «Нет, не думаю».
1: — «Вы же не откажетесь?» — взмолилась Поллианна.
2: — «Откажусь».
1: Поллианна проглотила комок, стоящий в горле. — «Миссис Керью, пожалуйста, пожалуйста, только не говорите, что вы не пойдете, когда наступит хорошая погода», — умоляла она. — «Понимаете, есть очень...

0: и ни разу не спросишь о том, когда прояснится погода. «Да, конечно, спрошу. То есть не спрошу!» — вконец запуталась Поллианна. Потом она взглянула в окно и радостно воскликнула. «Как вы думаете?» «Ох!» Она виновато посмотрела на мисс Керрию и убежала. На следующее утро небо прояснилось. Было солнечно, но прохладно. А после обеда, когда Поллианна вернулась из школы, подул колючий ветер. Но она упрямо настаивала на том, что день прекрасный, и они с миссис Керрию должны непременно пойти в парк. Нетрудно догадаться, что они пошли туда зря. Своего друга на обычном месте Поллианна не обнаружила. Вконец продрогшая и крайне раздраженная миссис Керрию настояла на том, чтобы они вернулись домой. Поллианне пришлось согласиться. Наступили безрадостные дни. То, что для нее было почти вторым потопом, для миссис Керрию было обычным осенним дождем. Над городом висел туман, то моросило, то поливало, как из ведра. Но в первый солнечный денек Поллианна вновь отправилась в парк. Но напрасно. Джимми не появлялся. Уже была середина ноября, парк казался унылым и заброшенным. Деревья стояли голые, скамьи пустые. На пруду не было больше ни одной лодки. Правда, белочки и голуби никуда не делись, но кормить их скорее было печально, чем радостно. Сэр Ланселот щеглевато помахивал хвостом, но Поллианне было грустно смотреть на него. Она все время думала о мальчике, который дал ему эту кличку, а сам исчез. Подумать только, как я могла не узнать, где он живет? Снова и снова корила она себя. А ведь он и есть Джейми. Я уверена, что это Джейми. Ничего не остается, как ждать до весны. Но тогда, может быть, меня уже здесь и не будет. Ох, беда. Ума не приложу, что делать? Но ведь я совершенно уверена, что это Джейми. Но случилось чудо. Однажды, проходя по верхнему коридору, Поллианна услышала раздраженные голоса возле парадной двери. Один из них она узнала. То был голос Мэри. А другой... Другой? Другой голос говорил. «Да нет, я совсем не попрошайка. Пустите меня, я должен увидеть Поллианну. У меня к ней поручение от сэра Джеймса. Ну, пожалуйста, ну, позовите ее, если вам не трудно». Поллианна бросилась вниз по лестнице. «Я здесь! Я здесь! Я бегу!» — крикнула сверху. «Что случилось? Джейми тебя послал!» Она раскинула руки и едва не врезалась в мальчика. Но Мэри с возмущением остановила ее. «Мисс Поллианна! Мисс Поллианна! Вы знаете этого попрошайку?» Мальчик вспыхнул от возмущения, но ничего не успел ответить, как Поллианна мгновенно встала на его защиту. «Он совсем не попрошайка. Он мой друг. Это тот самый мальчик, который помог мне, когда я потерялась. Он привел меня домой». Она нетерпеливо спросила. «Что случилось? Джейми прислал тебя?» «Ну, конечно. Уже месяц, как он лежит». «Лежит?» — растерянно повторила Поллианна. «Он заболел и хочет тебя видеть. Ты пойдешь?» «Заболел? Как мне жаль его!» — прошептала Поллианна. «Конечно, пойду. Только возьму пальто и шляпку». «Мисс Поллианна», — строго проговорила Мэри, — «не думай, что миссис Керрию позволит вам идти неизвестно куда с незнакомым мальчиком». «Он знакомый?» — возразила Поллианна. «Я его давно знаю, и я должна пойти, я...» «Что все это значит?» — вдруг прозвучал голос миссис Керрию из-за дверей гостиной. «Поллианна, что это за субъект и что ему здесь надо?» Поллианна бросилась ей навстречу. «Ой, миссис Керрию, вы позволите мне идти, правда?» «Куда?» «Повидать моего брата, мэм», — торопливо стал рассказывать мальчик, стараясь быть очень вежливым. «Он не может ходить, и он не давал мне покоя, пока я не пошел за нею». Он кивнул в сторону Поллианны. «Он все время говорит о ней, издыхает. Ну, можно я пойду?» «Можно?» — взмолилась Поллианна. Миссис Керрию нахмурилась. «Пойти с этим мальчиком? Тебе? Конечно же, нет. Я думала, ты догадаешься хоть чуть-чуть подумать».
1: «Мы можем пойти вместе», — робко начала Поллианна.
0: «Вместе?» —

0: Ты думаешь, о чем говоришь? Дай ему денег прямо здесь, если хочешь, но...
1: Спасибо, мэм. Я не за деньгами пришел, — ответил мальчик, и глаза его стали колючими. Я пришел за ней.
0: Миссис Кэррио, я забыла сказать, это Джерри. Джерри Мерфи, ну, тот самый мальчик, который нашел меня и привел домой, — заторопилась Полиана. Теперь вы позволите?
1: Миссис Кэррио была неумолима. Полиана, об этом не может быть и речи.
0: Но он сказал, что другой мальчик болен и хочет меня видеть.
1: Ничем не могу помочь.
0: Я его очень хорошо знаю, миссис Кэррио. Ну, правда, знаю. Он читает книжки, интересные, хорошие книжки. О всяких рыцарях, о принцессах. И он кормит птичек и белочек, называет их по именам. Но он не может ходить. И у него мало еды. Ну, он совсем голодный, часто голодный. Голос у Полианы дрогнул. Она чуть не заплакала. Он играл в мою игру целый год и сам того не знал. Он играет в нее гораздо лучше, чем я. Я ищу его много-много дней. Поверьте мне, миссис Кэррио, я должна его повидать.
1: Полиана заплакала.
0: Я не могу опять потерять его.
1: Полиана, какой вздор. Я просто поражаюсь твоему упрямству. Никуда я тебя не пущу. Разговор окончен.
0: Полиана перестала плакать. Она подняла голову и решительно посмотрела на миссис Кэррио. Дрожащим от волнения голосом она сказала: «Тогда я вам все расскажу. Я не хотела, пока совсем не буду уверена. Думала, будет лучше, если вы его сами увидите. Но теперь у меня нет выхода. И я должна сказать, я думаю, миссис Кэррио, что это Джейми».
2: «Джейми? Мой Джейми?»
0: Миссис Кэррио побелела. «Да, это невозможно. Я понимаю, но его зовут Джейми. Другого имени он не знает и фамилии не знает. Отец его умер, когда ему было 6 лет, а мать он не помнит. Он думает, что ему сейчас 12 лет. Эти люди взяли его к себе после смерти отца. Отец никому не говорил своей фамилии. Он был странный». Но миссис Кэррио остановила ее.
1: «Мы сейчас же поедем», — сказала она. «Мэри, вели Перкинсу срочно подать машину. Полиана, надень пальто и шляпку. Мальчик, подожди здесь, пожалуйста. Мы сейчас же поедем с тобой». Она торопливо поднялась вверх по лестнице. Мальчик удивленно смотрел вокруг.
3: «Вот здорово!» — тихонько пробормотал он. «То вообще не пускала. А теперь поедем на настоящем автомобиле. Посмотрим, что на это скажет сэр Джеймс».

0: В бедном переулке. Шумно рыча и пыхтя, машина миссис Керрио проехала с Комуэлл-стрит, свернула на Арлингтон-стрит и поехала дальше. В ней сидели девочка с сияющими глазами и взволнованная бледная женщина. Впереди, рядом с водителем, важно сидел и указывал дорогу Джерри. Он чувствовал себя невероятно важной личностью, и гордость просто распирала его. Лимузин остановился в узеньком грязном переулке напротив низкой двери. Мальчик выпрыгнул из машины, с низким поклоном открыл дверцу машины и застыл в ожидании. Он изображал лакея и очень важничал. Поляна с интересом оглядывалась вокруг, миссис Керрио с отвращением. Оборванные дети в мгновение ока окружили автомобиль. Джерри сердито замахал руками. «Сейчас же убирайтесь!» — закричал он любопытной толпе. «Это не бесплатное кино! Чего уставились? Живо отсюда! Нам нужен проход! Это гости к Джемми!» Миссис Керрио передернула. Ожесточенно прокладывая путь пинками и толчками, мальчик пробирался вперед. Не успела миссис Керрио глаза моргнуть, как оказалось вместе с ним и Поллианной у ветхой лестницы в тусклом вонючем подъезде. «Послушайте», — тихо попросила она, — «ни один из вас не должен произнести ни слова, о том, что это тот мальчик, которого я ищу. Я должна сначала его увидеть и задать некоторые вопросы». «Ну, конечно», — согласилась Поллианна.
1: «Я за», — кивнул Джерри. «Я вообще уйду, чтобы не мешать».
0: «Будьте осторожны, эти ступеньки все в дырах, да и дети вечно спят на них».
1: «А лифт у нас не работает», — весело пошутил он. «Идти на самый верх».
0: Поломанные доски ужасно скрипели и угрожающе прогибались под дрожащими ногами миссис Керрио. Она увидела двухлетнюю девочку, которая играла с пустой жестянкой на грязной веревке, то спуская, то поднимая ее вверх на второй этаж. Из открытых дверей выглядывали любопытные женщины и взъерошенные чумазые дети. Где-то плакал младенец, доносилась пьяная ругань. Пахло самогоном и кислой капустой. На четвертом этаже мальчик остановился перед закрытой дверью. «Интересно, что скажет сэр Джеймс, когда увидит, какой его ждет подарок?» — прошептал он Поллианне. «Я знаю, что маменька тут же начнет плакать». Он широко распахнул дверь.
1: «А вот и мы! На настоящем автомобиле! Понятно, сэр Джеймс?»
0: В крохотной, холодной, но очень чистой комнатке не пахло ни самогоном, ни капустой. Здесь стояли две кровати, три сломанных стула, маленький столик и печка, бросающая тусклый отблеск света, но явно не дающая тепла. На одной из кроватей лежал мальчик. Глаза и щеки его горели. Возле него сидела, согнувшись, худенькая бледная женщина. Миссис Керри вошла в комнату и бессильно прислонилась спиной к стене. Поллианна бросилась к лежащему на кровати мальчику, а Джерри торопливо бросил: «Извините, я должен идти. До свидания!» и исчез за дверью. «Ох, Джемми, я так рада, что нашла тебя!» — воскликнула Поллианна. «Ты не представляешь, сколько я тебя искала! Как жалко, что ты болеешь!» Джемми радостно улыбнулся и протянул девочке тонкую худую руку. «А я рад», — серьезно выговорил он, — «что ты пришла ко мне. Мне уже лучше. Маменька, это та самая девочка, которая рассказала мне про игру в радость. Маменька теперь тоже играет». Он снова повернулся к Поллианне. Раньше она плакала, потому что у нее сильно болит спина, ей трудно ходить. А потом, когда мне стало хуже, она стала радоваться, что ей не надо идти на работу. Можно оставаться со мной. Миссис Керрио подалась вперед. Она жадно всматривалась в бледное личико мальчика. «Это миссис Керрио!» У Поллианны слегка дрожал голос. «Она хочет познакомиться с тобой, Джемми!» Женщина с трудом поднялась и предложила стул. Миссис Керри, не глядя, села. Она не сводила глаз с мальчика. «Тебя зовут Джемми?» — хрипло спросила она. «Да, мэм. А как твоя фамилия?» «Я не знаю». «Он не ваш сын?» Миссис Керри повернулась к женщине, которая стояла возле кровати. «Нет, мэм». «И вы не знаете его фамилии?» «Нет, мэм, я никогда не знала». Миссис Керри опять повернулась к мальчику. «Подумай, вспомни. Неужели ты ничего не помнишь, кроме имени?» Мальчик покачал головой. «Ничего». «А не осталось ли вещей твоего отца?» «От него ничего, кроме книг, не осталось», — робко проговорила миссис Мерфи. «Может быть, хотите взглянуть?» — предложила она, указывая на потрепанные книги. Миссис Керри направилась к полке с книгами. Книг было немного. Шекспир, 2-3 трактата по древней средневековой истории. Миссис Керри полистала их, но не нашла ни единого написанного от руки слова. «Пожалуйста, расскажите все, что вы знаете», — тихо проговорила она, тяжело опускаясь на стул возле кровати. Женщина поведала ту самую историю, которую Джемми рассказывал Полиане. Когда она закончила, Джемми пристально смотрел в лицо миссис Керри. «Вы думаете, что знали моего отца?» — робко спросил он. Миссис Керри закрыла глаза и сдавила руками голову. «Трудно сказать», — ответила она медленно. «Наверное, нет». Полиана чуть не вскрикнула от отчаяния, но тут же замолчала под предупреждающим взглядом миссис Керри. «Как хорошо, что ты пришла», — обратился Джемми к Полиане. «Как там, сэр Ланселот? Ты ходишь их кормить?» И, не дождавшись ответа, перевел взгляд на что-то светло-розовое, торчащее из бутылки с отбитым горлышком. «Ты видел мой букетик?» «Джерри его нашел. Кто-то выбросил, а он подобрал. Красивый, правда? Они даже немного пахнут». Полиана, казалось, не слышала. Широко раскрытыми от ужаса глазами она оглядывала комнату. «Я не представляю, как здесь можно играть в игру, Джемми», — запинаясь, проговорила она. «Я не представляла себе, что может быть такое ужасное место». Джемми добродушно усмехнулся. «Ты не видела пиксов внизу. У них намного хуже, чем у нас. Здесь неплохо. Почти каждый день вон в то окошко. Заглядывает солнце на целых 2 часа. Я бы очень хотела остаться здесь, но, наверное, нам придется уйти». «Уйти?» «Да, мы не уплатили. Маменька заболела и ничего не зарабатывает». Голос у Джемми дрогнул. «Миссис Долан, которая живет внизу и у которой мы оставляем мою коляску, заплатила вместо нас за эту неделю. Но она не может платить постоянно. Так что, скорее всего, нам придется уйти». Полиана с мольбой взглянула на миссис Керри, но та резко поднялась. «Пошли, Полиана, нам пора». Затем, повернувшись к женщине, устало произнесла: «Вы останетесь здесь. Я пришлю вам деньги и еду и расскажу о вас одной благотворительной организации». Щеки у миссис Мерфи вспыхнули. «Нет, миссис Керри, спасибо», — произнесла она гордо. «Мы бедные, Бог знает об этом, но мы не попрошайки». «Вздор!» — резко оборвала ее миссис Керри. «Вы же позволяете женщине с нижнего этажа помогать вам. Мальчик только что сказал об этом». «Да, но это не милостыня», — продолжала женщина. «Миссис Долан — моя подруга. Я всегда выручала ее точно так же. Помощь от друзей не милостыня. Они дают с любовью, в том-то и разница. Мы не всегда так жили, и от этого еще больнее. Спасибо, но мы не можем принять ваших денег». Миссис Керрио нахмурилась. Она очень переволновалась и чувствовала себя разбитой. «Как вам угодно», — ответила она холодно и с раздражением добавила. «Почему бы вам не пойти к хозяину дома и не потребовать, чтобы он создал элементарные условия для жизни? Ведь вам полагается кое-что, кроме разбитого окна, заделанного тряпками и бумагой. А лестница ваша просто в опасном состоянии». Миссис Мерфи безнадежно вздохнула. «Мы пытались, но ничего из этого не вышло. Кроме агента здесь никого не было. А он говорит, плата слишком низкая, чтобы вкладывать средства в ремонт». «Что за чушь?» — вспыхнула миссис Керрио. Нервы ее были натянуты до предела, и, казалось, накопившийся гнев рвался наружу. «Это прямое нарушение закона, особенно лестница. Я должна буду заняться этим вопросом и посмотрю, какое он найдет оправдание. Как фамилия вашего агента? И кто хозяин этого заведения?»
2: «Я не знаю фамилии хозяина, мэм. Агент у нас мистер Додж».
0: «Додж?» — вскрикнула миссис Керрио. «Не Генри Додж?»
2: «Да, мэм. Я думаю, его зовут Генри».
0: «Прекрасно. Я займусь этим. Пойдем, Поллианна».
3: Глаза Поллианны были полны слез. «Я опять приду. Я скоро приду», — шепнула она другу и торопливо вышла вслед за миссис Керрио. Молча они спустились по шатким ступенькам трех этажей и прошли через толпу, окружавшую лимузин. Поллианна не могла дождаться, пока водитель захлопнет за ними дверцу.
4: «Милая миссис Керрио, пожалуйста, пожалуйста, скажите, что это ваш Джемми. Ах, как бы ему было хорошо!»
2: «Это не Джемми».
4: «Вы уверены?»
2: Миссис Керрио закрыла лицо руками.
4: «Нет, не уверена. В этом-то и беда», — прошептала она. «Я не думаю, что это он. Я почти уверена, что это не он. Но, конечно, все может быть. Это-то меня и убивает».
3: «Но тогда вам нужно думать, что это Джемми», — взмолилась Поллианна. «И вести себя так, как будто он Джемми. И тогда вы могли бы взять его к себе и...»
2: Миссис Керрио свирепо повернулась к ней. «Взять этого мальчишку к себе в дом, если он не Джемми? Никогда. Поллианна, что ты такое говоришь?
3: Если вы не можете помочь Джемми, то вы будете очень рады помочь кому-нибудь», — робко начала Поллианна. «А вдруг ваш Джемми в таком же состоянии, бедный, больной? Разве вы не хотели бы, чтобы нашелся кто-нибудь и взял его к себе, обогрел, позаботился и...»
2: «Не надо! Не надо, Поллианна!» — взмолилась миссис Керрио. — «Когда я думаю, что наш Джемми в таком состоянии...» Она всхлипнула.
3: — «Вот я и говорю», — взволнованно подхватила Поллианна. — «Понимаете, если бы это был ваш Джемми, конечно, вы бы взяли его. А если нет, то вы нисколько не повредите другому Джемми. И вы сделаете много добра, потому что он будет таким счастливым. Таким счастливым. А потом, если вы когда-нибудь найдете настоящего Джемми, вы ничего не потеряете. Просто сделайте счастливыми двух мальчиков вместо одного».
2: Миссис Керрио опять прервала ее.
3: «Не надо, Поллианна, помилуй. Я не хочу даже об этом думать».
2: Поллианна откинулась на свое сиденье и замолчала. Но надолго ее не хватило.
3: «Ужасное, ужасное место. Я хотела бы, чтобы человек, который владеет этим домом, сам там пожил, а потом бы поискал, чему можно порадоваться».
2: Миссис Керрио напряженно выпрямилась. «Нет», — громко произнесла она, — «может быть,
3: Поллианна, она не знала. Я уверена, она не знала, что владеет таким местом. Но его отремонтируют теперь, все отремонтируют». «Она? Разве это женщина? Вы с ней знакомы? И с агентом тоже?»
2: «Да». Миссис Керрио поджала губы. «Я знакома с ней и с ее агентом».
3: «Как хорошо!» — вздохнула Поллианна. «Тогда все будет в порядке».
2: Они приехали.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Любовь жены. Есть такая притча. Когда Христос ходил по земле с апостолами, пришли они в одно селение, попросили у жестокого богатого старика напиться, но он прогнал их. Тогда попросили они воды у девушки, работавшей в поле, и та радушно напоила их. И спросили тогда апостолы Спасителя, что будет с этой девушкой? Она выйдет замуж за того безжалостного богача, ответил он. Где же твоя правда, Господи? В изумлении воскликнули апостолы. Правда моя в том, что эта девица спасет своего мужа и тем заслужит себе венец.

Чему учит эта притча? Любовь жены – великая сила. Через жену получают спасение и мужья. Счастье Божие назначено всем нам быть орудием спасения другого. Святые отцы многократно подчеркивали высокое достоинство христианского брака, указывая, что он нисколько не закрывает возможности совершенствоваться в благочестии. Так святитель Григорий Богослов писал: «Составляя единую плоть, супруги имеют и одну душу, и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию, ибо супружество не удаляет от Бога, а напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Малый корабль при слабом ветре движется вперед, большого же корабля не сдвинет легкое дыхание ветра. Так необремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни. Ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно более любит Бога». Святые отцы подчеркивают, что брак имеет райское происхождение, поскольку был создан в раю еще до грехопадения. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к богоуподоблению. Православная семья олицетворяет собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия и любви, там среди них Христос, писал святитель Иоанн Златоуст.

Дорогие друзья, радио «Образ» приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затюкиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина». О том, как все начиналось, от истоков до современности. Поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затюкиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16:00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В этом году была очень плохая погода летом, много дождей и много очень грибковых заболеваний на нашей ботве, на помидорах, на огурцах, на кабачках. И вот спрашиваю, а куда вот эту пораженную ботву? Везде пишут, что ее надо сжигать. Но горит она крайне плохо. И вот складывают в кучи и вывозят куда-то это за пределы сада. А иногда эти пределы, вот знаете, на 50 метров отвезут от сада и бросят это все. Что при этом происходит? Там дозревают вот эти споры грибов на этих листьях. И когда они совершенно подсыхают, и споры тоже уже готовы к тому, чтобы с ветром распространиться по всем садам. И будьте уверены, на ваш сад, который вы считаете, что вы очистили от ботвы, от источников заболеваний, вот эти споры совершенно спокойно прилетят и осядут в почву, и там в почве и перезимуют. Как же быть, как же правильно утилизировать вот эти растительные остатки? Первый вариант – это закладывание в траншеи. Вы выкапываете траншею, достаточно такую глубокую, и туда складываете всю ботву. Утискиваете это вот как следует. То есть вы не думаете, что вот вы только огурчики туда положили, и все. Нет, туда и помидорная ботва тоже у вас лезет. Вы вот в эту траншею встаньте и походите еще ногами по ней. Чуть-чуть земелькой присыпали и пролили все это биологическими препаратами. Их сейчас достаточно много в магазинах. Это препараты, которые помогают перегнивать вот этим растительным остаткам. Дальше вы после этого все закрываете почвой, и там у вас идет целый сезон, осенний-зимний, тогда вот в этом предзимнее идет это перегнивание. Дождевые червяки придут вот как коты на валерьянку и все вас там переработают. Почему не созревают споры грибов вот там, в траншее? А потому что этим грибам нужна определенная температура и нужен воздух. Там в почве мы всего этого лишили, захоронили, как говорится, вот эти вот растительные остатки. Полили еще биологическими препаратами, и там идет борьба между биопрепаратами и между этими грибами-возбудителями болезней. Кто кого? В обычной-то почве присутствуют эти полезные бактерии, понимаете? То есть даже если мы не будем биологическими препаратами поливать, все и так будет нормально. Но если мы армию этих полезных бактерий усилили тем, что мы биопрепаратами полили, будьте уверены, они победят, и всех этих болезней не будет. Это вот такой вот вариант. Что можно сажать после такой траншеи? Прекрасно удаются кабачки, тыквы. Замечательно можно посадить и морковь на следующий год, и капуста будет хорошо расти. Единственное, что я бы не советовала, вот если собираетесь капусту выращивать на этой грядке, то вносить туда капустную ботву. Если собираетесь там, допустим, кабачки и огурцы, то лучше вот разграничьте как-то, да? Вот листья от яблони, от смородины, какую-то ботву от однолетних цветов вы в одно местечко закапываете вместе с помидорной ботвой, а в другое место огуречное. И так получается, что у вас болезни точно совершенно не передадутся. Вот, но можно и все в одну яму сложить и, например, туда посадить какие-то луки, чесноки и так далее. Все замечательно вырастет. Это будет прекрасная органическая подкормка. Вы в результате получаете такую приподнятую грядочку. За зиму она у вас вся осядет, и весной можно туда сажать. И это уже будет органическая подкормка для ваших растений. Второй вариант какой? Если вы не хотите этим заниматься, если вам все-таки проще всего это в какой-то куче сложить, можно обеззаразить это, ну, каким-то химическим способом, да? Берете тот же медный купорос, только в двойной дозе, и все это тщательно опрыскиваете или хорошенько проливаете из лейки. Где-то в углу сада вы это можете сделать. Еще можно пролить очень крепким раствором соли. То есть это вы берете килограмм на ведро воды. И вот таким раствором тоже все это проливаете. Либо 700 грамм мочевины тоже на ведро воды. Тоже получается вот такое обеззараживание, химическое обеззараживание. Еще вариант это все сжигать, как я уже говорила, да. Но вот еще раз оговорюсь, что пока это все сохнет у вас, там споры созревают и разлетаются. Можно как делать? Подсушивать немного, но тогда использовать какие-то средства для розжига. Полили, у вас вспыхнуло все и прогорело. Тоже хороший вариант. Можно ли использовать эту золу для подкормки? Можно. Под смородину куда-то внесли, под вишню сливы внесли эту золу. Можно использовать ее как калийную подкормку. Еще один вариант, тоже, мне кажется, очень простой. Вы эту всю ботву складываете в бочку с водой. И туда можно тоже складывать и листья кабачков, и листья огурцов, и листья помидор, вот только с грубыми какими-то остатками. То есть это стебли помидорные, да? Ну вот тут вот, наверное, они очень долго будут в воде перегнивать. И можно как сделать? Листья именно вот туда, в бочку, а уже то, что осталось отдельные стебельки. У нас помидоры-то ведь в конце сезона так и представляют собой. Стоят почти голые стебли, и на них висят плоды. Вот. И вот эти вот стебли, это уже можно сжечь. А то, что у вас перегниет в бочке, будет кваситься не одну неделю и не две. Как вот при обычном заквашивании, скажем, крапивы или любой травы, да, вы дайте этому всему перестоять, перебродить как следует, и там тоже это погибает, все эти вредоносные бактерии, грибы и так далее. В конце сезона, перед самым заморозком, чтобы у вас эта бочка не замерзла, вы это все выносите, опять же, под какие-то плодовые деревья. И тоже это как и органическая подкормка будет. Еще и вот эта вот не перегнившая масса, она будет служить мульчой и будет укрывать корешки, скажем, молоденьких каких-то ваших растений. Тоже вот это прекрасно, процесс брожения обеззараживает ботву.
0: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Как жаль.
0: Автор.
1: Слова Валерий Сюткин. Музыка Евгений Хафтан.
2: Песня «Как жаль» была написана вокалистом группы «Телефон» Валерием Сюткиным в 1984 году, но не была востребована в том коллективе и осталась в забвении после распада группы в 1985 году. Стихи показались участникам «Телефона» трогательными, но они не вписывались в репертуар группы. Через 5 лет, присоединившись к группе «Браво», Сюткин обнаружил, что мелодия, написанная Евгением Хафтаном, идеально подходит под слова его старой песни. В итоге песня вошла в одноименный альбом группы «Браво», выпущенный в 1993 году.
1: Исполняет группа «Браво».

0: Добрая песня на радио «Образ».
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Считается, что до изобретения весов люди оценивали массу предметов, взвешивая их на ладонях рук. Предположительно, весы возникли в процессе развития торговли. Они были нужны в первую очередь продавцам, чтобы взвешивать товары. Древнейшей формой весов была горизонтальная балка, по концам которой свисали чаши. На одну из них клали взвешиваемый товар, на другую – разнообразные эталоны веса. В Древнем Риме была разработана иная система измерения веса. Такая, при которой передвигается гиря, а точки опоры и положение привеса остаются неизменным. Эти первые рычажные весы называли безменом. Отмечается, что весы и весовщики пользовались в древности очень большим почетом и присутствовали на всех важных торговых сделках. Весы также использовали для того, чтобы отличать драгоценные камни и монеты от фальшивых аналогов. Позднее на смену природным эталонам веса пришли гири. Греки применяли квадратные или прямоугольные пластины, круглые, конусообразные или многогранные куски свинца или бронзы. Римляне использовали шары, кубики, круглые шайбы из свинца или камня. Гири изготавливались в виде различных зверей, женских фигур, голов.
2: Интересный факт. Эталонный килограмм хранится сегодня в Международном бюро мер и весов во Франции. Он был создан в 1889 году в Париже. Килограмм представляет собой цилиндр. Он на 90% состоит из платины и на 10% из иридия.
1: В 1669 году французский математик, основатель Парижской академии наук Жиль де Роберваль решил ускорить процесс взвешивания, придав весам устойчивость. Он поместил балку коромысла не над, а под чашечками весов. Коромысло играло роль платформы, поэтому такие весы называли платформенными. А портативные весы с крюком на пружине в 1698 году создал немецкий изобретатель Кристоф Вайгель. В Древней Руси товары взвешивали на равноплечных весах – скалвах. Позже стали использовать и неравноплечные весы. Назывались они пуд. Весы мастерили кузнецы, за что пользовались большим почетом и уважением. Чтобы бороться с обвесом, царь Иван Грозный запретил торговцам иметь собственные гири и весы. Разрешал использоваться только государственными. А Петр I своим указом ввел обязательную проверку весов и гирь два раза в год. В 1842 году в Петербурге было основано депо образцовых мер и весов. Сегодня это Российский научно-исследовательский институт метрологии. В 19 веке торговцы обязаны были приносить туда на поверку свои измерительные приборы. И сегодня весами пользуются в самых разных сферах деятельности. Есть весы, которые могут определять вес мельчайших песчинок, а есть те, которые взвешивают целые поезда. Также у многих из нас дома есть напольные весы, чтобы взвешивать себя. Вот только эти весы почему-то постоянно врут.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии «Радиообраз» протоиерей Василий Спирин. Наша сегодняшняя программа заканчивает рассмотрение книги «Левит». Это четвертая программа, посвященная этой библейской книге, и сегодня мы должны рассмотреть последние темы этого текста Священного Писания, содержащиеся в 17-27 главах книги «Левит». Этот отдел или этот фрагмент текста называется в библеистике «Кодекс святости». В нем содержатся различные законы, которые, по сути, выражают главную мысль книги «Левит» – «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Мы уже говорили с вами неоднократно, что вся книга «Левит» посвящена вопросам святости, то есть, в принципе, вопросам религиозной жизни. Мы разбирали с вами большой раздел этой книги, связанный с жертвоприношениями в Скинии. Мы говорили с вами о ветхозаветном священстве, и к теме священства мы еще будем возвращаться неоднократно сегодня. Мы говорили с вами в целом о библейском понимании святости, как оно представлено прежде всего в книге «Левит». Действительно, книга эта наполнена всевозможными религиозными и религиозно-нравственными предписаниями. Фактически, жизнь ветхозаветного человека строилась в неуклонном соблюдении всех правил данного текста. Кроме того, отмечу, что тот раздел книги «Левит», который начинается с 17 главы и заканчивается 27 главой, собственно, завершает саму книгу «Левит», посвящен не только каким-то ритуальным предписаниям, связанным, например, с богослужением и правилами для священников. В этом разделе как раз содержатся предписания для всего народа, для каждого человека. И в этом разделе можно выделить отдельные важные темы. Некоторые из них сохранили актуальность и для христианской церкви. Как я уже говорил, мы выбрали для изучения книги «Левит» несколько иную форму. Я не читаю полный текст, а выделяю в тексте определенные сюжетные линии или темы и говорю об этих темах. Так вот, первая тема, которую хотелось бы сейчас рассмотреть, это отношение книги «Левит» и всей ветхозаветной религии отношениях к крови. Действительно, в 17 главе книги «Левит», которой открывается Кодекс Святости,

как некую субсту, данный мне день субботний. Требование соблюдать субботу имело множество религиозных смыслов. Прежде всего, евреи, выведенные из плена, становились свободным народом. Освободившись от ига рабства, они могли спокойно посвящать один день в неделю благодарению Господу. Когда они служили своим египетским господам, они не могли иметь выходного дня. Теперь же, в новом качестве свободного народа, один день в неделю они обязаны посвятить Богу. И этот день становится постоянным напоминанием, что отныне они свободный народ, освобожденный от рабства. Второй религиозный смысл соблюдения субботы заключается в том, что человек уподобляется в некотором смысле Богу, который сам в седьмой день почил от всех дел своих. Таким образом, один день в неделю, в день покоя, человек приобщается к покою Божьему, приобщается к образу божественного бытия. Человек откладывает свои земные труды и попечения для того, чтобы предаться богомыслию и богопочитанию. Ну и, наконец, можно усмотреть в праздновании субботы еще и такой смысл. На протяжении долгих лет евреи были странниками и не сразу завоевали обетованную землю. Да и потом не скоро появился храм и святой город Иерусалим и другие святые места. Поэтому, долгое время не имея приюта на земле, они имели приют не во времени, а в пространстве. Каждый седьмой день был днем, когда весь народ в едином порыве обращался к Богу. Суббота объединяла людей и была не святым местом, вокруг которого был сосредоточен весь народ, а святым временем, священным днем, который постоянно, еженедельно напоминал народу о Боге. В этом значение субботы. Суббота отмечалась и особыми обрядами в ветхозаветной скинии. Во-первых, количество жертв, приносимых в субботу, удваивалось по сравнению с обычным днем. Кроме того, именно в субботу священники полагали на стол в скинии новые хлебопредложения. 12 хлебов по одному хлебу от каждого колена Израилева. Еще один праздник, с которым мы знакомимся в книге Левит и в книге Чисел, это праздник Новомесячий. Новомесячие – это начало каждого нового месяца, которое начиналось с новолуния, поскольку счет месяцев осуществлялся по лунному календарю. Так вот, израильтяне в эпоху Ветхого Завета торжественно отмечали каждое новомесячие. Обычно этот день сопровождался звуком трубы, и закон предписывал принесение дополнительных жертв. Но с особенной торжественностью праздновалось начало Нового года. В Ветхозаветном Израиле было два календаря. Религиозный календарь, который начинался весной с месяца Авива или с месяца Нисана, что соответствует приблизительно нашему апрелю. Именно в месяце Авиве отмечалась, как мы знаем с вами, Пасха. Что же касается гражданского календаря, то отсчет лет гражданского календаря начинался осенью, с месяца Тишри, который соответствует нашему сентябрю или октябрю. Именно новомесячие, то есть начало седьмого месяца, отмечалось как начало нового календарного года. Праздник этот назывался «Праздник труб». В этот день приносились дополнительные жертвы, а сам месяц Тишри был наполнен религиозными праздниками. В 10-й день этого первого гражданского месяца, как мы знаем, отмечался день очищения Йом-Кипур. А с 15-го числа месяца Тишри начинался 8-дневный праздник Кущей. Правило субботы распространялось не только на дни недели, но и на года. В Ветхом Завете сталкиваемся с таким понятием, как субботний год. Субботний год – это каждый седьмой год. И ветхозаветный закон предписывал определенные правила его проведения. Во-первых, в субботний год запрещалось обрабатывать землю. Прежде всего, это делалось для того, чтобы дать отдохнуть.

0: дохнуть земле. Земля должна пребывать в субботний год в покое. Мы видим, что здесь за этим религиозным предписанием скрывается опять-таки важный, можно сказать, биологический или научный смысл. Но прежде всего такое ограничение связано с тем, чтобы постоянно укреплять веру израильского народа в милосердный промысел Божий. В субботний год нельзя возделывать землю, и, соответственно, урожая, полученного в шестой год, должно хватить на 2 года. Требовалась большая вера во всеблагой промысл Божий, что Господь не оставит свой народ без пропитания во время субботнего года. Кроме того, плоды, которые земля может породить сама в период субботнего года, считались общими и распределялись в равной степени на всех, даже если произросли они на частной территории. Конечно, соблюдение субботнего года было невозможно в эпоху 40-летнего странствования евреев по пустыне. Заповедь о субботнем годе вступает в силу при переходе ветхозаветных евреев к оседлому образу жизни. Но надо отметить, что не сразу ветхозаветные иудеи стали в полную силу выполнять эту заповедь. Очень часто люди боялись оставлять себя без пропитания в 7-й год и нарушали правила о субботнем годе. Впоследствии именно вот недостаток веры, в том числе неисполнение этой заповеди, привел к тяжелому наказанию иудеев, которые оказались в вавилонском плену. И уже затем, в послепленный период, иудеи стали очень тщательно исполнять эту заповедь. Например, о субботних годах упоминает такой иудейский историк, как Иосиф Флавий. Другая важная задача субботнего года заключалась в том, чтобы полностью простить долги друг другу. Речь идет прежде всего о денежных долгах. Действительно, бедный человек очень часто вынужден был занимать деньги, и в 7-й год эти долги прощались. Более того, Священное Писание прямо указывало, чтобы, так сказать, приближение субботнего года не препятствовало людям одалживать какие-либо средства своим ближним, поскольку вполне понятен такой мотив – не давать в долг человеку, поскольку следующий год, например, будет субботним, и этот долг уже не будет возвращен. Так вот, Библия прямо показывает, что помощь своему соплеменнику, помощь своему брату по вере и по крови должна осуществляться вне зависимости от наступления субботнего года. Так как в субботний год долги прощались, год этот еще назывался годом отпущения. Кроме того, надо отметить, что это же правило распространялось и на евреев, оказавшихся в рабстве у своих соотечественников. Когда человек не мог выплатить, например, какую-либо сумму денег, он фактически становился рабом. Так вот, Библия и здесь вводит определенные ограничения. Но только на личный 7-й год пребывания в рабстве человек должен быть отпущен в свободное состояние. То есть человек, еврей, мог оказаться рабом у другого еврея только на 6 лет. По окончании этого срока наступал как бы его личный субботний год, когда он переходил в свободное состояние. Еще один год, который выделяется в религиозном календаре Ветхого Завета, это юбилейный год. Само слово «юбилей» хорошо нам знакомо, и немногие знают о том, что оно библейского происхождения. Слово «йовел» или «йобел» буквально означает «радостный трубный звук», который сопровождал наступление этого юбилейного, то есть 50-го года. В узком смысле слова «юбилей» — это как раз и есть 50-й год, 50-летие. Сейчас словом «юбилей» мы называем любую круглую дату, но согласно строгому библейскому контексту, юбилейный год — это 50-й год. А само слово «юбилей» означает «праздничный, радостный звук трубы», который разносится или раздается по всей округе. действительно, 50-й год был очень важным для религиозного ветхозаветного календаря. Прежде всего, вне зависимости от времени пребывания в рабстве, все рабы евреев в юбилейный год отпускались на свободу. Кроме этого, происходило возвращение земли ее первоначальным владельцам. Действительно, это очень любопытное установление Ветхого Завета. После завоевания обетованной земли каждое колено получило собственный надел на территории обетованной земли. И ветхозаветные законы фактически запрещали передавать какую-либо часть этой земли от одного колена другому. Фактически любая продажа земли была своего рода долгосрочной арендой, как об этом говорится в книге Левит. Известное число лет жатв он продает себе. То есть можно сказать, что человек продавал не саму землю, а возможность собирать с нее урожай. И при наступлении юбилейного года вся земля вновь возвращалась владельцам или их наследникам. Таким образом, территориальные границы колен вновь восстанавливались, и участки земли не дробились, а сохраняли ту первоначальную целостность, которую земля получила при разделе обетованной земли во времена Иисуса Навина. Если человек хотел продать свой участок земли, то цена этого участка была пропорциональна тому количеству лет, которое оставалось до юбилейного года. И, собственно, чем дольше по времени был юбилейный год, тем выше стоил данный земельный участок. Речь, конечно, идет только об участках возделываемой сельскохозяйственной земли. Что касается участков земли с построенными домами в городах, то подобные участки и собственность, находящаяся на них, не возвращалась, а оставалась в собственности нового хозяина. То есть продажа таких участков и строений была окончательной. В юбилейный год тоже нельзя было возделывать землю, и мы видим, что юбилейный 50-й год идет после 49-го года, который, совершенно очевидно, был субботним годом. Таким образом, нужно было в течение 2 лет не обрабатывать землю. 49-й год, который был субботним, и затем 50-й, который был юбилейным. И Бог обещает своему народу, что в эти 2 года не будет никакого голода, а в предшествующий последний год будет такой урожай, которого хватит на 3 года вперед. Первый юбилейный год надо было отпраздновать через 50 лет после перехода евреев к оседлому образу жизни в Ханаане, в обетованной земле. Но впоследствии мы видим, что исполнение требований юбилейного года прекратилось, и само это понятие постепенно ушло из ветхозаветной традиции. Это было связано прежде всего с расселением евреев за пределы обетованной земли. А мы знаем, что к концу 1000-летия нашей эры, то есть ко временам Римской империи, ко временам жизни Господа нашего Иисуса Христа, огромное количество евреев жили за пределами земли Израиля, в диаспорах, в различных городах Средиземноморья. Конечно, соблюдение 50-го юбилейного года в этих условиях уже было невозможным. Напоследок надо сказать о религиозных праздниках Ветхого Завета. Этих праздников 3, и вкратце мы уже знакомились с каждым из них. Первым праздником была, конечно, Пасха, праздник Песах и праздник опресноков. Впервые Пасха, как мы помним, была отпразднована в Египте, фактически в ту ночь, по окончании которой евреи покинули Египет. И, собственно, именно тогда произошла 10-я египетская казнь, когда египетские первенцы погибли, а первенцы израильские избавились от смерти благодаря заместительной жертве, закланию пасхального агнца. После этого в течение 7 дней совершался праздник опресноков. Во время этого периода времени нельзя было употреблять квасной хлеб, и в пищу использовались только пресные лепешки, как бы воспоминание о том, что при исходе из Египта у евреев не было времени для выпечки хлеба из дрожжевого теста. Каждый ветхозаветный праздник имел и сельскохозяйственный смысл, поскольку, конечно, образ жизни ветхозаветных евреев был тесно связан с сельскохозяйственным укладом. Так вот, с Пасхи начиналась уборка ячменя, и в качестве положенных жертв нужно было приносить Господу снопы ячменя. До Пасхи зерно нового урожая нельзя было употреблять в пищу. И вот только после этого первого благодарения за этот первый после зимы урожай можно было готовить хлеб из нового зерна. Итак, Пасха была связана с тесным воспоминанием об исходе израильского народа из Египта. Второй праздник, отмечаемый на 50-й день после Пасхи, назывался «Праздник Седмиц» или «Шавуот». Второе название этого праздника – «Праздник жатвы». Начиная с этого праздника, который по-другому еще именуется «Пятидесятницей», начиналась жатва пшеницы. В отличие от праздника Пасхи, который длился в течение 8 дней, праздник Седмиц отмечался один день. Опять-таки в качестве жертвы, связанной с сельскохозяйственным образом жизни, в этот день Господу приносили два сдобных хлеба – благодарность за полученный урожай пшеницы. Так же, как праздник Пасхи, в Новом Завете праздник Пятидесятницы получил новое значение. В этот день имело место сошествие Святого Духа на апостолов и фактически рождение Церкви Христовой. В христианской церкви в этот день мы чествуем Святую Троицу, Бога, единого по своей природе и троичного в лицах, Бога Отца, Сына и Святого Духа. И, наконец, последний осенний праздник религиозного ветхозаветного года – это праздник Кущей или праздник Суккот, наиболее радостный и очень широко отмечаемый праздник ветхозаветного календаря. По-другому он назывался «Праздник собирания плодов». К этому времени заканчивалась уборка маслин, винограда и других плодов. И в 15-й день месяца Тишри, в сентябре или в октябре по нашему счету, отмечался торжественный праздник Кущей. Праздник Кущей означает «праздник палаток или шатров». Действительно, иудеи на протяжении этого праздника переходят из своих домов в специально устроенные шатры или палатки, тем самым вспоминая то время, когда они жили в пустыне, в шатрах и пребывали в таком странствующем положении. Количество жертв на праздник Кущей было самым большим. За весь период празднования в жертву приносилось 70 тельцов. В субботний год праздник Кущей отмечался особенным образом, так как в субботний год никакого урожая с земли не собиралось, то в этот год праздник Кущей приобретал новое значение. В этот период времени совершалось публичное чтение закона перед народом. Это делалось для того, чтобы весь народ, который, конечно, не мог иметь текст Священного Писания в своем личном употреблении, мог слышать все предписания закона. Делалось это один раз в 7 лет, и таким образом каждое новое поколение приобщалось к ветхозаветной традиции. Старое поколение уходило, новое взрослело, и таким образом в течение жизни человек имел возможность в течение нескольких раз услышать полный свод ветхозаветных законов, предписаний и постановлений. С помощью этой традиции осуществлялась преемственность религиозного и нравственного учения Ветхого Завета. Все эти три праздника – праздник Пасхи, праздник Седмиц и праздник Кущей – все эти три праздника имели очень важное значение. Требовалось, чтобы все мужчины, начиная с 12-летнего возраста, отмечали этот праздник вместе, при скинии, а затем, когда в Иерусалиме был построен храм, возникла традиция паломничества на эти праздники в святой город Иерусалим. Об одном таком паломничестве мы знаем из Евангелия от Луки, когда 12-летний отрок Иисус со своими родителями, Божьей Матерью и нареченным своим отцом, праведным Иосифом, посетили Иерусалим на праздник Пасхи. Знакомством с религиозными праздниками Ветхого Завета мы заканчиваем с вами чтение книги Левит. Еще раз подчеркну, что книга эта посвящена вопросам святости и правильного богопочитания. Не будем забывать главные слова книги Левит, которые повторяются и в Новом Завете. «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». В следующей программе, дорогие друзья, мы начнем с вами чтение книги чисел. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехе родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно.

Евангелие от Луки, глава 6. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть господин из субботы“». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здоровая, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, чтобы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день,

призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя свои очи на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубаху. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза,
и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тот час обрушился, и разрушение дома сего было великое.

0: Сегодня, 8 августа, церковь вспоминает священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, преподобного Моисея Угрина, преподобную мученицу Параскеву, священномученика Сергия Стрельникова. Преподобная мученица Параскева жила во II веке. Она была единственной дочерью родителей-христиан и с молодых лет посвятила себя Богу. После смерти родителей Параскева раздала все свое имущество нищим. Она приняла монашество и, по примеру святых апостолов, отправилась проповедовать весть о Спасителе. О ее деятельности донесли императору, и Параскева предстала перед судом. Она бесстрашно исповедала себя христианкой. Ни обещания почестей и материальных благ, ни угрозы мучениями и смертью не поколебали твердости христианки. Она была предана на муки. Пока девушку истязали, судивший ее император ослеп. Он стал просить Параскеву исцелить его. По молитве мученицы случилось чудо. К правителю вернулось зрение. Император отпустил Параскеву на свободу. Она продолжила свою проповедь. Через несколько лет святая приняла мученическую кончину от рук язычников.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: пою Богу моему.
1: Авторский цикл регента Анастасии Прохоровой.
2: Сегодня мы с вами поговорим еще об одном песнопении Джузеппе Сарти «Предначинательный псалом». Существует два варианта этого песнопения. Первый вариант, называемый «Большое», которое рассчитано на большой состав исполнителей, то есть на большой хор, большое количество священников, священнослужителей, большое количество народа, чтобы озвучить большой храм, более протяженное, более распевное. И малое, рассчитанное на четырехголосный хор. И вот это вот малое, оно очень часто исполняется, потому что удобно. А звучит также торжественно. Оно чуть короче, менее распевное, но при этом тоже торжественное, красивое, с теми же музыкальными фразочками, только менее развернутыми, с более стандартным набором стихов, входящих в состав этого песнопения. И, естественно, оно рассчитано для более камерного звучания. Но вот этот вариант малого исполняется гораздо чаще и более любим. Хочется вам напомнить, что же такое это 103-й псалом. Хотя мы с вами уже говорили о нем, но тем не менее. 103-й псалом, он, раз псалом, значит, из книги Псалтири. Выделяется он из остальных псалмов своей темой, в которой говорится о мироздании, о начале мироздания, о красоте и величии сотворения мира. Еще этот 103-й псалом называется предначинательным, потому что с него начинается круг дневного богослужения, то есть всенощное бдение. Священник дал возглас, спел «Придите, поклонимся», и хор начинает петь торжественно это песнопение. В это время зажигается паникадило, полностью освещается храм. Священник в это время выходит и кадит с каждением, или если есть, конечно, диакон, то это с диаконом происходит, каждение всего храма совершается. Очень торжественно, очень красиво, очень ярко. Мы сейчас с вами поговорим о малом варианте предначинательного 103-го псалма Джузеппе Сарти. В его основе стандартный набор стихов, чаще всего используемых композиторами. Первых два стиха «Благослови, душа моя, Господа», «Господи, Боже мой, возвеличился еси зело», с припевами «Благословен еси Господи». Это все в мажоре. Очень торжественно, красиво, с небольшими подголосками в припеве. Сначала вступают одни голоса «Благословен еси», дальше подхватывают нижние голоса, утверждая это «Благословен еси Господи». Очень празднично это звучит.

0: Далее в более минорном варианте звучат еще два стиха: «На горах станут воды, посреди гор пройдут воды», с припевами «Дивны дела Твои, Господи», тоже в миноре. Причем там «На горах станут воды», «На горах» громко, в мажоре «Станут воды» в миноре, и в миноре продолжается припев «Дивны дела Твои, Господи», более лиричного такого склада. Как обычно, последний стих, который входит в состав абсолютно всех предначинательных псалмов, которые пишут композиторы, «Вся премудростью сотворил Иси». То есть в этом стихе мы восхищаемся мудростью, с которой Господь сотворил весь мир. И поем при этом припев «Слава тебе, Господи, сотворившему вся». То есть прославляем Господа. Здесь опять Джузеппе Сарти возвращается к мажорному торжественному звучанию. И самая торжественная строка «Слава тебе, Господи, сотворившему вся». То есть очень торжественно, очень ярко, очень насыщенно звучат эти слова. Итак, мы сейчас с вами послушаем предначинательный 103-й псалом Джузеппе Сарти, который еще называется «Малое».
1: Песнопение на музыку Джузеппе Сарти звучит в исполнении смешанного хора Киево-Печорской лавры.

Сегодня, 8 августа, церковь вспоминает священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, преподобного Моисея Угрина, преподобную мученицу Параскеву, священномученика Сергия Стрельникова. Преподобный Моисей Угрин жил на рубеже X-XI веков. Он был венгром по происхождению. Моисей вместе с двумя братьями Ефремом и Георгием поступил на службу к святому благоверному князю Борису. Когда по приказу своего брата святополка Борис был убит, вместе с ним погиб и Георгий. Моисею удалось бежать. Он скрывался в Киеве у сестры Бориса Предславы. Вскоре Киев был захвачен польским королем Болеславом. Моисей вместе с другими пленниками попал в Польшу. Высокого и стройного красавца приметила богатая вдова. Она выкупила Моисея, чтобы сделать его своим мужем. Но Моисей к тому времени давно вынашивал мечту о монашестве. Богатство не прельстили его. Он отказал женщине в ее притязаниях. Моисей тайно принял монашеский постриг от афонского монаха, который проезжал через те края. В гневе вдова приказала жестоко избить Моисея. В это время в Польше поднялся мятеж. Моисею удалось бежать и вернуться в Киев. Он поступил в Печерский монастырь и жил там до своей кончины.

0: Нижегородские новомученики и исповедники.
1: Житие священномученика Валента Никольского, 1885-1937 годы. Священномученик Иерей Валент Иванович Никольский родился 2 февраля 1885 года в селе Ленево Семеновского уезда в семье диакона. В 1901 году в 16-летнем возрасте окончил Александровскую второклассную церковно-учительскую школу. От природы Валент Никольский обладал прекрасным голосом и хорошим музыкальным слухом, поэтому после обучения на епархиальных церковно-учительских курсах, выдержав экзамен, получил звание учителя с правом преподавания хорового пения. Свое служение в звании учителя Валент Никольский начал в 1902 году в церковно-приходской школе села Неклюдово Семеновского уезда. В этом приходе он преподавал в течение 7 лет и сумел организовать при местной церкви большой хор из крестьян. В 1905 году он выдержал экзамен в Нижегородской духовной семинарии на право преподавать закон Божий. Спустя 4 года 24-летний Валент посватался к дочери священника Ильи Павловича Левковича из села Суховатого Балахнинского уезда. Екатерина Ильинична была на 3 года старше своего жениха, но родители дали благословение на их брак. Очевидно, что именно после свадьбы молодой учитель окончательно утвердился в своем решении посвятить жизнь, как и его предки, служению Господу. В 1909 году Преосвященный Назарий Кириллов, архиепископ Нижегородский Арзамасский, определил Валента Никольского на место диакона в Притеченскую церковь села Катунки Балахнинского уезда. 21 октября этого же года его рукоположили в сан диакона. В Катунском приходе молодой диакон прослужил 7 лет и при этом по-прежнему продолжал свое обучение. Спустя годы он вновь поступил на епархиальные противораскольнические курсы, сдав 21 августа 1914 года экзамен на звание миссионера. В 1911 году диакон Валент Никольский становится учителем пения в Александровской второклассной школе, которую когда-то окончил сам. В 1916 году он был рукоположен и определен священником в приход села Андрейково Княгининского уезда. Наряду с пастырским служением отцу Валенту приходилось исполнять обязанности заведующего Андрейковской церковно-приходской школой и преподавать в ней закон Божий и пение. За свое ревностное служение отец Валент со стороны благочинного по официальным документам всегда характеризовался как пастырь весьма хорошего поведения. В период революционных потрясений в 1918 году священник Валент был удостоен своей первой награды – набедренника. И в июле этого же года он впервые был арестован представителями новой власти. По доносу одного из жителей села Андрейково Нижегородскому губернскому комиссару, священника Валента Никольского обвиняли в контрреволюции, в организации тайных собраний и проведении среди населения агитации против советской власти. Сотрудниками Княгининского ЧК по данному факту проведено расследование, в ходе которого было установлено, что опрошенный по сему делу священник села Андрейково Валент Иванович Никольский показал, что виновным себя в контрреволюционном выступлении, а также в агитации против советской власти, не признает. Зачинено это на него из-за мести лицами теми же, которые были им уличены в грабежах на хуторах. Заступились за своего пастыря и сами жители села, обратившись с официальными заявлениями в милицию, опровергая все обвинения доносчика. Мы, ниже подписавшиеся граждане Нижегородской губернии Княгининского уезда села Андрейково, свидетельствуем, что священник Валент Иванович Никольский никогда к неподчинению советской власти народ не призывал, никакой агитации против хлебной монополии не вел и никаких тайных собраний не устраивал. Чекисты батюшку освободили, но при этом взяли с него подписку, что он не будет вести никакой агитации ни в храме, тем самым запретили произносить проповеди, ни на собраниях. В противном случае, по законам военного времени, он мог быть незамедлительно вновь подвергнут аресту. Начиная с 1926 года, иерей Валент Никольский служил в качестве настоятеля в Богоявленской церкви села Трофимово. В 1932 году отец Валент за неуплату налогов был приговорен к 1 году заключения в исправительно-трудовом лагере, которое священник полностью отбыл. После освобождения отец Валент вернулся на прежнее место своего пасторского служения в село Трофимово, где на него были возложены обязанности благочинного. В феврале 1937 года в районной газете «Лысковский ударник» была опубликована лживая клеветническая статья про местных священнослужителей. Летом этого же года на основании полученных в застенках НКВД показаний 2 рабочих были арестованы фактически все священнослужители Лысковского района. 23 июля 1937 года был арестован и отец Валент, впоследствии, в сентябре, заключенный в Горьковскую тюрьму. Обвинения против неугодного батюшки были основаны не только на показаниях допрошенных лжесвидетелей из числа местных жителей, но и на анонимных доносах в его адрес. На следующий день после ареста состоялся единственный допрос отца Валента, во время которого он категорически отверг все выдвинутые против него лживые обвинения. «Вы арестованы как активный участник церковно-фашистской диверсионно-террористической организации. Признаете ли себя в этом виновным?» «Нет, виновным себя не признаю». Не добившись нужных показаний от священника, разъяренный следователь НКВД обвинил его в том, что обвиняемый Никольский Валент Иванович во время допросов ведет себя вызывающе, наносит оскорбление следователю и высказывает клевету по адресу НКВД. На основании этого 17 августа 1937 года было вынесено постановление о заключении отца Валента в карцер сроком на 15 суток. Но, несмотря на все издевательства и пытки, отец Валент не изменил своих показаний. 21 сентября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Валента к расстрелу. Священник Валент Никольский был расстрелян 4 октября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле. Память священномученика Валента 4 октября.
0: Программа подготовлена по материалам сборника «Жития святых, новомучеников и исповедников земли Нижегородской», изданного в 2015 году под руководством архимандрита Тихона Затекина.

Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мне сопом и очишуся омыши мне и по чеснегу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы худ.

Бога, Бога Отца, Отчайника Тишины Христа родила Иси, Единопречистая, Пресвятая Богородице, спаси нас, Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можешь и, яко сильного в крепости Христа родче Бога блаженная, Пресвятая Богородице, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаемо Деву, Ты ми помози, и средней бы неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к Тебе возложи, хранителю мой, Ты от всякой мне напасти вражие избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение. Но Ты, наставничий мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пейте, пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и Тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением воззрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию Ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная, пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еся и всего мя человека, тем зовут и славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдися от всех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя и покайся царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство Твое, вскоре бы погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божие. Пресвятая Богородице, спаси нас. Госпожи Богородице, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева, царствие Божие. Пресвятая Богородице, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородице, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородице, спаси нас, наслаждающаяся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородице, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородице, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя, всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога Ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди и подай.

0: Дашь мне спасение необоримое. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенеси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гие не предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялась и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим глу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей онеможение, посещение Твое Господобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангеле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Марии, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражие возношение не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю тебя, милостивый владыко, свободи меня от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, яко же ас, яко же бо свинья лежит в колу, тако и ас греху служу. Но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Восприни окаяны человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу, слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, самся издав смерти, тлением и смертью моя естество, я-то бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействиями избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя животовем, и хранительницу тверду, деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюся ти, святый ангел, данными от Бога, хранителю мой добрый. Святый ангел Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангел, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу, Тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моей горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесе, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорбями ходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к рову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая. Святый ангел Божий, хранителю мой, моли Бога мне, милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангели, и имей бо тебя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми во веки. Святый ангел Божий, хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангели, я же те от Бога предана бысть непорочне, но наставию на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры и вопиющих, Отец наших, Боже благословенный сии. Из пламени преподобным росту источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся ботвориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать еси, когда помышляю смерть, видя во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри, Дева, поющей и превозносящей Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление и богатство изливающей, верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, ангела Тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Буди ми помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеют чини ангельские взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилует мя в час смерти моей я. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судя живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. радости мое сердце исполни деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди деву, и стена нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети деву, мрак неведения отгоняющий, благоверно Богородицу Тебя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас, на месте озлобления немощи смирившегося, деву исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моей исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мяса противник напои, возвыси мой ум к Тебе долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зрищу мою беду, зрищу мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припады и молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, «Да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрище на мя, оплетшися злево гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чающи разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио «Образ». Слушайте сердцем.

Сегодня, 8 августа, Церковь вспоминает священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, преподобного Моисея Угрина, преподобно-мученицу Параскеву, священномученика Сергия Стрельникова. Священномученик Сергий Стрельников родился в 1887 году в Вятской губернии. Он закончил семинарию, работал учителем, а потом принял священнический сан. С 16 года до конца своей жизни он служил в храме села Оршанка. Односельчане вспоминали о нем как о человеке сострадательном, трудолюбивом и отзывчивом. Протоиерей Сергий Стрельников помогал людям хлебом, участвовал в общих сельскохозяйственных работах, вместе со всеми тушил пожары в селе. В годы советской власти, как и все священнослужители, он был лишен гражданских прав, не раз облагался непосильными налогами, подвергался другим притеснениям. Храм села Оршанка несколько раз оказывался под угрозой закрытия, но трудами священника и верующих приходскую жизнь удавалось сохранить. В 1936 году церковь в Оршанке все-таки закрыли. Здание передали под зерносклад. Священник совершал богослужение на дому, а через год начал собирать подписи за открытие храма. Батюшке неоднократно предлагали скрыться, но он категорически отказался оставить паству. В 1937 году отца Сергия арестовали и приговорили к расстрелу. В 2005 году священномученик Сергий был причислен к лику святых.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 10 марта 2024 года.
2: Самое трудное дело – это освобождение себя от греха. Самое трудное дело – это жизнь по заповеди Божией. И если некоторые люди говорят: «Я в храм не хожу, я дома молюсь», такой человек подвергает себя большой опасности, потому что, оставаясь один на один с Богом, неизвестно, сможет ли он совершить все то, что призван совершать как христианин. А почему? А потому что даже молитва наедине не такая сильная, как молитва соборная, как мы говорим, общая молитва. Потому что в храме наши молитвы одна восполняет другую, одна подкрепляется молитвой десятков, сотен, иногда тысячи людей. Я уже об этом неоднократно говорил, что молитва в храме – это огненный духовный столб, который возносится к Господу и достигает Его престола. И даже если мы уж не очень сильно в храме молимся, то все равно молитва в храме во много крат сильнее, чем молитва домашняя. Вот почему посещение храма есть непременное условие нашего спасения. Кто-то может сказать: а как же пустынники, святые отцы? Вот особый был опыт жизни у этих людей. Но ведь они в пустыню-то пошли не с улицы. Может быть, только одна Мария Египетская, и то после великого чуда, которое с ней свершилось в Александрии, когда она поняла, что перст Божий указывает ей идти в пустыню. А ведь все остальные-то пустынники вышли из христианских общин. Они там были научены, вразумлены, там получили опыт Бога, общения, и потом пошли в пустыню, чтобы вообще освободиться от всякого влияния внешнего мира и установить особые отношения с Богом наедине, вдали от всяких соблазнов и искушений. Но вот а наша задача заключается в том, чтобы как можно чаще ходить в храм. Воскресное посещение храма, так же, как и в празднике, это наш долг пред Господом. А если не ходим в храм, значит, и любви не имеем ни к Богу, ни к людям. Вот поэтому мне особенно хотелось сказать эти слова в преддверии Великого Поста. Остается совсем немного времени до этого особого поприща, которое вводит нас в торжество Святой Пасхи. В Великом Посту необходимо еще чаще посещать храм. Люди, свободные от трудов, должны совершать это и утром, и вечером в течение первой седмицы. Но те, кто трудится утром, конечно, наверное, не смогут посещать утренние богослужения, но, по крайней мере, вечером, по вечере, чтением канона святаго Андрея Крицкого, все непременно нужно посещать, потому что не только благодатная молитвенная атмосфера в храме в течение этих особых вечерних богослужений благодатно воздействует на душу, но и прекрасные спасительные слова канона святаго Андрея Крицкого. И помощь Божия да пребывает со всеми нами в предстоящие нам святые дни Четыредесятницы. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконий зачат есть мы во гресех роди мя, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишуся, омыши мя, и по чеснегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижде во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожден.

сидящий одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явивши бесом радование, и же многим грехом повинника,
новое

0: сотворимя обе чадшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажимя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю да вами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце возле и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сии, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекли сии, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси меня, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бы дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвещает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ ия. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем. Евангелие. День за днем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея с 24 стиха 17 главы по 4 стих 18 главы. Давайте послушаем.
4: «Пришедшим же им в Капернаум, приступивши приемлющие...»
5: Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает».
4: То есть боли в Царстве Небеснем.
3: Гордостью и особой святыней Иерусалима, да и всего еврейского народа, был величественный храм. Это было единственное место, где, согласно уставам иудейской религии, можно было совершать богослужение, приносить жертвы Богу. Храм был огромен, богато убран и имел большой штат священников и тех, кто им помогал. Все это было необходимо как-то содержать, а потому каждый еврей раз в год должен был делать взнос в храмовую казну. Сумма налога равнялась двум греческим монетам, которые называли «драхма». Две драхмы – это двухдневная зарплата подъемщика, то есть человека, который работает по найму и получает зарплату каждый вечер. В отрывке, который мы только что услышали, события происходят в период уплаты подобного налога. Скорее всего, иудеи обращаются к апостолу Петру с вопросом, будет ли его учитель платить налог, не случайно, но с коварным умыслом. Если Иисус откажется, это явится лишним поводом возвести на него обвинение. Однако Господь соглашается, но предварительно он произносит притчу о царе и о его детях. Смысл ее очевиден. Царь никогда не берет налог со своих детей. Собственно, и налоги собираются для того, чтобы их содержать. Так же и здесь. Однажды молодая пара пришла в храм венчаться. Оба ходили в него с детства и проводили там много времени. Парень помогал священнику в алтаре, а девушка пела на клиросе. Когда они начали оформлять в церковной лавке документы и уже достали какие-то деньги, чтобы заплатить за венчание, подошел священник и запретил им это делать. «Вы проводите здесь столько времени и столько сил тратите, неся свое послушание, что будет просто по-человечески непонятно, если бы кто потребовал с вас денег». Вот об этом и говорит Христос Петру. Человек, для которого храм Божий стал родным домом, в который он спешит вернуться, священник отцом, прихожане братьями и сестрами, всегда выше тех отношений, которые могут быть описаны в категориях товаро-денежного оборота. И даже если он подчиняет себя этим отношениям, покупает свечку, жертвует деньги за церковные требы, просто благодарит священника, он делает это свободно, словно приносит в родную семью, родным людям, потому что ему хорошо известна жизнь его прихода и в чем он имеет нужду. Нужны средства на ремонт прохудившейся крыши, на воскресную школу, поддержать больного собрата, многодетную семью того же молодого батюшки. Ну или же для того, чтобы не соблазнить посторонних. Ведь для них зачастую все выглядит иначе. Храм – что-то вроде духовного супермаркета, бюро по оказанию ритуальных услуг. Люди, которые в нем работают, мелкие служащие, священник-менеджер. Я плачу, мне обязаны оказывать определенные услуги. Причем оказывать качественно и быстро. Если человек привык жить в такой парадигме, если ему так комфортно, пусть живет, в конце концов так живет весь мир. Но он, по словам Христа, посторонний. Ведь жизнь христианской общины основывается совершенно на иных принципах. Первый из них – это принцип семьи, где на главном месте личностные отношения между всеми ее участниками. И тогда ключевой вопрос – а что мешает перестать быть таким потребителем и стать сыном, стать родным? Человек ответит – много мешает. В одном храме был, там поп какой-то неказистый, все бегом-бегом, в другом бабульки злые, в третьем диакон писклявый, и хор в ноты не попадает. Да мало ли что еще можно сказать. Предвосхищая это, Христос и указывает на детей. Отличительная черта ребенка – доверие и простота. Он смотрит на мир без подозрения, а в каждом человеке видит что-то значимое, не обращая внимания на его недостатки. Поэтому детей так все и любят. Именно поэтому их Царствие Божие. Они легко входят в семью, какая бы она ни была. Находят язык со всеми – и приятными, и неприятными. Так и здесь. Для того, чтобы прийти в дом отца, стать родным для тех, кто для тебя пока еще чужой, нужно понудить себя посмотреть на мир глазами ребенка. Господь всех нас призывает к себе. В простоте сердца, подобно детям, придем к Нему. Сделаем Его дом своим домом, а окружающих – братьями и сестрами. Пусть это будет нашим первым небольшим шагом к обретению подлинной духовной свободы.
2: Евангелие, день за днем.
6: Песнопение Божественной Литургии.

0: Сегодня, 8 августа, церковь вспоминает священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, преподобного Моисея Угрина, преподобную мученицу Параскеву, священномученика Сергия Стрельникова. Преподобная мученица Параскева жила во II веке. Она была единственной дочерью родителей-христиан и с молодых лет посвятила себя Богу. После смерти родителей Параскева раздала все свое имущество нищим. Она приняла монашество и, по примеру святых апостолов, отправилась проповедовать весть о Спасителе. О ее деятельности донесли императору, и Параскева предстала перед судом. Она бесстрашно исповедала себя христианкой. Ни обещания почестей и материальных благ, ни угрозы мучениями и смертью не поколебали твердости христианки. Она была предана на муки. Пока девушку истязали, судивший ее император ослеп. Он стал просить Параскеву исцелить его. По молитве мученицы случилось чудо. К правителю вернулось зрение. Император отпустил Параскеву на свободу. Она продолжила свою проповедь. Через несколько лет святая приняла мученическую кончину от рук язычников.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
2: Добрый день! Продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви, и уже третья передача у нас будет о таинстве крещения, самом главном таинстве для человека, как бы он рождается в новую жизнь. Называет это таинство вторым рождением. Вот что апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Явиться во Христа Иисуса крестихомся, в смерти Его крестихомся, с погребохомся оба Ему крещением в смерти, да яко же воста Христос от мертвых славой Отчию, так и мы в обновлении жизни ходите начнем». Вот здесь как раз вот все суть самого таинства передается словами апостола.

0: Ну, как крестятся взрослые, они действительно обретают веру, они знают, как и что от них требуется, а вот крещение младенцев особое. Все-таки они веры своей иметь еще не могут, и поэтому крещение, это таинство над ними совершается по вере родителей и восприемников, или у нас они называются крестными. Как бы церковь крестит их, если есть такая гарантия, что младенцы будут возрастать в церковной жизни? Для этого с древности и не было достаточно вот такой гарантии только родительской, а был введен специальный институт вот восприемников, ну вот, который у нас крестными называется, и они дают за, как бы такое обязательство перед церковью за новокрещаемого младенца. Вот это понятно, что они должны быть людьми православными, воцерковленными, способными воспитывать своего крестника духовно. Иначе что может получиться? Что покрестить покрестили, а дальше вот это семечко было посеяно, а чтобы оно взошло, никаких усилий не применяют ни родители, ни те, кто давал такое обязательство. Вот этот нередко такой формальный подход к крещению наблюдается. А ведь к Богу с пустотой в сердце приходить нельзя. Потому что вот, может быть, и много бед падает на людей от того, что в купели крещальной были водой грехи их как бы омыты, прощены, а потом они живут не по-христиански. Но мы надеемся ведь, когда производим крещение, что ну, Господь просветит разум и тех, кто крестится взрослыми, и те, кто становится крестными детей и родителей этих малышей, которые приходят к таинству крещения. Вот такую надежду имеем, поэтому и не отказываем в крещении. А вообще восприемниками могут быть, считается, вот такое, что ли, совершеннолетие церковное в 15 лет. Вот уже с этого возраста, если эти юноши, девушки воцерковленные, они могут быть восприемниками. А вот сами родители крестными своих детей быть не могут. Не могут быть, конечно, если больные психически люди, поэтому понятно, что они не могут, ну, отвечать за свои слова и воспитывать потом малыша в православии. Но в крайнем случае разные ведь бывают ситуации, и дозволяется совершать крещение без восприемников. И вот в таком случае сам совершитель таинства, то есть священник, он и будет считаться восприемником, то есть, ну, вот крестным будет отвечать за этого младенца. Нужно еще что сказать, что вот это таинство крещения – единственное таинство, которое может совершить и не только священник, но и мирянин. Ну, тут понятно, что это в особых ситуациях, когда эта необходимость, ну, в общем-то, грозит смертью младенца, например, да. И если это вот так случится и покрестит мирянин, ну, вот были случаи, и я думаю, у каждого священника, у меня, например, несколько было случаев, когда, например, просят покрестить малыша в реанимации, и туда пропускали. Как-то довелось даже крестить младенца, вот кожи на нем не было, вот генетическое какое-то заболевание, маленький кусочек на лбу был, помазал я его миром. Вот. А если не пускают, ну, мало ли, всякие болезни бывают и всякие ситуации, тогда или родители, или там медсестра, или врач могут покропить его святой водой и произнести крестильную формулу: «Крещается раб Божий такой-то, да, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь». А потом, если, значит, все благополучно, останется живым младенец, уже священник дополняет крещение потом в храме молитвами и обрядами, которые относятся к крещению после погружения в воду, потому что уже само нет смысла читать те молитвы, которые до водного крещения были произнесены. Вот, о погруженных нужно еще вот что сказать. Есть такое, что ли, название людей, которые приходят еще и сейчас, не редкость, особенно много было в 90-е годы, которые были крещены дома бабушками. Вот, слава Богу, что и так, потому что они вполне христиане, потому что водное крещение было совершено. Но и они тоже, их крещение дополняется потом пострижением волос, там, воцерковлением и так далее. Но теперь уже это достаточно редко. Есть такой краткий чин, священники знают, крещение страха смертного ради. Вот когда мы видим, что младенец, ну, не сможет долго жить, то устав церковный требует крестить его сразу по рождении, и при том, чтобы успеть совершить крещение, пока вот он жив. Вот священник, если этого, его допускает, он может вкратце это совершить без оглашения и по чину, который в нашем требнике называется «Молитва святых крещений вкратце, как о младенце крестите, страха ради смертного». Ну, священники, конечно, знают, как это делается. А для вот мирян, когда вот такая необходимая ситуация возникает, нужно вот покропить водичкой и сказать вот эту крестильную форму, что крещается раб Божий такой-то. И все, он будет крещен, жив останется, дополнит крещение. Если Господь его возьмет к себе, но все равно за него будут молиться уже как за младенца крещенного. Теперь о самом крещении. Понятно, что об оглашении мы уже говорили, произнесены были молитвы огласительные, отреклись от сатаны крестные, произнесли вот эту формулу тоже, назовем ее так, что отрицаются они от сатаны, не будут следовать его, что ли, искушениям. И начинается само таинство крещения с освящения воды. Мирная Евтинья читается и особая молитва на призвание Святого Духа. Вот священник освящает воду, знаменует ее трижды, изображая на воде знак креста, а персты или пальцы свои погружает в воду и дует на нее. Вот, а потом освящается масло, елей, которым будет священник помазывать того, кто крестится. Он сначала и воду тоже кисточкой погружает ее в масло, а потом в воду освящает также ее. Это необходимо вот по уставу. Потом помазует крещаемого, произносит такие слова, на лбу делает знак креста, помазуется раб Божий такой-то елеем радования во имя Отца и Сына и Святого Духа, помазует грудь, спину, говорит о исцелении души и тела, в слышании веры помазывает уши. Вот как бы открывает все возможности, которые необходимы будут потом человеку в жизни, чтобы получать вот дары Святого Духа. Помазывает руки, вот, которые, говорит, рутся твои сотвористями и создастями, помазывает ноги, веже ходите этому человеку по стопам заповедей Господних. А потом само крещение совершается, греческое название баптизма, то есть погружение, это три раза погружается крещаемый в воду и произносятся слова, я уже их называл, крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Аминь также и произносят и крестные восприемники. Полное погружение, ну, младенца легче погрузить полностью. Вот. Но тоже нужно знать, как это нужно делать, чтобы и родители малыша не боялись. Опытные священники это вот делают так. При погружении ладонью правой руки закрывают рот и нос младенца, а крайними пальцами уши. И так вода, водичка как-то не попадет, и никак он не захлебнется, чтобы не боялись никто. А левой рукой младенец придерживается за грудь под руки. Вот. Потом он погружается вниз ногами, а потом, когда поднимает ладонь у рта, отпускается, в это время ребенок инстинктивно, просто он уже делает вдох. Затем опять погружается закрытым ладонью ртом. Вот так вот производится само крещение младенцев. Ну, взрослых там, понятно, если есть баптистерий, то есть та купель, в которую взрослого можно погрузить полностью, или на источнике на водном, что тоже очень хорошо совершается крещение, мне доводилось много раз крестить вот на каких-то источниках, и это всегда особое такое впечатление оставляет. А вот странное новшество, которое я что-то раньше вот не слышал, это когда ребенка держит крестный над купелью, да, и как бы освященник поливает его водой. Откуда-то пришло, но вот несколько раз мне рассказывали, что такое делается, не могу комментировать, не знаю, что это такое. Вот. Потом крест возлагается на того, кто крестился, и это уже такой знак принадлежности этого человека к Церкви Христовой. Ну и напоминание, конечно, о несении своего жизненного креста по слову Господа, возьми крест твой, вот и следуй за мной. Ну, кстати, было не всегда так, и возложение креста – обычай не самый древний. В глубокой древности христиане не носили кресты, а теперь на груди крест – это уже такой хороший обычай, и он утвердился в практике церкви веками. Ну, и поэтому так люди так серьезно относится к выбору креста нательного. И правильно, потому что, конечно же, это мы должны радоваться и гордиться, что есть такая возможность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал так: «Крест всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов». Ну, будем надеяться, что наши кресты так и избавляют нас, если мы, конечно же, помним, что для нас является вот крест с изображением Спасителя. В одной из молитв при крещении новокрещаемый священник читает эту молитву и называет крещаемого человека воином Христа Бога нашего. Вот это понимание в отношении себя к миру и должно стать для нового христианина основополагающим. Воин Христа Бога нашего. Да, вот это от нас многое требуется, если мы следуем и помним об этих словах. То есть воин, который готовы к настоящей духовной и физической борьбе с теми силами, что противостоят Христу, с искушениями, с грехами, с соблазнами мира. А вот когда, уже покрестили человека после облачения в одежды, помазания миром, и крещаемому, если взрослый, дается зажженная свеча, или свечку несут крестные. А вот что касается помазания особым составом миром, это отдельные таинства, которые входят в обряд крещения, но таинство в этом обряде два – таинство самого крещения и таинство миропомазания. Отдельно мы о нем и поговорим в следующей передаче. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

Вечная мудрость. Хорошо бы принять закон супружеской жизни. К себе быть построже, а к супругу поснисходительнее. Время раздумий и выбора закончилось, когда вы решили сочетать ваши жизни. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

Сегодня, 8 августа, Церковь вспоминает священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, преподобного Моисея Угрина, преподобно-мученицу Параскеву, священномученика Сергия Стрельникова. Священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ жили на рубеже 3-4 веков в Никомедии, городе на берегу Мраморного моря. Они были священниками. В 303 году император Максимиан повелел сжечь Никомедийскую церковь вместе с находившимися там верующими. Тогда погибло 20 тысяч христиан. Ермолай, Ермипп и Ермократ в числе немногих остались в живых. Они скрывались в отдаленных местах и не переставали проповедовать христианскую веру. Мимо дома, в котором скрывался Ермолай, часто проходил юноша-язычник Пантелеон. Он обучался искусству врачевания. Однажды Ермолай вышел навстречу юноше и попросил его зайти к нему в дом. Они долго беседовали о смысле и цели жизни. Пантелеон стал каждый день заходить к Ермолаю и вскоре принял крещение с именем Пантелеимон. Впоследствии он стал известным целителем, пострадал за веру и был прославлен церковью как великомученик. Вскоре были схвачены и Ермолай, Ермипп и Ермократ. Священники отказались отречься от Христа и мужественно встретили смертный приговор.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: верую. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В студии Ирина Вдовина. Начну с добрых мыслей святителя Луки. «Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби щедро. Вникай в нужды другого пристально. Говори мягко, а остальное предоставь Господу». Поговорим о жизни и вере, любви и потерях. С человеком, голос которого вы слышите каждый день на радиообраз. С человеком, Господь которого наградил многими дарами. Заслуженным артистом России Владимиром Ганиным.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Владимир. И наша первая глава – служение.
0: Служение.
1: Владимир, «Маленький принц», «Ревизор», «Волшебник изумрудного города». Также работы в кино достаточно заметные. В фильме «Метод», фильм «Раскол». Вот служить сцене, служить зрителю, театру. Что вы вкладываете в это понятие?
2: На самом деле это очень сложно. Когда-то в училище нас приучили, что мы должны именно служить, и что театр – это все. Вот театр – это вот жизнь мы отдаем театру. И, наверное, надо было прожить 50 лет. Да, это было где-то было лет 10 назад, когда я понял, что это не совсем так. Вот я пришел в театр – все. Вот тут я отдаю все. Но театр – это не вся жизнь. Вот к этому я пришел не так давно, потому что... Ведь главный вопрос, вот когда человек приходит не только в театр, в принципе, в искусстве, главный вопрос – зачем? Зачем? И этих «зачем» может быть очень много. Цель определяет человека, в принципе, в жизни. Вот для чего человек живет, таким он и становится, постепенно меняясь. А в театре особенно, вообще в искусстве особенно. Зачем? Если ты хочешь создавать образы, если ты хочешь служить искусству как таковому, ну, это одна история. А если ты хочешь самовыражаться, вот это вот нелюбимое выражение нашего мастера, он очень ругался на два слова, вы не поверите. Первое – самовыражение, а второе – творчество. Наш мастер не любил слово «творчество». Он говорит, какое творчество? Работа! Вы работаете, работаете! Он еще так говорил, вы сначала ходить научитесь. Летать потом будете, а то взлетите и упадете сразу. Вот творчество – это самая последняя стадия огромной-огромной работы. А уж самовыражение – это вообще очень ругался. Он говорил грубо, но для меня очень точно. Самовыражаются в туалете, а здесь работают и творят. Ну, не творят, нет, он не то слово сказал. Он говорит, здесь работают, создают. Почему? Потому что вот эта вот разница большая между самовыражением и искусством.
1: И самоотдачей, да?
2: Нет. Искусством. Как таковым. Искусством как таковым. Я очень много вижу самовыражения. К сожалению, в театре сегодня...
1: Самовыражение, самолюбование – это одинаково, да?
2: Почти.
1: Почти, да?
2: Там происходит, смотрите, какой я актер, или смотрите, какой я художник, смотрите, как я ловко придумал, смотрите, какой я режиссер, вот я как взял и Чехова там, я не знаю, переначал, и вот я как классик это взял и перевернул, смотрите, какое новое слово в искусстве. Я понимаю, когда это делают молодые 20-летние юноши. Комплекс Кости Треплева – это понятная вещь, все хотят создать, сказать новое слово в искусстве, потому что хотят самоутвердиться. Но это хорошо первые шаги, в первые дни, в первые годы работы в театре, когда ты сам в себе не уверен, тебе надо утвердить самому себе, доказать, что ты актер и имеешь право вообще этим заниматься. Но чем раньше мы выходим из комплекса вот этого юношеского, чем раньше художник вообще уйдет от комплекса самоутверждения, перестанет самоутверждаться, а начнет действительно работать и творить, проникать в автора, выражать, открыть автора, а не себя открывать. Вот ведь в чем сложность. Ну, наверное, все-таки Чехов-то поумнее нас был. Наверное, Толстой и Достоевский, не глупее нас люди были. Ну, вы их-то проникнете, что вы себя-то выпячиваете. Вот что меня
1: болит. Кто, на ваш взгляд, именно пример одного и второго? То есть самолюбование и служение искусству с большой буквы. Вот когда вы говорили, например, про самолюбование, думаю, здесь, без имен можно, наверное, много кого назвать, а когда вот говорить именно о глубине, о прочтении, правильно. У меня сразу Евгений Миронов и вот эти его монологи из «Идиота». Я помню мурашки. Вот я дрожала. Я вот эти часовые, получасовые монологи слушала, не могла вообще потерять вот это... Как он держал внимание, как он удерживал, как он интонировал, как он... Я не знаю, какая глубина была в этих прочтениях. Может быть, о другом?
2: Я не буду говорить про театр, не буду говорить про наши театры. Во-первых, я очень давно ничего не видел, у меня не было, к сожалению, очень мало времени. Я ничего не вижу. Допустим, я вам могу привести пример кино. Недавно я пересмотрел «Несколько дней жизни Обломова». До такой степени точно умно. И когда фильм, экранизация становится ни разу не меньше литературного произведения.
1: Где Табаков играет?
2: Да. Причем с точностью да наоборот. Удивительная вещь.
1: Да.
2: Табаков деятельный, активный, играет Обломова. Богатырев мягкий, созерцательный, играет Штольца. Потрясающе. Но даже не только в этом дело. Там созданы потрясающие образы. Вот они визуальные. Вот кадры, образные кадры. Конечно, там оператор Михалков, конечно. Но чтобы это создать, нужно быть

0: участвовал, было. Но это, ну, если вы хотите поставить современную пьесу по-современному, возьмите современного автора. Зачем Чехова лопатить? Зачем Достоевского вот так вот пилой-то перепиливать?
1: То есть вы против этих перформансов в искусстве?
0: Абсолютно. Абсолютно. Они для меня это абсолютно бессмысленные занятия. А главное, это не так сложно делается. А пыль, это пыль в глазах, это пена. Вот что обидно. А люди ведутся, люди... Ах, как здорово! Ах, как здорово! Ну, я понимаю молодых людей, у них там ритмы внутри гремят. Ну, взрослые-то люди, ну, даже как-то понимать уже. А потом, ну, беда еще в другом, беда в том, что это разрушает. Я понимаю, театр должен быть разным. У каждого есть свой театр. Каждый свое что-то находит и свой отклик. Это нормально. Но когда отрицается проникновение автора, отрицается автор, а выставляется режиссер, а разницу не всегда публика видит. Видит это, к сожалению, профессионалы только. Они видят, что... Ну, это он себя выпячивает. Смотрите, как я придумал. Угу. А публика... И это развращает, к сожалению, публику. Развращает. Публика думает, мы приобщились к великому. Мы приобщились к такому авангардному искусству. Я не против авангарда. Почему? Нет. Но... Все должно быть на своем месте. Ты возьми современного автора, поработай с ним, открой его. Потому что современного автора ставить языком академического театра, да, это практически нереально. Практически нереально. Потому что они так пишут. А
1: классику, лопатить не надо.
0: Да, классику-то, он-то так писал. Вы его поймите, попробуйте. Там открывается такая бездна звезд.
1: Я так поняла, Владимир, что это боль ваша, да? Эта боль накипела, наболела, и наконец-то появилась возможность высказаться в главе служения. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, да, это действительно очень больно. Очень больно, потому что актер, это ведь... Ну, каждый художник, он тратит на это жизнь. Самое дорогое – время, жизнь. Время – самый бесценный и невосполнимый ресурс. А выход? А выход-то ведь не тот. По юности мы не отдаем себе отчет. Ну, как правило, это что? Очень часто это происходит из тщеславия, из гордыни. И очень часто это происходит, потому что человек не может этим не заниматься. Вот это высший пилотаж, конечно. Ну вот, проявились у человека способности к театру, и он без этого не может. Проявились способности к живописи. Он не может не писать. Там, к музыке и прочее. К любому виду искусства. Потому что служение любому виду искусства это очень сложно и требует действительно самоотвержения. Но вот недавно я понял, что он не стопроцентного, потому что есть еще своя жизнь и своя душа. И это главный смысл.
1: Вот, Владимир,
0: да.
1: Кино или театр? Вот если бы сейчас стоял такой выбор.
0: Театр.
1: Почему?
0: Очень просто. Вообще кино и театр это два разных искусства. В принципе, два разных искусства. Да, в театре меньше платят. Да, в театре больше работать. Да, в театре меньше известности. Тебя видит только определенный круг зрителей. А в кино это ух, на всю страну. Но вот сам по себе процесс поиска, сам по себе процесс проникновения в автора все-таки в театре более глубок. Как правило, по крайней мере, сейчас. Вот посчастливилось мне сниматься немножечко, чуть-чуть совсем, у Михалкова. Вот из всего опыта, где когда-либо я снимался... Снимался я не так много, на самом деле. Но вот Михалков единственный, кто репетирует. И пока он не добьется того, что ему нужно от актера...
1: Он говорит, дубль один. То есть подготовка к дублям идет через репетиции.
0: Обязательно. У него обязательно. И тогда там в этом есть какое-то вот проникновение. А второй нюанс – это такой. Вот выбирается удачный дубль с точки зрения режиссера. Удачный. И все. И ты уже ничего не сделаешь. В театре поиск идет от спектакля к спектаклю. Вот вы упомянули «Ревизора». Если бы вспомнить «Ревизора», как он вышел на премьеру и какой он сейчас, по крайней мере, у меня...
1: То есть он рождается в процессе, да? В процессе от каждого вечера, от каждого спектакля к спектаклю идет вот эта накатка, наработка, отшлифовка.
0: Даже не отшлифовка, а познание.
1: Познание.
0: Познание.
1: Да.
0: Последний монолог у меня разительно отличается от того, что было.
1: В общем, ты сам не знаешь, что будет в этом вечере, на этом спектакле.
0: Абсолютно. Абсолютно. Вот есть актеры, я иногда им завидую, даже восхищаюсь, которые могут повторить роль вот от вплоть до движения руки, вплоть до поворотов. Все точно и одинаково. Я не понимаю, как они это делают. Вот правда, не знаю, как они делают.

0: У меня нет ни одного спектакля, который был бы вот абсолютно похож друг на друга.
1: Вот мне хочется сейчас, чтобы вы вспомнили свою работу в многосерийном сериале Николая Достоля «Раскол». Я понимаю, что это было давненько, но верю, что такое не забывается. Давайте немножечко, совсем немножечко об этом расскажем. Какую роль, во-первых, вы там играли, и как это было, насколько это было необычно.
0: Там, кстати, потом я уже понял, что все роли, они достаточно небольшие. Очень большие актеры играли.
1: Да не... это не важно, большая-небольшая. Важно, что вы запомнились. Вас не забыть.
0: И я бы не сказал, что это удачно. Вот, кстати, к вопросу. Я бы не сказал, что это удачно у меня получилось. Для меня.
1: Ну, это понятно. Вы перфекционист.
0: Нет, нет, нет. Сейчас я живу с девизом «Долой перфекционизм». Честное слово. Потому что он меня, перфекционизм меня стал...
1: Разрушать.
0: Нет. Угнетать.
1: Угнетать.
0: Он надо мной висит, вот я должен довести до идеала, а идеал невозможен. И я теряю свободу из-за него. Сейчас я бы сделал совсем все по-другому. Потому что прошло время, я думал, а тогда я не все понимал, что надо было сделать.
1: Вот, может быть, нашим радиослушателям непонятно, да, не все смотрели этот сериал «Раскол», это очень интересная история, как вообще раскол в церкви произошел, да, сколько было вокруг этого страстей, искушений, потерь, страдала русская земля от этого. Какая роль у вас была там?
0: Это был протопоп Логин, он приверженец Аввакума. И вот... Сюжет, собственно, состоял эпизода в том, что патриарх Никон ссылал Логина, ну, в общем, подвергся репрессиям, как теперь говорят. Логин и попытки его оправдания, точнее, не оправдания, а сопротивления. И сейчас бы, наверное, конечно, я по-другому бы это сыграл все.
1: А вот помните, когда мы с вами работали над фильмом, документальным фильмом про нашего нижегородского святого Ефимия Суздальского? Вот я помню, как вы убедительно смотрелись в роли основателя Печерского монастыря Дионисия Суздальского. Как вы убедительно умирали в кадре, показывали страдания и предательство. Вы через работу в кино пришли к вере?
0: Нет. Это было гораздо раньше. Я даже не могу сказать, как я пришел к вере. Вот честно скажу. Какая штука? Вот... Я скажу сейчас только про себя. Потребность – это очень важная вещь. Потребность в вере я ощущал, как стал себя осознавать, честное слово. Вопросы там смысла жизни, ну, не в 8, не в 7, но в 10 лет я точно знаю, что меня уже мучили. А у меня дома была огромная библиотека, ну, как была, есть. Она, правда, сейчас у брата. Папа собирал книги, он был книгачей. Вот из библиотеки я там, значит, вытаскивал то, что не по школьной программе. Во-первых, я пытался быть не глупее других. Думаю, ну как, значит, великие люди, значит, надо же как-то попытаться понять. Ну, в том числе пытался философии, философов читать, еще пытался ответить на этот вопрос. Зачем? Зачем человек живет? Процесс был долгим, честно скажу. А потом вот однажды, это уже когда я работал в Кирове, должна была родиться вторая дочка. Знаете, как что называется? Торкнуло. Вот торкнуло. И даже в какой-то степени не эмоционально, а от мысли. Мне мелькнула такая, ну, она смешная мысль. Ну, для неофита ничего. Если я не буду верить в Бога, Бог от этого существовать не перестанет. А вот ежели я не буду, а вот... Я-то перестану существовать, если я не буду верить в Бога. Или не перестану? Наверное, перестану. Меня нет. И вот это вот так потихоньку. Потом я крестился в малоосознанном состоянии, мало понимая, что происходит. Потому что воцерковился я гораздо позже. И для этого надо было... Ну, много я наломал дров.
1: Мы еще поговорим об этом.
0: Ну, хорошо,
1: у нас будет следующая глава, вот про эти все искушения, страдания, потери.
0: Да, но во многом, вот еще, извините, во многом это произошло в тот момент, когда еще, то есть много понимания произошло, толчок к пониманию, когда мы работали над Достоевским, «Бесы». Это мы в Кирове ставили «Бесов». Я играл Ставрогина. Сказать, что сыграл, не знаю, но... Понять-то понял. И с тех пор Федор Михайлович у меня мой любимый писатель.
1: Так вот, как вы думаете, Владимир, а почему все-таки чаще путь к вере такой долгий и тернистый? Почему все-таки мы так сопротивляемся и не слышим зачастую?
0: Мне кажется, тут достаточно все просто. Вот, допустим, есть перед нами дорога. Ну, нам надо куда-то доехать. Вот у нас есть дорога. Нам говорят, вот по этой дороге доедете туда.
1: И мы же не сопротивляемся, мы же прислушиваемся и едем по этой дороге.
0: Мы едем по этой дороге и доезжаем, куда нам надо. Потому что все очевидно.
1: И мы ее видим.
0: Мы ее видим. Она, вот она, материально, все. А в Евангелии сказано, было как-то сказано. Вот яви чудо, и мы поверим. Интересная вещь. Господь не являл чудеса там, где в Него не верили. Он в Него сначала верили, а потом Он являл чудеса. В этом смысл, очень великий смысл, это тоже у Достоевского в «Легенде о великом инквизиторе» хорошо сказано, он дает нам свободу. А свобода не очевидна. У нас много путей, пока мы сами не придем, пока мы сами дверки-то не откроем, он будет стоять и ждать, когда же мы к нему придем. А вот когда дверки откроем, когда мы поймем, куда надо двигаться, вот тогда-то все и случается. Ну, недаром же у неофитов, как правило, и состояние такое возбужденное, и чудеса часто чаще с ними случаются, с неофитами, чем, допустим, уже так...
1: Глубоко воцерковленных людей, да?
0: Да, да, церковным опытом с людьми. Потому что, опять же, все неочевидно. Человек сам должен это сделать.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Веру», заслуженный артист России Владимир Ганин и наш любимый коллега на нашей радиостанции «Голос Владимира» вы слышите каждый день. Но мы переходим с Владимиром к нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: Мы живем в мире, где похороны важнее умерших, брак важнее любви, внешность важнее души. Мы живем в культуре упаковки, которая презирает содержимое. Это слова Энтони Хопкинса, знаменитого актера. Не знаю, созвучны они вам или нет, но, по-моему, достаточно точно сказано. И как страшно от этих слов. Что же нам делать? Как изменить этот мир? На какие спектакли нам ходить надо, чтобы взрастить в сердце понимание и осмысление, что есть ценность в этой жизни, Владимир?
0: Любимый мой актер.
1: Классный актер.
0: Замечательный. И я часто там вот в интернете высказывания его читаю. Ну, очень, очень мудро. Уныние очень страшно, очень страшный грех, а страшен он своей сладостью. Ну вот, я думаю, мало найдется людей, которые вот если вспомнят себя там лет в 16, 13, 14, вот у всех своих дочерей этот процесс, об эту пору я наблюдал.
1: То есть в переходном возрасте дети, подростки подвержены унынию, депрессии, разочарованиям. Максимализму.
0: Не то чтобы подвержены, а они в него впадают очень часто. А почему? Неуверенность, потребность в самоутверждении, потребность в поднятии собственной значимости, накладывающаяся на неуверенность. Значит, все плохо, мир плохой, впадаешь в уныние, начинаешь сначала жалеть себя, потом впадаешь в уныние. А вот жалеть себя – это так сладко. В детстве у меня был любимый роман, это «Том Сойер». Там так здорово описано, как Том Сойер представлял себе, как он лежит в гробу, и как Бекки Тэтчер придет, как тетя Поля будет плакать, как все будут говорить, как мы его не ценили, а Бекки Тэтчер поймет, как она его любила, но теперь уже будет поздно. Ну вот это вот все, оно так и происходит.
1: То есть уныние от любви к себе получается, когда это сладость, вы правильно сказали, красивая какая формулировка.
0: Да. Да, потому что мы этого не замечаем.
1: От эгоизма получается.
0: Тут я не до такой степени психолог.
1: Ну ладно, это понятно. Но, да. Но мне ваша теория очень даже понравилась. Убедительно,
0: потому,
1: да.
0: Потому что люди очень любят жалеть себя. Это сладостно. А потом, когда жалеешь себя, начинаешь уже постепенно приходить и в уныние. Все плохо, жизнь не удалась в который раз. Все. А тяжесть-то... И хорошо, если ты еще помнишь в этот момент о Боге. И в отчаянии, в момент отчаяния вдруг вспоминаешь, нет, есть выход. Выход есть всегда. И он там. И тогда раз, и все проходит.
1: Ну, у вас вот лично с вами такое было?
0: А как же? Я нормальный человек. Я живой.
1: То есть, когда вот кажется, что двери перед тобой все закрыты, выхода нет,
0: да.
1: Совет дать никто не может.
0: Да.
1: Ты остаешься наедине с собой.
0: Да.
1: И в этот момент вы что делаете?
0: Ну, вот когда у меня был вот этот тот кризис самый большой, мне хорошую фразу сказали, эту легенду про кольцо Соломона. Пройдет и это. Вот это надо помнить всегда. Я вот дочурке сейчас вот с младшей так всегда и говорю. Вот у нее сейчас как раз такие вот радости идут. Говорю, это тоже пройдет. Это пройдет, надо потерпеть. А главное, самый лучший способ, да, накатило, вставай, молись. Вставай, молись, тебе помогут. И ты даже не заметишь, как.
1: Вы какую молитву читаете, когда вот срочно надо? Вот вспоминаете, а Господи, вы находитесь дома или в автобусе, по дороге куда-то? Вот я просто скажу, Господи, помоги, или Господи, прости.
0: Прости.
1: Иисусова молитва.
0: Иисусова молитва, Господи, помилуй, Отче наш. Даже вот я вам скажу такую вещь, был со мной случай этот. Может быть, это была даже какая-то точка такая к воцерковлению или к вере. Тоже было в Кирове. Не помню, что там происходило, по каким обстоятельствам. Вот был в состоянии уныния, и пасмурная погода, отвратительная. Я пошел куда-то там по каким-то делам, дела не делались. В общем, все было плохо. Я иду, а «Отче наш» я уже знал. А вот если я сейчас прочту «Отче наш», я прочитал два раза, и, вы знаете, мир изменился. Мгновенно, мгновенно просто. Все отвалилось. Все мои дела, которые я делал, стали мелочью. Это ерунда. Это ерунда. И даже несмотря на всю пасмурную погоду, мне показалось, что так день стал светлее. В одночасье. Ну, вот это со мной произошло, не знаю, ну, может быть, психологи.
1: Но
0: там
1: надо верить, надо верить. Действительно, по вере и будет вам, да? Вот вы прочитали,
0: да.
1: И мир изменился.
0: Да.
1: А вот, Владимир, все-таки вы актер. Вы человек зависимый, да, от зрителя. А как вы уже говорили, что многие идут в эту профессию ради славы, ради узнаваемости, люди тщеславные. А как вот вы справляетесь вот с этим греховным унынием в зависимости от преклонения и любви? Например, что вас меньше приглашают на роли, вы меньше играете, вас перестали узнавать, у вас перестали брать автографы. Вот как-то вот это, вот как вы это пережили, как с этим справились?
0: Ой, слава богу. Вот я сейчас в той стадии развития, когда мне это абсолютно безразлично. Честно, вот говорю честно, без всяких этих, без всяких обиняков. Дело в том, что тут есть главный вопрос. Вот, возвращаясь к вопросу, зачем люди идут в эту профессию? Все зависит от того, как человек отвечает на этот вопрос. Зачем он туда идет?
1: Ну, я думаю, что в этот момент отвечают все. Я талантлив, у меня есть талант, я хочу быть узнаваемым, знаменитым, я хочу, чтобы обо мне знали все.
0: Ну, вот самый
1: но надо признаться себе, что я думаю, люди в эту профессию идут, наверное, все-таки ради этого. Это потом вы начинаете саморазвитие. О, я хочу что-то сказать, хочу быть, доказать миру.
0: Нет, я думаю, не соглашусь. Во-первых, не все идут. Многие идут из этого, да.
1: Тогда вторая версия. Зачем люди становятся актерами?
0: Их очень много. Вариантов очень много, на самом деле.
1: Но перечислите три.
0: Так, первый вариант. Вот, да, тщеславие. Хочу быть узнаваемым. Самый пагубный. Потому что, как правило, ничем хорошим это не заканчивается. Потому что заканчивается это разочарованием. И, как правило, этот вариант губит способности. Губит, потому что человек вместо того, чтобы работать, начинает доказывать: я есть, вот он, смотрите, и смотрите, какой я хороший актер. Все, все, театр закончился, все, я смотрю, ну ты хороший актер, ну, смотреть-то на это неинтересно. Мне, как зрителю, неинтересно смотреть на то, какой ты хороший актер. Мне интересно смотреть за сюжетом, как играешь. А еще лучше, если я забуду, что ты актер.
1: Так, вот это понятно. Второе.
0: Второй вариант – это когда в человеке вот эта природа актерская существует, он играет, и он уже не играть, он уже не может. Он шалит, он балуется. Он и на сцене импровизирует, и талант уже его ведет, вот этот вот талант. Хотя, конечно, никогда нельзя забывать. Как сказал Толстой, по-моему, или кто... Талант – это 99% работы и 1% способностей. Вот, это действительно так. Работать надо бесконечно, постоянно, тут несомненно. Потому что столько остановился, все, ты как в «Алисе в стране чудес». Остановился, ты уже улетел назад. Все.
1: А третий вариант?
0: Вот для меня третий вариант – это процесс познания. И познание бесконечное. Познание. Вот актерская профессия, она ж подлая. Она подлая. Актер существует только в ту секунду, когда он находится перед зрителем. Ни до того, ни после того. Все нету. Остаются слабые отблески, когда это снимается. Но это не передает и половины. Того, что происходит на самом деле на сцене. На этом театр стоит, на сию секундность. И вот актеров, вот для меня, например, как сказал мой любимый философ Сократ, он сказал: познай себя, познаешь мир. Вот лучший способ познания себя – это вот через своих персонажей. Когда ты познаешь их, ты себя познаешь. Это неизбежно.
1: А вот я хотела про персонажа спросить. Был вопрос, я думала, не буду спрашивать, и вот вы сами меня к этому подталкиваете. Вот смотрите, есть роли, да, вот такие позитивные, вдумчивые, и зритель любит сразу, и примеряет актера, и понимаешь, он человек такой же хороший. А бывает, вам дают роли негодяев, подлецов, и это тоже классно получается у актеров. Получается, что он и в жизни такой подлец, и руки ему никто и подать не хочет. Вот где тут правда?
0: Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя ассоциировать актера как человека и его роли. Больше вам скажу, я люблю формулу, вот одну из формул я вывел. Чем дальше, даже не просто про актеров, а вообще про художников, чем дальше художник, чем больше дистанция между самим художником и образом, который он создал, тем выше этот художник. Потому что, если я ассоциируюсь с персонажем и съем себя ассоциирую с персонажем, то это я в предлагаемых обстоятельствах. Это такой есть термин в театре. Я в предлагаемых обстоятельствах. Но на сцене-то не я. Я играю-то не себя.
1: Кстати, это большое мастерство вот быть таким универсальным актером, а не актером одной роли. Потому что тебя вот как запомнят по одной твоей сильной роли, и больше ты...
0: Да-да,
1: это страшный момент, мне кажется, для актеров.
0: Да, это большая трагедия для очень многих актеров. Демьяненко, вот ярчайший пример. Шурик, а он великолепный актер, он мог играть очень много чего.
1: Или Анастасия Заворотнюк, моя прекрасная няня, и
0: да,
1: все,
0: да,
1: и только няня.
0: Да, а актеры-то прекрасно, они могут, диапазон огромнейший. Допустим, вот в кино, вот опять же, кино. А в кино используют только так. А вот в театре все-таки от этого обычно убегаешь, уходят от этого в театре. Вот, и вот чем больше дистанции, все равно мы играем. А чтобы сыграть точно, вот тут надо его познать, своего персонажа. Надо понимать, почему так, почему эдак, почему мотивация поступков, плюс характер, плюс характерность. И вот это вот все, когда объединяется в процессе репетиционном, вот тогда начинается... Та самая секунда удовольствия, которую мы получаем, когда работаем.
1: У нас сейчас глава уныния. Много мы разговариваем с заслуженным артистом России Владимиром Ганиным. И в продолжение, вот смотрите, хорошая, интересная мысль старца Эмилиана, который говорил, что в горниле испытаний сокрушается наш эгоизм, смягчаются наши сердца. Без искушений наша жизнь стала бы жестокой и беспощадной, а наши сердца каменными и неспособными дать ближнему ни чуточки нежности и любви. Вы в театре, насколько я знаю, еще работаете столяром и плотником. Это что, переключение с одной деятельности на другую, или же это, понимаете, это вот такое... Даже я вот вижу в этом какой-то такой знак сильного человека, которого нет гордыни, нет именно тщеславия, о котором мы говорим, который работает не только головой, но и руками, и тоже справляется с этим очень хорошо.
0: Честно говоря, все гораздо проще. Ну, с деревом я любил всегда работать, вот сколько себя помню, даже вот мальчишкой маленьким, и уже рубанок мне папа дал в руки, с величайшим удовольствием строгал. А проще потому, что зарплаты актерские не самые большие. А деточек надо кормить. А деточки мои росли в 90-е годы. Вот только вот сейчас, вот младшая сейчас растет более-менее такой
1: младший
0: стабильный.
1: Младшей 13, да?
0: Младшей 13. Вот она растет в более-менее стабильное состояние. Вот. И всегда я искал какие-то подработки. В Кировском ТЮЗе подрабатывал бутафором. Здесь, в театре «Вера», ну, нужен был напарник столяру. Я говорю, ну, возьмите меня. Меня взяли, и все, с тех пор вот я и работаю. Правда, напарник сейчас, один начальник ушел, я, значит, остался за старшего. Сейчас у меня другой напарник, мы вдвоем. Я всегда искал такую подработку, чтобы, во-первых, нравилось. Потому что я много чего где еще подрабатывал. Но это немножечко не то.
1: Не по душе, да?
0: Ну, не то, что не по душе, ну да. Там наружной рекламой занимался, Поначалу интересно, потому что новое, а потом как-то уже стало тяжело. Да и это неудобно. А тут очень удобно. Я работаю в театре, где репетирую, там и подрабатываю. А во-вторых, у нас это очень интересно. Мне это, главное, очень интересно, потому что у нас довольно все сложно. Театральная декорация, особенно для нашего театра, есть такая спецификация. У нас нельзя сделать большую декорацию. Вот, ну, взял, сколотил большой дом, там его раз там, отодвинули в карман, и стоит он себе, потом выдвинули. У нас нет закулисного пространства, у нас все должно быть разобранным на мелкие запчасти. Места для хранения нет, хотя это общее место для всех театров. Места для хранения нет, надо, чтобы все было плоским, как в Икее, и так далее. И вот приходится придумывать, придумывать и придумывать. Ну, это держит в тонусе.
1: Я хочу нашим радиослушателям сказать, что Владимир Ганин – актер театра «Вера». Это так для нашего уточнения. Поэтому в театре, видимо, мы услышали, что нет таких больших хранилищ для декораций. Вот Владимир включает всю свою фантазию, весь свой талант, чтобы декорации, как он говорит, были, как в Икее, плоскими и убирались в коробочку.
0: Ну, не в коробочку, но, по крайней мере, хотя бы в дверь пронести можно было и как можно меньше занимали места.
1: Ну, и чтобы нам поставить точку в голове уныния, вот ваша мудрая мысль, значит, молитва и труд, или есть еще что-то к этому добавить, спасает от уныния и депрессии не только подростков, но и нас, взрослых, уже поживших, потоптавших эту землю.
0: Я попробую сказать не грубо. Мозгами надо шевелить и относиться к себе очень критически. Вот для меня это очень важно и очень помогает. Как только впадаешь в это состояние, надо почаще самого себя спрашивать, а ты что, лучше других? А ты что, кому-то, то есть тебе хуже, чем другим? Но если ты думаешь, что тебе хуже, чем другим, сходи в травмпункт, посиди часик.
1: Или в онкологический центр, диспансер.
0: Да. Или в отделении хирургии. Я вот недавно был, ну, такая рядовая операция у меня была. Ну, вот я ходил по коридорам, смотрел и понимал, что...
1: Слава Богу.
0: Я счастливый человек. По крайней мере, пока я счастливый человек. Как говорят, благодарите Бога за все, что у вас есть, и благодарите Его за то, чего у вас нет. Потому что могло бы быть гораздо хуже.
1: Здесь мы поставим точку и перейдем к нашей следующей главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Минута терпения может спасти от великих несчастий. Минута нетерпения может разрушить всю жизнь. Поговорим о терпении. Оказывается, в перечне человеческих способностей и особенностей терпение самое труднодостижимое. Как вы думаете, почему?
0: Человек суетен, ему хочется все и сразу. Это во-первых. Во-вторых, терпеть, как правило, больно, а человек не любит боли. Поэтому это вполне естественно, хочется избавиться от нее. Ну и... А вот если научиться терпеть, да... И учиться этому можно всю жизнь... Сказать, что я это умею? Нет, не могу. Не могу так сказать. Но сознание того, что необходимо этому научиться, это есть. Да, да, да. Вот.
1: То есть актеры, наверное, больше нетерпеливые люди, да? Они ждать своей роли всю жизнь...
0: Ожидать,
1: готовиться.
0: Не всегда. Тут очень индивидуально. Кто-то ждет, а кто-то не ждет. Тем более, что сейчас есть возможность. Тебе не дают ролей. Да, пожалуйста, иди делай самостоятельную работу какую-нибудь. Сделай свой спектакль. Пожалуйста, можно его возить или где-то показывать. Сейчас больших проблем с этим нету. Да раньше, как-то вот в советское время там это не приветствовалось, вот играть частные спектакли. А сейчас-то, пожалуйста. Поэтому тут немножко не так. А вот терпение с точки зрения работы актерской тут да, потому что, вот правильно вы сказали, актеры зависимые люди, но, как правило, зрители даже не подозревают, до какой степени зависимы. Актер зависим от всех. Он зависим от всех в театре. Просто цеха не всегда это понимают. Актер зависит от, ну, во-первых, конечно, от режиссера. Вот в режиссерской воле все равно, так или иначе, режиссерская воля – закон. И сколько было у меня спектаклей, где я не соглашался с режиссером. Я пытался убедить, доказывать, но не получалось. И уже перед премьерой, когда поздно ломать копья, в порядке трудовой дисциплины пошел вперед играть. Актер зависит от художника. Актер зависит от костюмера или художника по костюму. Какой костюм принесут, так я и буду играть. Для меня часто это бывает. Я надел костюм, и я начинаю понимать, как играть. А в зависимости от костюма или наоборот, костюм меня тащит совершенно в другую сторону, куда я думал. Даже от музыканта, от композитора, даже от осветителя зависит, потому что вот тебе сказали в этой точке «стой». Мне здесь бегать надо, а вот сказали «стой в этой точке, тебя будут освещать», иначе ты в темноте, и все. Очень, очень зависим. И вот эту зависимость терпеть, да, это надо учиться.
1: А что учит терпению?
0: Сложно сказать. Все на свете, весь мир, вся жизнь. Вся жизнь и учит терпению. Все время по башке чем-нибудь дают. Ты еще хлоп по голове, и все хорошо. Так, терпи.
1: А вот что касается молодого поколения. У вас ведь в театре сейчас работает много молодежи. Вот со стороны наблюдаете. Вот каким оно вам видится, это молодое, новое, талантливое поколение? Терпеливое, скоростные, нетерпеливые. Какое оно?
0: Вы знаете, у меня есть ощущение, вот сейчас себя вспоминаю, у меня есть ощущение, что они такие же, как и мы. Но только немножко больше загружены в интернет и в гаджеты. Вот. И чуть больше... Я уж не знаю, может быть, так научили. Немножко больше засоренность языковая, сленговыми, и меньше стали обращать внимание на говоры, потому что нас-то за это били, будь здоров как, за говор, за сленги, за словечки, потому что, я не знаю, я давно не был в училище, но вот мне-то посчастливилось с учителями. Мне вообще посчастливилось в этой жизни с людьми, с которыми я встречался. И с учителями. Это были великие люди. И били-то они нас так изрядно, хорошо и правильно. И правильно. А тем самым, так или иначе, они воспитывали культуру, они воспитывали вкус. Вкус к театру, вкус к спектаклям, понимание театра.
1: Вы хотите сказать, что как раз сейчас нет такого, как раньше, да?
0: Нет.
1: В эпизодах воспитания, методиках?
0: Нет, не могу так сказать, но свободы и вот непонимание, что все-таки в профессии это мешает, это стало вот... почаще встречаться. Ну, я думаю, пройдет, потому что, слава богу, самое ведь и главное это у молодых, почему они такие же, вот для меня, почему такие же? Они так же хотят. Они так же хотят что-то создать. Они так же понимают, что театр это не средство для заработки. Для заработка. Ну, можно...
1: Это место служения, да? Вот я понимаю, что это пункт третий, из которых вы перечислили, если
0: ну, в общем-то,
1: чуть повыше.
0: Да. В общем-то, да. И там нет... Вот чего у них нет, по крайней мере, у ребят, которые вот к нам пришли, в них нет равнодушия. Это самое главное. Равнодушие – это смерть для актера. Вот равнодушие, самодостаточность. Вот я сейчас сыграл, и идите нафиг, как я сыграл, так я и сыграл. Вот это смерть для актера. Нет. Нет, так нельзя.
1: Владимир, да. У нас глава терпения, и вот вам такой, чтобы зафиналить эту главу, скажем, такой быстрый вопрос и быстрый ответ. Вот что вы выберете? Эпизодические роли в каждом спектакле и большая достаточно загрузка, что отразится в табеле зарплатном, да? Или одну главную роль через 7 лет, роль Гамлета, ну, например, в спектакле режиссера, это я так придумала, Владимира Машкова?
0: О, Господи. Нет, если Владимира Машкова, то я, конечно, выберу Владимира Машкова.
1: И будете без работы сидеть 7 лет?
0: Ну, не совсем без
1: Вы
0: работы.
1: Вы про терпение, и про ожидание, и про весомость.
0: Ну, я найду чем заняться, тут не страшно. Но при этом я должен заметить, что короткие роли и эпизоды я обожаю.
1: Так что же вы выберете, Владимир?
0: Не знаю, не могу сказать.
1: Ну, хорошо, значит, мы к этому вопросу еще вернемся когда-нибудь, а сейчас мы переходим к главе «Милосердие».
2: Милосердие
1: вложено природой во всех. Даже в грубых и жестоких. И что удивительно, если мы оказываем милосердие людям, мы и зверей милуем. В таком избытке вложено в нас милосердие. Вот так сказал когда-то красиво Иоанн Златоуст. Поговорим о милосердии. Доброта, добродетель, милосердие. Вот для вас эти слова синонимы?
0: Я бы не сказал. Это очень разные понятия. Доброта – это доброта, милосердие, милость сердечная, милость сердца. Ну, они близки, они, конечно, близки. Доброта, добродетель. Добродетель – это общее понятие для всех этих, для всего этого. А милосердие... Ой, тоже трудно. Потому что милосердие подразумевает жертвенность, значит, надо что-то, как-то себя отсекать. Потому что, подать там лишние 10 рублей нищему, который для тебя ничего не значит, ну, это еще не милосердие. А вот когда тебе посередине ночи надо и будет подпрыгнуть, поехать куда-нибудь для того, чтобы кому-нибудь помочь, потому что тот тебя попросил. Ну, это милосердие, пожалуй. А это трудно, это ж надо подпрыгивать ночью, это ж надо от себя отсекать. Там что-то сделать, что-то... Это трудно. Ну, трудно, прежде всего, именно потому, что от себя отсекать. Потому что доброта в этом отношении чем отличается, я так думаю. Хотя доброта тоже действенная. Но доброта – это, ну, вот я не желаю никому зла, так я уже добрый. Вот я посочувствовал, ну, я уже добрый. Ну, вот я не осуждаю никого. Я со всеми мил, ласков, ни на кого не ору. Ну, это уже я добрый, все.
1: Я добрый, но добра не сделал никому. Это вот из этой темы получается.
0: Ну, что-то вроде. Ну, милосердие...
1: То есть доброта и милосердие – это все-таки поступки.
0: Да, прежде всего. Прежде всего поступки. По делам их узнаете их, как сказано. Вот. А вот так вот жалеть со стороны, ну как, это поднятие собственной значимости. Да, опять для себя. Потому что вот я добрый, вот я пожалел, вот я посочувствовал, вот я какой хороший.
1: Вот про Владимира Ганина у нас вот даже в редакции говорят, что вот такой вот отзывчивый, добрый человек, который вот призвать, попросить, помочь, озвучить. Там, и вы всегда придете, вы всегда поможете, вы всегда поддержите. Ах. И мы вам, Владимир, за это очень благодарны. И низкий вам поклон.
0: Ах, если бы все было именно так. Ну, уже сейчас у меня бы тут ним засветился. Ну что вы, да нет. Ну как, ну помочь, понятно, святое дело. Но сказать, что уж я такой уж добрый, нет. Еще работать.
1: А вот почему вам так, ну, по душе пришлось вот радиообраз? Вы же давно здесь у нас на радио работаете. Сколько вы озвучили уже, и не перечесть, и не пересказать. Вот что для вас радиообраз?
0: Это, во-первых, дивное место. Мне здесь хорошо. Во-вторых, ну, началось опять все очень просто. Меня позвали, и Лена Дементьева позвала озвучить, попробовать. А до этого я этого никогда не делал. Попробовал, ну, как-то пошло, да вроде бы ничего. Дальше больше. Потом появились стихи, а стихи читать я действительно очень люблю. И дальше все пошло. И это еще одна работа над собой. Ну, потому что работа над собой – это перманентное состояние на всю жизнь. Это на всю жизнь. Вот. И познавать что-то новое – это тоже интересно. Но главное даже не это. Главное, что именно... Ведь было бы, допустим, другое радио какое-то, наверное, я бы не удержался. А то, что вот здесь идет... Сколько людей интересных я здесь узнал. Со сколькими познакомился, со сколькими побеседовал. Ну, это ой. А потом сознание того, что все-таки это разговор идет об очень большом, о вере, о Боге. И разговор серьезный, не сюси-пуси, а серьезный разговор. Это важно. И ощущение того, что ты делаешь, очень важное. Да и сам познаешь. Ну, это дорого. Это
1: благодарю. Спасибо. Мы очень рады, что радиообраз, ну, как бы приобрело в наши ряды такого талантливого, безотказного, доброго актера, заслуженного артиста России, актера театра «Вера» Владимира Ганина. И наша следующая глава – «Любовь».
2: Любовь.
1: Любить значит служить бескорыстно, преданно. Вот как думаете, по своему опыту, вот в каком возрасте приходит понимание, что такое настоящая любовь?
0: Любовь – это так огромно, что понимать это можно тоже всю жизнь. Бог есть любовь. Бог будет там всяческое и во всем. Значит, всяческое и во всем будет любовь. Вот я говорил о смысле жизни. Дело в том, что, опять, почему я пришел к вере? То, что ни одна философская теория, которую я изучал, не дала ответа, а зачем человек живет, кроме православной веры. Почему? А все очень просто. Механизм очень простой. Если душа есть, тогда есть зачем заниматься театром, есть зачем заниматься искусством как таковым, есть зачем жить, потому что душа уходит туда, а наша задача здесь ее эту душу приготовить, чтобы уйти туда. А туда она уйдет куда? Туда, где все есть любовь. Значит, наша задача какая? Научиться любить. А вот учиться мы этому из-за своего эгоизма, из-за гордыни мы можем всю жизнь, потому что наш эгоизм, наша гордыня, наше тщеславие, всему этому мешает, потому что... Вот моя учительница в школе как-то сказала потрясающую вещь. Она вообще великий человек. Она сказала потрясающую вещь. Вот, говорит, чем отличается любить и влюбиться? Вот два слова, они похожи. Чем отличается влюбляться и любить? Ну, мы там, ну, это вот чувство. Все очень просто, морфология. Все очень просто. Влюбиться. Вот это «ся» – это любить себя. Любить – это любить человека, которого ты любишь. А это значит отречься от себя. Ну, у апостола Павла там, конечно, все очень точно сказано. Что такое любовь? Любовь не ищет своего. И дальше, далее по списку. Мое любимое место. Оно все объясняет, кстати. Почему любим тоже? Оно все объясняет. Вот только проблема в том, что так-то в теории это все очень просто. Научиться трудно. Ведь да. Вот даже у того же Федора Михайловича, моего любимого, эпиграф, господи, вот этот склероз, братьям Карамазовым, по-моему. Истинно, истинно говорю вам, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Надо умереть, чтобы было много плода. Это и есть дело любви. Это и есть проявление любви. Главное тут не путаться.
1: Да, и любовь вообще это награда за терпение. Мне кажется, это за труд, за служение. Любовь это действительно как высшая награда. И тогда ты должен вообще взрастить в себе это чувство. Это ведь я не зря спросила, в каком возрасте ты начинаешь это как бы понимать и ценить. Потому что можно же прожить, и я сама знаю, как это сложно. Потому что мы действительно, это я, оно все-таки я, оно нам мешает.
0: Оно губит все. А вот насчет чувства, буквально сегодня у кого-то я прочитал. Любовь это не чувство. Это работа. Вот влюбиться – это чувство. Там работают всякие там химические составы в голове. А вот любовь – это что? Ну, это пошел и делаешь. Я не хочу! Я не могу! Я устал! Ты идешь и делаешь. Потому что вариантов нет. Почему? Ну, потому что ты любишь. И даже в этот момент, когда ты заставляешь себя делать, ты начинаешь ненавидеть объект своей любви. Когда сделаешь... Так вот хорошо, так радость. Раз так. Ну, как-то вот у человека радость, ну, значит, и у тебя радость. У него радость, у тебя радость. Вот тогда вот это работа. И работа на всю жизнь. Причем это же не обязательно, ну, да, понятно, что любовь мужчины к женщине, женщины к мужчине. Не помню, где я это прочитал. Я запоминаю фразу, я не запоминаю авторов. Для чего Адаму дана была Ева? Так именно для этого, для того, чтобы научиться любить. Научиться любить, потому что как бы вот он много чего научился до Евы, а вот любить еще как-то... А кого любить-то? Просто так любить-то невозможно, надо же любить кого-то. Вот ему дали Еву, учись. Вот они, вот мы и учимся теперь до сих пор.
1: А вот можно ли быть счастливым человеком без любви?
0: Не думаю. Не думаю. Причем это же не важно. В данной ситуации, вот в данной ситуации не имеет значения любовь к женщине, любовь к науке, любовь к работе, любовь к детям. Кстати, для меня самая безусловная любовь к детям. Не думаю, потому что, не знаю, мне кажется, невозможно. Вообще счастье очень сложная вещь. Очень сложная. Бывают, я часто это от многих слышал, и сам какие-то моменты у себя могу вспомнить, что самые тяжелые времена, когда все не так, все рушится, а потом проходит время, и ты вдруг понимаешь, что это было самое счастливое время. А самые благостные времена, когда все есть, никуда бегать не надо, рысачить не надо, чтобы денег заработать. Все хорошо, достаточно всего. Потом вспоминаешь, а что-то они какие-то пустые были, ни о чем. Странно, это очень сложная вещь. Счастье очень, вот это вот очень эфемерное для меня понятие.
1: Вот вы боитесь, ну, потому что молодость прошла, дети подрастают, голова седая, годы летят, и вот впереди там вот эта вечность, вот эти страхи у вас есть внутри себя?
0: Ну, страх смерти — это нормальное явление. Он, конечно, есть. Но я радуюсь тому, что я перестал об этом жалеть. Я перестал жалеть о том, что молодость прошла. Мне немножко жалко, что уже нет столько сил. Если там раньше я мог 20 часов отработать в Аврале, поспать 3 часа, подпрыгнуть и снова 20 часов отработать. Сейчас я уже после 12-ти-то себя ощущаю не лучшим образом. Ну как, ну... Потом уже начинаешь говорить: Вовочка, тебе уже не 30, и уже даже не 50, уже гораздо больше. Надо себя остепенять, да. Потому что внутренняя потребность иногда так, она так стрепенается, так бодрится, так ощущаешь себя как минимум 40, что сил-то есть. А потом раз, нет, уже понимаешь, нет, уже не столько. Надо аккуратнее. Нет, но вот страха такого, обиды, что время прошло. Да нет, пожалуй, нет.
1: То есть, если бы действительно был такой выбор начать все сначала и пойти другим путем, как обычно вот говорят, вот вы бы прожили бы жизнь точно так же?
0: Нет. Нет. Если бы я знал, если бы я начинал новый путь с сегодняшним пониманием, нет, я бы не наделал очень многих ошибок. Я бы очень многого чего не сделал. Потому что я сейчас понимаю, сколько собственной неправоты было в этой жизни.
1: Но, может быть, это и есть ваш путь к тому познанию, к вашей мудрости сейчас, да, к вашей вере. А вот представляете, вы бы не сделали этих ошибок. Ну, жили бы вы гладко, мирно, работа, дом, дети. И, может быть, вы к вере бы и не пришли.
0: Не знаю, не думаю. Все равно так или иначе пришел бы. Но вопрос в другом. Я бы не причинил столько боли людям.
1: Но вы за это каетесь, раскаиваетесь.
0: Ну, это, конечно. Но факт тот, что... Вот если бы я... Опять же и говорю, что если бы был сегодняшний опыт, я бы этого не сделал. А ошибки были бы другими. Вот я же дальше живу, я же совершаю ошибки. Но тут ведь главное ведь как? Это в «Острове» очень точно сказано, очень хорошо сказано, когда отец Анатолий, там, Петр Мамонов, он умирает уже в гробу, и когда его спрашивают, а как же нам жить дальше-то? Он говорит, греха, говорит, большого не делай. Живи, как живешь. Греха большого не делай. Вот теперь, да, бояться сделать большой грех, да, понимание того, что это... Ой, надо избежать, ну, стараться, по крайней мере, избежать большого греха, да, это вот понимание только сейчас и приходит. Я бы не сказал, что это мудрость, это опытность. Это опытность. А мудрость, да откуда она? Откуда бы ей взяться?
1: Не падайте духом, а спокойно доверяйтесь воле Божией. И что бы вам ни выпало, переносите все во славу Господа, так как после зимы следует лето, после ночи – день, а после бури – тишина. Святая великомученица императрица Александра Федоровна Романова. А в студии программы «Верую» сегодня был заслуженный артист России, артист театра «Вера» Владимир Ганин. Дорогой Владимир, большое вам спасибо за этот красивый голос, за эти теплые мысли, за эту душевную беседу.
0: Спасибо вам. Спасибо вам, что радиообраз существует, работает. И желаю нам, чтобы мы были всегда интересны. Вот потому что один мой приятель как-то написал, там возник вопрос, вот театр должен это. Мой приятель пишет так гневно, театр никому ничего не должен. Хотел отписать, но как-то так затерялось. Так вот я сейчас скажу, нет, театр должен и радио должно. Одну вещь мы не только должны, обязаны. Мы обязаны быть интересны. Потому что тогда мы и сможем нести что-то хорошее, доброе и светлое.
1: Спасибо, радиослушатели, что были с нами. Услышимся через неделю.
0: Спасибо вам.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

Миг наступил бесценный, в этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Так уж актер устроен, радуясь или скорбя, он оставляет в роли часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и боль можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от счастья, встретив свою любовь, и умираем часто, и воскресаем вновь.

стареть не страшно, все еще верю я. Встретится мне однажды лучшая роль моя. Встретится мне однажды, может быть, главная роль.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читает Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, София. Здравствуй, Александр.
6: Здравствуйте, батюшка.
7: Здравствуйте, батюшка. Благословите.
5: Бог благословит.
7: Спаси, Господи.
5: Сегодня мы с вами очередно встречаемся, и в этот раз мы с вами продолжим разговор о апостолах, об их проповеди и их славной кончине.
8: Святой апостол Филипп проповедовал в Ассийских странах вместе с апостолом Варфоломеем и сестрой своей Мариамией. Во Фригии, провинция Малой Азии, в городе Иреаполе, принял мученическую смерть, был распят вниз головой.
6: Отец Игорь, про апостола Филиппа очень мало написано в Евангелии. Он тоже творил чудеса?
5: Несомненно, все апостолы, кроме Иуды, естественно, да, они после воскрешения, после Пятидесятницы бросили жребий, куда они должны, в какую страну идти для проповеди. Естественно, они шли, и они встречали враждебное общество, которое совершенно не готово и не хотело их принимать. И в этот момент обилие чудес было как из рога изобилия, так можно выразиться, да? То есть действительно, потому что кто бы стал слушать эти слова? Ну, кто бы стал слушать, что Бог пришел в образ какого-то обычного плотника, там, незнатного человека, что вот он творил чудеса, что его взяли и распяли, но он все равно воскрес. Какой бы человек в это смог поверить? Но когда апостол творил чудо, воскрешал мертвого человека, исцелял какого-нибудь человека, который был неизлечим болен, которого все знали, например, долгое время, который там долго страдал, например, да, то они понимали, что вот этот человек обладает какой-то силой. И если он уже говорит, то, значит, надо прислушаться. Поэтому именно вот первое, что было, это чудеса привлекали людей. И только потом уже слово, которое было, слово с благодатью. Вот, потому что сердца их сразу прожигались этим словом и откликались на это. Потому что мы знаем, что куда апостол не придет, какого не посмотрим апостол, так оно и было. Либо чудо совершит, либо еще какое-то действие необычное, да. Вспомни апостола Павла, который прибыл на остров, там змея его кусила, все ждут, вот он умрет, а ему ничего. Ах, раз ему ничего, значит, он какой-то необычный, чуть ли не богом хотели признать его, да. И вот таких историй у каждого, опять же, пишем их книг, пожалуй, наверное, не было писца, который шел бы за ними записывал, поэтому, может быть, мало дошло. Но, тем не менее, мы по крупицам, по преданию, что-то нас доходит, и мы видим, действительно, что и апостол Филипп тоже отличился тем, что, по крайней мере, что до нас дошло, да, воскресило мертвого ребенка, скажем, да, была история. Господь дал им такую силу. Что говорить? Господь дал им ту силу еще до того, как они стали епископами, да? Помните, он говорит, идите, не берите с собой на проповедь, когда послал их, идите, Евангелие несите, мертвых воскрешайте, больных исцеляйте. И они пришли и были поражены, что действительно это все происходило. Вот. А тут уже они не просто благословение получили, они были окрылены, да, силой Святого Духа, который был в них, который сошел и почивал на них, да? То есть они уже творили силу Святого Духа. Святой был с ними и совершал эти все, по их молитвам, все вот эти чудеса. Но потом жёг сердца людей глаголом Божьим.
6: Спасибо, Господи, батюшка.
8: Святой апостол Варфоломей, Нафанаил, проповедовал сначала вместе с апостолом Филиппом в Сирии и Осии, затем был в Индии и перевел Евангелие от Матфея на индийский язык. Потом проповедовал в Армении, где принял мученическую кончину в городе Альване. По одним сведениям, он был распят вниз головой, по другим был запорот до смерти.
7: Батюшка, правда ли, что апостол Варфоломей был распят дважды?
5: Да, действительно, предание нам об этом рассказывает. И апостол Варфоломей с апостолом Филиппом, они проповедовали недалеко друг от друга, и по Божьему откровению апостол Варфоломей пошел в тот же город, Иераполь, где проповедовал Филипп в помощь ему. И вот от их проповеди они там исцелили слепого человека, который 40 лет, по-моему, был слепой. Через это чудо, опять же, привлекли много людей к себе. Они, когда услышали, что творят чудеса, пришли со всякими болячками своими, они всех исцеляли и имели власть над сердцами, над умами, что вызвало ревность у язычников вот этих, да, у жрецов, которые во главе с правителями их поймали, судили и приговорили к смертной казни через распятие. И они это совершили. И вот во время этой казни апостол Филипп умирает. Но мы не знаем, сколько времени прошло с момента казни, да, но произошло чудо. Не чудо, а вернее, а Божье попущение. Совершилось землетрясение. И люди поняли, что это за эту казнь, да, которую они совершили над невинными людьми. То есть они пришли, исцеляли, делали благие дела, но их распяли. И они пришли, сняли со креста. Филипп уже был мертв, а Варфоломей был жив. Вот. И он продолжил жизнь, свою проповедь, и потрудился в этом месте, пошел еще дальше, и уже на новом месте, на месте его проповеди, на новом месте он, опять же, был за свою деятельность, за Евангелие, был, опять же, пойман, осужден и дважды распят. И, опять же, не на обычном кресте, как апостол Петр, головой вниз. То есть вот мы видим, да, разные были кресты, и не только апостол Петр, не только апостол Андрей, да, но и вот и Варфоломей тоже посчитал себя недостойным. Не знаю, знали ли они о смерти других апостолов к этому моменту, что вот они так же, или это вот их просто наитие сердце такое было, попросить, чтобы распинать дальника Христа. Тут вот не могу сказать. Но, тем не менее, вот мы это факт мы видим. Кресты были иные, нежели чем у Спасителя.
7: Спаси, Господи, Божика.
5: Во славу Божию.
8: Святой апостол Фома Близнец проповедовал во многих азиатских странах, дойдя до Индии, где принял мученическую смерть за Христа. Он был прободен копьями, а затем усечен мечом.
6: Батюшка, скажите, пожалуйста, мы знаем, что Фому называют неверующим, и знаем, почему, с какими обстоятельствами связано это наименование. Но почему его называют близнец?
5: Вопрос очень часто задаваемый, и вопрос, на самом деле, насущный. На самом деле, настоящее имя апостола Фомы было Иуда. Фома — это прозвище. И прозвище, которое дали ему никто иные, как сами апостолы. А близнец, потому что он был очень похож на Спасителя внешне. И их иногда даже путали. Люди, которые мало знали, да, то есть они иногда к Фоме обращались как к Спасителю. Они над ним пошучивали, и в итоге получилось такое прозвище. А вот по Фому неверующего я бы с вами немножко не согласился. Опять же, сейчас объясню, почему. Если мы Евангелие читаем, то мы помним, что не только Фома не поверил. Все апостолы, абсолютно все, не поверили. К ним пришли жены-мироносицы, говорят, видели ангела, который нам сказал, что Христос воскрес. Не поверили.

0: как уж написано, они затворили двери страха ради иудейского, до сих пор еще боялись. Потому что еще Пятидесятницы не было, Дух Святой не сошел. И Христа еще лично не видели. Вот он является, они думают, что он призрак, испугались, да, он их убедил, что он не призрак, попросил его поесть. И они потом рассказывают Фоме, видели их Господа, к нам явился. А он говорит, не поверю, пока не вложу руки свои, ну, знаем, да, вот эти слова. Так почему же не поверил? Именно по той причине, что он был близнец. Он сам знает, что такое внешнее сходство. Он сам на своем личном опыте, никто такого опыта, кроме него, не знал. Потому что лично к Фоме обращались неоднократно, как к спасителю, думали, что это именно он. Просто потому, что он был похож. И поэтому здесь у него зародилось сомнение. Возможно, они там были в таком состоянии, что приняли какого-то другого человека за Христа. Как меня принимали за него в течение земной его жизни. Вот такого опыта не было ни у кого. Поэтому он и говорит, что пока я не убежусь, что вот эти раны при нем присутствуют у этого спасителя, пока не знаю, спаситель он или нет, да, о ком вы говорите, скажем так, ученики, пока раны не увижу, не иму веры. Вот поэтому, когда Господь является, он говорит, возьми руку свою, вложи в раны мои, в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. То есть Господь говорит о том, что да, вот убедись. Конечно же, это уму непостижимо, что он достаточно было этих слов, и он падает на колени и признает его. Это единственное место в Евангелии, где Господь называется Богом, Сыном Божьим. Да? «Ты Господь мой и Бог мой», — говорит Фома. Нигде больше. Так вот явно такого свидетельства нет. И если мы вернемся вообще к Фоме, то это действительно о нем очень мало написано, но все его эпизоды, которые касаются Фомления, они все очень такие значимые. Те слова, которые он говорит. Вот пусть это будет домашнее задание наших радиослушателей, пусть они, когда будут читать Евангелие, обратят внимание на те моменты, когда речь идет именно о Фоме, какие слова он говорит. Они все с каким-то особым смыслом. То есть там буквально 2-3 раза всего его касается. Он так незаметно проходит у нас в линии всех апостолов. Больше, конечно, на первый план выходит Иаков, Петр, а Фома немножко в тени. Но когда появляется, он всегда по какому-то существенному делу, его реплика всегда очень важная. Так же здесь, как исповедание, да? «Ты Господь мой и Бог мой», это прямое исповедание. Да, то есть, когда Христос спрашивал апостолов, а за кого меня почитаете? Одни говорят, вот там, за кого люди меня предпочитают? Да, одни там за пророка, другие там, за восставшего там, какого-то святого, еще за кого-то. А вы за кого меня почитаете? То есть, это было, скажем так, не то, что исповедание, это было некое предположение. Ну, за кого вы меня предполагаете, кого вы перед собой видите? А здесь было именно исповедание. То есть, это четкое исповедание, потому что он убедился, он вот этим явлением, увидев эти раны, он точно знал уже, что это Бог и Господь. Поэтому он именно так исповедует. Поэтому к Фоме нужно относиться все-таки. Пусть он вошел, конечно, в простонародье, да, неверующим Фомой, но если мы посмотрим, все были неверующие. И Фома был не самый неверующим из всех, да, когда мы вот это вот рассмотрим, эту ситуацию, у него было четкое основание, почему он не поверил. Не потому, что он был такой жестокосердный, там, как Господь, да, почему такие жестокосердные, что не верите в свидетельство моего воскрешения. То есть он говорит о жестокосердии, про Фому такого не говорит. Он просто говорит, что блаженны те, кто будут веровать, не увидев меня. То есть это такое похвала нам с вами, которые Христа не видели, но все-таки веруем.
1: Спаси Господи, батюшка, сейчас как раз все стало наконец-то на свои места, ну, в отношении Фомы.
2: Святой апостол-евангелист Матфей проповедовал долгое время в Иудее, а затем во всей Эфиопии. Нынешняя Абиссиния, Нубия, Кордофан, Дарфур и другие. Он был убит мечом в одном из городов Эфиопии. Святой апостол Иаков Алфеев проповедовал в Сирии, Египте и других различных странах. В одной из них был распят на кресте, приняв мученическую смерть за Христа. Святой апостол Иуда Яковлев, Фадей или Левей, проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, в Аравии, Сирии и Месопотамии. В Араратской стране был повешен на древе крестном и расстрелян стрелами.
3: Батюшка, вот как так Святой Дух подействовал на апостола Матфея? Ведь мы знаем, что он был мытарем, а значит, скорее всего, не бедным человеком. И он по одному только слову Спасителя оставил все и за ним последовал. Вот как это так?
0: Ответ на этот вопрос есть. Давайте посмотрим, кто такой был мытарь. Да, это сборщик подати, налоговый, скажем так, который работал в пользу языческого государства, враждебного, поэтому презирал всем народом. Помимо этого, они еще грабили народ. То есть они, помимо того, что должны были, еще накладывали сверх для себя, для своего обогащения. Поэтому их не любили. И совесть их, конечно, обличала в этом. Совесть — такой инструмент Божий, который действительно обличает любого человека за его грехи. Она вопиет, она подсказывает, и голос совести, как бы мы там ни старались заглушить, он все равно будет звучать.

0: получать. И он понимал, что он неправильно делает. И он понимал, за что его не любят. Вот какой момент такой есть? Пока человек на него нападает, на него агрессивно настроены, он в ответ агрессивен. Но когда появляется человек, который совершенно не агрессивен, вдруг он к нему проявляет милосердие, терпение, любовь какую-то, да, уважение, знаки, да, то это растапливает совершенно вот это вот жестокосердие. И здесь так произошло. Он слышал прекрасно об Христе. Да все слышали уже к этому моменту о Христе. И вдруг этот человек приходит и обращается к нему. Он его не презирает, он его ни в чем не упрекает. И вот это вот человеческое отношение, оно, конечно же, очень взволновало Матфея. Он все бросил, пошел за ним. То есть его сердце было готово. Оно было не нечисто, оно было, да, запятно всякими грехами, жадностью, воровством, обманом, да, опять же, досаждение своим соплеменникам. И вдруг этот святой человек обращается к нему как с равным. Это было просто поразительно для него. Поэтому достаточно было всего лишь одного слова, потом вспомним, да, слово Христа было силой и благодатью. Помните, когда был такой момент, когда Синедрион послал целую комиссию, чтобы уловить за Христом, его слова там, да, донести. И когда они вернулись, говорят, почему без Христа, почему не связали его, не пришли? Они говорят, ни один человек не говорил так, как он. То есть, понимаете, даже те, которые шли к нему с негативом, ощущали силу и благодать, исходящую из его уст. Поэтому эту силу благодати ощутил, конечно же, Матфей. И она пробивала любую защиту, любую как бы агрессию, да. Тем более Христос ни на кого агрессивно не смотрел, не так, как смотрели книжники и фарисеи. Помните, когда он вошел его в дом, они говорят, смотрите, с кем он ест и пьет. Он разделяет трапезу с этими негодяями. А Господь сказал, я пришел исцелить не здоровых, а больных. И действительно, вот это вот врачевание, очень кроткое, смиренное, простое, перевернуло душу не только Матфея. Мы знаем еще одного мытаря, да, который точно так же по этому же Слову Божию принял его в дом, стал его учеником. Понимаете, вот что значит кроткое и доброе слово. Поэтому вот так вот сила благодати уст Христова и его кротость творили чудеса и с таким закоренелым, ну, скажем так, условно говоря, не преступником в чистом виде, потому что с точки зрения римского права он был не преступник, он был законный представитель, сборщик податей, да, но в моральном понимании именно, конечно же, преступником перед своим народом в первую очередь. И вот Господь одним простым словом, простым обращением, теплым таким сердечным спас его, изменил его и сделал своим учеником, своим апостолом.
1: Спасибо, Господи, батюшка, за ответ.
2: Святой апостол Симон Зелот, или канонит, проповедовал в Мавритании и в Африке. Был также в Англии, раньше называвшейся Британией. За проповедь веры Христовой он был распят на кресте, по одним сведениям в Грузии по повелению иверийского царя Адерке, а по другим сведениям в Персии.
1: Отец Игорь, вот Серафим Слободской пишет, что апостол Симон Зелот был распят или в Грузии, или, по другим сведениям, в Персии. А мы с Александром были в паломнической поездке в Абхазии, и нам показывали в районе Нового Афона место гибели, мученической кончины святого апостола Симона Зелота и даже место, где остался отпечаток его стопы, вот, и Абхазию считают местом проповеди Симона Зелота. Где же все-таки он закончил свою жизнь? И был ли он в Абхазии, проповедовал там? Или как бы это вопрос такой открытый, поскольку тогда понятно, что какого-то точного, наверное, летописания, да, и как вы уже сказали, что за апостолами никто не ходил и не записывал каждое их действие. Можем ли мы считать вот святую Абхазскую землю местом проповеди?
0: Лично мы, конечно, можем. Скорее всего, так оно и есть. Вообще, если мы начинаем смотреть, где проповедовал какой апостол, то мы сейчас возьмем карту географии и этих мест не найдем. Ну, по сути своей, да, потому что очень много чего изменилось, и сейчас мы можем добавить только на месте нынешней, например, Турции, да, или еще какой-то другой области. Когда писал Слободской свой текст своего закона Божия, я просто не знаю, возможно, уже тогда Абхазия входила в состав Грузии. Помните, она же до какого-то времени она была в составе Грузии?
1: Точно.
0: Поэтому, может быть, поэтому он написал так.
1: Угу.
0: Я вот это на микрофон специально, конечно, не изучал, это мое сейчас предположение. Вот. А сейчас Абхазия, они отделились, да, они, собственно, как бы государство, я считаю, не всеми там признанными, скажем, государством, но тем не менее. Поэтому мы видим, и пещеру показываю, да, и источник, который по преданию, да, извел Симон, потому что там страна очень жаркая, климат очень такой жаркий, и воды пресной действительно не хватает. То есть вот это забил источник, вот эта вот пещера, которая с ним была. Более того, в Абхазии есть очень много мест прекрасных. Там это место третье обретение главы Иоанна Предтечи есть. Также есть монастырь Каманы, в котором лежит гроб Иоанна Златоуста. Когда он прибыл в ссылку, вот именно в этих местах он находился и там принял кончину. И уже впоследствии, после своей смерти, его тело было перевезено, из почечни погребено уже в городе Константинополе. Поэтому Абхазская земля – это очень древняя земля. Я вам даже больше скажу. Когда был один из Вселенских соборов, один из абхазских епископов присутствовал на нем. Я просто сейчас не помню, какой, третий или четвертый был. Но вот, понимаете, то есть это очень древняя земля. Древняя, просвещенная раньше, чем на Руси, да, то есть приняли христианство. Поэтому Абхазская земля – это прям вымыленная апостолами. Симон Зелот в том числе имеет вот, вот такую вот историю. Ну и Грузия, конечно, тоже земля святая. Сами знаем мы все прекрасно равнопостную Нину, которая там, Нино, которая проповедовала Евангелие там. Много святых и грузинских есть, несомненно. Поэтому, если брать Грузию, скорее всего, наверное, просто тогда Абхазия входила в состав Грузии, и он не разделял их.
1: Спасибо, Господи, батюшка.
2: Святой апостол Матфей, избранный из числа 70 на место отпавшего Иуды, проповедовал в Иудее и во внешней Эфиопии. Возвратившись в Иудею, принял страдания за Христа, будучи сначала побит камнями, а затем обезглавлен.
3: Батюшка, мы знаем, что апостол Матфей был жребием избран 12-м апостолом на место отпавшего Иуды. Почему было так важно восстановить это число?
0: А это было очень важно, действительно, потому что еще прежде своей Христос сказал апостолам, что они будут судить 12 колен Израилев. Один апостол отпал, то есть это число должно было быть восполнено. 12 колен, 12 апостолов.
3: Спасибо, Господи.
0: Да, пожалуйста.
2: Святой апостол-евангелист Марк из числа 70, спутник и сотрудник апостола Петра. Проповедовал также на берегах Адриатического моря, принял мученическую кончину в Александрии. Святой апостол-евангелист Лука из числа 70, спутник и сотрудник апостола Павла. Проповедовал затем в Ливии, Египте, Фиваиде и Фивах. Окончил свои подвиги мученической смертью.
1: Батюшка, святые апостолы Марк и Лука стали спутниками первоверховных апостолов. Послужило ли это причиной того, что их Евангелие вошли в число канонических?
0: На самом деле, число канонических книг Нового Завета входили не по приближенности к тому или иному святому, конечно же, в первую очередь, а по его содержанию, раз, да, по его чистоте веры, которая там излагалась. Вот это были такие два главных критерия. То есть православие, да, и подлинность того, что там было написано. А подлинность была доказана таким образом, что ни один из живущих и слышавших эти послания апостолов, никто не возразил голоса против этого послания. То есть это молчаливое, как бы, да, то есть не возражение, говорит о том, что там все верно. Хотя мы знаем, да, дотошные пытливые ума, особенно из неверующей среды, иногда находят несостыковки какие-то, что вот, видите, один апостол пишет, что вышел один бесноватый, другой апостол пишет, что было два бесноватых, они друг другу противоречат. Для нас это не противоречит, а доказательство того, что они писали не под копирку какую-то, да, а они писали сами. Вот. И на каждое возражение есть аргументированное возражение или объяснение того или иного места. Поэтому действительно Марк был спутником апостола Петра, фактически это была стенография его проповедей. А Лука ходил вместе с апостолом Павлом и насыщался его богословием. Апостол Павел действительно был выдающимся богословом своего времени. Ну, и, по сути дела, и нашего времени, потому что мы все учимся на его посланиях.
1: Спасибо, Господи, батюшка.
2: Святой апостол Иаков, праведный, из числа 70. Первый иерусалимский епископ, поставленный самим Господом. Он именуется братом Господним. По преданию, он был сыном Иосифа Обручника от его первого брака. Святой Иаков был сброшен иудеями с крыши Иерусалимского храма, а затем убит ударом по голове. Это было около 62 года. Святой апостол Иаков первый изложил чин божественной литургии, которая и положена в основу совершаемых теперь литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоуста. Литургия святого апостола Иакова и теперь совершается в Иерусалиме в день его памяти.
3: Батюшка, вот апостол Иаков Праведный был первым епископом Иерусалима. Что значит поставлены на это место Богом?
0: Касательно этого вопроса могу, наверное, только предположить, что, скорее всего, поскольку на место Господа поставлен, то, наверное, Господь просто ему явился, да, и было какое-то некое откровение, после которого он пошел на это служение, да, служение сложное, скажем так, оно опасное было, потому что город Иерусалим, город, где были евреи, жили чистокровно, которые ненавидели уже Христа, соответственно, и всех его учеников, поэтому быть епископом города Иерусалима — это такая особая и честь, и опасность в том числе.
1: Батюшка, апостол Якова мы знаем как первого литургика. Ну, люди, которые были на богослужении, понимают, что часть литургии современной, она сформировалась гораздо позже, чем время, когда жил апостол Яков, потому что символ веры, например, да, сочиняли не один год, да, на разных вселенских соборах. Другие части литургии тоже, они добавились позже. Вот если анализировать литургию апостола Якова и современную, что общего можно найти, вот что осталось со времен еще апостола Якова, брата Господня, вот в той литургии, которую мы имеем возможность слышать сегодня и участвовать?
0: Вопрос очень интересный. На самом деле, древние писания, апологеты, в том числе веры, они нам приоткрывают, какая же там была литургия, например, да? И мы видим там, что там есть некоторые очень похожие направления, канва как бы, да, скелет, который неизменен. Вот скелет, он неизменен. А дальше нарастает мясо, там все прочее, тонкости, да, которые могут быть в разных местах немножко разные. Но главное было несомненно. То есть это была проповедь. Сейчас проповедь чем заменяется? Чтением Евангелия и апостолов. То есть предстоятель начинал с тем, что когда собирал собрание, экклесии, по-русски церковь в переводе. То есть когда собирались люди, то предстоятель, епископ, да, апостол в том случае, он произносил поучение, он рассказывал из жизни Христа, давал толкование. А после этого совершалась молитва на освящение, благословение чаши с хлебом, которое переосуществлялось тело и кровь Христова, и было причащение. То есть вот это как бы оно остается у нас, да? Хотя добавляется там символ веры, добавился там «Отче наш» молитв стали петь. Еще многие-многие-многие моменты добавились постепенно. Вход великий, вход малый, вход, да, часы добавились. Это все уже как бы естественным образом эволюционировало, если так можно сказать такое слово, развивалось, да, то есть в течение времени. Добавлялось что-то лишнее, выкидывалось. Если быть точным, то даже истинное чинопоследние апостола Якова неизвестно. Очень много вариантов этого есть, да, то есть около 60, по-моему, если память не ошибается. Вот. Но главный смысл какой? Главное отличие вот для нашего современного человека, чтобы вот он заметил в первую очередь, то, что как происходит причащение. Причащение происходит по самому древнему чину, то есть причащались прямо из чаши. Тело давали отдельно, кровь Христова отдельно из чаши прям. То есть подходил человек, ему давали частичку тела, он ее вкушал и давали чашу, прям пил. То есть в таком виде сейчас причащались только священники. И впоследствии эта практика была немножко преобразована, да, и тело стало погружаться в чашу, и уже напитанное кровью, да, уже преподносится верующим. Это осталось в Иоанне Златоуста и Василии Великом, да, как мы понимаем. И только вот именно литургия апостола Иакова, она раскрывает нам тот как бы древний чин. То есть причащались все вместе от одной чаши, от одного тела, то есть по раздельности. Такие другие моменты. Ну, наш русский, да, прихожанин, может еще заметить такую вещь, что Евангелие читается не в алтаре на литургии, а износится на центр храма. Но на самом деле в Греции эта практика существует, в общем-то, она в неизменном виде. То есть там, может быть, не в центре храма износится, она читается на амвоне, да, лицом к народу всегда. Потому что Евангелие — это Слово Божие. Слово Божие кому? Людям. Молитвы, которые мы совершаем время богослужения, они обращены к Богу. Поэтому, когда мы молимся, мы смотрим на восток, а чтение Евангелия должно быть обращено лицом к народу, то есть от лица самого Господа. В Греции это до сих пор осталось, существует оно неизменной практике. Вот литургия апостола Якова тоже эту часть как бы отражает. Ну вот в нашей практике немножко вошла другая традиция, и есть свои собственные отличия, изменения. Даже литургию Иоанна Златоуста мы найдем отличие от литургии, совершаемой, например, в Греции, в той же самой, понимаете? То есть это совершенно нормально, это совершенно как бы естественный процесс, потому что и хоть и привели к единообразию, но все-таки есть какие-то свои маленькие акценты, маленькие свои традиции местные, скажем так, которые на главное не влияют. Еще Тертуллиан говорил, да, в главном единственное, в второстепенном свобода.
3: Батюшка, вот все апостолы, как мы видим, прошли почти одинаковый путь. Сначала они были призваны Господом, затем они принимали его учение на протяжении времени, видели его страдания, смерть, потом воскресение, вознесение. Дальше на них сошел Святой Дух, они начали проповедовать, сами терпеть уже гонения и мучения, и в конце концов они были казнены. И радовались своему отшествию к Богу. Является ли такой путь путем всех христиан, то есть от монахов и священников до мирян Или это исключительный путь, который проходит только пастыри Божии, равноапостольные апостолы?
0: Ну, история нам покажет, на самом деле, участь в кончине претерпевали не только священнослужители, но и миряне, простые люди, да? То есть это говорит о том, что не только священникам такая участь положена, да? И мы знаем, что священники свои кончины умирали, да? Там огромное количество. Нет, самое главное здесь вот что, что ко Христу мы идем тоже через крест. Но крест у каждого свой. У кого-то болезни, у кого-то страдания, у кого-то умерщвление, да, неестественное, у кого-то терпение скорбей, но у каждого что-то свое. И тем не менее, войти в Царство Небесное, не зайдя на крест, невозможно. Вот это христианин должен помнить. Сразу вспоминается такой, знаете, эпизод из уже нашего советского прошлого, когда было гонение на священствослужителей, на священников, на епископов. Было судилище над ними, и к епископу одному обращаются и говорят, а как вы относитесь вот ко всему этому, как вы вот на эту власть смотрите? Он говорит, как на своих спасителей. Потому что они мне открывают дверь в Царство Небесное. Понимаете? То есть он понимал, что действительно его расстреляли там, то есть осудили, расстреляли. И он говорит, да, действительно, вот, и, может быть, я бы своими усилиями, да и не добрался бы до туда, не дополз бы, да, по своей там греховности какой-то, да, своей личной. Но вот эти люди, которые сейчас меня судят, которые мне грозят смертью, они мои спасители. То есть они меня практически впинывают меня в Царство Небесное, да. То есть за то, что я пострадаю за имя Христово. А за имя Христова может пострадать, даже заходя в автобус, да, там, зашел верующий, перекрестился, на него кто-нибудь там это сразу гаркнет или еще что-нибудь, да, там. Потому что лукавый, он не любит проявление духовности, когда человек проявляет духовность свою, и всегда находятся его последователи какие-то, которые под его, скажем, подсказку начинают проявлять какую-то либо агрессию, либо еще что-то. Поэтому никто пусть не думает из верующих, если он стал верующим, что все пойдет гладко. Даже если не будет мучить кончины, но все равно своя Голгофа у каждого будет. Каждому даст Господь свой по его, опять же, силам, возможностям духовным и телесным.
1: Будем готовы. Спасибо, Господи.
0: Будем готовиться, вернее сказать. Да.
3: Батюшка, спаси Господи за ответы.
0: Дорогие радиослушатели, на этом наше обозрение жизни и славных подвигов апостолов подошло к концу. Мы с вами прощаемся. До свидания.
3: До свидания.
1: Спасибо большое.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Нижегородские авторы детям.
3: Анастасия Кораблева. Город Нижний Новгород. Бусельдорф. Цикл рассказов для детей.
2: Читает автор.
4: Бусельдорф. Почему так мало? Здравствуйте. Меня зовут Бусельдорф. Или просто Буся, как называет меня мама. На самом деле у меня много имен. Буся, Бусельдорф, Бусек, Буся-кот, Бусечек. И я откликаюсь на все, чтобы никого не обидеть. Я маленькая рыжая собачка с большими ушами, лисьей мордочкой и хвостом-крючком. Мне всего годик, и я очень любопытная. Поэтому часто попадаю в разные истории. А еще мне очень нравятся вкусняшки. Например, колбаска, сосиски или яйца. Моя мечта, чтобы они никогда не заканчивались, потому что все дают такими маленькими кусочками, что я не наедаюсь. Наверное, где-то растет много-много колбаски. Так много, как травы на лужайке. В нее можно упасть, кататься и откусывать столько, сколько захочется. Однажды я решила ни на шаг не отставать от мамы и проследить, откуда она приносит все самое вкусное. Сначала мы отправились в магазин. В нос сразу ударил целый букет запахов. Резкий рыбный, сладкий пряничный, еле уловимый сырный. И над всем этим... дурманищий колбасный. Странно, что там не было ни одной собачки, зато очень много людей, и все сразу обратили на меня внимание. «Ой, какая хорошенькая, такая миленькая, настоящий лисенок! Будешь сосиску?» «Ха, сосиску, да вы еще спрашиваете!» Я аккуратно взяла ее из чьих-то рук и тут же стала поедать, косясь на маму. Мама вместе с остальными смеялась и приговаривала: «Ну, Буся, кажется, ты покорила все сердца». А я с наслаждением жевала сочное мясо и думала: так вот где мама берет вкусняшки. Сколько раз сходишь в магазин, столько будет сосисок. Потом мы отправились в курятник. Мама прогнала куриц с гнезд, и я увидела много-много яиц, которые она аккуратно сложила в блюдо и унесла домой. Ага, так вот оно что... Яйца растут прямо под курами. Это открытие меня сильно взволновало. Немного подумав, я решила, что в магазин за сосисками слишком далеко идти. Лучше собирать яйца дома. И уже на следующий день я была в курятнике. Почему-то куры встретили меня не ласково. Стали возмущаться, кудахтать, идти на меня со всех сторон. Куд-куда, куд-куда, куд-куда. Я перепугалась, схватила одно яйцо из гнезда и рванула, что есть мочи. Куры погнались за мной. Перья, крики, хлопанье крыльев, было даже несколько ударов клювом. Но я оторвалась, ловко проскочила в узкую щель в заборе и выдохнула. Полаяла бы на них, да рот был занят. Расположилась на лужайке. С яйцом долго возиться не пришлось. Посильнее нажала зубами, и хрупкая скорлупа треснула. Что-то липкое, теплое и тягучее пролилось прямо на язык. Я зажмурилась от удовольствия. Это даже вкуснее вареных яиц, что дает мама. Вылизала до блеска все скорлупки и поняла: мало. Долго не размышляла, теперь-то я знала, где растет много яиц. Снова проникаю в курятник, в ужасе бегу от кур, через некоторое время проделываю это снова, потом еще, а потом лежу на травке, окруженной скорлупками, и нежусь на солнышке. Какая красота! Вокруг порхают разноцветные бабочки, жужжат букашки. А я лежу и думаю, что если быть наблюдательной и бесстрашной, то можно достать что угодно и быть всегда сытой. Очень довольная собой, я вскоре уснула, пригревшись на солнышке. Проснулась с чувством тревоги. Слышу, мама возмущается и ругает кур, которые так мало сегодня принесли яиц. Твердо решаю, что больше не пойду в курятник. Очень не люблю расстраивать маму. Половину следующего дня я играла, а потом не знаю, как первое яйцо оказалось в моих зубах. Потом второе, а потом я уже не могла остановиться. Вечером возмущению мамы не было предела. Она снова ругала кур, грозилась перестать их кормить. А я тихо лежала рядом, поджав под себя хвост, и только повторяла про себя, что вот теперь точно ни за что на свете мои лапы не переступят порог этого курятника. И вдруг мама заметила меня. «Буся, а ты чего у меня такая тихая? Заболела, что ли?» Она нагнулась ко мне, взяла мою мордочку в руки, и тут лицо ее резко изменилось. «Заболела, моя маленькая! Угу. Даже нос пожелтел! Ну, сейчас я тебя вылечу!» Что-то в ее тоне было такое страшное, что я вскочила и рванула к двери. Она за мной. В ее руке оказался веник. Я начала паниковать и как безумная бегать по комнате. А ужасный веник настигал меня везде. Под столом, на диване, за креслом. Я убегала от него, что есть мочи, но он всегда оказывался быстрее. «Вот я тебя вылечу. Будешь знать, как яйца воровать. И посмотрите на нее, какая хитрая. На тебе, негодяйка. А я на кур грешу. Вот тебе веником по грязному носу. Обхитрить меня думала». От страха и стыда я уже не знала, куда себя деть, и просто упала на коврик, спрятав нос между лап.
5: «Все, Бусельдорф. С этого дня доступ в огород закрыт, и никаких тебе яиц. Будешь есть одну кашу».
4: Ах, мама исполнила свое обещание. Все щели в заборе заколотили, а в миске с того дня была только невкусная каша. Я была так расстроена и напугана, что перестала даже думать о том, чтобы попасть в курятник. Мысль о венике бросала меня в дрожь, а грозное лицо мамы еще долго снилось, и я лаяла во сне. С тех пор я знаю, что воровать нехорошо, и терпеливо жду угощения от мамы. Она все равно угостит меня чем-то вкусненьким. А когда мне кажется, что этого мало, я просто иду в магазин. Уж там-то меня всегда угостят сосиской. Вы только на всякий случай маме об этом не говорите.
5: Бусельдорф. Березовая лапша. Любите ли вы лапшу? Как люблю ее я. А березовую лапшу? Не слышали о такой? Сейчас я вам расскажу. Ой, совсем забыла представиться. Меня зовут Бусельдорф. Я маленькая собачка с лисьей мордочкой и хвостом-крючком. Мне почти годик. И больше всего на свете я люблю играть, попадать в разные истории и вкусно покушать. Живу в деревне с мамой, так я зову свою хозяйку, которая угощает меня всем, что любит сама. К примеру, лапшой со сливочным маслом. И это такая вкуснятина. А если в нее добавляют куриное яйцо или сосиски, то съедаю все. Иногда даже у кошек отбираю. А иногда помогаю слопать порцию рокера. Это мой друг. Большой лохматый пес, породы немецкая овчарка. Он такой огромный. Странно, что совсем не любит лапшу. Вот и приходится помогать. Рокер добрый. Поэтому тоже часто приходит мне на помощь. Например, позволяет спрятаться у него под крыльцом, когда меня мама ругает. Роет со мной ямы на грядках и вместе со мной грызет обувь. Настоящий друг. Мы с ним постоянно вместе и частенько что-то придумываем. Как и в тот самый день. Было очень жарко. Мы лежали в тени на лужайке и грызли косточки из запасов Рокера. Мама куда-то ушла, оставив нас дома охранять огород. Мы томились от жары и скуки. Да и кто играет в такую погоду? Мы даже за кошкой не погнались, а она нагло перебегала наш участок. Мимо по дороге прошла целая компания взрослых и детей. Мы лениво их облаяли. Наверное, купаться пошли, подумала я. Ну, конечно! Меня осенило. Речка! Я подскочила, многозначительно посмотрела на Рокера и рванула к забору. Нужно во что бы то ни стало выбраться на улицу и сходить искупаться. Речка же совсем рядом. Сначала я решила выкопать лаз под забором, но у меня такие маленькие лапки, что дело продвигалось медленно. А яма была совсем узкой, только нос мой помещался. У Рокера получилось бы лучше. Но он недоуменно смотрел, удивляясь, почему я рою яму не в картошке, как мы это обычно делаем. Тогда я решила протиснуться между досками в заборе. И чуть не застряла. Раньше я это делала запросто, а последнее время никак не получается. Мама говорит, что я бока наела. А я никакие бока не ела, а все равно в заборе застреваю. Про Рокера и говорить нечего, он даже маленькие такие штуки проделывать не мог. Вот бы через этот забор перепрыгнуть. Попробовала подпрыгнуть. Никак. Потом прыгнуть с разбега. Только больно ударилась пузиком и скатилась вниз. И как это у гадких кошек получается? Рокер все это время с интересом за мной наблюдал и решил тоже попробовать. Он даже зацепился передними лапами за верхнюю перекладину, но тоже свалился. В этот момент мимо проехал мопед. А мы жуть как не любим мопеды. Бросились на забор. Рокер уперся лапами в калитку, залаял, завертел головой и неожиданно поддел носом крючок. Калитка распахнулась. Я с восторгом побежала на улицу и понеслась в сторону речки. Мой друг за мной. Счастью нашему не было предела. Ха-ха! Если проявить немного упорства и смекалки, думала я, то перед тобой даже забор откроется. За поворотом нас ждала речка. Прохладная журчащая вода, осока, рыбки. Я люблю с разбега плюхнуться в воду, а потом выпрыгнуть на берег и быстро-быстро бегать в траве, пока снова не станет жарко, а затем болтых снова в реку, потом начинаю бегать за Рокером, кусать его за бока. Ему не больно, потому что у него очень густая шерсть, но он начинает гоняться за мной, и мы поднимаем столько брызг, что все вокруг искрится, и они падают на нас прохладным дождем. Мы обожаем купаться и готовы делать это часы напролет. Обычно мама приводит нас совсем ненадолго. Мы только чуть-чуть поплаваем и сразу домой. Но сегодня мы были одни и купались столько, сколько хотели. Даже не зная, сколько мы пробыли на реке, промокли насквозь, сплавали на противоположный берег, все там обнюхали, спугнули утку, погоняли лягушек. И довольные лежали в травке, когда на берег вышел маленький мальчик. Через нашу речку ведет мосток из двух досок. Мы по этому мостику с мамой запросто переходим на другой берег. Мальчишка шагнул на доски, дошел почти до середины и вдруг зашатался, замахал руками и плюхнулся в воду. Ну вот смешно переглянулись мы с Рокером. Гораздо лучше купаться в заводе, где мы. Тут нет течения и красивый песок. Через секунду раздался крик. Мальчик забарабанил руками по воде. Голова его то погружалась в воду, то снова появлялась. Мы почувствовали, что-то не так. Рокер первым оказался рядом с мальчиком. Лаял, пытался схватить его зубами. Но мальчишка, похоже, пугался еще больше. Тогда Рокер стал плавать вокруг него, а я что есть мочи лаять с берега, чтобы привлечь внимание. Мальчик продолжал бить руками по воде и вдруг уцепился за хвост моего друга. Рокер тут же поплыл к берегу, и через мгновение они были уже на берегу. Мальчишка обхватил колени руками и долго плакал. А мы сидели рядом и успокаивали его. Потом он гладил нас по мокрой шерсти и приговаривал. «Добрые, милые собачки! Вы такие хорошие! Я вас никогда не забуду!» Потом он ушел. А мы еще долго приходили в себя, лежа на песке у воды. Как вдруг услышали голос. «Буся! Рокер! Ко мне!» Мама шла по берегу, искала нас глазами. «Ах, вот вы где! И долго вы тут плескаетесь! Идите скорее, я вас березовой лапшой угощу!» От слова «лапша» у меня заурчало в животике, и я с радостью бросилась к ней. Переплывая речку, я недоумевала. А где же мама спрятала лапшу? Ни сковородки, ни кастрюли у нее с собой не было. В руках только несколько прутиков. «Иди, иди сюда, моя маленькая, иди! Такая вкусная у меня лапша!» Заманивала меня мама. И когда я подошла совсем близко, в воздухе просвистели березовые прутики. «Вот такую я вам лапшичку приготовила! Вкусная!» Убежали, калитку открыли, козы зашли в огород и всю капусту съели. «Вот я вас попотчую! Ну, держитесь!» Мы со всех лап рванули к дому. «Мама за нами!» По дороге все приговаривая. «Вот я вас попотчую! Только догоню!» Мы в рекордный срок долетели до дома. Рокер одним прыжком перемахнул через забор, а я все-таки не ела бока, проскочила между досками. Мы забились в дальний угол под крыльцом и сидели там, пока голос мамы, почущий нас лапшичкой, не стих в доме. Выбравшись, мы тихонько, опустив головы и прижав уши, обошли огород. Лужайка была истоптана копытами коз. Вместо красивых сочных листьев капусты на грядке уныло торчали погрызенные кочерышки. Мы легли рядом, положили мордочки на лапы и стали горевать. Я лежала и думала, что если бы мы умели закрывать калитку, такого точно бы не произошло, и что теперь мы обязательно должны этому научиться. Потому что купаться нужно столько, сколько хочется. А лапша должна быть со сливочным маслом, а не березовая. Потом подумала, что у меня самый надежный в мире друг. И лизнула Рокеру нос. Надежный и отважный. Вечером к нам пришла мама с кастрюлькой. «Как вы тут, мои дезертиры?» «Ко мне сейчас приходила Анна Михайловна, передавала вам большое спасибо. Она мне все рассказала, и как вы бросились на помощь к ее внуку. И как вытаскивали его из воды, и как успокаивали. Какие же вы у меня молодцы! Я так вами горжусь!» Она прижала нас к себе и крепко обняла. Кто знает, как бы все обернулось, если бы не пошли купаться. Но убегать все равно нехорошо, тем более оставлять незапертой калитку. Давайте с завтрашнего дня ходить на речку чаще. Договорились? Мы с любовью смотрели ей в глаза, виляли хвостами и косились на кастрюльку. А в ней была самая настоящая лапша с маслом и яйцом, а для Рокера вкусная косточка. Березовую лапшу с тех пор я на дух не переношу, потому купаться хожу только с мамой. Она добрая и обещания всегда держит.
3: Вы слушаете рассказы для детей Анастасии Кораблевой.
5: Бусельдорф. Рассказывает мама. Ушастый дозор. Если вы знаете собачку по имени Бусельдорф, то знаете и меня. Я та самая мама, о которой моя маленькая проказница все время рассказывает. Я прочитала все-все Бусины заметки, особенно меня рассмешил рассказ про яйца. И я решила тоже рассказать про нее историю. Тем более, что эта малышка столько всего натворила за год, что можно рассказывать всю жизнь. Итак, дело было весной. У нас, как вы знаете, есть куры, которые исправно несут яйца. Хороших кур много не бывает, и я решила вывести птенцов. Главным помощником в организации была, конечно же, Буся. Она с большим интересом наблюдала, как я кладу яички в инкубатор, каждая тщательно обнюхивая и порой, когда думала, что я не вижу, облизывая. Иногда она отходила на расстояние, усаживалась в свою любимую позу на попу лапу в растопырку и провожала каждое мое действие головой. Туда-сюда, вверх-вниз. Уши торчали, как локаторы, а глаза при виде очередного яйца светились надеждой. «Смотри, Бусинка, из этих яичек скоро появятся маленькие курочки». Шевелит ушами и смешно вертит головой. Что, хитрый лис, наверное, хочешь стащить? Смотри у меня. Буся посмотрела на меня взглядом, выражавшим оскорбление таким подозрением, и легла возле инкубатора, похоже, охранять яйца. Потянулись обычные будни. Но не для Буси. Еще бы. Любимые яйца переехали прямо в дом, лежат на расстоянии прыжка, а она ничего не может сделать. Я стала замечать, что собачка все реже выходит из дома и все чаще проводит время возле инкубатора. «Пусть охраняет», — решила я. «Все равно не стащит. Во-первых, они закрыты и довольно высоко. Во-вторых, думаю, она помнит урок, который я задала ей в прошлый раз». На всякий случай показала веник. «Мол, помнишь?» Она отвернулась. «Помню». Так мы и жили. Будущие птички высиживались инкубатором. Буся делала вид, что они ее не интересуют. И я перестала обращать на нее внимание. И совершенно напрасно. Я вам так скажу. Если у вас в доме маленькая лисья морда, будьте бдительны. Ибо беспечность грозит всяческими разрушениями. Я поливала морковку, когда в доме раздался звонкий Бусин лай. Был он какой-то необычный, сердце кольнуло, почуяв неладное, и я устремилась в дом. Картина, которая мне открылась, была одновременно уморительной, удивительной и, что ни на есть, неожиданной. На полу валялись скорлупки от яйца, рядом с ними копошился и пищал мокрый взъерошенный птенец, а Буся лежала неподалеку и без остановки на него лаяла. Я подхватила птенца и бросилась оценивать ущерб. Как ни странно, было украдено всего одно яйцо. По горячим следам я восстановила картину случившегося. Первое. Уходя в огород, я оставила инкубатор приоткрытым для проветривания. Второе. Рядом с ним стоял стул, который я, похоже, забыла убрать после поливки цветов. Третий. Коварная Бусельдорф, ждавшая 3 недели, улучила таки идеальный момент и решилась на грабеж. Далее хищница схватила яйцо, и в тот момент, когда скорлупа треснула, раздался писк. Буся от неожиданности выронила яйцо и отскочила в сторону. Яйцо шевелилось, пищало, из него показалось что-то живое. Маленькая собачка так испугалась пришельца, что стала лаять, не решаясь подойти ближе. Так я ее и застала. Как же я смеялась, глядя на поверженного охотника. Мне было настолько смешно, что я даже ругать ее не стала. «Ну какая ж ты еще маленькая, Буся!» Я взяла ее на руки и поднесла к инкубатору. «Смотри, вот так на свет появляются новые курочки». Тем временем скорлупа у многих яиц дала трещины, а из некоторых уже показались клювики. Буся наблюдала, замерев у меня в руках, и время от времени слегка подрагивала. Кто знает, о чем она думала. Может, считала, что это и правда какие-то пришельцы. Может быть, думала, что это испорченные яйца. А может быть, коварная лисица оценивала ситуацию. Ведь вместо 30 яиц у нее теперь будет целых 30 вкусненьких цыплят. Так это или нет, только с того дня Бусельдорф взяла над птенцами настоящее шефство. Дежурила у клетки день и ночь, совершала систематичные обходы по периметру, не подпускала к ней никого, даже любимую кошку Мурку. С того дня вообще все кошки для нее стали лютыми врагами. Стоило только любой из них показаться в комнате, как Буся тут же срывалась с места и жутко рыча бросалась на врага. Кошки стали жить на кухне. И еще недавно любая из них могла обидеть собачку. Теперь же они прятались на печке и носа не показывали, если рядом грозный Бусельдорф. Тем временем птенцы подросли, и мы перевели их на улицу. Буся переехала вместе с ними. Никакие уговоры не действовали. Ушастый патруль исправно нес службу у клетки и домой приходил только пообедать. Тайком я наблюдала, не пытается ли моя лисичка подобраться к птенцам ближе. Но она интереса не выказывала и, похоже, в самом деле их оберегала. Все гадали, что случилось с собачкой. И знаете, мне кажется, я нашла объяснение. Просто наша Буся повзрослела. Она поняла, что когда ты большой, сильный, храбрый, то нужно защищать всех маленьких и беспомощных, даже если ты запросто можешь их съесть. Вскоре цыплята выросли, и заняли место в общем курятнике. А Бусинка с тех пор каждый день получает по целому вареному яйцу. Умница моя, уже такая большая.
3: Вы слушали «Рассказы для детей» Анастасии Кораблевой, город Нижний Новгород, в исполнении автора.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: В эфире «Радиообраз».
6: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
7: Знак вопроса.
8: Знак вопроса.
9: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот был у нас такой вопрос, зачем человек молится Богу? И его часто задают. И те, кто приходит в церковь, те, кто воцерковляется уже, хотел бы как-то глубже узнать, и те, кто, наоборот, отрицает необходимость там молитвы, да. Но зачем же все-таки человек молится Богу? Ведь тут такой аргумент приводит. Он самодостаточный, и ему, в общем-то, наши молитвы не нужны. Ну, если так, то кому нужны? Нам нужны. Вот святитель Иоанн Златоуст говорит так. Все мы нуждаемся в молитве, как деревья в воде. Даже вот как. Что без этого, в принципе, мы погибнем, если не будет молитвы-то настоящий, искренний. Ну, давайте об этом мы немного поговорим. Я поподробнее попробую объяснить тем, кого интересует вот этот момент. Зачем же человек молится Богу? Изначально религиозное чувство человеку присуще, потому что, как говорил такой был религиозный мыслитель в III веке, Тертуллиан, он говорил, что сама душа по природе христианка. Да, и, конечно, и до III века, и до христианства совершались молитвы, приносились жертвы Богу. У разных народов и всегда это было во все времена. Вот. Мало того, вот Плутарх, кстати, писал: «Обойди все страны, и ты можешь найти города без стен, без письменности, без правителей, без дворцов, без богатств. Но никто не видел еще города, лишенного храмов и богов, в котором не усылались бы молитвы, где не клялись бы именем божества». Ну да, действительно так. В истории таких, таких народов, таких племен неизвестно. Звонок у нас есть. Слушаю вас. Говорите. Говорите. Не слышу вас. Алло. Ну ладно, или перезвонить нужно. Посмотрите. Так. Так вот, да, действительно, в истории вот таких племен и народов неизвестно, у которых не было бы вот этого выражения религиозного чувства. По определению святителя Филарета Дроздова, молитва – это возношение ума и сердца к Богу. Другими словами, обращение человека к Создателю, разговор с ним. Святой праведный Иоанн Кронштадтский так говорит: «Молитва есть величайший, бесценный дар Творца Твари, человеку, который через нее может беседовать с Творцом своим, как чадо с Отцом, изливать перед ними свои чувства, чувства удивления, словословия и благодарения». Да, вот так мы и знаем, что действительно три вида молитвы существуют: и просительные, благодарственные, словословные. Да. А всегда ли мы эти чувства испытываем при молитве? Случается так. Вот нам снова звонят. Попробуем ответить. Слушаю вас, говорите.
10: Мир вам, батюшка. Здравствуйте, Лидия.
9: Здравствуйте.
7: Слушаю вас.
10: Давным-давно назревает этот у меня болезненный вопрос. Я стесняюсь вам сказать это, но все-таки вот как сумею, скажу.
9: Говорите.
10: Батюшка, вот как прихожанину вести себя в церкви, в своей церкви? Вот я пришла, постояла, ушла. Батюшка, я считаю, что прихожанин, ну, приход, вы поняли, да?
9: Да, конечно. Да.
10: Вот приход должен себя чувствовать себя там не гостем, а хозяином, заботиться о церкви, помогать церкви и к батюшке подходить как к своему родному отцу, и он, ну, как бы сказать, должен, не должен, как уж он захочет с нами беседовать и помогать. А потом даже вот человек пришел. Ну почему там ему за чашкой чая не побеседовать с батюшкой? Не только я помолилась, я постояла, а у меня на душе наскреблось, и я хочу с вами поговорить. Но где, в библиотеке или где, на лавочке во дворе, или как ли? Вот как бы вот это вот все надо давным-давно это вот как-то организовывать?
9: Да, спасибо.
10: Вы поняли меня, да. Я плохо говорю, конечно.
9: Нет, все вы говорите четко и понятно. И существует этот вопрос, действительно, многие об этом, беспокоятся. А как же все-таки чувствовать себя в церкви, в Доме Божьем, куда мы приходим молиться, то есть с такими вот сокровенными мыслями и чувствами, гостем или хозяином? Конечно, приход и есть главный хозяин. Понятно, что самый главный хозяин – тот, кто присутствует в этом храме, это Господь Бог, да, а мы вот тут пришли молиться Ему, но тоже мы беспокоимся и заботимся и об украшении храма, и о том, чтобы были святыни, были иконы, была чистота, и, то есть, то место, где присутствует Господь, куда мы самое лучшее несем и делимся своими мыслями и чувствами, чтобы это было все очень хорошо сделано и выглядело. Поэтому, да, если у вас появились вопросы, ведь все зависит, конечно, ну и от вас тоже, от прихожан, и от священника, который служит там, или там несколько, может быть, у вас служит священников, значит, от настоятеля, вот, потому что и он призван найти время, чтобы с вами поговорить, да, где-то в трапезной, как говорят в народе, что трапеза – продолжение литургии, да, конечно. Так было у древних христиан, да, они же за одним столом сидели. И даже тем, кто был болен, отправляли какую-то еду, это тоже нужно было, вот, входило вот в такой христианский обиход. Также и сейчас, если и на многих приходах, ну, я по-своему могу сказать, что это, если это есть, и люди, конечно, и делятся своими мыслями, и пытаются, значит, что-то сделать, и, во всяком случае, и предложить, что-то, может быть, изменить, может, что-то приобрести для храма, как-то украсить его, ну, всяческая помощь вот клиру, там, тому, кто тот, кто в храме постоянно этим занимается, не всегда у них хватает своих сил, знаний и умений, и всегда это будет ценно, если будут люди в этом участвовать. Вы правы абсолютно, то есть я возразить тут не могу, на 100% вы правы, так и нужно поступать. Но я думаю, что и ваш священник в том храме, который вы посещаете,

А может быть, мы просто приходим и просим о том, что нам представляется главным вот в настоящий момент, вот сейчас, сегодня вот для меня это главное, я прошу. А на самом деле в глазах Бога, да, это вовсе не главное, а мы-то просим. Просим и думаем, что вот для нас главное. Поэтому он не всегда нам сразу отзывается и дает то, что мы просим. Не станет настолько это полезно. Отцы церкви говорили, что сила молитвы не в том, что мы просим у Бога чего-то для себя или своих близких, потому что он сам знает, причем намного лучше нас, что нам необходимо. А сила молитвы в том, что через нее происходит единение человека с Богом. Зачем это нужно? Затем, что человек по замыслу Творца предназначен для вот такого развития и восхождения к Богу. Результат должен быть такой вот обожение, то, что по-гречески называют теосис. Вот, блаженный Августин в свое время, в IV веке, замечал, что наше сердце беспокойно, пока не успокоится в Боге, потому что стремление к Богу лежит в основе человеческой души. Мы же творение его, а он творец. Конечно же, должно быть какое-то между нами вот эта связь. А связь — это и есть вот религия, наша молитва, наше выражение, наши чувства и мысли тому, кто нас, благодаря которому мы и живем на свете. Ну вот, и как я и говорил, как обращение к Богу, молитвы бывают просительные, благодарственные и словословие. В собственном смысле молитвы, конечно же, первые – это вот просительные, хотя мы и призваны не только просить у Бога, но и благодарить Его, о чем человек, к сожалению, мы все часто забываем поблагодарить, даже когда он нам дал то, что мы просили. Мы тут же забыли, кому мы обязаны тем, что получили. Да. Как правильно молиться, да? О чем просить у Бога? Почему одни наши прошения исполняются, а другие не исполняются? Вот апостол Павел что пишет в своем послании. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Что это значит «непрестанно молитесь»? Всегда мы думаем, ну, вроде как бы ясно, что то есть все постоянно, вообще нескончаемо. Но это не совсем так. Христос ведь, вот он говорил... Это мы почитаем в Евангелии от Матфея. А говорил он так. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Вот, молясь, и вот тоже очень важно, продолжаю цитировать, «молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Молитесь так. И дальше Господь дает нам вот ту молитву, которую мы называем «Отче наш». Никаких других он не называл. Наоборот, предостерегал нас, чтобы мы искренне молились, да, не на показ, чтобы там, как вот фарисеи там на углах улиц, там, да, в синагогах, чтобы видели люди, вот какой там молитвенник. А нет, уйди домой, там закройся, чтобы никто тебя не видел, и разговаривай с Богом. И немного, и не впустую, а то, что действительно на душе искренне, никак... Язычники, говорил он, что они думают, что если они много молятся, значит, и получат, и Господь обязательно услышит. И среди христиан такое встречается. Я думаю, что все с этим сталкивались. Да? Там наберет человек несколько акафистов в день читать, псалтирь, и молитвенные правила утренние, вечерние. У него уже сил не хватает, и читает он это неосознанно, произносит слова там на автомате, что называется. Ну, какая же эта молитва? Не будет. А что в ней главное? А в ней главное искренность, немногословие, вот, соотнесение. Вот тоже важный момент. Соотнесение своей воли с божественной волей. Надежда, что все, что бы он ни сделал, сделано для нашей пользы. Вот этого смирения нам, правда, ведь очень даже не хватает. Все наши просьбы должны заканчиваться словами «все будет по воле твоей». О чем бы мы ни просили Господа, будем помнить Его заповедь. Ищите прежде Царство Божие.

0: и правда его. Вот это очень важно. Да. А что касается слов апостола Павла, непрестанно молитесь. Апостол говорит нам о непрестанном присутствии в наших мыслях Бога, чтобы мы соотносили с Ним свои поступки и мысли. Перед всяким ли, вот, ну, перед всяким делом мы знаем, что хорошо помолиться, да? А перед каждым ли мы можем сказать: «Господи, благослови меня на, вот на это»? Да, и я думаю, что нет, не всегда мы там праведное дело делаем. А вот, вот это и есть, помню о том, что, да, а раз Господь на это не благословит, зачем я это делаю? Не нужно, значит, это делать. А только то, что мы, это, совесть нам тут же подскажет, можем произнести мы эти слова или нет. Вот, постоянная память о Боге и дает нам возможность настроиться на такую волну. Святитель Василий Великий писал так: «Молитва есть прошение благ, высылаемое благочестивыми Богу. Прошение же, без сомнения, не ограничиваем словами, ибо думаем, что Бог не имеет нужды в словесном напоминании, но знает полезное, когда мы и не просим. Поэтому что же говорим мы? То, что надобно не в словах заключать молитву, а напротив того, поставлять более силу молитвы в душевном произволении, в добродетельных делах, непрестанно продолжаемых через целую жизнь. Молящемуся не должно говорить лишнего, прося у Господа чего-то тленного и недостойного». Ну, собственно, вот Василий Великий нам и подтвердил то, о чем мы говорили. Да, не говори лишнего и не проси чего-то там тленного и недостойного. Вот. Нужно помнить это при молитве нам всегда. Вот, а часто говорят о том, что Господь нас, может быть, и не слышит, да, и обижаются на Него, что, да, вот я молюсь, молюсь, и не слышит. Вот, а слышит Он, всегда ли Он нас слышит? Даже сомнений не может быть, что Он слышит нас всегда. Вот, только нам вот порой кажется, что слова наши до небес не доходят, вот, а тогда это для нас повод для размышления, подумать, все ли я правильно делаю, так ли молюсь, о том ли прошу. К Тимофею апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Вот еще задача молитвы. То есть молитвами мы, по словам апостола Павла, его призыву, мы должны иметь крепкую веру, чистые руки и сердце. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Спаситель говорит, Евангелие от Марка, в 11 главе. Имея чистые руки и сердце, мы рассматриваем то, что намерены просить, зная, что если просим полезного для спасения души, Бог примет наше прошение. А если вредное, не полезное для души, то Он отвергнет, и тогда мы не увидим и не почувствуем никакого ответа. Мы можем просить все, но Бог исполняет только то, что полезно. Это мы не раз уже подчеркивали, отвечая на вопросы разнообразные, но все-таки это часто каждый человек с этим сталкивается. Да, Он не дает то, что пагубно для души. Он слышит нас, исполняет наши желания, если мы вот достойны получить просимые. А не слышит, когда просим бесполезное, когда, молясь, не оставляем грехов, когда просим отмщения врагам. Да, помним, что «аз есмь отмщение, аз воздам», говорит Господь. Да. Вот это все касается внутренней стороны молитвы. Но есть и другая сторона, внешняя, и о ней нужно тоже нам несколько слов сказать. Да, напомню наши телефоны для письменных вопросов в WhatsApp и Telegram: +7 902 302 84 44, +7 902 302 84 44, или для звонка в прямом эфире 246 73 88, как удобней, 246 73 88, звоните или пишите. Да, так вот, такая сторона молитвы, как внешняя. Все христианские храмы устроены таким образом, что человек, войдя внутрь и глядя на алтарь, он обращается лицом к востоку. Также и при домашней молитве мы смотрим на восток, поэтому Ну, так принято, мы молимся лицом к востоку, да? И иконы в доме устанавливаются так, что мы, молясь перед ними, стоим лицом к востоку. Иногда там называют это красный угол и думают, что он должен быть обязательно справа, да, как-то так. Нет, самое главное, чтобы мы смотрели, были лицом, обращены лицом к востоку. Еще Тертуллиан, я говорил, это такой вот богослов III века, Тертуллиан. Он писал, что в его время язычники, видевшие поклонение христиан на восток, подозревали их в почитании восходящего солнца. В этом правильно только одно. Солнцем для христиан был и есть Христос. Вот. А восток или место восходящего солнца – это образ Христа, противоположность Западу, как образу темного царства сатаны. С востока нам высияет и свет Христов пришел, который просвещает всех, так мы говорим, да, на молитве, на литургии прежде священных даров. Свет Христов просвещает всех. Мы обращаемся лицом к востоку и выражаем свой союз со Спасителем и Его Царством. Так, звонок есть у нас. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте, отец Владимир.
0: Здравствуйте.
1: Ольга, раба Божия Ольга, благословите, пожалуйста.
0: Бог благословит, слушаю вас.
1: У меня вот какой вопрос. Я в интернете прочитала и очень удивилась. Пишут, нельзя говорить усопшему земля пухом. Такое делают отъявленным негодяям. Только можно говорить вечной памяти или Царствия Небесного. Церковь категорически запрещает желать усопшему земля пухом. Почитайте историю такого пожелания. Как церковь относится к этому?
0: Спасибо за вопрос. Да, очень принято, да, принято так говорить, да, когда хоронят человека земля пухом, да. Это, конечно, может быть, пришло к нам из язычества, сейчас уж не будем туда глубоко заглядывать, но не для христиан, конечно. Не говорим по-христиански. Вот знаете, вот это вот слово, когда говорят «церковь запрещает», «церковь говорит нельзя», это неправильно. Церковь рекомендует. Она говорит, что так в нашей традиции христианской не принято. Мы не говорим «земля пухом», да. Мы говорим, что действительно, да, «во блаженном успении вечный покой». Да, подашь рабу твоему или рабе твоей, так, да, и сотвори или ему вечную память. Мы говорим о вечной памяти, вот о Царстве Небесном, Царстве ему небесное усопшему, и про землю не говорим. Вот, просто вы как-то так и в голосе вашего такой некоторая настороженность чувствуется. Вы не беспокойтесь, ничего тут страшного такого нет. Просто помните, что это не христианская традиция. Вот и все. Вот так. Да. А что касается, чтобы завершить нам о молитве разговор, и как мы молимся, вот эта внешняя сторона молитвы, стоим лицом к востоку, вот мужчина обнажает голову на молитве, а женщина, наоборот, покрывает ее. Это как и обращение на восток, тоже установление апостольское. В первом послании к Коринфянам апостол Павел писал, что мужчина молится с непокрытой головой в знак своего благоговения перед Богом и в знак своей зависимости от Него, то есть обнажает голову. Женщина же в знак скромности и целомудрия, а также своей зависимости от мужа, покрывает голову. Вот. Как-то так современные женщины вот эту зависимость не очень хотят признавать от мужа. Но, тем не менее, вот этот знак покрытия головы, это еще и вот, имеет и такое значение по апостолу Павлу. Вот. А с другой стороны, мы можем молиться всегда и везде, в храме ли мы находимся, в лесу, там, дома, где бы ни были. Вот. И многие святые отцы советовали вставать на молитву ночью. Да, вот мне на днях довелось встретиться со знаменитым путешественником, отцом Федором отцом Федором Конюховым приезжал и был у нас в храме уже второй раз. Вот. И он рассказывал, что получил благословение вот от своего, наверное, духовного наставника ночью молиться. Как раз вот и вспомнили слова Иоанна Златоуста: «Не для того дана ночь, чтобы мы всю ее спали и бездействовали. Встань и ты, посмотри на ход звезд, на глубокую тишину, на великое безмолвие, и удивляйся делам Господа твоего. Преклони же колено, воздохни и моли Господа твоего быть милостивым к тебе». Вот и отец Федор говорил, что такая вот у него есть ночная молитва, которая очень ему по душе и ему помогает. Я думаю, много звезд и созвездий довелось такому нашему знаменитому путешественнику видеть и молиться в разных местах нашего земного шара. Да, но чаще мы, конечно, дома молимся, вот, это домашняя молитва, такая частная, а еще церковная, общественная, то есть в храмах Божьих совершается такая литургия, которая и есть, общественная молитва, когда мы едиными устами и единым сердцем молим Бога за страну, за людей ее, просим исполнить наши пожелания, здравия живым, вечного покоя усопшим. Эта молитва имеет, конечно, особый характер. По словам Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава. Такая молитва действительно, как вода деревьям нужна, да? Как мы говорили, приводили слова святителя Иоанна Златоуста, да? Вот, как вода деревьям нужна нам молитва. И она обязательна для нас. И, следуя заповеди, он посвящает человек такой молитве воскресенье, праздничные дни, а в другое время там дома молится. Святые отцы, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ефрем Сирин, Иоанн Кронштадтский, да и многие другие, они оставили нам замечательные образцы молитвы. Вот, открываем молитвослов и видим, да, кто же все-таки составил эту молитву, откуда она. Молясь словами, вот, которые были из глубины сердца этих великих людей, святых, взяты, да, мы учимся правильно христианской молитвы. Что и как просить у Бога. Не забываем, что вот этот вот образец, который мы в молитвословии там часто пропускаем, там, или уже привычка такая, все слова вроде знаем, а от сердца как-то становятся далеки. Нет, надо помнить это, что это все-таки вот как раз мы и учимся на словах, которые святые отцы нам оставили. Вот. Ну, один из образцов, вот, мне кажется, очень современный человек понимает и принимает к сердцу, это молитва последних оптинских старцев. Вот, я думаю, что ее человек может включить и почаще читать в своем молитвенном правиле. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
2: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, «Радио Образ» приглашает вас 11 августа в 17:00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17:00.

0: 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением всероссийского проекта «России без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, воскресенье, это главный день фестиваля. Он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.
1: Уважаемые радиослушатели! В связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира радио «Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот нам пришло два вопроса. Евгений спрашивает. Скажите, пожалуйста, можно ли купаться после 2 августа, день Ильи Пророка? И второй его вопрос. Ну, я потом сначала отвечу тогда на первый. Купаться после, значит, можно ли купаться после праздника или День памяти Ильи Пророка? Илья Пророк грозный, конечно, пророк. И мы знаем, что он очень грозный, но никогда он не запрещал именно купаться. Но так, народные такие вот приметы, их немало, вот, и это как-то связано, наверное, с тем, что, да, уходит лето, к сожалению, уходит оно, и становится холоднее вода. Там какие-то, можно найти еще, наверное, ассоциации, почему после этого дня. Но это из примет таких, ни плохих, ни хороших, там не скажешь ничего особенного. Но это никак не связано с Ильей Пророком. Я, во всяком случае, найти вот так сразу вам сказать об этом не могу. Мне стало интересно, потому что я, конечно, слышал об этом и с детства, но поищу, а может быть, какие-нибудь есть еще и такие вот... примеры интересные в Илье Пророке, почему это связано с некупанием. Но я думаю, что тут об этом не нужно как-то придавать большого значения. 2 августа. И потом, а вот о погоде, о воде, об осторожности на воде, об этом помните, конечно, всегда надо. Да. А второй вопрос такой. Есть похожие сайты в интернете, и бывают, пишут... Поставьте лайк или напиши слово «Аминь» под содержанием текста, и вам будет счастье, и обретете здоровье. Вот как к этому относиться. Ну, как, вот знаете, вот относитесь с иронией. Ну, запретить никому ничего нельзя, да? Можно посоветовать, можно порекомендовать, вот, можно не обращать внимания, хотя тоже бы посоветовал это сделать, потому что, ну, понятно, разве этим мы здоровье себе обретем, что поставим после какого-то лайк, там, вот этот значок, или там смайлик, или не знаю, как там они еще у нас называются, или слово «аминь» напишем, и оно, казалось бы, вот такое у нас церковное, да, а на самом деле почему его там нужно ставить, и причем с каким-то обещанием. Да, вот мы молимся о здравии Господу, ну, тут я понимаю, что да, и в конце молитвы еще скажем «аминь», то есть в переводе значит «истина», «истина», да, это понятно. А вот почему под интернетским там каким-то материалом поставить слово «аминь» и ожидать, что будет, вдруг появится здоровье, какое-то благоденствие, и будет вам счастье. Ну, я думаю, что вы это понимаете, и не нужно, конечно, обращать на это внимание. Да. Другие способы дают нам и здоровье, и счастье, и как верующие люди, мы прекрасно это понимаем. Вот так. У нас есть еще несколько вопросов, которые заданы были раньше. Они с семьей связаны, с браком, с семьей. Это часто такие вопросы задают, потому что, ну, действительно, это важная тема, и каждый человек с ней сталкивается. Это и рождение детей, это и сам брак, да, регистрация брака, и венчание в церкви, расторжение брака. Вот обо всем об этом. Такие есть вопросы. Я рано вышла замуж и венчалась, но мы не сумели сохранить брак. Теперь у каждого другая семья. Очень беспокоит меня наше венчание в церкви. Чувствую, тут большой грех. Что делать? Ну, грех в чем тут? Ведь если говорить о том, почему был расторгнут брак, наверное, кто-то из двоих, а может, или оба грешны в чем-то, да, раз вот так не сумели сохранить семью, которую создали, да еще и просили Божьего благословения и венчались в церкви. Да, но то, что сделано, то сделано. Вот. И, конечно же, нужно обратиться. Такое вот беспокойство-то имеет основание, и поэтому нужно обратиться в епархию. Сейчас митрополия разделена на несколько, я не знаю, откуда вот вопрос этот, из какого города, поэтому в свою к правящему архиерею, там есть комиссии, где рассматриваются эти вопросы, каноническая комиссия, и тогда вот будет, значит, по установленному образцу написать прошение, и тогда будет там или разрешено снять венцы, да, там, как бы раздоргнуть вот этот церковный брак, или нет, если нет причин. Не каждый брак церковью расторгается. Нет, ну тут понятно, что он у вас получится расторгнуть его, потому что уже другая семья и у вас, и у бывшего вашего мужа. Так что обращайтесь в епархию. И это нужно сделать, поэтому совесть подсказывает, что что-то не так, потому что, в общем-то, вы пока еще вот живете с другим человеком, замужем за другим человеком, а в то же время венец не снят с первого брака. Так, звонок у нас. Слушаю вас.
6: Добрый день, отец Владимир. Добрый благословите, день. Евгений.
5: Да, слушаю вас, Евгений. Бог благословит.
6: Пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в чем отличие между понятиями «Бог» и «Господь»? Это первый вопрос. А второй, какая должна быть форма одежды при молитве дома? Можно в шортах и в майке, или надо обязательно штаны одевать, или кофту? Как-то поясните, пожалуйста. Спасибо.
5: Сейчас, да. «Бог» и «Господь». Бог как создатель, да, как создатель, Господь и Господин, да, вот из одного, то есть тот, кто еще и управляет миром, управляет и моей жизнью. Вот в этом, если вот так вот, ну, не вдаваясь в большие подробности, вот, понятно, что они из одного синонимического ряда, да, но не совсем синонимы, поэтому, да, вот так вот. Вот такое небольшое различие существует между этими словами. Молитва дома. Понятно, что никто вас не может там как-то ограничить или заставить так одеться так или иначе, да? Но есть ведь мы вот с вами сегодня, если вы нас слушали, да, первую часть, говорили о том, что молитва – разговор человека с Богом. И вот мы встаем перед иконами, да, и вроде как-то, ну, ведь все равно чувство такое, что вот присутствие Божие, да, мы смотрим на иконы, да, и в то же время там в шортах или там без майки какой-нибудь. Ну, как-то это, я думаю, должно быть не по себе. Но это уже зависит, конечно, от человека. Нет каких-то вот таких обязательств, правил, чтобы сказать, только так, вот такая вот одежда. Вот, там обязательно женщине покрыть голову дома. А то она сама покроет очень хорошо, потому что она должна почувствовать сама, и вы тоже, там, и мужчина, если как-то одевается на молитву, встает, чтобы это чувство было от сердца. Да? Вижу, что там, что когда я разговариваю с Богом, чтобы как-то это было достойно. Вот это нужно в себе, я думаю, ну, выработать, что ли, чтобы оно появлялось. И тогда будет все естественно. Нельзя никого ничему принудить и заставить. Вот в религиозной жизни. Это все добровольно, это по воле нашей. Но воля должна быть направлена, конечно, к Богу. Да, вот о браке я продолжу. Тут еще вот такой вопрос есть. Да. Ну, это вот добрачный такой, так сказать, вопрос. Родители против моего брака с человеком, которого я очень люблю и который меня любит. Можно ли пойти против воли родителей? Будет ли это грехом? Да, вот такой вот вопрос не случайный, да и встречается он действительно нередко, возникает у молодых людей. Вот, если так посмотреть на каноны церкви, то действительно одним из препятствий к браку, ну, имеется в виду, конечно, церковный брак, да, потому что гражданскому, ну, мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, никаких препятствий не существует, если подали заявление, то там никаких проверок там или каких-то установлений, может быть, я ошибаюсь, да. Но мне кажется, что запишут, если уж написали заявление, да. А вот церковному браку существуют такие препятствия. Ну, например, одно из них, все, может быть, не стоит называть, вот одно из них – это согласие со стороны родителей и жениха, и невесты. Это существует такое 38-е правило святителя Василия Великого. Вот. И если взять прежние времена, то в Византии такой брак считался недействительным. В России эта норма применялась с различными ограничениями. Вот. Ведь когда идет речь о согласии родителей, имеется в виду, что они верующие, благочестивые люди, они желают счастья своим детям, вот, а дети намерены заключить церковный брак. Вот если все это учитывать, да, то тогда, конечно, согласие родителей просто, ну, естественно, будет и необходимо. Но бывает ведь и другое, да, вот, поэтому, ну, какие-нибудь, я извиняюсь, да, самодуры там не имеют отношения ни к церкви, ни молятся, там ничего, и такие ведь бывают, ну, конечно, вот. И русские законы, они ограждали детей от произвола родителей, да, как раз вот в вопросах о браке. Был такой устав Ярослава Мудрого, и по этому уставу родители, которые виновны в принуждении детей к браку или в насильственном удержании от него, подвергались суду. Вот так вот. Святитель Московский Филарет, это уже недавнее время, говорит так: по делам известны случаи, в которых иногда родительская власть неблагоприятна для брака, а иногда ослабление этой власти вредно. То есть и так может быть, и по-другому. И запрет может быть неблагоприятен, и абсолютно, ну, невнимание к этому. Да, пожалуйста, выходи замуж за кого хочешь, да, там, женись на ком угодно. Тоже так не должно быть. Из этого то, что мы говорим, из этого становится ясно, что не всякая воля родителей будет вот, в вопросах брака благоприятной. Если, например, дети верующие, а родители безбожники, ну, а и сейчас это не редкость, между прочим, то запрет родителей на брак едва ли станет таким благотворным. Они видят что-то другое, может быть, там, материальные какие-то. Вот он тебе не пара, или она тебе не пара, мы тебе там ждем, что ты найдешь невесту лучше, краше, там, умнее и богаче, и так далее. Вот. Но, с другой стороны, это родители, по-своему они хотят, как уж они видят это счастье своих детей. Поэтому нельзя их мнением там пренебрегать совсем, не брать в расчет. Как-то нужно все-таки, мне кажется, посоветоваться своим духовным наставником, если верующие все-таки люди, да, имеется в виду, вступают в брак. Вот. И обращаться даже, и есть случаи, и это делается, к епархиальным властям, может быть, к епископу за благословением там, и объяснить, почему родители против, что... Есть ли в этом основание, потому что, ну, обратиться с таким незазорно. Вот. Такой у нас еще вопрос есть на эту тему. Слышала, что супругам обязательно нужно венчаться в церкви. Так ли это? Ну, это опять вот идет речь о каких-то обязательствах. Это, конечно, не так, потому что, ну, неверующим людям скажи, что вы обязаны повенчаться. Но они спросят, а зачем? Они не всегда, кстати, и расписываются-то, то есть заключают, ну, так, обязательства перед государством. То есть, в общем-то, то, что называется, не называется в церкви браком. Вот. И это-то нельзя заставить. Можно убедить, там, можно предложить, можно рекомендовать. Вот. Это так. Вот. А вот скажи им, ну, давайте, вам обязательно нужно венчаться. Ну, вот они спросят, а зачем? И в какой-то мере будут правы. А им-то зачем? Потому что любое церковное таинство, в том числе и таинство брака, оно совершается над верующими людьми. Обязательным условием выступает как раз искреннее осознанное желание и той, и другой стороны. Это уже видно, вот само определение венчания. Это же таинство, одно из семи таинств, да? И вот катехизис святителя Филарета Дроздова так его определяет, это таинство. Брак есть таинство, в котором при свободном пред священником и церковью обещание жениха с невестой и невесты взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с церковью и спрашивается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия и для благословенного рождения христианского воспитания детей. Вот, мне кажется, в этом коротком определении все и кроется. И хорошо бы, если бы наши пары, вступающие в брак, с этим определением были знакомы. Так вот, им бы это вручать вместе с свидетельствами там, о заключении брака и так далее. Я имею в виду даже светского. Потому что стали бы понимать. Ведь сейчас очень часто брак понимает только, значит, в основном, да, даже иногда и верующие люди. Христианское воспитание, ну, воспитание детей, рождение детей, воспитание детей. А вот это, смотрите, стоит впереди для взаимной помощи и единодушия, да, а потом уже для благословенного рождения христианского воспитания детей. Еще и обязанность воспитать их, там, родить надо, да, еще и воспитать. А вот это взаимной помощи и единодушия, что это имеется в виду? Ну, потому что это вот это то, что это всю жизнь вместе, и помощь, когда трудно одному. Там во время венчания дается чаша, в которой вино смешано с водой. Вот, и супруги, каждый, значит, отпивает из нее. Она символизирует, что и сладкое вместе, и горькое вместе. Вот так. Об этом как-то мы забываем, и вот так вот с таким ошибочным мнением и происходит дальнейшая жизнь, к сожалению. Но церковь считает законным брак, если он государством зарегистрирован. Это, мне кажется, сейчас уже все известно, всем известно. Да и в древности так было. Освящая супружеские союзы молитвой и благословением, церковь признавала действительность брака, заключенного в гражданском порядке. Вот. И сегодня наша церковь этого придерживается, такой практики. Вот. Ну, а если супруги являются людьми верующими, то понятно, почему их брак не благословен церковью. Если тот другой верит, почему они не венчаются, да? Поэтому, относясь с уважением к гражданскому браку, церковь настаивает и на необходимости брака церковного. То есть, да, она признает действительным зарегистрирован в государстве брак, вот, но рекомендует, конечно, к нему с уважением относится и рекомендует еще и церковный брак заключить. То есть для супругов христиан так, церковный брак становится, в общем-то, обязательным. Да, но это обязанность такая, духовная. Вам это нужно сделать, потому что вы христиане. Вот. Но, опять же, этот, как и в определении, шаг этот должен быть свободным и осознанным и тем, и другим супругам. Вот. А таинство совершается церковью, внутри церкви и для членов церкви. Под венец идут все-таки не из-за красоты обряда, как это бывает иногда, и не из-за намерений оберега брака, и даже не из соображений традиции, что все так делали. Да, ну, у нас там, скажут, у меня там мои знакомые, мои там родные все вот венчались, и я поэтому пришел венчаться. Нет, все это присутствует, конечно, но брак вот это ведь церковный, это не просто юридический договор, и не просто средство продолжения рода. Вот. А по словам святителя Иоанна Златоуста, таинство любви, вечное единение супругов во Христе. И такой брак нерасторжим. Вот. Понятно, там другое дело уже о распаде семьи, это отдельный разговор. Вот. А так, это дар от Господа, он вечный. И не может быть любовь упразднена, не может она прекратиться даже со смертью. Но вот утерян этот дар, может быть. А сохранить его или потерять, это уже зависит от мужа и жены. Вот так. Ну, а вот если смешанная семья, вот как раз такой вопрос есть небольшой, я, может быть, успею на него ответить. У нас в семье есть, в родне есть смешанная семья. Мать христианка, отец мусульманин. У них двое детей, тоже мусульмане. Как за них молиться? Может быть, есть специальные молитвы. Нет, каких-то специальных молитв не, в этом случае-то нет. Вот. А за людей, которые не принадлежат к православной церкви, вот, не молятся. Но, я уточню, да, что это значит? Это значит, что имена нехристиан не поминаются на проскомедии во время принесения бескровной жертвы. То есть в храме, за литургией, в записке, в алтарь с именами, вот, людей, принадлежащих другому, исповедующих другую веру, мы не делаем этого, да. А вот дома, пожалуйста, молитесь Богу и об этих людях, и называйте их имена, Господь знает. Потому что в храме понятно, когда совершается бескровная жертва, она за тех, там молится за членов церкви. Да, там в конце священник говорит молитву, да, там «От моей Господи грехи поминавши здесь кровью честной молитвами святых твоих». Это как раз о тех, кто все-таки к церкви принадлежит. Ну, а дома никто не запрещает. Даже и свечку в храме не возбраняется поставить. Ну, вот заказные записки там писать не нужно, если вот так говорить конкретно. Вот, полезно, и это даже хорошо за своих близких, какой бы вере они ни принадлежали, это всегда, конечно, полезно помолиться. Потому что помним слова Спасителя, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Да? Ну, подчеркнем, что мы не попросим, чтобы мы не попросили в молитве, не просто получим, а если мы с верою попросили, и все, чего вы не попросите в молитве с верою, получите. Вот так вот. Ну, и полезно это только, не только для вот, людей, которые к другой вере принадлежат. Тут ведь это ж еще и для души того, кто молится, очень полезно. И тут не нужны специальные молитвы. Тут сердце подскажет, и это главное делать от души. Ну, на этом мы сегодня, наверное, передачу нашу закончим. До новой встречи. Храни вас Господь.
4: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?» Читает Екатерина Краснобаева.

0: Людка внимательно рассматривала Ларису, а Лариса — Людку. Ну и девица. Глаза без того слегка выпуклые, жирно подведены зеленым. На губах щедрый слой фиолетовой помады, взгляд без всякого стеснения наглый, в ушах откровенно дешевые блестящие серьги-кольца, волосы, измученные частым обесцвечиванием, ложились на Людкины плечи непромытыми прядями. Землистый цвет лица пробивался даже через небрежно нанесенный тональный крем и бесспорно утверждал Людкино нездоровье. Людка открыла пачку дешевых сигарет, кивнула Ларисе: «Угощайся». «Я не курю». «Значит, пожить надо?» — по-деловому спросила хозяйка. «Живи, комната не занята». «А деньги у тебя есть?» «Нет», — вздохнула Лариса. «Я Серегу предупредила, что я без денег. Но если пустишь, буду работать, заплачу». Людка нагло рассматривала Ларису. «Сережки у тебя красивые». «Сережки? Ну, конечно». Лариса совсем забыла, что она в сережках. Когда шла на суд, сняла кольцо, золотую цепочку, а про сережки забыла. «Серебряный с жемчугом», — Лариса все поняла. «Хочешь? Давай». В Людкиных в зеленом обрамлении глазах мелькнул интерес. «За сережки хоть месяц живи, не жалко». Целый месяц. Лариса облегченно вздохнула. Целый месяц не думать о жилье, не бояться наступающих вечеров, после которых ночи, куда деваться. Впервые за последние долгие месяцы она почувствовала что-то вроде надежды. Все устроится. Кто ее здесь в этом Троицке найдет? Кто ее здесь знает? Будет работать, снимет что-нибудь поприличнее, подальше от этой подозрительной Людки. А пока целый месяц можно жить, не таясь, не натягивая на глаза вязаную шапочку, выпрямив спину. И действительно все наладилось. Людка предложила ей вариант, который сначала насторожил, а потом вполне устроил. Она, Людка, уступает Ларисе свою должность уборщицы в доме престарелых. А Лариса за это будет отдавать Людке половину зарплаты. Хитрющая лентяйка. В Троицке так трудно найти работу. Другая бы держалась за нее двумя руками, а Людка еще рассуждает. «Я брезгливая. Я только вхожу в этот гадюшник, нос затыкаю. Ну что я могу с собой сделать? Такая я. Меня туда Серега пристроил. Упросил знакомую медсестру, она там уже лет 20. Но это его проблемы. Нечего засовывать сестру в разные гадюшники». Лариса стала уборщицей. И очень скоро глянула всем его насельникам. Им много не надо. Приходит вовремя, убирает чисто. Не сквернословит, не курит, не грубит. Жизнь потихонечку стала налаживаться и совсем бы наладилась, если бы не Людка. На то, что Людка водит к себе бесконечных поклонников, Лариса старалась внимания не обращать. Уйдет в свою коморку, нет ей дела до Людкиного досуга. За стенкой пели, ругались, бывало и дрались. Порой Ларисе до утра не удавалось дремнуть, и она заступала на вахту с красными от недосыпа глазами. Но это еще цветочки. Нередко пьяная Людка ломилась в дверь и требовала от Ларисы денег. Или из крайности в крайность приглашала елейным голосом посидеть. Лариса одинаково боялась как пьяной Людкиной агрессии, так и ее смиренной обходительности. Потому что самое страшное для нее было попасться на глаза Людкиным поклонникам, от которых можно ожидать всего. Людка периодически запевала. Особенно после получки от Ларисы. Ее маленькая, продуваемая ветрами халупа пела Людкиными пьяными подпевками и нестройно плясала, притоптывала тяжелой поступью Людкиных ухажеров. Получилось совсем не так, как думала вот уже скоро 2 года находящаяся в розыске подсудимая, а теперь и особо опасная преступница, находящаяся в розыске, Лариса Васильевна Королькова. Она приготовилась терпеть дом престарелых ради хлеба насущного, а в своей коморке восстанавливать силы для новых трудовых будней. Получилось наоборот. Лариса бежала на работу с радостью, если вообще можно говорить о радости в ее тревожном болящем сердце. А вот домой. Только бы проскользнуть незаметно, только бы проскользнуть. Конечно, мизерной зарплаты, с которой половину она отдавала Людке на пропой, не хватало. Лариса до минимума свела свои потребности. Хлеб, молоко, картошка. Она обносилась почти до неприличия, и медсестра дома престарелых Анна Михайловна отказала ей свою старую из толстого букле юбку и совершенно новый крупный вязкий свитер. Подарили, а он не узковат. Носи, ты стройная. Анна Михайловна всю жизнь при брошенных стариках. От собственной жалости не устает. По головке старика погладит, посидит, терпеливо выслушает его обиды, давление смерит и капли в глаза закапает. За что и получила прозвище от сослуживцев – «Блаженная Анна». Лариса обрадовалась обновкам. Она любила блаженную Анну, с ней было очень легко. Анна в душу не лезла, расспросами не донимала, а наоборот охотно рассказывала сама. Намахавшись шваброй по палатам, Лариса заглядывала в крошечную процедурную. Блаженная Анна заваривала чай, доставала баранки. «Почаевничаем, Ларочка. Знаешь, хорошую новость. К Полине Станиславовне из четвертой палаты сын приезжал. За 4 года первый раз. Она даже помолодела сразу. Представляешь, на радостях сегодня сама до туалета дошла. Она уже поделилась. Я полы в их палате мою, а она лежит вся какая-то светлая. Лариса говорит, наконец-то сыну дали командировку, и он ко мне вырвался. Бедный всему верит. Но ведь вспомнил, Ларочка. Главное, вспомнил, значит, не зачерствела в конец душа. А у меня Анна Михайловна, кажется, совсем зачерствела. Смотрю на этих стариков, жалко мне их, но не так, чтобы страдать из-за них. Это потому, что ты сама страдаешь. Силенок у тебя мало, вот и не хватает их на стариков». Лариса печально, благодарно посмотрела на Анну Михайловну. «А что, видно, да? Что страдаю, видно?» «Видно. Дома тебя мучает. Совсем она тебя измотала. В церковь тебе надо, на исповедь. Рассказать все на исповеди, покаяться». «Все? Все рассказать?» «Все», — спокойно ответила блаженная Анна.
1: «Я за деньгами». Людка вошла без стука, серо-зеленой с похмелья, без своей обычной вызывающей раскраски, в затрапезном байковом халате, злая и наглая. «Побойся Богу, у меня зарплата через неделю. А мне пофигу. Короче, или деньги давай, или иди, не держу».
0: «Люд, ты человек или кто? Мы же договорились». Лариса умоляюще смотрела на хозяйку. «Но разве растопишь сердце человека, если у него нестерпимо горит нутро? И есть только одно проверенное средство — этот пожар залить». «Не держу», — сказала. «Не держу». Тут Ларису прорвало. «Ах ты, алкашка несчастная! Совсем совесть потеряла. Брат у тебя сокровище, а ты... ты...» Как она ненавидела Людку! Сколько злобы накопилось в душе за эти 2 года, за которые, прибитая к Людкиному берегу, она терпела от нее все: попойки с мужиками, матерщину, ночные крики, грязь, вымогательство, дешевый шантаж. Эта примитивная девица с 2 извилинами в голове была Ларисе омерзительна. Ненависть клокотала и рвалась наружу в безрассудство сведений счетов. Но вдруг, как сигнальная ракета, выпущенная в ночь, ей-то спасательной рукой прорвалась сквозь жар ненависти трезвая и спокойная мысль. «А ты-то, Лариса, чем лучше этой алкашки?» «Да, у тебя побольше извилин, ты образованная. Да только Людку эту забулдыжную не ищет милиция. Она живет в своем доме, в своем Троицке, и прописка у нее есть, и паспорт, а ты?» Лариса до боли закусила губу. «Денег у меня нет», — сказала твердо. «Если неделю подождешь, спасибо». «Какую, блин, неделю? Мне сейчас надо». «Значит, мне действительно придется уйти. Ну и вали отсюда». «Пожила, хватит. Я других квартирантов пущу». Вещи Лариса собрала быстро. У нее и вещей-то всего ничего. Покидала в сумку и уже на улице спохватилась.

Не сегодня-завтра доиграется она, милиция ее уже сколько раз предупреждала. Придут, и ты там подумаешь, что такая же, и загребут. Тебе это надо? Размазывая слезы по помятому спросонью лицу, Лариса прихлебывала жиденький чай и всхлипывала. Не могу больше. Требуют деньги, а где я возьму? Мужики к ней страшные ходят, зовут, в дверь барабанит. Выходи, поговорить надо. Трясусь всю ночь, пока их не смотрит. А теперь мне куда, Анна Михайловна? Сначала успокоиться надо. Реветь какой прок? Что-то я не припомню человека, которому рев помог. Допивай чаек, догрызай баранку и на вахту. Лариса высморкалась, повязалась платком и пошла по палатам с ведром и шваброй. Мытье полов она освоила в совершенстве. Работала ловко, сноровисто, старички ее любили, но Лариса эту любовь не очень замечала. Слишком была сосредоточена на себе, на своей изматывающей душу думе. Заглянула к Анне Михайловне. Та мерила давление сухонькой горбатенькой старушки из восьмой палаты. Лариса знала, что у старушки в автоаварии погибли сразу все — сын, жена сына и их ребенок. Родственники привезли ее сюда и забыли. Анна Михайловна бережно под локоть проводила старушку до двери. Сунула ей какой-то кулек. «Конфетки. Возьми конфетки, чайку попьешь. Я тебе потом микстуру дам, чтобы спала хорошо. А еще у меня есть микстура для веселых снов. Выпьешь и всю ночь хохотать будешь. Ну, иди». «Анна Михайловна, и как вас на всех этих бедолаг хватает? Смотрю я на вас и удивляюсь. Я, Лариса, их люблю. Когда любишь, все в радость. А тебе я вот что скажу. Пойдешь сегодня ко мне ночевать. Не обессудь, у меня тесно, но в тесноте, да не в обиде. Поживешь, а там что-нибудь придумаем». «Значит, и меня вы любите?» «И тебя люблю», — засмеялась Анна Михайловна. Однокомнатная квартира на втором этаже старой пятиэтажки на самом краю Троицка показалась Ларисе просто раем. Никто не орал, не матерился, не барабанил в дверь. Старый кот Баян великодушно встретил гостью, потерся об ногу, прыгнул на колени. «Он разборчивый, он не ко всем так», — засмеялась Анна. «А тебя признал, радуйся». В красном уголке иконы простенькая бесхитростная лампадка теплится. Сердце Ларисы заныло с новой силой. Как давно не переживала она естественной радости семейного уюта. Вспомнила свою румынскую спальню, как радовалась она тогда покупке. Давно это было, очень давно, как говорят, бельем поросло. В этой квартире румынской мебели не было. Стоял старый диван под клетчатым простеньким пледом, круглый стол, тумбочка с книгами, кресло-кровать, на полу потертый палас. Здесь жил какой-то особый покой, основательный, не случайный. Он исходил не от тишины, не от уюта, а от чего-то более важного, названия чему Лариса не знала. Непривычно было видеть Анну Михайловну не в белом халате медсестры, а в веселеньком синем в горошек халатике. «Анна Михайловна, почему вы меня не спрашиваете, зачем я вот так живу, на птичьих правах, как бомжиха?» «Захочешь, расскажешь. Зачем мне волить? Я и так, что мне положено, вижу». «Что видите?» «Вижу, что душа твоя мечется. Разве не так? Вижу, что беда с тобой стряслась и совсем тебя измучила. Вижу, что плохо тебе, Ларочка, очень плохо». «Плохо, Анна Михайловна, плохо». Она зарыдала и так громко, что Баян, пристроившийся было на ее коленях, спрыгнул с них и, важно, побрел на кухню. Анна Михайловна ее не успокаивала. «Пусть выплачется. Действительно, скоро пришло облегчение. Рассказать? Но разве трудно догадаться, что Анна Михайловна скажет? Конечно, иди и признавайся». «Нет, не могу. Не могу». Недели летели незаметно. Теперь Лариса торопилась домой с работы, в желанный покой к коту Баяну, к огонечку лампады в красном углу. Она старалась, чем могла, помочь по дому, а когда получила свою законную зарплату, купила Анне Михайловне подарок — шелковый, очень приятный на ощупь платок с неброским орнаментом. «В храм ходить в нем буду», — обрадовалась Анна Михайловна. «А ты когда со мной пойдешь?» Действительно, каждое воскресенье Анна Михайловна шла утром в храм и звала Ларису, но та отговаривалась, оставалась дома. «Пойми», — втолковала ей хозяйка, — «тебе надо идти на исповедь. Сколько можно над своей душой издеваться? Сразу будет легче, вот увидишь. Гора с плеч свалится». Лариса не могла понять главного для нее. Если она расскажет батюшке, что в бегах, скрывается от правосудия, то священник просто

0: Напросто сообщит о ее местонахождении. И какая ж тут гора с плеч? Анна Михайловна будто догадалась о Ларисином сомнении. Тебе стыдно? Ты боишься, что кто-то узнает? Напрасно. Существует тайна исповеди. Священник никогда эту тайну не нарушит. Даже если преступник покается в своем преступлении, батюшка будет эту тайну исповеди хранить. Здесь главное другое — покаяние. Покаянная душа сразу легкой становится. Тебе легче станет. Измучилась ты. И она согласилась. Завтра идем на исповедь. Да-да, возьму и расскажу все. 2 года, как она в бегах, и что у нее впереди? Опять бега? Сколько это может продолжаться? Всю жизнь? А может, сказать все на исповеди и прямиком в милицию, там все рассказать? А тогда зачем исповедь? Лучше сразу в милицию. Нет, тайна исповеди. Значит, тайна. Пойду. Анна Михайловна злого не пожелает. Договорились так. Анна Михайловна забежит на работу, сделает 2 обязательных укола, оттуда сразу в храм. А Лариса поедет в церковь прямо из дома. Они встретятся на автобусной остановке. Лариса пришла даже чуть пораньше. Очень волновалась, но была настроена решительно. Она расскажет все без утайки. Она повинится, как сказала Анна Михайловна, перед Богом за все, что натворила. Страшно. А вдруг священник не захочет ее слушать? А вдруг он ужаснется, а вдруг станет стыдить? Ну и пусть. Стерплю, зато станет легче. Ей очень хотелось вожделенного облегчения. Только она представляла себе это состояние с трудом. Чтобы чуть отвлечься, стала разглядывать объявления. Чего тут только не продавали, не покупали, не теряли, не отдавали в хорошие руки. И вдруг на уборщицу из дома престарелых Ларочку глянула в упор без стеснения опасная преступница Лариса Васильевна Королькова. Разыскивается. Лариса не сразу сообразила, как попала сюда, в забытый Богом Троицк, ее фото. Но через несколько секунд все встало на свои места. Розыск. Конечно, ее не просто ищут по родственникам. Ее разыскивают серьезно, по всей России. Лариса боялась повернуться, хотя была на остановке совершенно одна. Она, не мигая, смотрела на плохенький ксерокс своей фотокарточки из паспорта. Шуть. Омерзительный животный страх. До боли в животе, до сухости во рту. Бежать. Бежать отсюда, из Троицка. Ой, да ведь сейчас придет Анна Михайловна и увидит. А может, уже видела? Она и разговаривала со мной, будто на что-то намекала. А вдруг она уже в милицию сообщила? И в церковь придет милиционер за мной. Да вряд ли. Блаженная Анна не такая. Она, скорее всего, еще не видела фото. Да и узнать Ларису на нем непросто. Она и правда, как преступница на нем. Глаза какие-то жабьи, в черных подтеках, вытаращены. Да никак. А преступница. Лариса почти бежала. Она свернула в один переулок, в другой, повернула за угол аптеки, потом, запыхавшись, пошла медленно и вышла к железнодорожному маленькому вокзальчику, одноэтажному домику в 4 окна, кокетливо и безвкусно выкрашенному в противный розовый цвет. Ближайший поезд. Так, куда и когда ближайший поезд? Хорошо, через 40 минут в Краснодар. Недавно была получка. От подарка Анны Михайловны еще остались деньги. Паспорт. У нее нет паспорта. Без паспорта ей билет не продадут. Проси, не проси. А вдруг и там у кассира листочек? Разыскивается с ее фотокарточкой. Паспорта нет? Посмотрим. Так-так, Лариса Васильевна Королькова? Сейчас за вами придут. Нет, в кассу не пойду. Дождусь поезда и буду просить проводницу взять меня без билета. Им это не положено, но за деньги могут взять. Деньги всем не лишние. Действительно взяли. Не сразу, но в 4-м вагоне проводница оглядела ее равнодушно. Тебе куда надо? До нижних столбов. Она слышала, как в кассе бравый веселый солдатик брал 1 билет до нижних столбов на краснодарский поезд. В конце вагона, боковое. Села, отвернулась к окну. Пассажиры ходили мимо, кто задевал ее, кто нет. Приближалось время обеда, запахло колбасой, чесноком, растворимым кофе. Лариса хотела есть. Анна Михайловна перед службой есть не разрешила. Придем из церкви, пообедаем, тортик купим. Бедная Анна Блаженная. Вот так верить людям. Приютила, одежду дала. Теперь будет переживать, куда делась. Потом, наверное, в милицию сообщит. Как хочется есть. Но Лариса отдала все свои деньги, их было-то с Гулькин нос, а теперь ни копейки. А что ей, собственно, дались эти нижние столбы? Она и раньше может выйти. Вот отъедет подальше от Троицкой, выйдет. Пересидит на станции до утра, а там видно будет. Добродушный толстяк в трико с вытянутыми коленками попивал пивко и жмурился от удовольствия. На газете курица-гриль с отъеденной наскоро ножкой. «Жалко, собачки нет», — сокрушается попутчик. «Для собачки косточки, что твои именины». Лариса пытается улыбнуться ему в ответ, получается кисло. «Девка, не грусти!» — толстяк отхлебнул с бутылки, с хрустом отломил вторую куриную ножку, подумал, есть не стал. Еще отхлебнул. «С милым поди расстались, вот и куксишься. Запомни, что я тебе скажу. Разлука, она на пользу. Крепче любить будет». Лариса еще раз через силу улыбнулась, отвернулась и стала смотреть в окно. «Домишки, домишки. Просик, опять домишки. Сколько проси таких домишек, и в каждом жизнь. А у нее ни дома, ни денег, ни паспорта. Опять». Она поймала себя на том, что последнее время стала думать одними и теми же словами, как стихотворение повторяло: «Ни денег, ни паспорта, ни дома». Анна Михайловна говорила ей, что унывать грех. Но хотела бы она посмотреть на того, кто на ее месте приплясывал бы и рассказывал веселенькие анекдоты. Блаженной Анне хорошо говорить. У нее квартира, ласковый баян об ноги трется, она старичков убогих жалеет, вот и ее убогую приютила. Ей, может, и грех унывать. Наверное, грех унывать, когда все имеешь, как блаженная Анна. А когда даже на пирожок не хватает, опять заныло под ложечкой от голода. Не унывать. Хорошо им говорить, они откроют холодильник и возьмут, что душе угодно. Захотят — яичницу с колбасой поджарят. Захотят — кусок сала намажут горчицей и с черным хлебом. Захотят — курицу. Опять глянул на соседа. Тот лежал на спине, читал газету. Его исполинский живот вздымался, тяжелое дыхание выдавало слабые легкие. Долго еще сидела Лариса, смотрела в окно и терпела голод. Стало вечереть. Рядом в купе через два заплакал ребенок. Женский голос запел материнскую песнь любви. Соседка рядом, напротив, толстяка с курицей, строгая, в очках, с завивкой, шепнула Ларисе: «Я в соседний вагон, у меня там подруга с внуком едет. Присмотрите?» Лариса кивнула. Толстяк отвернулся к стенке и захрапел. Негромко, но основательно. «Подъезжаем к Креницам!» — крикнула почти от двери проводница. «Три минуты стоим!» План созрел молниеносно. Лариса решительно откинула со лба прядь, надела куртку, воровски оглянулась, схватила со стола курицу вместе с газетой, на которой она лежала, и быстро пошла к выходу. «Спасибо!» — вежливо улыбнулась она проводнице. «Вы меня очень выручили, я сойду здесь!» Как только ноги коснулись перрона, пошла быстро, быстрее, совсем быстро, бегом. В маленьком скверике, в густых кустах сирени, потемневших от вечернего часа, стоя на коленях, она зло кромсала вожделенную курицу. Животное наслаждение не терпит соперничества никаких других чувств. Но голод постепенно утолялся, на его место заступил стыд. Лариса поднялась с колена, осторожно осмотрелась с кустов. Никого не было. На замасленной газете «Аргументы и факты» лежала небольшая горка костей. Лариса распрямила затекшую спину. Как я могла? Опустилась, украла. Как беспризорный подросток, ведь за это тоже сажают в тюрьму. А если бы меня поймали? Куда ты теперь, сытая Лариса Королькова? Креницы, похоже, маленький городок. А что, если и здесь все столбы обклеены твоими фотокарточками? Пройдусь, подумаю, посмотрю. Не успела она отойти и 500 метров от свидетелей ее позора кустов, как увидела синюю главку храма. Храм слегка подсвечивался в вечернем сумраке. И казалось, что не он освещен, а сам храм излучает свет, великодушно проливая его на угомонившийся от суеты городок. И она поняла, теперь не свернет. Теперь ей только туда, на этот свет.
1: Продолжение следует.

0: Вечная мудрость.
1: Кто любит доброту и справедливость, тот любит Бога. И Бог его, как родного сына, полюбит. Преподобный Гавриил Ургибадзе.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Творчество даровано людям Богом. Разговор о культуре – это прежде всего разговор о творчестве и его месте в человеческой жизни. Каждый человек обладает способностью творить, поскольку она является чертой человеческого духа. Благодаря этой способности в человеческом сообществе, несмотря на единство людской природы, наблюдается чрезвычайное многообразие обычаев, общественных укладов, политических систем. Для христиан очевидным является происхождение творческой способности. Она дарована людям Богом. Бог является Творцом, а потому человек, созданный по его образу и подобию, также имеет творческую способность. Творческой способности лишено все остальное в природе, кроме человека. Творчество человека является продолжением творчества Бога, создавшего этот мир. Следовательно, творчество должно развиваться и занимать в жизни человека и человеческого общества полагающееся ему место. Выступление на конференции «Христианство, культура, нравственные ценности». Июнь 2007 года.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

Серафимо-Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Сегодня мы перенесемся в первоначальную историю Серафима Дивеевского монастыря в общину, которую основала преподобная Александра. После того, как в Дивееве в 1779 году была воздвигнута и освящена великолепная Казанская церковь, настало время устроить общину, чтобы исполнилось все приказанное Божьей Матерью преподобной Александре. К этому представился особый случай. Одна из помещиц села Дивеева, госпожа Жданова, наслышавшись об обетованной Агафье Семеновне Матерью Божией обители, желая поусердствовать осуществлению этого дела, пожертвовала ей 1300 квадратных сажень своей усадебной земли рядом с церковью. По совету саровских старцев и с разрешения епархиального начальства мать Александра построила три кельи с надворным строением и оградила пожертвованную землю деревянной оградой. Одну келью заняла сама, другую предоставила для отдыха странникам во множестве идущим через Дивеево в Саров, а третью предназначила для послушниц. При матушке находилась крестница отца Василия Дертьева, круглая сирота девица Евдокия Мартынова из деревни Вертьянова. И еще в общине были три послушницы – крестьянская вдова Анастасия Кирилловна из Дивеева, крестьянская девица Ульяна Григорьева из села Сарминский Майдан и крестьянская вдова Фёкла Кондратьева из Осиновки. Несколько десятилетий назад матушке-первоначальнице были даны Богородице великие обетования о будущей славе и величии этого четвертого удела Царицы Небесной. Строить же все начала матушка Александра в бедности, терпении и глубочайшей молитве. В доме, где она положила создание первого монастыря, были две комнатки и две каморки. В одной каморке около печки находилась небольшая лежанка, сделанная из кирпичей. Около лежанки оставалось место только для того, чтобы там в свое время у умиравшей матушки мог стать игумен Пахомий, приехавший ее причастить святых тайн. Тут же была дверь в темную матушкину каморку-молельню, где на молитве уже могла поместиться только она одна, перед большим распятием, перед которым горела лампада. В домике матушки Александры позже жила преподобная Елена Васильевна Мантурова. И даже после кончины матушки Александры ее присутствие в Дивееве было так же ощутимо, как присутствие батюшки Серафима. Прием паломников всегда начинался с посещения ее кельи и подведения их к портрету матушки-первоначальницы. Деревянная келья матушки Александры, в которой она жила и скончалась, находилась слева от церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери. Чтобы сохранить келью, в 1873 году ее обшили тесом, а в 1886 году построили над ней деревянный наподобие футляра двухэтажный корпус. До учреждения в монастыре игуменства в келье матушки Александры жили начальницы общины. Позже здесь жили сестры, обслуживающие пустыньку первоначальницы, а также рождественские храмы и поддерживающие неугасимую свечу в верхнем и лампаду в нижнем рождественских храмах. В келье матушки Александры находились все сохранившиеся ее вещи. Явленные ей иконы первомученика архидиакона Стефана, живописная икона похвалы Божией Матери, копия с Казанской иконы Богоматери, живописный портрет саровского старца игумена Назария, фарфоровая белая с розами лампада, большие механические часы, чайничек, чашка, очки с уцелевшими стеклами,
деревянный стол, а также самый первый живописный портрет матушки-первоначальницы, сходство с которым удостоверяла ее послушница Евдокия Мартынова. И еще один портрет, скопированный Дивеевскими сестрами, замечательный тем, что насельницы обители и посторонние лица видели, как он по временам словно оживал. Лицо меняло цвет, матушка, казалось, улыбалась, глаза ее блестели или, наоборот, делались суровыми, грозными и тускнели, в зависимости от того, какой человек входил в келью. Этот портрет прославился исцелениями и почитался в обители чудотворным. Келья матушки Александры была полуподземная, с маленькими окошечками почти на уровне земли, и спускаться в нее нужно было по лестнице. Войдя в нее, сначала попадали в маленький зал с маленьким окошечком. Вдоль наружной стены стояла скамья. Была еще третья комната, маленькая спаленка с кирпичным узким ложем и таким же изголовьем. Здесь, по выражению дивеевских монахинь, находилось коренное убежище Агафьи Семеновны. Маленький тайничок без окон с наглухо запирающейся дверью. В глубине комнатки находилось ложе с маленьким изголовьем, служившее местом отдыха великой подвижницы. Тут же она почила сном праведницы в 1789 году. В углу висело распятие, озаренное светом лампады. Тут она молилась, невидимая людям, изливая перед Богом весь пыл своей души. Летом 2018 года на месте кельи преподобной Александры Дивеевской по проекту московского архитектора Андрея Барабанова была построена киот-часовня в честь преподобной Александры Дивеевской. Первые сестры жили очень скромно. Они трудились на Саровскую братью, рукодельничали, шили рубашки, вязали носки. Все необходимое для своей жизни сестры получали из Сарова. Даже трапезу привозили им один раз в день из Саровской пустыни. Итак, мы познакомились с местом, где начиналась Дивеевская община. В 90-х годах XVIII века здесь жили четыре первые насельницы во главе с преподобной матушкой Александрой. Когда монастырь начал строиться и расширяться к востоку от Казанского собора, здесь остались мемориальные домики, напоминавшие о том первоначальном времени, когда преподобная Александра только-только основала общину.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Начну буквально с эмоций, а не с информации. Ярким, интересным событием стал крестный ход в Ильин день 2 августа на Ильинской улице в Нижнем Новгороде. Жара, а шло людей довольно много, больше 350 человек. Мы потом с участниками поговорили, у них был какой-то детский восторг. Шли как положено, с молитвой, с песнопениями. Как всегда, встречные прохожие улыбались, фотографировали крестоходцев. В общем, чистый праздник. Когда-то до революции, говорят, этот крестный ход был популярен в Нижнем. Там идти-то недолго, шли от Вознесенской церкви до храма Ильи Пророка, меньше километра. То есть и не тяжело, и радостно. И вот сейчас совпало, Ильин день пришелся на воскресенье, да погода еще стояла замечательная. В общем, возрождение старинной традиции удалось.
0: Личные впечатления.
1: Во второй части программы расскажу про фестиваль «Хрустальный ключ». Он проводится уже четверть века, многие про него знают. Там артисты-народники из разных народов съезжаются, мастера прикладного творчества свои изделия представляют. Всегда жарко и всегда интересно. Наш сюжет про «Хрустальный ключ» уже есть в интернете, его можно посмотреть. Он получился красивым, красочным и музыкальным. На страничках телекомпании «Образ» он есть, в том числе ВКонтакте. Я же здесь, в программе на радио, где картинку не покажешь, хочу остановиться на двух героях из этого сюжета. Там, на этом фестивале, всегда встречаешься с интересными молодыми артистами откуда-то совсем издалека. Это тоже интересно. Песни на экзотических языках. Вот в этот раз у нас в сюжете студенты Университета дружбы народов. То есть, строго говоря, они приехали в сельцо Нижегородской области не из своих далеких стран, а из Москвы, но представляли культуру своей родины. Молодой парень Аранто приехал с Мадагаскара и в интервью сказал, что ему на фестивале понравилось, воздух чистый, люди душевные, а то у них там, в Москве, шумновато, а на фестивале в селе он получил удовольствие. Девушка замечательная из Эквадора рассказала, что она купила там же, в городе мастеров, кокошник, и ей понравилась история этого головного убора. Мне даже показалось чисто внешне со стороны, что у девушки есть русская кровь. Лицо, мимика как-то навели на мысль, но я не уточнил, да и, может, придумал сам себе. Закончил я сюжет такой сложноватой красивой фразой. Фестиваль «Хрустальный ключ», который начинался с возрождения родника, сам по себе остается для многих людей источником вдохновения, надежды и любви. Здесь начинается дружба, создаются творческие союзы и передается народное наследие – душа народа, которая поет. Вот ради этого образа подобная сложная фраза и затевалась. Душа поет. Народные песни – это душа народа. А фестиваль такой душевный, что аж прям душа поет. Ну, какие-то такие личные впечатления. И в завершение расскажу несколько интересных наблюдений и даже биографических историй из Нижегородской духовной семинарии. Там буквально несколько дней назад состоялось собеседование митрополита Георгия с абитуриентами. Это финал поступления. До этого кандидаты на духовное образование уже проходят собеседование с сотрудниками администрации семинарии, сдают комплексный экзамен по теологии, и остается последний шаг – разговор с правящим архиереем. Со стороны интересно наблюдать. В коридоре стоят стулья, на них сидят абитуриенты. Большинство совсем молодые ребята, выпускники школ. Иногда чуть постарше, окончили колледжи, получили профессию. Активно воцерковляются. А один из абитуриентов сильно выделялся. И нам стало интересно. Поговорили. Повар, 40 лет. Есть и высшее образование. Работал и шефом в дорогих ресторанах. В общем, с карьерой все хорошо. Рядом с ним жена. Она его поддерживает. Дочка у него 13 лет, тоже, говорит, его поддерживает. Рассказал, что алтарником служит давненько уже в свободное время, и вот выбрал для себя путь к священству. Остальное все ему стало неинтересно. Он еще так ярко, образно выразился. Говорит, как увидел божественную литургию из алтаря, как стал часто причащаться, понял, что выше этого ничего нет. Он, кстати, поступил в семинарию на очное отделение, не на заочное. И я жену его спрашивал, как вы жить-то будете? И она сказала, с Богом будем жить очень хорошо, я думаю. потому что он всегда помогает, когда человек идет правильным путем, а этот путь правильный. И еще один там был у нас интереснейший собеседник. Парень молодой совсем, из Кстовского района. У него всю жизнь серьезные проблемы с почками. Много лет по больницам. Около года назад ему пересадили почку его отца. Отец отдал свою почку, чтобы он жил. И этот парень говорит: «Всю жизнь в больницах мне всегда было очень жалко людей страдающих, вот тех, кто на диализе. И как-то постепенно я стал понимать, что Бог ведет меня, чтобы я людям помогал. И я пообещал себе, что не сдамся, буду Богу служить и людям помогать». Он тоже поступил в семинарию на очное отделение. Такой вот получился выпуск. Крестный ход по старинной улице, фестиваль народного творчества и новые семинаристы. События разные, люди разные, впечатления разные. А все-таки, как я уже сказал, душа поет. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Христианство и животные.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить непросто, заглянем по-соседски к знакомому дому.

0: Приветствую вас, мои дорогие. Вот и Алтай, моя овчарка тоже с вами здоровается. Я Михаил Гаврилович, можно дядя Миша. По профессии детский хирург, сейчас на пенсии. Иногда меня приглашают в клинику для консультации, а в остальное время я читаю, гуляю с Алтаем, помогаю храму, он у нас тут неподалеку, и принимаю гостей. Мои соседи, брат и сестра, Вера и Фома, частенько заглядывают на чай с вареньем. У них всегда целая куча вопросов. Беседуем, учимся друг у друга. Сегодня ребята как раз обещали заглянуть. А, Алтай, идут!
1: Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Да, Алтай, да.
0: Здравствуйте, ребята. Рад вас видеть. Проходи, Верочка.
2: Здрасте.
1: Ну опять, ну хватит хныкать уже. Все с ним будет нормально, Вер, бабушка же сказала.
0: Господи, да что ж случилось-то? Вера, что с тобой?
2: Ой, Барсик. Дядечка Мишечка, спасите Барсика. Вы же доктор.
1: Вер, ну мы же говорили, что Михаил Гаврилович доктор для людей, а не для...
0: Погодите, погодите, какой Барсик? Кого надо спасти? Так, давайте-ка мойте руки и проходите в комнату. За столом все расскажете. Я сейчас ромашку заварю, чтобы все успокоились.
2: Барсик, вдруг...
1: Да поправится твой Барсик.
0: Верочка, на, глотни. Вот так. И варенье на булочку черничного. Ну все. Фом, а ты рассказывай.
1: Ну, в общем, у бабушки Любы жил кот. Ну, то есть не жил, а живет, конечно. А вчера он пошел на улицу и чего-то там не то съел. Ну, в общем, бабушка его в больницу повезла.
0: Ясно. Ну, давно повезла?
2: Сегодня утром. Ему потому что совсем уже стало нехорошо. А Барсик такой котик, ласковый. Мы с ним так играли, когда к бабушке приезжали. А теперь он умирает.
1: Ну что ты его хоронишь-то? Я не знаю прям, живой он. Баба Люба обещала позвонить, когда все будет ясно, как там дела у него.
2: Из-за него даже помолиться нельзя.
0: Как это? Почему нельзя?
2: Ну так дядя Валера сказал, что вся надежда теперь только на ветеринара.
1: И что христиане за животных не молятся, он читал где-то.
0: Так, стоп. Ой, что ж, давайте разбираться. Не знаю, что читал дядя Валера, возможно, умную книгу, но в ней явно были неточности.
1: Неточности? Я вообще-то, доктор, тоже так думаю. Ну, что за животных молиться как-то неправильно, нехорошо.
2: Чего? Чего неправильно-то?
1: А того, Вер, что одно дело животных лечить, жалеть, а другое молиться. Молиться за людей, за близких. За себя даже можно помолиться, а за животных что? Святых и Бога от дела отрывать? Отвлекать зря, по-твоему?
2: Чепуху ты говоришь!
1: И совсем не чепуху. Правильно дядя Валера сказал. Животным пусть помогают врачи, ну и хозяева тоже. А высшие всякие силы тут ни при чем.
0: Фома, конечно, медицина животным помогает, но и молиться за любимых питомцев и можно, и нужно. Один мой знакомый батюшка рассказывал, что ему особенно умилительно бывает читать детские записки.
2: Какие записки?
0: О здравии. Неумелым почерком дети пишут за бабу Машу, Петю, маму и папу и кошку Мусю.
1: Кошку Мусю. И что, батюшка такие записки берет и прям поминает Мусю?
0: Ну, конечно, поминать на литургии кошек и собак не следует. А вот молиться лично от себя, почему нет? Батюшка молится. Кстати, 14 ноября отмечается праздник братьев Космы и Дамиана Осийских. Они были целители.
2: Врачи, значит?
0: Да, можно сказать, врачи, врачеватели. Жили в 4 веке нашей эры в Малой Азии. Им как раз можно помолиться о выздоровлении любимого животного.
2: И Барсика.
0: И Барсика.
1: Не понял, зачем врачам молиться? Ха, врачей так лечат. И тем более эти Косма и Дамиан лечили, небось, людей, а не животных.
0: Во-первых, Фома, Косма и Дамиан были не только врачеватели, но и святые. А во-вторых, братья лечили людей, но не забывали и о животных. Ходили по домам, пустыням, лесам, находили и исцеляли больных зверей.
2: А как же они их находили? выходили.
0: А животные чувствовали, что к ним идет помощь, и сами выходили к Осьме и Дамиану, следовали за братьями целыми стадами. А однажды... Нет, давайте-ка вы сами все увидите. Алтай, неси свой чудесный ошейник. Слетаем в небольшое путешествие.
2: Ура! Возможно, реальность. А куда?
1: Ну, в лес, наверное, или в пустыню. Ведь эти врачи животных где-то там находили.
0: Совершенно верно. Встаем из-за стола, беремся за поводок.
2: По песку. Ой, на колено упал. Он что, больной?
1: Похоже, еле живой. О, а вот два человека. Это Косма и Дамиан, наверное?
2: Да, видят верблюда, переглядываются, идут к нему, хлопочут над ним, перевязывают, поднимают, ведут осторожно за собой. Они его вылечат.
0: Алтай, перенеси нас к дому святых братьев на несколько дней вперед.
1: О, совсем другое дело. Бодрый такой, здоровый верблюд.
2: А Косма и Дамиан его отпускают. О, как быстро побежал.
1: У, даже спасибо не сказал, тоже мне.
0: А вот и сказал.
1: Верблюд сказал.
0: Но чуть позже. Чтобы было понятно, что это было за спасибо, нужно знать, что святые врачи поклялись никогда не брать платы за врачевание.
2: Молодцы какие.
0: Но одна женщина все-таки убедила Дамиана взять у нее в награду за свое исцеление 3 яйца, закляв его именем Пресвятой Троицы.
1: А Косма? Он, наверное, обиделся на брата, что тот нарушил клятву.
0: Очень сильно. И даже завещал не хоронить брата рядом с ним. Но потом во сне услышал голос Господа.
2: И что этот голос говорил?
0: Почему ты скорбишь из-за 3 яиц? Они взяты не ради платы, но по просьбе женщины во имя мое. Тогда Косма простил брата, правда, никому об этом не сказал.
2: А при чем здесь верблюд?
0: Сейчас поймешь. А ну-ка, Алтай, давай еще немножко вперед по времени перенесемся.
1: Ой, мы на похоронах каких-то. А кого хоронят?
0: Дамиана.
1: А Косма где?
0: Косма был призван Господом в Царство Небесное еще раньше. Все сейчас как раз стоят возле его могилы.
2: Да, столько людей, и все такие растерянные.
0: Люди хотят похоронить Дамиана рядом, но боятся нарушить завещание его брата.
1: Ой, смотрите, верблюд, тот самый, и выходит прямо к людям.
2: Надо же, он что, разговаривает?
1: Да ты что, Вер? Верблюды не умеют разговаривает.
0: Представьте себе, исцеленный святыми верблюд рассказывает

0: активно начать проявляться. И вот они вместе там могут ходить в походы, ходить на рыбалку, ну, вообще куда угодно. Опять же, если отец, мы говорим, что отец кормчий. Если отец говорит, мы едем в храм, то вся семья едет в храм, да? А если мама там с сыном идут, а отец за телевизором, ну... Мама пытается сделать то, что можно, но все равно вот этот пример отца, который сидит за телевизором, а мама пошла с сыном в храм, он даст свои последствия, что как бы...
1: То есть в какой-то момент жизни, возможно, мальчик уйдет из храма.
0: Да, возможно, уйдет, потому что как бы вот у него, ну, будет вот такое вот раздвоение, да, потому что отец отвечает за... куда плывет твоя семья. Вот. И то есть отец в жизни мальчика – это образ вот мужественности. Ну, а если отец на самом деле бьет мать, пьет, еще что-то делает, то что происходит у ребенка? Либо ненависть, да, либо хорошо, если он, например, знаете, ну, на такой невротической потребности, но все равно он будет наперекор делать отцу. Отец пил, я в рот не возьму. Отец там бил, я буду защищать, защищать, защищать. У меня был такой пример, но в чем был небаланс? Что этот мужчина, вот выросший при таком отце, который их гонял, он забыл себя, он только делал, что заботился. Он заботился, заботился о жене, о детях, он только о них думал. Но сам он был как бы... Вот я видела в глубине вот несчастного ребенка, которому тоже хотелось заботы и любви. Он просто вот, ну, как бы в другую крайность кинулся, но при этом он ничего не делал для себя. Не разрешал себе получать какие-то удовольствия, там, не знаю, сходить на
1: какие-то
0: массаж,
1: радости, какие-то для радости, себя позволяют, да. Да? Да. А каким последствиям может привести вот такое отношение к себе, когда человек закрывается сам от себя?
0: Ну, это же тоже, он становится несчастным. Он уходит в спасателя, да, постоянного, а сам в глубине души очень несчастен. И это тоже дети будут считывать, и это не очень как бы, как будто бы папа все делает, а улыбки нет на лице, да, он несчастен. Вот. А другая картинка, что тоже буду пить, бить, там, гулять и воровать.
1: По образу и подобию.
0: Да, по образу и подобию. Mm-hmm. То есть, на самом деле, отец очень много влияет и в жизни мальчика, и девочки, но
1: причем
0: это образ.
1: Причем независимо от того, физически присутствует он в семье,
0: да,
1: или нет, что
0: независимо,
1: интересно.
0: Независимо, потому что все равно он несет и генотип, mm-hmm. да, и говорят, вот там, ну, мать говорит, ну, вот я развелась с твоим отцом, он пил. Но все равно у этого ребенка есть риск, да, потому что даже если с ним не живет этот отец, у него в генотипе гнилые корни есть, да, и у него есть риск.
1: Светлана Евгеньевна, поскольку как раз зашла речь про отца в семье для ребенка, для сына и в дочери, в том числе мы озвучили, как важен отец. И есть такой вопрос, хочу его озвучить, рубрика «Вы спрашивали». Одна женщина описывает ситуацию. Разговор с ребенком по пути из садика. «Мама, почему девочки сказали сегодня, что у меня есть папа? У меня же нет папы». «Отношения не поддерживаем», — говорит женщина. «Не виделись столько, сколько дочке лет». «А что я ей скажу? Врать красивые сказки я не хочу. Да и врать не очень получается. Я сказала, так бывает. У всех семьи разные. У кого-то бабушки нет». У кого-то дедушки, у кого-то мамы, а у кого-то папы. У некоторых деток вообще никого нет. А нас, смотри, сколько много. Я, ты, бабушка, дедушка, тетя Оля, дядя Сережа и собака даже есть. Так что у нас все будет хорошо. Вот, Светлана Евгеньевна, что вы посоветуете этой женщине и всем одиноким мамам, которые воспитывают своих детей одни? Ну, в данном случае девочку. Вот правильно она поступила, объяснив своей дочке?
0: Ну, я
1: что
0: думаю,
1: ничего
0: что
1: страшного в этом нет. И что папы у нее нет.
0: На этот возраст, я думаю, что она поступила правильно. Ну, я так думаю, mm-hmm. что... Ну, я бы еще добавила, что... Ну, да, семьи бывают разные, да? И у нас есть еще вот для всех один папа. Ну, это как бы там, да? Боженька тебя всегда защитит. И те девочки, у которых нет рядом папы, mm-hmm. у них есть как бы защитник в виде Бога. Их Бог еще больше любит, еще больше защищает. И ты никогда, ну, ты не бескрылая, да? То есть у тебя вот действительно

0: Действительно большая семья, как бы, и у нас есть у всех...
1: И ты не одна, и ты не без отцовщины.
0: И не без отцовщины.
1: У нас есть общий, единый,
0: да,
1: на всех.
0: Да, да, отец.
1: Отец небесный.
0: Да, отец небесный, ты не без отцовщины. Потом, естественно, когда девочка будет расти, ну, там, она сейчас ходит в садик, понятно, что там в школе, да, она может сказать, что, ну, вот, да, как бы... Женщина с мужчиной в любом случае как бы вместе рождают ребенка, да, но вот там по каким-то причинам, уж я не знаю, как она будет там рассказывать, да, что вот мы расстались там с твоим отцом, но это не значит, что ты вот безотцовщина, да, ты очень любимая, ты все равно под защитой. И дальше, естественно, когда будет больше, дальше расти как бы девочка, на самом деле матери же все равно придется какую-то правду говорить. Но я думаю, что вот если в детском возрасте все равно ей дают мужскую энергию, дедушка, это может компенсировать дедушка, у нее происходит некая компенсация вот этого мужского внимания, защиты, безопасности. Дедушка, дядя, там, не знаю, учитель.
1: Старший брат.
0: Старший брат, да, старший брат. То есть вот когда есть вот эта мужская защита, внимание, да, такое признание, вот, то ты действительно все равно происходит некая компенсация. А потом уже по-разному бывает. Понятно, что отцы-то тоже разные бывают. И... Но когда люди вырастают, они все равно хотят знать, и это надо знать. Чтобы даже не потому, что там бежать, разыскивать или не бежать, а просто понимать, а что я вообще в своих корнях несу, да? Понятно, что хорошая новость в том, что у всех есть Отец Небесный, и у нас есть возможность исцеления. То есть возможность исцеления есть у всех. Но и говорить о том, что мне никаких корней не надо, это тоже. Корни надо знать. Даже если они гнилые, значит, мы их лечим. Ну, как пульпит мы в зубах лечим, да? Вот. Значит, не все же гнилое. В любом роду есть переплетение, да? Есть какие-то хорошие качества, есть какие-то не очень, но не надо их отрицать, хотя бы понимать для того, что да, ага, у меня вот такая травма, или я вот здесь вот склонна буду вот к этому, да, или вот здесь я почему вот так там от мужа требую постоянно, чтобы он мне 24/7 одобрял, а, ну вот почему, и когда я буду это понимать, я сама уже смогу взять на себя ответственность за собственное исцеление.
1: То есть осознание, понятие,
0: да,
1: это уже первый шаг,
0: конечно,
1: на пути к исцелению.
0: Да, да, и становится легче.
1: Не стоит препятствовать ребенку, если он так вот намерен разыскать своего биологического отца, узнать, что с ним и как. Ну, как бы открыть, может быть, даже страшную правду.
0: Если он уже большой человек, то есть, например, там, ну, достаточно взрослый, то не стоит. Ну, просто стоит об этом разговаривать, что будь готов. Может быть, тебя не захотят видеть. Может быть, он не выйдет на связь, да. Может быть, ну, то есть просто готов ли. То есть разговаривать надо о том, чтобы, да, ты имеешь право знать, но вот есть такие моменты, что ты тоже должен быть к этому готов.
1: Светлана Евгеньевна, бывает много случаев, мы даже по кинематографу знаем, по книгам, когда мама придумает какой-то миф, красивую сказку о своем отце.
0: Летчик,
1: отец, да, летчик-герой, да. Трагически погиб, и да. Девочка живет, знает, там, показывает ей фотографии того вот самого отца, и вдруг как-то пересекаются пути в жизни с настоящим реальным отцом, и он сильно отличается от той идеальной картинки, которую ей нарисовала еще в детстве мать. Вот... В таком случае, что вы посоветуете? Никогда нельзя прибегать к лжи?
0: Я не стала бы так делать, потому что на самом деле, смотрите, мы ее держим в иллюзии. Она такая вся порхает и потом разбивается. То есть она такая, ну, немножко инфантильная, в розовых очках, как бы, да, и вот неприземленная, живущая вот в этих иллюзиях, да.
1: С этой фантазией,
0: да,
1: с этой сказкой.
0: Да, да, да. И получается, что ей тоже, может быть, там 50 лет, а она в душе все ей 12. Понимаете, травма-то, она все равно есть, она никуда не девается. И получается, что она убегает от этой травмы в иллюзии. И поэтому...
1: Но она же не знает, что это иллюзия. Ее убедили, что это правда. Ведь это могло же и так же быть. Вот сейчас сколько на СВО погибает замечательных мужчин.
0: Нет, если это душа, она чувствует, это правда или нет.
1: А, вот как.
0: Душа это знает.
1: И душу обмануть невозможно.
0: Невозможно, да. И просто либо это такое немножко убегание в иллюзию, да, а травма-то в душе фонит и фонит, ну, то есть как бы, вот, и душу невозможно обмануть, и поэтому лучше, потому что ребенок чувствует, ты действительно правду говоришь, или ты, ну, рассказываешь мне сказку, но я буду верить в эту сказку, вот, и лучше говорить, ну, не обязательно там всю правду вываливать, ну, по возрасту, вот она же правильно сейчас, когда она из садика, да, постепенно, да, все с тобой хорошо, у нас все хорошо, но она же не сказала, что твой отец такой негодяй или еще что-то, да? Так бывает, разные там бывают случаи. Но постепенно, смотря от возраста, нужно все-таки приводить к той правде, ну, которая есть. Ну, не обязательно все прям вываливать досконально, но когда человек уже взрослый будет и сможет выдержать, да, ты можешь рассказать историю. Может быть, ты вообще от женатого мужчины родила ребенка, еще что-то. Но я говорю, что это надо смотреть на возраст, и все сразу вываливать не надо. Потому что, ну, и врать, вот такие вот сказки выдумывать, потому что на самом деле потом очень больно. Вот. И мне кажется, что лучше там признавать, что ты не идеальная мама, что вот у меня что-то не сложилось, или там, ну, мы с папой расстались, там еще какие-то, да, там какие-то вещи, или вот, ну, так получилось, что нам нельзя быть вместе. Ну, в зависимости от того, когда сколько лет твоему ребенку, ты по итогу расскажешь правду, но все-таки вот в эти фантазии уходить, это не есть хорошо. Потому что это как бы ты держишь ребенка искусственно, а душа-то все равно болит. Ты все равно себя чувствуешь покинутой. Ты все равно как бы вот там чувствуешь, что что-то не то.
1: Еще один случай также из жизни приведу. Попрошу вас, Светлана Евгеньевна, прокомментировать. У девочки рано развелись родители. Отец ушел из семьи, когда ей было всего 2 годика. Причем она отца не помнит. Мама ей рассказывала, что он сильно выпивал. Пропивал вещи даже дочки. Вынуждены были расстаться. После этого старалась избегать во время разговоров об отце, каких-то комментариев. Было видно по маме, что ей это неприятно. И дочка всегда чувствовала на себе вину. И вот однажды у них случилась встреча с отцом. Она увидела отца именно в том состоянии, каком описывала его мама. У нее был стыд за отца. Она прошла мимо него, не сделала никакого вида, что они друг друга знакомы. Не просто родные, а знакомые. И теперь вот она живет с чувством вины. И перед мамой, и перед отцом, что она не делала ничего, чтобы как-то вот наладить мосты, наладить какое-то общение со своим родным отцом. Что бы вы посоветовали ей?
0: Ну, я бы ей посоветовала, конечно, пойти в терапию, что и освобождаться от этого чувства вины. Я уже говорила, у Бога нет вины, да? У него есть любовь и ответственность. Никакой ее вины вообще в этом нет, потому что она ребенок. Это отношение взрослых людей, взрослых. То есть она просто, ну, такие себе создала как бы вот декорации. То есть они свою роль исполнили, они дали ей физическое тело. Их отношения – это не ее ответственность. И то, что она на тот момент, ну, не хватило у нее сил, там, ресурсов, еще что-то подойти там, и, может быть, это им и вообще не нужно было этому пьяному человеку, вот, она видела отца, она может, ну, как бы сочувствовать этой душе, не обязательно, что она его должна там осуждать, или, ну, вот, он проживает свою жизнь вот так, да?
1: Это его выбор.
0: Да, это его выбор. И опять же, я знаю, что значит, у меня тоже есть там в корнях какая-то зона риска, да? Но это не про то, что я какая-то негодная, там, виноватая. Тебя Господь по-любому
1: какая-то
0: любит.
1: Какая-то неполноценная.
0: Да, я полноценная.
1: Отца с какими-то там зависимостями, да, или недостатками.
0: Да, угу. Просто, да, так по судьбе, вот в твоем генотипе это есть, но, опять же, у тебя есть Отец Небесный. Твой выбор будет, ну, твой выбор за тобой. И никакой вины, конечно же, здесь у тебя нет. Потому что, как правило, ну, вот в этом состоянии, ну, подошла бы ты. Вряд ли бы что-то бы там произошло хорошее, да? Тебе просто показали, ты пронаблюдала, ты знаешь. И действительно, ну, опять же, подтвердилось, да, ну, слава богу, что мама разошлась и правильно сделала там, да? Потому что вот у меня тоже случай был из жизни. Девочка все время думала, что вот мама сказала, что разошлась вот по этой причине, но девочке все как-то вот хотелось встретиться с отцом. И вот она выросла. И настал такой момент, вот именно когда она выросла, мать дала ей адрес и телефон. Ну, потому что раньше, видимо, ну, не считала нужным давать. Она разыскала отца. Да, он действительно там сидел, пил в компании. Да, он слезу пустил. Вот какая дочь-то там 20-летняя пришла. Да, и после этого он начал ей названивать. Принеси мне хлеба, принеси мне консервы, дай мне денег. Ну, она поняла, что это просто вот не как дочь он ее любит, а просто еще один тут появился человек, с которого...
1: Объект, можно... из которого да, можно скачать
0: да,
1: деньги.
0: Да, угу. Вот. И она говорит, и когда я поняла, что это вообще не любовь ко мне, а вот это продолжение его зависимости, ну, понятно, что, да, ей было горько, и злость была, и обида, и слезы, ну, все. Ну, вот она как бы убедилась, мы потом эту историю закрыли, она больше с отцом не встречалась, но ей, видимо, надо было вот закрыть эту историю, принять то, что вот, да, отец такой. Но, опять же, это не значит, что ты как-то отвечаешь за его выборы, и что с тобой что-то не так.
1: Светлана Евгеньевна, у нас есть заповедь Отца Небесного нашего, да? Заповедь о любви к родителям, уважении и почитании.
0: Да, почитание.
1: Какие бы родители у нас не были. Вот как в таком случае, если один из родителей, в данном случае мы обсуждаем отца, вот
0: да.
1: Именно такой, да, она, вот эта девочка, она убедилась, что отец пьющий, она закрыла с ним отношения, оборвала с ним связи, но ответственность за ней остается за любовь к своему отцу.
0: Я бы сказала, Марин, там звучит «почитай отца и мать своего». Почитай. Для меня это больше про вот то, что да, я чту вашу память, да, спасибо, что вы дали мне тело. То, что смогли, то и дали. То есть я бы вот трактовал, что не осуждает отца и мать своего, потому что, ну, про любовь, ну, не каждому у нас здесь на земле, мы все-то не умеем любить на самом деле, да, вот про ту любовь, который у Бога, ну, нам только снится. И любить-то мы себя-то не можем, не то, что там еще кого-то. Ну, то есть, ну, хотя бы начни. Не осуждай. Да, ты не знаешь, как он там, ну, какие-то же есть причины к тому, что он вот так живет, да. Понятно, что там, может быть, в роду травма на травме, травмой погоняет, да. То есть ты всего не знаешь, ты можешь узнавать, для тебя не закрыто, как историк, исследуй свои корни. То есть да, у меня поломанное там вот крыло, я могу исследовать, почему папа пил, почему дедушка пил, там, почему что там с прадедушкой. Никто не закрывает для тебя, узнавай эту историю. Но не осуждай, потому что все равно, я говорю, что тебя благословили сверху все равно прийти у этих родителей, да? Ты тоже по судьбе как-то выбрала этих родителей. И сейчас просто это для того, чтобы мне знать, что я буду с этим делать. И вот что я буду делать? Вот здесь выбор. Либо я кинусь там, вот у меня там отец пил, мать пила, вот они такие сякие там, и вот я... Это ты скидываешь ответственность, ты их осуждаешь, ты их не принимаешь, и тем самым не принимаешь огромную часть себя. Да, корни свои отрезаешь. А если да, я все это знаю, но у меня есть живой пример. То есть мама в тюрьме, папа вообще неизвестно где, а человек инженер, уважаемый человек, женился, семья. То есть он вырос с приемными родителями. И это не помешало ему построить свою жизнь совершенно по-другому.
1: Да, по другой траектории.
0: Да, но и он узнал свою историю, он знал это. И это как раз вот, ага, я в какой зоне риска, да, то есть... И я благодарен своим приемным родителям, что они мне другие ценности, ну, как бы привили. Но он вырос и нашел всю эту историю, разыскал.
1: Тогда вопрос, а наша забота о родителях в данном случае, должны ли мы что-то сделать или попытаться хотя бы сделать, чтобы их спасти вот из этой зависимости, как-то по-другому направить их жизнь?
0: Нет, это наша гордыня.
1: Это не наша ответственность?
0: Нельзя. Поток, водопад идет сверху, сверху. А вот ты пытаешься тут снизу вот что-то там дать тому, кто сверху. И они, во-первых, не возьмут от тебя. Ну, либо вот возьмут, но это не совсем вот он. Это такая, ну, уже сущность манипулятивная, да, в нем. То есть это же не человек перед тобой. Ну, вот он в пьяном виде, у него дух-то отлетел. Понятно, что это как бы некая уже такая сущность болезни. Вот. То есть на самом деле вот эта попытка спасти... То есть ты занимаешь не свое место. Ты ребенок в этой системе. Вот почитай и уважай их выбор. И их выбор на разрушение себя тоже. То есть почитаешь и уважаешь. Что ты можешь делать? Не осуждать. не поучать их. Да, никто тебе не запрещает в храме там молиться. Там, ну, даже любой священник скажет, конечно, молись там за отца, за мать. Вот их Бог там свыше, и как уж он там на них будет влиять, да? Приберет ли к себе или пошлет ли им там какое-то исцеление? Тебе никто не запрещает молиться и у Бога просить для них. Но сам ты не можешь им это давать. Ты впадаешь, ну, как бы в гордыню. И вот ты почитай и уважай их право и на разрушение себя тоже. Что ты можешь делать? Да, вот если к тебе там пришел уже, там, ну, не знаю, отец говорит, подай мне кусок хлеба, конечно, ты подашь. Ну, то есть, когда у тебя просят, ты можешь дать, можешь там не дать, ну, как бы, это уже твой выбор, да? Но это не значит, что ты должен как-то, я его спасу, я его должна любить. Нет, это уже тоже не про любовь, да? Угу. Я могу видеть, я могу огорчаться, я могу поплакать, ну, там, позлиться. Вот это вот злость, значит, непринятие его выбора. А могу выйти во взрослую позицию, да, мне жаль, что вот так он разрушил свою жизнь, значит, наверное, ну, были какие-то причины. Если там попросил куска хлеба, я ему дала, но строить из себя спасателя... И к тому же, ну, это будет не принято. Твоя жертва будет не принята, потому что она из гордыни. Ты вот лучше действительно там, ты можешь как-то, не знаю, ну, помолиться или подумать о том, что твой отец, ну, там, в чистоте хотя бы там последние дни провел, да, или еще что-то, если так возможность складывается. Вот. А есть же ведь как бы ты тут бьешься, а отец вон, ты его привел в чистую постель, он из окна выпрыгнул и опять убежал к бомжам, например. И это опять же его выбор. Вот здесь вот просто понимать, что почитай, это все-таки он твой родитель, какой бы он ни был, и водопад сверху идет. Поэтому что ты против течения-то пытаешься плыть? Вот, то есть ответственность за родителей мы не несем. Мы несем ответственность за своих детей и за себя.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Еще один вопрос. Рубрика «Совет».
2: Совет эксперта.
1: Тоже пишет женщина, вспоминая свое детство и своего отца. Видимо, что-то ей мешает в жизни, вот и причина этого в ее взаимоотношениях с родным отцом. Вот так она характеризует его. «Мой отец всегда был для меня герой, эталон, недостижимый идеал. Его уважали на работе, к нему почтительно относились соседи, мама им гордилась. А я всегда боялась его чем-то расстроить, разбитой кружкой, тройкой в дневнике. Мне всегда казалось, что я его недостойна. Сейчас мне 30 лет. Я до сих пор одна, мне сложно выбрать спутника жизни».
0: Идеализация, да, отца, о чем вот я и сказала, что...
1: Вот семья, в которой все хорошо, да. Любящие друг друга родители, прекрасный отец, везде почитаемый и уважаемый,
0: да,
1: всеми.
0: Но, всеми.
1: Но а дочь несчастна.
0: Но с дочкой нет эмоциональной близости, да, я не был ей вот тем папой, ты моя принцесса, там, я не посадила ее на колени, что не... Ну, то есть она его боялась. То есть отца идеализировали, то есть отец такой идол, я бы сказала.
1: Да, идол.
0: А на самом деле, да, что здесь же тоже вот есть момент, ну почему так он себя вел? Тоже какая-то его травма, может быть, не давала, да, то есть проявлять любовь, ну,
1: к свободе,
0: свободно. Смеяться там, ползать, щипаться, не знаю, бегать, играть там, да, что-то вместе делать. То есть он тоже был в некой маске. То есть ему тоже была какая-то выгода быть в этой маске, что меня все почитают. Ну и всем была выгода. Маме была выгода, что вот такая послушная, да, как бы. Отцу выгода, что и не трогают. Я в этой маске сижу в кабинете, я ученый, там пишу трактаты, папа работает, да. И что? А где живой папа? Живой, любящий. Это вот так же можно и Бога сделать, вот так. Бог тебя накажет. Ну какой-то вот, то есть можно образ преподнести, что это, я не знаю, такой... Бойся расстроить своего отца, а можно преподнести образ любящего отца. Он тебя
1: милующего.
0: Любит. Любящего, да, милующего. И здесь как бы вот живой отец, ну, живой отец, да, заботливый. А здесь такой идол, небожитель. И я на самом деле-то не знаю, и я, получается, буду... А какие вообще бывают? То есть отец-то тоже не святой, и мать не святая. Вот можно не быть святыми родителями, а быть достаточно... хорошими родителями для своих детей, не идеальными, да? И где-то, да, папа не везде идеальный, где-то он тоже может косячить, не все знать, там, да, как-то вот. Где-то он может быть ребенком, а где-то он может быть сильным, там, где-то защитником. Вот, он может ошибаться, ну, там, в чем-то. Но он знает, как исправить, потому что он взрослый, например, да. И вот проводить время с дочкой, вот, ну, как бы это тоже роль отца. И если сейчас что она будет? Она либо будет искать каких-то идеальных принцев, а их нет, либо, значит, она вообще не знает, как строить отношения, потому что отец-то в маске, она вообще не знает, как. И она в этом, вот как ребенок, да, как ей будет трудно. Либо она попадет вот...
1: Ну, в какую-то созависимость, ну, может, да, попасть, да?
0: Она может попасть, как у нас выражение было, к Буратино. Ну, то есть, как бы, да, какому-то, скажем, плохишу, да, а она не знает, и ей легко внушить, ты виновата. Она же ее легко высадить на чувство вины, потому что, ой, я боялась там чем-то расстроить, я не там как-то не быть идеальной. То есть она из себя требует очень много идеализации, что я прям вот должна идеальной быть, чтобы никого не расстроить. Из себя это же очень тяжело, да? И образ мужчины идеализирует. Получается, что надо спускаться с небес на землю, признавать себя, во-первых, искать себя, какая я, а кто я, что мне можно быть не идеальной, а потом уже как бы подходить вот к отношениям с мужчинами. Ну, здесь просто действительно такой целый путь надо проходить. Какой-то сказочный отец, а на самом деле как будто и никакой. Ну, то есть он идеальный,
1: А непонятно какой.
0: А непонятно какой, да, не живой. А по сути-то, когда начнешь копать, ну, не бывает идеальных-то людей. Не бывает.
1: Это правда, да. Угу. Программа «Диалоги о семье» в эфире «Радио Образ» на частоте 98 FM. Диалог сегодня с нами проводит Светлана Матвеева, клинический психолог, педагог, детский нейропсихолог. Мы продолжаем тему детско-родительских взаимоотношений, о влиянии на нас родительской системы, отца. В частности, мы сегодня рассматриваем, что значит отец в судьбе человека, в чем его предназначение, миссия, как взаимоотношения с отцом формируют девочку, мальчика, будущих мужчину и женщину. И я предлагаю сейчас обратиться к примерам, нашим любимым примерам. Светлана Евгеньевна очень часто нам рекомендует посмотреть какой-то фильм, прочитать книгу. Фильмы про маму мне сразу в голову не приходят. А про пап прям одноименные два фильма с таким именно названием можно привести. И я бы хотела с вами, Светлана Евгеньевна, их разобрать. Предлагаю вспомнить эти фильмы. Один из них отечественный, в главной роли с Владимиром Машковым. Он был не только исполнителем этой главной роли, но и постановщиком, автором сценария фильма. Он снят по пьесе Галича «Матросска, тишина». И американский фильм 23-го года. Здесь тоже про взаимоотношения отца с особенным ребенком. Напомню сюжет, кстати, вот этого американского фильма. Главный герой, стендап-комик, вместе с бывшей женой воспитывает сына с аутизмом. Эзра, так зовут ребенка, создает проблемы в школе, из-за чего директор предлагает родителям перевести ребенка в специальное учебное заведение. Вскоре мальчик и вовсе выбегает из дома ночью и попадает под машину. После этого несчастного случая врачи хотят ему выписать сильнодействующие лекарства. Отец приходит в ярость из-за назначенного лечения, нападает даже на доктора, получает судебный запрет видеться с сыном в течение 3 месяцев. И вот ощущая несправедливость, тоскуя по своему ребенку, ощущая свою беспомощность ему помочь, он его забирает, то есть похищает, и отправляется с ним в дорожное путешествие по стране. И на протяжении фильма мы видим, как он вначале совершает один поступок неправильный за другим, при этом он безумно любит своего ребенка, но вот что-то все ему мешает. И вот то конфликтует с врачами, то ставит сына в очень неловкое для него положение. Он пытается всем доказать, что сын у него на самом деле нормальный, что и он хороший отец, и сын у него нормальный, и не нужны ему эти лекарства. В общем, пытается даже нарушить границы сына, обнять. То есть он не знает, как он жутко хочет быть рядом с сыном, хочет ему помочь, хочет проявить и показать ему свою любовь. Но у него это все получается очень неуклюже.
2: И получается хуже мальчику.
1: Да.
0: Ну, это вот здесь про то, что у самого вот этого папы, мальчика, есть тоже папа престарелый, и у них плохие отношения. И здесь, наверное, что действительно я хочу быть отцом, но я не знаю как. Да, я не знаю как. Я сам внутри травмирован, то есть у меня плохие отношения с моим отцом, и я хочу наперекор, как бы вот наперекор. Мой отец был там так, холодный, да, бесчувственный, вообще. Холодный, подавляющий, а я буду вот таким теплым, я буду вот принимающим, вот, но в другую крайность, и при этом я на самом деле не взрослый, и я не смотрю, а что действительно
1: нужно
0: важно
1: моему ребенку, да, в чем данный он нуждается.
0: Момент, да, в данный момент.
1: Он не слышит, не чувствует своего, да, ребенка, его чувствует. Потребности. Да?
0: Да, и он поэтому, получается, все у него неуклюжий, и все его посыл-то хороший, а это приносит, ну, как бы, боль ребенку. Вот, потому что он сам в этот момент не про ребенка думает, а про себя. То есть я докажу, что я хороший папа. То есть он в центр-то внимания поставил не ребенка, а себя. То есть его неисцеленный мальчик пытается...
1: Недолюбленный,
0: да,
1: мальчик, отцом.
0: Да, закомпенсировать себя, ну, получается, за счет собственного ребенка. И это вот, я говорю, это невротический путь. То есть, когда я, ну, уже взрослый, я именно буду исходить из интересов ребенка, да, не из собственных травм действовать, доказывая, что я не такой, как отец мой. Не травма будет меня вести, а его вела травма. И поэтому и получалось все вот так, сяк наперекосяк, да, вела травма. А когда я буду сам взрослый, я буду понимать, а что действительно нужно моему ребенку. Но для этого мне нужно освободиться от травмы, от боли прошлого. А там была боль, ну, боль со своим отцом. А для того, чтобы стать взрослым, нужно освободиться от этой боли.
1: И у него поступки такие необдуманные, импульсивные. И
0: да,
1: вот как-то
0: да, которые могут даже быть опасны для ребенка.
1: Даже опасны, да.
0: Вот, просто здесь нужно освободиться от боли, чтобы твой поступок был поступок взрослого человека. И поэтому я говорю, что детям-то нужно, чтобы они не импульсивно побежали там папу и маму искать, которых бросили, а чтобы это уже был взрослый человек, который понимает, что он может встретить. Ну, чтобы эта боль его не сразила. Вот вы говорили, что она встретила отца, но она была в этот момент девочкой. И вот эта вот боль, стыд, как будто бы вина, ни за что. То есть она прошла мимо там пьющего отца. Ну, потому что если бы это взрослый человек идет, да, я вижу, что вот этот мужчина, ну, был моим биологическим отцом. Как бы у меня нет вины за это, нет его осуждения. А вот здесь, когда я сама незрелая еще, мне и страшно, и больно, и вина. Вдруг кто-нибудь узнает, что это мой отец, и стыд, да? Если твой внутренний ребенок встречается с болью, он не справляется с ней. А если твоя взрослая часть встречается с болью, она знает, что с этим делать. То есть она эту боль присвоит себе, и эта боль станет твоей силой. Твоя взрослая часть, когда встречается с болью, она это делает ценностью, опытом. Весь мой опыт болевой, теперь это моя ценность. Мой дух становится от этого богаче. Каждая моя слеза становится драгоценностью для Бога. И я за этим вообще-то сюда и пришла. И пройдя вот всякие боли, мы становимся сильнее в духе. И поэтому, ну, мне Господь и позволил вот это все проходить. Святые говорили: Господи, сегодня ничего не случилось, ты забыл меня. Ты меня забыл.
1: Светлана Евгеньевна, а как же вот это переключить в себе тумблер? Выйти из состояния ребенка, стать взрослым, по-взрослому смотреть на свои ошибки, на ошибки своих родителей, на какие-то трудности и препятствия в жизни, сделать это даже своим преимуществом, какой-то силой и опытом, на который можно в дальнейшем опираться и вести себя, свою семью, как пример показывать сыну. Как же вот повзрослеть-то вдруг? Это же не случается очень быстро.
0: Это не случается быстро, и это путь. Но первое – это знание. Вот мы сейчас для чего программу выпускаем? Ну, хотя бы люди, чтобы знали. Знание – это уже первый шаг. И когда есть знание, есть алгоритм. То есть что мы сначала мы обращаемся к своей вот раненой части. И она бывает вот нас ведет, ну, выскакивает в нас, да? А мы должны стать родителями для своей раненой части.
1: То есть взять ее под контроль? Вот не что под значит контроль. Стать родителями?
0: Контроль — это стать любящими родителями. Не под контроль, а просто, знаете как, под опеку, наверное, вот так, под заботу, что, ну, моя раненая часть детская, все, ей стыдно и страшно, и больно, и она беспомощна, да, она беспомощна. Моя какая-то там вот родительская часть, она вот критикующая какая-то. Вот под контроль все надо взять, под контроль. Вот эта родительская часть. А моя взрослая, божественная часть, которая мне дана от Отца Небесного, она мне дана, мой индивидуальный дух, да, Дух Святой во мне, она говорит, ну, дай мне это, отдай мне. И сам иди сюда тоже ко мне. На ручки. Вот взрослая часть, она берет на ручки детскую часть, и тогда вот чтобы, ну вот вопрос был, как вообще прийти к этой взрослости.
1: Да.
0: Но есть алгоритм, что прийти к взрослости нужно вот знать свои, там, где у меня пульпиты, где у меня гнилые корни, где у меня раненый ребенок, и ответственность в том, что я начинаю это лечить. Ну, то есть определенные уже сейчас, в наше время, много есть инструментов, да, в психотерапии, когда мы, ну, и в духовности, да, это один из тоже больших, как бы, ну, блоков таких, да, что когда на первой передаче мы говорили, что и духовно, и физически мы подключаем, да, к исцелению
1: все ресурсы,
0: да,
1: все
0: ресурсы, все средства, да, и мы начинаем лечить это, свои пульпиты, своего раненого ребенка. Когда мы это лечим, у нас появляется ресурс, и вот эти внутренние силы у нас идут на наше взросление, на наше возревание взрослой части. Иначе мы сидим и сидим и сидим в детской раненой части. У нас нет сил для созревания вот этого как бы своего взрослого. А когда мы вылечиваем здесь раненые части, у нас появляются силы, знания нам помогают, плюс, ну, люди какие-то нас поддерживают, да, плюс там молитва нас поддерживает, и тогда у нас появляются силы для созревания и вызревания вот этой взрослой части во мне. То есть она во мне есть, но она как будто бы, как, ну, семечко непроросшее, да, или какая-то эфемерная, поэтому как будто бы не знаю, где мой взрослый. Но как только ты начинаешь исцелять свой низ, свои корни и свое начало, как бы, да, всем родом из детства, тогда у тебя появляются силы идти дальше. И...
1: Главный герой, Макс, он не был долюблен, избалован вниманием стороны отца, и, соответственно, он сам не получил опыта любви, как давать эту любовь. Он ее испытывает, но вот так неуклюже проявляет ее к сыну. И, кстати, интересно показано в фильме вот этот момент, с которого начинается исцеление их отношений, сближение их друг с другом, когда они начинают чувствовать, понимать друг друга именно вот в этом путешествии, которое формально выглядит как побег, оказалось, что они впервые в жизни наедине друг с другом, без плана, без маршрута, просто находясь рядом друг с другом, не играя никакие роли, не пытаясь быть идеальным для этого мальчика. И вот именно, когда он отключает вот этот
0: потребность быть идеальным, доказательство, что я другой, да.
1: И мальчик начинает его слышать, а когда он начинает его слышать, начинается... Он ему начинает отвечать любовью, и тот наконец-то получает то, что так пытался получить от сына. Ведь
0: перестал думать о себе, а действительно,
1: точно,
0: да? перестал думать о себе, а переключил внимание на него.
1: На ребенка.
0: Да. И в этот момент он и стал любящим отцом.
1: Так интересно, вот опять Евангелие проявляется. Вот как только мы в себе вот этот эгоизм гасим, начинаем думать о другом и поступать из любви не к себе, а к ближнему, к своему, все перестраивается моментально.
0: Конечно, он позволил себе быть не идеальным, быть собой и проявил интерес, ну, именно вот как бы к нему, да, а не про себя стал думать. А мы в жизни держим вот эти маски, ну, как бы для себя, от страха наш. Вот эти маски — это чтобы нам выжить в травмах. То есть любая травма заставляет тебя одевать какие-то маски. А вот когда ты признаешь свои травмы, признаешь свой род, ну, пусть он там какой-никакой, да, перестаешь его стыдиться, просто, ну, вот он такой, я это знаю. Но это же не приговор мне. Да, вот род такой, но это не приговор. Я могу жить совсем по-другому. Просто зная это, ну, как бы, что, да, мне надо здесь быть внимательным, да, то есть, ну, мои корни вот такие, но я могу как-то вот, ну, в то же время я знаю, что у меня еще сын Бога. И мне нет приговора, что если я родился вот у них, уж у таких вот пьяниц, я буду пьяницей. Нет, это не приговор, да, ну, но зная это, не страшась этой правды, ты как раз можешь снять маски и можешь спокойно как бы признавать, да, мой отец был алкоголик, но это не значит, что вот со мной что-то не так.
1: Вот, кстати, про отца алкоголика. Вот как раз в фильме Владимира Машкова, который играет вот этого Абрама Шварца, человека, который часто выпивающий, один воспитывающий сына, сына со способностями, он учит его играть на скрипке, и мечтает и прочит ему, обещает большое будущее. Видимо, вот чувство вины все равно жило в этом человеке. То, что он не смог как-то себя проявить в этой жизни и очень желает это для своего сына. Такой самореализации, яркой, красивой жизни. Сын действительно состоится как хороший, интересный музыкант, уедет в Москву, станет лучшим студентом Московской консерватории, начнет играть на скрипке. И однажды, когда отец к нему приедет, вот в таком потертом виде, да, выпивши, он перед ним закроет дверь. Это будет их последняя вот такая реальная живая встреча в жизни. И вот как это потом будет его мучить, как это его будет настигать? Ведь отец будет приходить к нему,
0: конечно,
1: во сне. Вот. И вот это примирение, оно уже состоится во сне. Видимо, вот его это очень сильно мучило до конца жизни, что он своего отца отверг.
0: Вот, да, о чем мы сказали. Вот постучиться попросит хлеба, да, этот хлеб, да, что как бы вот это почитай. Почитай отца и мать своего. Ты же не знаешь, ну как бы, да, то есть ты не обязан поступать как он, ты не обязан становиться алкоголиком, но ты не осуждай. Вот здесь про неосуждение. Тебя не просят, на самом деле, любить. Ну нет у тебя сил любить. Ну, и мало ли, вот он гонял твою мать, еще что-то. Ну, то есть у тебя есть основания его не любить, как бы, да? Но не осуждай, потому что ты ничего не знаешь. Вот какой есть, такой есть, ну, как бы Бог ему судья. Ну, ты не осуждай. Вот. И, да, может быть, там...
1: В фильме показано, кстати, как он его воспитывал. Он его достаточно строгости держал в ежовых рукавицах, не разрешал ему вместе с мальчишками гулять, заставлял его постоянно играть, разучивать вот эти произведения на скрипке.
0: Ну, да, отец тиран, как бы, да?
1: Такой тиран, ты... да. Вот, то есть... Но все он это делал как бы из лучших побуждений.
0: Ну,
1: он
0: понятно,
1: мечтал,
0: да,
1: сделать
0: что мы...
1: великого.
0: Да-да-да. Но просто здесь про то, что вот наши травмы, да, нами рулят. Ну, то есть, да, любить, может, ты и не сможешь. Много чего родители делают там, не того, чего нужно делать.
1: И тем не менее, скрипачем все-таки благодаря отцу он стал. Ведь выучился он на скрипке благодаря ему.
0: Да. И Моцарта тоже заставляли играть на скрипке, да. Просто здесь как бы, что, ну, цена этого, и понятно, что я, ну, думаю, что он не такой уж счастливый человек, да, он там приобрел славу, но это не значит, что он приобрел счастье. Быть любимым гораздо, ну, счастливее, чем быть великим там, да, вот. Но здесь уже судьба каждого, просто здесь вот показали про то, что родители наши, они тоже не святые, они тоже как бы разные, но не бойся посмотреть вот туда, то есть не бойся узнать вот
1: посмотреть
0: эти корни.
1: Посмотреть правде в глаза.
0: Да, да, не бойся, да, твои корни могут быть абсолютно разными, там, гнилыми,
1: но
0: всякими.
1: Но здесь и про благодарность,
0: да.
1: И все-таки тут еще быть благодарными своим родителям. Он его один растил, и как смог, так и растил, так и воспитывал.
0: Да, просто...
1: И тем не менее дал ему образование. Много чего он смог дать, несмотря на то, что там
0: но
1: и выпивал.
0: У
1: и
0: него
1: как-то,
0: может быть, ну, как глазами ребенка, в нем же все равно ребенок живет, да, что лучше бы ты меня любил, я бы прожил без славы, без образования, ну, то есть все, что мне надо, чтобы ты меня любил и принял.
1: Да.
0: И любому ребенку это надо. Просто.
1: Это важнее, чем карьера, да?
0: Да. Принятие, любовь. Потом я, если я на этом тесте вырос, я все добьюсь, у меня все получится. Принятие и любовь. Но почему мы этого не получаем? Потому что у них этого нет. Ну, то есть они, да, ну, как бы, у них нет достаточно принятия и любви к себе. У них нет.
1: У самих отцов.
0: Да, и матерей, и, да, у родителей, да, у них нет. И поэтому они не могут, ну, как бы, дают только то, что могут, да. Вот. И поэтому здесь вот для меня больше, что, ну, кто-то там будет себя уговаривать, ну, я же должен ему там быть благодарен или еще что-то. Ты хотя бы начни с того, что я просто ну, не, вообще не имею права судить его жизнь. Вот как он прожил, это только вот как бы, ну, его и Бога, как бы суды. Я не сужу своего родителя. Что бы он там ни делал, что бы еще там, ну, все, мне, видимо, вот нужно было от него только тело там и что-то. Ну, то есть я его не осуждаю. Вот. Все остальное у каждого человека, кому-то есть за что благодарить. У кого-то, говорит, не хочу, нет у меня пока что благодарности. Ну, просто это тоже ступени. Ты сначала не суди, потом настанет ступень прощения, если она настанет, а уж потом как бы ступень любви. Но до ступени любви мы можем в этой жизни не дойти. Но даже если ты дошел до ступени прощения, это уже меняет твою судьбу. Вот. Но прежде чем дойти до прощения, ты хотя бы просто вот не осуждай, отдай вот это, ну, ну, Богу. Это...
1: Кстати, Светлана Евгеньевна, очень интересно в фильме показан момент, когда он получает прощение от отца. Пусть это происходит не наяву, пусть это происходит во сне, но мы видим их последнюю вот эту встречу, и когда она происходит, такой момент, когда он перед операцией, да, ему должны отнять руки, это единственный инструмент, с помощью которого, собственно, вот он себя ощущает как личность, и, наверное, смысл жизни в этом, в скрипке у него.
0: Да.
1: То есть он на пороге потери смысла жизни. И вот когда этот смысл...
0: Уходит.
1: Он встречается с отцом. Для него очень важно, почему-то становится отец. Он о нем вспоминает. Ведь не случайно он к нему,
0: конечно,
1: приходит во сне.
0: Да.
1: Это его мысли, это его просьба, это его крик. Крик его духа, души.
0: Да, да,
1: да.
0: Да,
1: и вот эта встреча двух душ родных, друг, она состоялась. И примирение тоже. И, видимо, именно, как вы сказали, что это должно стать вот порогом к новой жизни, да, прощения.
0: Да.
1: А он и простил себя, поскольку простил его отец. Да? И он, наверное, и примет то, что он...
0: Больше не великий скрипач.
1: Не великий скрипач.
0: Но...
1: И он сможет жить с помощью другого смысла. Найдет другой смысл в своей жизни. Ведь ему отец говорит, ну, у тебя же растет сын.
0: Да.
1: И ты можешь его научить.
0: Да.
1: Играть будет он.
0: Да, да.
1: Удивительно, как важно там... нам жить даже уже с ушедшими родителями. Это вот про то, как вы рассказывали. Родители уже умерли.
0: А они все с тобой. Да.
1: А они с нами. Мы их не отпускаем. Мы, например, из-за обиды на них.
0: Да.
1: И как важно, даже когда они там, с ними примириться.
0: Конечно.
1: Насколько глубокий фильм. Я поражаюсь нашим. Очень советую нашим радиослушателям обязательно оба фильма посмотреть.
0: Примирение. Это вот...
1: Светлана Евгеньевна, вот у нас заканчивается беседа. Как вы думаете, мы, наверное, уже еще одну посвятим, да?
0: Да, я думаю. Думаю, да, да, я думаю, что это такая большая тема, и посвятим еще одну встречу теме отцовства. Да, и пусть нам присылают вопросы.
1: Кстати, да, уважаемые радиослушатели, мы очень ждем от вас вопросов. Пишите свои вопросы к комментариям, к посту, в социальной сети ВКонтакте. Мы всегда выкладываем нашу радиопрограмму. Будем рады обратной связи, будем рады услышать то, что вас волнует. Светлана Евгеньевна обязательно даст свой экспертный ответ. Совет, оценку, комментарий. Я напомню, что сегодня была Светлана Матвеева, наш постоянный эксперт, педагог, клинический психолог, детский нейропсихолог. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания, радиослушатели. До новых встреч.
2: Диалоги о семье.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Способности к музыке у Пети Чайковского проявились рано. В 5 лет он начал играть на фортепиано, а через 3 года читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления. Однако, по желанию родителей, в 1852 году Чайковский поступил в училище правоведения, после чего был определен на службу в Министерство юстиции.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Сюита для оркестра номер 2. Силуэты. Часть 4.

0: всегда красневшимися лица раскачиваются все выше и выше. Праздничное веселье достигает апогея, когда милиционер сажает каких-то двух подравшихся буянов в пролетку и везет в отделение милиции. А на бирже, в этом центре ярмарки, торжественно спокойно. После приветственных речей перед закрытием биржевого собрания слово было представлено маклеру, который доложил: «В первый день ярмарки заключены три сделки на 215 тысяч рублей». Ярмарка открылась пятый раз со времени существования советов. Торжище заработало. Общий характер ожидаемой погоды в августе. Характер предстоящей погоды в августе месяце будет складываться под воздействием области барометрического максимума, который будет стойко удерживаться до конца месяца в бассейне Камы и Печоры. В начале месяца над Лапландией расположится второй максимум, но во второй декаде он начнет передвигаться к юго-востоку и сольется с камским максимумом. Вступление на материк таких атлантических максимумов ожидается приблизительно около 11 и 25 августа. В связи с этой общей биометрической ситуацией возникнет усиленная грозовая деятельность, которая охватит большие пространства Европейской части Союза. На большей части территории СССР погода до 25 августа сохранит летний характер. Около 25 августа, когда циклон отойдет к устью Оби, следует ожидать холодного максимума, который надвигается со Шпицбергена, распространяясь через Белое море на Каму и правобережье Волги между Саратовым и Ковылкиным. Этот максимум положит начало осеннему температурному режиму, особенно в восточной половине страны. Грозовая деятельность, главным образом, будет протекать в более южных районах и в Нижегородской губернии, выразится сравнительно слабее. Переход к осени, так же, как и в большей части страны, ожидается около 25 августа, будучи связан с прохождением упоминающегося уже холодного максимума.
1: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Музыка в литературе.
1: Музыка всегда занимала большое место в жизни и творческой деятельности русского баснописца Ивана Андреевича Крылова. Круг его музыкальных интересов был широк и разносторонним. Крылов страстно увлекался оперой, выступал как либреттист и критик, являлся знатоком и ценителем музыки. Из русских литераторов немногие так тесно были связаны с музыкальным искусством или испытывали столь глубокую внутреннюю потребность в музыкальных впечатлениях, как Крылов. Музыкальную одаренность писатель, вероятно, унаследовал от матери Марии Алексеевны. По воспоминаниям баснописца,
2: «женщины простой, но исполненной высоких добродетелей».
1: Оставшись с детьми без средств к существованию после смерти мужа, она зарабатывала чтением канонов, церковных песнопений в богатых купеческих и дворянских семьях. Каноны исполнялись нараспев, что требовало большой музыкальной чуткости. В детстве Крылов, как и его брат Лев Андреевич, учился игре на скрипке, а еще любил посещать
2: с особым удовольствием народные сборища, торговые площади, качели и кулачные бои, где, толкаясь между пеструю толпою, прислушиваясь с жадностью к речам простолюдинов.
1: Многое из подмеченного, что сохранила цепкая память Крылова, впоследствии нашло отражение в его сатирических статьях и баснях, комедиях, либретто, комических опер. Однако решающую роль в формировании музыкальных вкусов знаменитого баснописца сыграл его переезд из родной Твери в Петербург. Именно этот город в конце XVIII века являлся сосредоточением национальных культурных сил России, одним из крупнейших европейских центров науки и искусства. Богатый мир художественных впечатлений, открывшийся перед юношей из провинции, не мог не захватить его воображение, не усилить влечение к музыке и театру. Охваченный тягой к опере, Крылов последующие несколько лет посвящает себя целиком работе оперного драматурга, выступает как переводчик иностранных либретто. Однако более развернуто музыкальные мотивы появляются только в басенном творчестве Крылова. Они возникают под впечатлением от посещения музыкальных салонов известных скрипачей тех лет Алексея Львова и Франца Бема, где Иван Андреевич любил слушать квартеты Гайдена и Моцарта, а в особенности бетховенские квартеты.
2: «В Бетховене слышны голоса природы, но нужно уметь их слышать»,
1: сказал однажды баснописец. В 1811 году была опубликована басня Крылова «Квартет». Известно, что поводом для ее написания послужил далеко не музыкальный сюжет. Тем интереснее, что для воплощения этого сюжета автор избрал форму воспроизведенного в образах хорошо знакомого ему по вечерам у Львова и Бема квартетного музицирования. В басне с предельной точностью описаны детали квартетной игры, зафиксирована посадка ансамбля того времени, несколько отличающаяся от современной.
2: «Ты с басом, Мишенька, садись против альта. Я прима, сяду против вторы».
1: И даже указан способ извлечения звука на струнных инструментах.
2: «Ударили в смычки».
1: Выражение, ставшее классическим. По-иному представлены музыкальные мотивы в басне «Осел и соловей». Здесь характерен не только сатирически выведенный в образе осла тип самодовольного невежды, выступающего в роли музыкального критика, но и удивительное по тонкой музыкальности описание пения соловья.
2: «Защелкал, засвистал, на тысячу ладов тянул, переливался, то нежно он ослабевал и томный вдалеке свирелью отдавался, то мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. Внимало все тогда любимцу и певцу Авроры. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры и прилегли стада».
1: Известный лингвист и историк литературы Яков Грот, разобравший все попытки русских писателей изобразить пение соловья, заключает:
3: «Стихотворцы наши порывались выразить на русском языке разнообразные переливы соловьиной песни, пока, наконец, Крылов не решил задачи».
1: Заметим, что басня «Осел и соловей» была и по признанию Крылова его любимейшим произведением.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер-Чехова Чехову. 19 октября 1903 года. Москва. Какой вчера был треволнительный день, дорогой мой, любимый мой. Я не могла писать тебе, голова разламывалась. Уже третьего дня я поджидала пьесу и волновалась, что не получила. Наконец, вчера утром, еще в постели, мне ее принесли. С каким трепетом я ее брала и развертывала, ты себе представить не можешь. Перекрестилась трижды. Так и не встала с постели, пока не проглотила ее всю. Я с жадностью глотала ее. В четвертом акте зарыдала. Четвертый акт удивительный. Мне вся пьеса ужасно нравится. Пошло я выражаюсь. Для твоих произведений нужен язык красивый, изящный. Я, конечно, не судья твоим пьесам. Я прочла, и мне все, решительно все нравится. Точно я побывала в семье Раневской, всех видела. Со всеми пострадала, пожила. Ничего нет похожего на прежние твои пьесы. И никакой тягучести нигде. Легко и изящно все. Я прочла и побежала в театр. Там, к счастью, отменили репетицию. Владимир Иванович так и вцепился в пьесу. Пришел Качалов, Лужский, Москвин, и всем давали только подержаться за пьесу. Если бы ты мог видеть лица всех, наклонившихся над Вишневым садом. Конечно, приставали все тут же читать. Заперли дверь на ключ, ключ вынули и приступили. Слушали Лужский, Качалов, Москвин, Адашев, Вишневский, я. Только что кончили, как приехал Константин Сергеевич, и уже, не здороваясь со мной, тянет руку за пьесой, которую я держала. Затем прибыл Морозов, которому пьеса была дана на вечер. Слушали все с благоговением, с лицами особенными. Чтение прерывалось смехом или одобрительными знаками. Сегодня утром читает ее Константин Сергеевич, а завтра будут читать труппе. Ах, как хорошо все! Как чудесно написан Гаев! Любовь Андреевна вышла легкая, удивительно, но трудна адски. Чудесная роль. Шарлотта и Варя очень интересные новы. Пищик великолепен и у актеров имел успех. Только Вишневский не может играть Гаева. Это ты как хочешь. Обо всем тебе подробно буду писать. Как бы ты сейчас был нужен? Конечно, уже в новостях появилось что-то не совсем суразное и перевранное, и не тактичная в высшей степени заметка, что я играю центральную роль. А ведь вчера при мне Эфрос дал слово совсем коротко написать заметку о пьесе. Сам же говорил, что нельзя ничего писать о чеховской пьесе, пока сам не прочел ее. Изменник противный. Только ты, дорогой мой, не волнуйся, умоляю тебя. Напортить он ничего не может своим враньем. Сейчас у нас Бунин. Я ему говорила о Вишневом саде. Целую, мое золото, мою любовь. Крепко и безумно хочу видеть тебя. Твоя Оля.
0: Наиболее интересен обмен мнениями Ольги Книпер и Антона Чехова о явлениях современного искусства. Прежде всего, это становление художественного театра, увиденное изнутри глазами первой актрисы и главного автора молодого театра. Отдельные оценки тех или иных писателей и произведений у них могут расходиться, но чаще всего это разговор близких по духу, по творческим позициям, по вкусам и интересам художников. И что не менее важно, понимание искусства, творчества как неустанного труда, готовность к кропотливой, черновой работе, к вырабатыванию высокого профессионализма. Все это питало их особую духовную близость.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Леонид Нечаев. Повесть о преподобном Сергии Радонежском. Читает Елена Дементьева. Звукорежиссер Андрей Катышев. Заселение окрестностей.
1: Минуло немало лет с того дня, как преподобный Сергий, бывший тогда еще Варфоломеем, и его старший брат Стефан пришли на Маковец для пустынножительства. Теперь же Бог стал приводить сюда крестьян, искавших удобных для селения мест. В те времена никто не запрещал рубить лес и расчищать места под вспашку. Верно, первым делом крестьяне приходили в обитель к игумену Сергию и спросить у него благословения на поселение. «Исходили мы все леса окрест, возлюбили же место близ твоей обители, хотим жить тут, благослови, отче честный». Он благословлял приходивших и отпускал с добрыми наставлениями. Радостно переглядывались крестьяне, говоря друг другу: «Ну что, христиане, благословясь, да за работу!» Весело звучали топоры, с шумом валились березы, сосны и ели. Скоро собирались новенькие пахучие срубы. Изба к избе, двор ко двору. Вместо глухого леса там и сям сквозила чисть, на которой ярко зеленели полоски жительных всходов. Чаще стали приходить люди в обитель, приносили все на потребу. Было теперь довольно и книг в деревянных досках, обтянутых софьяном, с медными или серебряными застежками, и свечного воску, и ладану, и церковного вина. Были запасы хлеба, муки, ржи, пшеницы и всякого другого зерна. И келий стало поболее, и огороды при них расширились. Бог устраивал своих людей, давал хлеб насущный.
0: Воскрешение умершего.
1: Короток зимний день. Чуть посветило солнышко в полдень, а уже и сине по сугробам. В послеполуденную вечереющую пору у Анисимовой кельи заскрипел под чьими-то тяжелыми сапогами снег. Глядь, некий человек принес на руках ребенка. Пришедший сказал отцу Анисиму: «Вот, несу к игумену Сергию сына своего болящего. По дороге только и думал, как бы успеть живого донести. Донесу, думаю, а там преподобный уж исцелит, это уж верное дело. И пойдем, батюшка, пойдем скорее в келийку к отцу нашему игумену», — заторопился проводить их отец Анисим, с соболезнованием поглядывая на лицо мальчика. На стук дверь открыл келейник. Выслушав просьбу отца, передал ее преподобному. Преподобный сам вышел в сенцы просить пришедших в келью. Отец бережно положил своего сына на широкую лавку, перекрестился, поклонился образам и, поворотясь к преподобному, стал умолять его исцелить мальчика. Выслушав его рассказ о болезни сына, преподобный уже намеревался приступить к молитве, как вдруг мальчик застонал и, судорожно вытянувшись, умер. Отец бросился на колени, припал к сыну. «Малюточка мой, сыночек мой единственный, ты уже не дышишь. Ах, горе мне, горе!» Отец зарыдал, уронив голову на грудь умершего дитяти. Повернув мокрое от слез лицо к преподобному, сказал сквозь рыдание: «Ах, Божий человек! Я со своим бедной малюткой торопился к тебе с верою, а вместо утешения меня постигло горе безутешное. Уж лучше бы он умер дома». Вытирая слезы рукавом тулупа, поднялся. «Пойду, какой-никакой гроб для него сделаю». Он закрыл сыну веки и вышел, свесив голову. Отец Анисим и келейник вышли вслед, чтобы помочь ему. Преподобный же Сергий преклонил колени и стал молиться за умершего. Грудь ребенка мало-помалу начала вздыматься. Мальчик открыл глаза и пролепетал чуть слышно:
2: «Где я? Где мой тятенька?»
1: В это время в келью вернулся отец. Преподобный, уже поднявшийся с колен, сказал ему тихо: «Ты поспешил сделать гроб, не рассмотрев как следует. Твой сын не умер, но жив». Отец, не веря, ступил к сыну. Сам же видел, как закатились его глазки. Сам закрывал ему веки. «Сын мой!» — вскричал отец, видя, что дитя живо. «Сыночек любимый, снова ты со мною ненаглядный! Воскресил тебя Божий человек!» Он обнял сына, затем припал к ногам преподобного со слезами, благодаря его. Преподобный мягко возразил: «Отрок твой от сильной стужи изнемог. Ты же подумал, что он умер. Теперь в теплой келье он согрелся, а тебе кажется, что он воскрес?» «Мертв был сын мой, мертв», — повторял отец, — «а теперь жив. Ты воскресил его». Он схватил руку преподобного Сергия, припал к ней лицом. Преподобный же сказал: «Смотри, никому не рассказывай об этом». Отец с сыном ночевали в келье у монаха Анисима. Отец накрыл сына своим тулупом и, лежа на редне на полу, не спал, прислушиваясь к его дыханию. Сын дышал во сне ровно и глубоко. «Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!» — вздыхал и осенял себя крестным знаменем отец и все окликал шепотом монаха, который тоже не мог уснуть в эту ночь. «Отец Анисим, а отец Анисим? Нечто я не понимаю, жив человек или нет. У него ведь, у дорогого сыночка моего, уже было и глазки закатились. Почему я и закрыл ему веки? А игумен-то сжалился на горе мое отцовское глядячи. Дивны дела твои, Господи!» — шептал монах, творя в ночной темноте крестное знамение.
0: Исцеление бесноватого.
1: Однажды вратарь Анисим отворил ворота перед воском, в котором привезли бесноватого вельможу. Несчастного человека, в которого вселились нечистые духи, корчило. При въезде в обитель он вскочил и громко завопил, пытаясь соскочить с воска и убежать. Слуги едва удерживали его. Он с нечеловеческой силой отбрасывал их от себя, разрывал цепи, в которые был закован, и уже совсем безобразно по-звериному ревел. Отец Анисим, читая вслух молитву «Достойно есть», помог удержать бесноватого. Игумен Сергий велел ударить в било. Все собрались в церкви и стали совершать молебен о болящем. Увидев преподобного Сергия с крестом в руке, бесноватый замолк и только лишь тяжело дышал. Бледное лицо его покрылось потом, он не сводил глаз с креста. Преподобный начал читать молитвы, а одержимый, с ужасом озираясь, показывал пальцем на крест в руке у преподобного. Заметив позади себя большую лужу, оставшуюся после ливня, бесноватый попятился к ней и вдруг с воплем бросился в нее. Когда его вытащили из лужи, он притих и уже без страха смотрел на крест. «А и здрав соделался, господине мой?» — спросил один из слуг. Вельможа беззвучно пошевелил губами. «Здрав, милостью Божией!» — ответил за него преподобный Сергий и напутствовал исцеленного. «Чаще исповедуйся, чадо, и причащайся. Чаще призывай имя Господа нашего Иисуса Христа. Памятуй слова Его. Сей род изгоняется только постом и молитвою». Несколько дней провел вельможа в обители и был кроток и разумен. Пришел час отъезда. Слуги помогли своему господину сесть в возок. Поскрипывая на корягах, возок выехал за ворота. Анисим же не удержался, подбежал к возку и, идя рядом, спросил негромко: «Прости меня, господине, не скажешь ли, отчего на крест давеча перстом указывал? Точно видение, какое видел». Исцеленный охотно ответил: «Великое пламя исходило от креста. Бесы во мне, сидевшие пламени того, испугались и тотчас стали воду искать, чтобы в ней спрятаться. Повергли, как вы видели, меня в лужу, да не помогло это им. Вышли гортанью моей да ноздрями, как дым от серы пополенной. Здрав я теперь, истинно здрав. Слава Богу, подавшему

0: Крестьянин преподобного искал.
1: Уже давно нахожены, наезжены в лесах тропинки дорожки к обители Пресвятой Троицы. Лесные дорожки мшисты, упруги, идти по ним легко и приятно. Приторапливается крестьянин, хочет в день обернуться, старца Сергия повидать, да до темна домой успеть. Полдня идет, а ничуть не устал. Бодро шагает в новых своих лаптях-берестянниках. На нем серые холщовые порты, белая рубаха, подпоясанная узким пояском, войлочная шапочка. На плече палочка, на палочке узелок со снедью. Идет, Божьему миру радуется. Все вокруг так славно. Солнце по еловым вершинам скользит. Стайки маленьких птичек-корольков порхают, звенят. Вспоминает ли крестьянин дом свой, пальцо свое, радуется. И лошадка у него есть, и плуг, и барана. Семейка круглый год с хлебом. Думает ли о своем путешествии, тоже радуется. Авось сподобится увидеть Божьего человека, игумена Сергия, о котором от людей прослышал. Да благословиться, чтобы и впредь жить в здравии и в достатке. Только вот боязно, как к такому чудному и славному старцу подступиться? Пока так размышлял, к обители вышел. Новая церковка в небо глядит. Вокруг нее по четырем сторонам избушки-келики к ограде приникли, огороды зеленеют. Снял шапку крестьянин, издали перекрестился на церковку. В воротах монастыря вновь трижды перекрестился и, поклонившись, обратился к братии. «Покажите милость, честные отцы, скажите, где мне увидеть вашего игумена Сергия? Прослышал я от людей о его высоком и чистом житии и хочу хоть взглянуть на него, и, если сподоблюсь, получить от него благословение». Иноки поклонились ему в ответ и сказали: «Бог привел тебя к отцу нашему Сергию, да только придется тебе, батюшка, подождать. Трудится игумен наш на огороде». «Спаси, Господи!» — с благодарностью ответил крестьянин. «Я пока с дороги-то и посижу здесь на травушке-муравушке». И сел было. Да не утерпел, тотчас поднялся и приник к щели в заборе. Очень уж хотелось поскорее на великого старца взглянуть. На огороде он увидел инока, который копал грядку и пел псалом. «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих, о Господе похвалится душа моя, да услышат кроцые и возвеселятся». Инок среднего роста, худощав, обут верно в добрые сапоги, но одет в очень уж ветхий подрясник. «Пошутили братья надо мною над темным», — огорчился крестьянин. «Какой же это великий старец, коли одет так худо? Простой, видно, послушник. Из крестьян должно быть, как я. Копает-то вон как ловко с нашей ухваткой». Не стерпел крестьянин, упрекнул монахов: «Что ж вы, братья, посмеялись надо мной? Я пророка увидеть пришел. Вы же мне сироту показали». И, махнув с досады рукой, не выслушав оправданий иноков, пошел к церкви и встал у входа, надеясь, что здесь-то уж точно увидит старца Сергия. Между тем преподобный кончил работу и, соскребая щепочкой налипшую на заступ землю, вышел из огорода. Выслушав рассказ братьев о простодушном крестьянине, он тотчас подошел к нему. Крестьянин с обидой отвернулся от него, даже не поклонившись. Преподобный же сам низко поклонился ему, по-братски обнял и поцеловал его. «Чей притомился в дороге, сделай милость, раздели со мною трапезу», — пригласил преподобный. попутчуемся с тобой.

0: чем Бог послал. Помолясь, они сели рядом на одну скамью. Брат принес из поварни и подал им по миске репной похлебки. Ели степенно, неся ко рту ложку над ломтем хлеба, чтобы не уронить ни капли. Отерши ладонью усы и бороду, крестьянин пожаловался. «Вот ты послушник, а уважил меня, худородного. Монахи же смеются надо мной, не допускают к игумену. Вестим я недостоин беседы с ним, но хоть издали поглядеть бы на него. Шел ведь сколько, даль какая, да и домой как воротиться, божественного старца не повидавши». Склонив голову, пряча улыбку, преподобный Сергий утешал его. «Скоро, скоро покажу тебе того, к кому ты пришел». В это время раздался глухой конский топот. Сдерживая разгоряченных коней, в обитель въехали всадники, громко извещая: «Выходи, игумени, встречай князя! К тебе за благословением едет!» Уже и сам князь на белом коне въезжал в ворота. Преподобный поднялся, вышел к нему навстречу. Крестьянин тоже вышел поглядеть, подумав, что тут-то и увидит игумена. Княжеские дружинники, однако, тотчас оттеснили крестьянина в сторону. Крестьянин рот раскрыл, увидев, что князя благословляет давешний послушник в худом подряснике. «Вот те раз! Вот чудеса-то!» — удивлялся крестьянин. «Как же это я оплошал, Фома неверный! Ай-яй-яй, что ж теперь будет-то?» Преподобный улыбался князю точно так же мягко и приветливо, как и крестьянину. Они о чем-то беседовали, а подаль, ограждая их, почтительно застыли спешившиеся всадники. Когда князь уехал, крестьянин подошел к преподобному, поклонился до земли и попросил у него прощения за свою оплошность. «Ныне узнал истинно о тебе, отче», — признался крестьянин. «Что слышал о тебе, то и увидел». Преподобный обнял его и тихо молвил: «Ты один отнесся ко мне как должно, как я того заслуживаю по недостоинству моему. Вот это-то и хорошо пред Богом, который один благ». Благословил он крестьянина, и тот, перекрестясь на церковь, отправился в обратный путь, неся в родное село, в родной дом радостную весть о том, что есть на Руси истинно праведный человек. А коли так, святыми молитвами его будет крепко стоять отеческая земля. Через несколько лет этот крестьянин вновь пришел в обитель к преподобному и постригся в монахи. Здесь он прожил несколько лет в иноческих трудах и здесь же отошел с миром ко Господу.
1: Продолжение следует.

0: Церковное слово.
1: Алавастр.
2: Алавастр означает узкогорлый сосуд из алебастра, в котором хорошо сохранялись драгоценные ароматы. В церковном употреблении алавастр назначался для хранения мира. Пример из Евангелия от Луки.
1: «И се жена в ограде, яжебе грешница, и увидевши, яко возлежит во храмени фарисеове, принеши алавастр мира. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром».
2: Итак, алавастр – это каменный сосуд.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Дорогие радиослушатели, 11 августа в 17:00 приглашаем вас на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и добрая беседа о творческом пути, о вере, любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке. Так тому и
1: быть. В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.

Серафима Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Сегодня мы перенесемся в первоначальную историю Серафима Дивеевского монастыря в общину, которую основала преподобная Александра. После того, как в Дивееве в 1779 году была воздвигнута и освящена великолепная Казанская церковь, настало время устроить общину, чтобы исполнилось все приказанное Божьей Матерью преподобной Александре. К этому представился особый случай. Одна из помещиц села Дивеева, госпожа Жданова, наслышавшись об обетованной Агафье Семеновне Матерью Божией обители, желая поусердствовать осуществлению этого дела, пожертвовала ей 1300 квадратных сажень своей усадебной земли рядом с церковью. По совету саровских старцев и с разрешения епархиального начальства мать Александра построила три кельи с надворным строением – и оградила пожертвованную землю деревянной оградой. Одну келью заняла сама, другую предоставила для отдыха странникам, во множестве идущим через Дивеево в Саров, а третью предназначила для послушниц. При матушке находилась крестница отца Василия Дертьева, круглая сирота девица Евдокия Мартынова из деревни Вертьянова, и еще в общине были три послушницы – крестьянская вдова Анастасия Кирилловна из Дивеева, крестьянская девица Ульяна Григорьева из села Сарминский Майдан и крестьянская вдова Фёкла Кондратьева из Осиновки. Несколько десятилетий назад матушке-первоначальнице были даны Богородице великие обетования о будущей славе и величии этого четвертого удела Царицы Небесной. Строить же все начала матушка Александра в бедности, терпении и глубочайшей молитве. В доме, где она положила создание первого монастыря, были две комнатки и две каморки. В одной каморке около печки находилась небольшая лежанка, сделанная из кирпичей. Около лежанки оставалось место только для того, чтобы там в свое время умиравшей матушке мог стать игумен Пахомий, приехавший ее причастить святых тайн. Тут же была дверь в темную матушкину каморку-молельню, где на молитве уже могла поместиться только она одна – перед большим распятием, перед которым горела лампада. В домике матушки Александры позже жила преподобная Елена Васильевна Мантурова. И даже после кончины матушки Александры ее присутствие в Дивееве было так же ощутимо, как присутствие батюшки Серафима. Прием паломников всегда начинался с посещения ее кельи и подведения их к портрету матушки-первоначальницы. Деревянная келья матушки Александры, в которой она жила и скончалась, находилась слева от церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери. Чтобы сохранить келью, в 1873 году ее обшили тесом, а в 1886 году построили над ней деревянный наподобие футляра двухэтажный корпус. До учреждения в монастыре игуменства в келье матушки Александры жили начальницы общины. Позже здесь жили сестры, обслуживающие пустыньку первоначальницы, а также рождественские храмы и поддерживающие неугасимую свечу в верхнем и лампаду в нижнем рождественских храмах. В келье матушки Александры находились все сохранившиеся ее вещи. Явлены ей иконы первомученика архидиакона Стефана, живописная икона похвалы Божией Матери, копия с Казанской иконы Богоматери, живописный портрет саровского старца игумена Назария, фарфоровая белая с розами лампада, большие механические часы, чайничек, чашка, очки с уцелевшими стеклами,
деревянный стол, а также самый первый живописный портрет матушки-первоначальницы, сходство с которым удостоверяла ее послушница Евдокия Мартынова. И еще один портрет, скопированный Дивеевскими сестрами, замечательный тем, что насельницы обители и посторонние лица видели, как он по временам словно оживал. Лицо меняло цвет, матушка, казалось, улыбалась, глаза ее блестели или, наоборот, делались суровыми, грозными и тускнели, в зависимости от того, какой человек входил в келью. Этот портрет прославился исцелениями и почитался в обители чудотворным. Келья матушки Александры была полуподземная, с маленькими окошечками почти на уровне земли, и спускаться в нее нужно было по лестнице. Войдя в нее, сначала попадали в маленький зал с маленьким окошечком. Вдоль наружной стены стояла скамья. Была еще третья комната, маленькая спаленка с кирпичным узким ложем и таким же изголовьем. Здесь, по выражению дивеевских монахинь, находилось коренное убежище Агафьи Семеновны. Маленький тайничок без окон с наглухо запирающейся дверью. В глубине комнатки находилось ложе с маленьким изголовьем, служившее местом отдыха великой подвижницы. Тут же она почила сном праведницы в 1789 году. В углу висело распятие, озаренное светом лампады. Тут она молилась, невидимая людям, изливая перед Богом весь пыл своей души. Летом 2018 года на месте кельи преподобной Александры Дивеевской по проекту московского архитектора Андрея Барабанова была построена киот-часовня в честь преподобной Александры Дивеевской. Первые сестры жили очень скромно. Они трудились на Саровскую братью, рукодельничали, шили рубашки, вязали носки. Все необходимое для своей жизни сестры получали из Сарова. Даже трапезу привозили им один раз в день из Саровской пустыни. Итак, мы познакомились с местом, где начиналась Дивеевская община. В 90-х годах XVIII века здесь жили четыре первые насельницы во главе с преподобной матушкой Александрой. Когда монастырь начал строиться и расширяться к востоку от Казанского собора, здесь остались мемориальные домики, напоминавшие о том первоначальном времени, когда преподобная Александра только-только основала общину.

Пела в полусне вода лесная, ель коснулась лапой плеча. Брел я, брел, не ведая, не зная, где мерцает истина свеча. Брел и брел я, привечая взором, в охладевшей по вечерней мгле, скорбные усопшие собора, стихшие селения на земле. Брел и брел я отчиной неброской, сквозь судьбу, насколько было сил, в тот предел, где Серафим Саровский о заблудших Господа просил. И открылся миг, зажглась лампада, встретили житейскую стезей Божий мир, душевная отрада, вечность и звезда над головой. Когда идешь по тихим старым улицам вечернего Нижнего, именно вечернего, живущего уходящим днем, без особой суеты и шума, чувствуешь, слышишь поэзию в самом воздухе. Как ни странно, наш большой беспокойный город и сегодня наполнен ею. Надо только остановиться и вспомнить. Родные голоса нижегородских поэтов, их интонации и откровения. Один из самых удивительных из них – Юрий Адрианов.

0: Снег изрезан следом лыжным, белых веток бахрома. Старый Нижний, деревянные дома, главы древнего собора, чинный ряд особняков. Старый Нижний, волжский город в плотном пологе снегов, сыроюшки у сугроба, снегирины взлет с куста. Это близкая до гроба отчих улиц простота. Никогда здесь не был лишним. С первых вздохов, с первых дней. Старый Нижний, добрый Нижний, память всей судьбы моей. Здесь истоки, здесь итоги, здесь собратья-земляки и великие дороги, две российские реки. Юрий Адрианов, коренной нижегородец, не просто любил свой город, жил им, писал его. И жизнь свою от истории города не отделял. Да и невозможно это было. Его род был связан с Нижним столетиями. Его предки вошли и в историю России. Пращур-священник повел за собой солдат на Бородинском поле. Другой его предок, генерал, был градоначальником Москвы. Еще один Адрианов, известный в России железнодорожник, проложил пути через Сибирскую тайгу, и в честь него там и сегодня станция зовется Адриановкой. Дед Юрия Адрианова Василий Васильевич Адрианов был известным математиком. Одним из основателей первого в России Нижегородского астрономического общества, учеником Чебышева, Менделеева, Ленца. В свою очередь он учил будущего летчика Нестерова. А еще он был председателем ученого совета, который учредил в Нижнем в 1916 году Народный университет. Бабушка преподавала историю в женской гимназии. Брат деда был создателем армейского компаса и автором герба Советского Союза. Отец Юрия Андреевича погиб при обороне Севастополя в 1942-м. Воспитывался будущий поэт мамой Екатериной Ивановной. Она увлекалась литературой, писала стихи и привела сыну любовь к поэзии. Не у каждого есть такая удивительная родословная. Но дело даже не в вершинах и достижениях предков, а в том, что любовь к России, к Нижнему, была генетическая, незыблемая, искренняя. Нижний Новгород, сумерек влага и молчанье холодный вод. Город тихо течет по оврагам, город сонно по склонам бредет. Я твой сын, коренной, а не пришлый. Вновь, как в детстве, иду не спеша. Красоте твоей, батюшка Нижний, не устала дивиться душа. Моя первая встреча с историей запала в память на всю жизнь. В далеком 54-м мне, семикласснику школы номер 8, учительница истории поручила сделать доклад об основании родного города. Я пришел во флигель рукавишниковского особняка на Волжском откосе. Заботливые музейщицы освободили мне край стола, где я прилежно списал с Храмцовского нужные страницы. Все это было зачитано на уроке потрясенным одноклассникам. Я получил пятерку, но главное, незримо для самого себя началось увлеченное вхождение в краеведение. Я бы сказал, любовь на всю жизнь. Позднее, в университетские годы и далее, поэт Юрий Адрианов обошел всю Горьковскую область, район за районом. Низовья Оки, Ветлугу, Керженец. Природа Нижегородчины, люди его родной земли, бесконечная любовь его и источник вдохновения. Сяду у обочины, тихо огляжусь. Даль Нижегородчины, Китежская Русь. Под багряно-синую обрела покой, над озерной синюю стылую водой. Замерла деревню, где пусты дома, как икона древняя стертого письма. Юрий Адрианов не только поэт, он написал множество книг, очерков в родном крае. Нижегородская отчина, Старый Нижний, Болдинские этюды, жемчужины краеведческой литературы. Первые стихи Юрия Адрианова были опубликованы еще в пору его юности, а уже во время учебы на историко-филологическом факультете нашего университета он был известен и любим ценителями поэзии, читающими, думающими, ищущими. И годы были такие – предчувствия, весны и невероятной веры в поэтическое слово. Те самые годы оттепели, и вся страна восхищенно вслушивалась в новые голоса молодой российской поэзии. 60-е года – мои духовные начала. Гляжу я вспять издалека и вспоминаю то, что было. Свободы свежего глотка почти на всю судьбу хватило. К 30 годам Юрий Адрианов объездил весь Союз, от Мурманска до Памира и от Белоруссии до Командорских островов. Ездил в Англию, Голландию, от Союза писателей в Венгрию вместе с Андреем Вознесенским. В 70-е Адрианов – один из самых известных советских поэтов. Стихи его печатали в журналах, сборниках, антологиях, в центральных московских издательствах. Его путешествия становились темой не только замечательных стихов, тончайшей прозы, но и живописных и графических зарисовок. Адрианов обладал несомненным талантом художника. Как вспоминают его друзья, вместе с ручкой и блокнотом он везде носил с собой этюдник, кисти и краски. В судьбе, как святые истоки, две радости рядом живут. Стучатся внезапные строки в тот час, когда пишешь этюд. И чувствую снова и снова, подобное объятию рук, рожденное краскою слово и цветом пробуженный звук. Он был человеком сложным и разным. И обычная анкета-опросник, конечно, не сможет рассказать о нем даже отчасти, но добавить краски к его портрету – почему нет? Любимое блюдо. Что подают на стол? Цвет – красный. Артист – Черкасов. Вид спорта – лыжи. Черты характера – самые ценные в людях. Честность – открытость души. Черты характера, которые отталкивают. Ложь, скрытность, двуличие. Жизненное кредо. Служить идеям добра и правды. Хобби. Занятия живописью, этюды на природе. Чтение русской классики. Охота с борзыми. И еще. Тот, кто хоть однажды услышит, как говорит, рассуждает или читает свои стихи Юрий Адрианов, забыть этого не смогут. Неподражаемая интонация. Удивительный русский язык. Образный, точный, интеллигентный. Слово поэту.
1: Стихи, посвященные удивительному уголку русской природы нашей нижегородской отчины, стихи, обращенные к пушкинскому Болдину. Мерцают Болдина пруды зеленым, охлажденным светом. В последний раз взглянуло лето в молчанье лунной воды. Уже прозрачен до поля исходит и скорбит сомненье о том, что ночи вдохновенья здесь отдала уже земля до капли в тот далекий год, когда гостил случайный странник. И, может быть, представить странно, что кто-то снова обретет у этих аспидных долин, у этих ржавых перелесков хотя бы осколок светлой песни, всего хотя бы миг один. Мы только думаем о ней, о той земле остывшей силы, что словно разом истощилась в бессонном творчестве ночей. Но всюду, где трудился плуг, где стаи галок гласили, любая пять полей России способна озариться вдруг, как озарялись здесь пруды ночами в ту былую осень, которую мы годы просим прийти, помочь, свершить труды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Что ж, дорогие мои, во-первых, хочу попросить прощения у тех, кто регулярно и внимательно слушает нашу передачу, поскольку вынужден периодически возвращаться к тем вопросам, которые вроде бы были оговорены, так или иначе мы на эту тему общались, но, судя по тому, какие мне вопросы поступают, ну, помимо радио еще, тут с чем ко мне обращаются люди, понимаю, что либо не все слушают, не все наши, так сказать, слушатели в эфире, либо, ну, как-то недопонимают, что ли, даже если слышат. Поэтому сегодня вот я счел необходимым вернуться к одному из таких вопросов, который вот у меня на памяти есть, вроде бы на памяти, что мы уже об этом говорили, но, видимо, стоит еще раз эту тему поднять и еще раз ее обсудить. Это касается нашей с вами молитвы. То, как мы с вами молимся и как следовало бы нам с вами молиться. О чем Бога просить и о чем Бога просить, в общем-то, не следует. Мы с вами прекрасно помним, и я об этом регулярно говорю, регулярно напоминаю вам, что молиться нам заповедано и Господом, и апостолом. Господь говорит: просите, и дастся вам. Апостол говорит: непрестанно молитесь. При этом Господь нам еще оставил и образчик молитвы, образец молитвы, как мы ее называем, молитва Господня, что в простонародье называется молитвой «Отче наш». И вот давайте с нее начнем. С нее начнем, как бы вот опираясь на нее, будем рассматривать дальше то, о чем я хочу говорить с вами. Итак, «Отче наш» все знают. Цитировать я ее, повторять не буду, смысла не вижу. Но, тем не менее, вот сейчас давайте с вами попытаемся вспомнить, сколько в этой молитве, просьб наших ко Господу Богу. Сколько? Лично я 7 насчитал. И очень интересно получилось. Ровно столько же, сколько цветов в спектре белого цвета, то бишь в радуге. Столько, сколько нот в нотном ряду основных. Ну и, если хотите же, столько же, сколько дней в неделе. Я боюсь, это не случайное совпадение. Один раз это совпадение, два раза это уже, как говорится, что-то более такое. А уж когда три раза и более, это уже закономерность. То есть не просто так, вот в этой молитве «Отче наш» у нас заключено 7 прошений. Там обращение, и потом пошли то-то, то-то, то-то, то-то, что мы просим. Так вот, из этих 7 прошений только одно связано непосредственно с нашей бытовой, так сказать, земной жизнью, с нашей бытовухой. Понимаете, о чем я говорю? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Все. Больше о каких-то таких бытовых насущных вещах ни слова. Все остальное, Ну, сами знаете о чем. Молитву «Отче наш», еще раз повторяю, я надеюсь, знаете. Ну так вот, коли так, то здесь даже чисто, ну, формально-логически мы можем заключить с вами, что Господь нас настраивает, что основные наши прошения должны быть адресованы Богу не по поводу наших земных нужд в еде, одежде, там, здоровье и прочее, а именно то, как мы должны Бога прославлять, чего мы должны желать в этой жизни, и в дальнейшем, от чего мы должны, так сказать, просить помощи, чтобы нас Господь от чего уберег или от чего избавил. И самое, я считаю, одно из самых важных: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». То есть здесь наше и покаяние, и смирение мы демонстрируем. Это очень важно. Я об этом тоже постоянно в наших передачах говорю. Причем здесь, видите, как все очень мудро нам предложено. Не просто «и остави нам, ну и прости нам грехи наши, и все, точка бы». Как говорится, там, ну, запятая перед следующим. Нет, а видите, как интересно. Так же, как и мы прощаем тем, кто грешен перед нами. Как и мы оставляем должником нашим. То есть здесь мы сами непосредственно Бога просим о некоем таком справедливом взаимном прощении. То есть то же самое прозвучало бы, как если бы «и если мы не прощаем, тут и ты нам грехи не прощай». То есть поступай с нами точно так же, как и мы поступаем с теми, кто перед нами грешит. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Очень важно. Потому что об этом Господь неоднократно в Евангелии нам говорит: если не простите согрешающим вам, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. То есть все вот как бы так очень мудро, очень правильно и так далее. Но что происходит в реальности? Что происходит вот в нашей земной жизни? С чем непосредственно приходится сталкиваться? Так. Угу. Вот. Это пришло тут сообщение мне на WhatsApp. Вот, открываю его, смотрю. Итак. Во-первых, я оторвусь буквально, отвлекусь. Вот некто Валентина написала мне сообщение: пояснить, как применить к себе эту схему. Какую схему, Валентина, простите, ради Христа, я не понял, о какой схеме речь. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Схем-то много всяких. Вот. А вот мне показывают, да, я что-то тут заговорился. У нас первый телефонный звонок в студию. Вот, давайте сейчас прервемся немножечко в нашем рассуждении. Вот, и потом продолжим. А сейчас звоночек наш. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в эфире говорите.
1: Моя тетя 32-го года рождения. После окончания в 52-м педагогического института преподавала в школе биологию. И говорила детям: Бога нет, согласно учебного плана, а эволюция человека происходила так-то и так-то. Ну так, полагаю, что и другие педагоги. Внутри была верующим человеком. Скажите, пожалуйста, считается ли это хулой на Святаго Духа? И простится ли ей это? Ее в живых нет.
4: Благодарю за вопрос. Я вам прямо скажу, без каких-то, так сказать, длинных комментариев, то, что она говорила, хулой на Святого Духа не является. Вот и все. Проблема, вы знаете, какая была главная тогда? Что из страха перед властью в тот период многие люди, ну, скрывали свою веру. И старались внешне показывать себя как бы атеистами. Но действительно, если вы говорите, была она внутри верующим человеком. Просто от одного священника, отца Виктора Носкова, ныне покойного, царствие ему небесное, я слышал очень интересную историю. Ну, как сказать историю, он сам свидетель был этого. Это касалось Казанского храма. Ой, не совру сейчас, там иконы чудотворные, это где-то в Борском районе, какое-то там село. Вот не буду врать, из головы вылетело название. Он в ту пору там прихожанином был, еще не священником, мирским был. Вот, приезжал туда периодически на службу. И вот он узнал такую вещь интересную, что там был ответственный работник партийного комитета. Ну, представляете, что такое? То есть член партии со всеми, так сказать, вытекающими обстоятельствами. И вот этот самый сотрудник парткома каждое воскресенье неопустительно приходил на богослужение. Но как? Он приходил примерно где-то за час-полтора, пока в храме еще никого, кроме священника там или диакона, не было. Они его там через боковую дверь храма заводили внутрь и прятали за иконами. Там была около клироса там какая-то вот ниша такая, где можно было находиться, и тебя не видно. Он приходил до начала богослужения, там прятался. И потом уже, когда богослужение заканчивалось, его точно так же, посмотрев, все ли ушли, не может ли его там кто заметить, увидеть, когда там никого не было, этого партийного работника ответственного оттуда потихонечку выводили, чтобы никто, не дай бог, не увидел. Ну, я вот при таких обстоятельствах не уверен, что он много кого, так сказать, призывал к вере в Бога. Тоже вынужден был таким вот образом как-то, ну, маскироваться. Тем не менее, еще раз говорю, каждое воскресенье был на богослужении. Были такие люди, были. Вынуждены были скрывать. Поэтому, если она не по убеждению все это говорила, а исключительно...

0: наказанными со стороны тогдашних власть придержащих в Израиле. Помните, как они разбежались, когда в Гефсиманском саду там их эти вооруженные люди, которые пришли вместе с Иудой, накрыли, где они с Господом были. Все разбежались, один остался Господь Иисус Христос. Помните, но это же никому из них не вменилось в хулу. Понимаете, какая вещь? Так что не переживайте, никакая это хула, никто с нее не взыщет. Если действительно она не по убеждению. Ну, вы сказали, что она была человеком верующим. Вот, так что я думаю, что не по убеждению она этому детей учила. А именно из страха быть наказанной, что поступает не так, как ей об ту пору было велено поступать. Вот так вот моя мысль такая. Так, а у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег. У меня немножко другая тема, но вы меня простите. Я старый человек, не ходящий из дому, но и другая, значит, у меня такая вот большая болезнь, боль сейчас, боль в сердце. Дело в том, что на 7-м Вселенском соборе обсуждалась молитва верою, символ веры. Символ веры. Я немножко волнуюсь, поэтому вы меня простите, мне 87 лет. Уже немножко ку-ку. Значит, обсуждался символ веры, как он будет правильно звучать. Я знаю, что на этом соборе было два течения. Были Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунский и им подобные, вы поняли меня. Но было еще направление Ария. Арий был. Он утверждал, что Иисус Христос не может быть Богом. Права я? Значит, вот. Но сейчас мне попала в руки книга, автор ее Ренан.
0: Благодарю вас за вопрос. Благодарю за вопрос. Ну, пожалуйста, в качестве, так сказать, общего ознакомления почитайте. Ренан, он католик. И он с точки зрения католицизма все пишет. Ну, там такие больше не богословские, а исторические факты им рассматриваются. «Жизнь Иисуса Христа», по-моему, называется эта книга. Вот. Почитайте, поинтересуйтесь. Там уж такого прямо ах, по-моему, ничего нет. Вот. Ну, как за основу учения христианского брать эту книгу, естественно, нельзя. Мы для этих целей используем единственный источник. Это Евангелие, Святое Евангелие и творение святых отцов. Поэтому, еще раз говорю, в качестве как бы таком исторически ознакомительном можете почитать, но как вероучительную литературу это использовать нельзя. Вот. Что же касается присланного мне на WhatsApp вопроса, касательно вот это то, что Валентина мне прислала, как применить схему. Схема это называется «Греховные страсти и борьба с ними». Тут, собственно, все объяснено, как их применительно к себе использовать. Определяете свою главную страсть и, исходя из этой схемы, начинаете реализовать борьбу с ней. Я уж не буду эту всю схему, тем более у нас не телевидение, у нас радио. И тут рассказывать, что в каждом кружочке или в каждом прямоугольничке написано, и куда от него стрелочки идут, я, естественно, не буду, уж извините, не тот формат. Если бы телевидение было, можно было бы показать, но, к сожалению, радио нам не позволяет это сделать. Вот. А применять ее к себе, как вы спрашиваете, пояснить, как применять эту схему к себе. Поясняю, еще раз говорю, выявляете основную страсть, выявляете у себя основную страсть вот из тех, что здесь приведены в прямоугольничках белым по черному написанные. Вот. А там дальше уже к этой страсти идут стрелочки от разных кружочков. Вот. И соответствующим образом начинаете осуществлять борьбу с этой страстью, как указано в этих вот кружочках. Делать то, что положено. И избегать тех вещей, которые в прямоугольничках тоненьких. Вот. Таким образом их к себе применять. Несложно. Все там расписано, все нарисовано. Ну что ж, а мы потихонечку продолжим по поводу молитвы, то, что я начал разбирать. то, что, на мой взгляд,

действительно важным является. Итак, Господь нам оставил образец молитвы, где из семи только одно прошение связано с нашими насущными, бытовыми, жизненными потребностями. Все же остальное касается больше спасения души. Либо наше отношение к Богу мы в этих прошениях демонстрируем, либо просьба о том, от чего Господь нас хотелось бы, чтобы оградил, чтобы нам простил и так далее. То есть все больше о душе, о теле только одно прошение. Но что реально, я говорю, мы видим в жизни. Что реально мы видим в жизни? Вот с точностью все наоборот, увы и ах. Мы просим у Бога о преимущественно каких-то наших земных бытовых вещах. Причем, вы знаете, во многом наши прошения, если задуматься, выглядят, ну, достаточно кощунственно, я бы сказал. Потому что, знаете, на что это бывает похоже? Вот сидит слепо-глухенький старичок там, ветхий день, где-то там на облачке, и ничего не видит, и ничего не слышит, и не знает, что там вокруг происходит. И вот мы начинаем его, Господи, прости, долбить. Господи, ты что, не видишь, что ли? Вот мне надо то-то, вот мне надо то-то. Вот тут такое происходит, здесь такое происходит. Ты что там, совсем, что ли, это, слух и зрение потерял? Вот совершенно не понимаешь, что тут такая беда-то? И люди гибнут, и дети страдают, и старики несчастные без пенсии живут, и кругом коррупционеры, и все на свете, и так далее. Господи, неужели ты все это не видишь? Ну вот я тебе говорю, вот тут такой вот беда такая творится, а ты что, ничего не делаешь? Господи, надо с этим кончать, давай-ка, Господи, Боже мой, давай-ка, вот направь-ка вот всех сюда, вот надо вот с этим вот бороться, надо вот это прекращать, надо вот это делать, надо вот это делать. Понимаете, мы начинаем Господа Бога в молитвах своих жизни учить. Уж если заболеем, то там, Господи помилуй, вообще... Крик, рев, плач и слезы. Ой, да как это, да что это, да с чего бы это, да, да чем бы ты заслужил, да и за какие грехи и все прочее, прочее. Вроде, как говорится, другие вон что, и то ничего, а я что? Понимаете, мы с вами по сравнению с Господом Богом, с этим вселенским разумом, ну, примерно уровень как... Ну, если не амебы, ну, как муравьи по сравнению с человеком. И уровень нашего понимания, он очень ограничен. Вот Булгаков об этом очень хорошо в «Мастере и Маргарите» написал этот разговор на Патриарших прудах с Воландом, где Берлиозу предсказывается, что ему голову трамваем отрежет. Там Воланд прямо говорит, что для того, чтобы управлять чем-то, нужно иметь маломальски приемлемый план, ну, хотя бы вперед там на сотню, там, ну, на тысячу лет, скажем, ну, немножечко вот так вот, на такую перспективу. А мы, говорит, не знаем, что с вами произойдет завтра. Ну, разве он не прав? 100% прав. Вот, скажем, соберется поехать человек отдохнуть, а ему возьмут, да и отрежут голову. Комсомолка. Вот ведь, понимаете, какая вещь? Мы не можем ничего предугадать, мы не можем ничего предположить. Наши прогнозы стоят, ну, в лучшем случае, ломаный грош. И как мы вот с таким нашим пониманием действительности, узко ограниченным, в рамках одного буквально дня, да и то вот на тот момент, когда мы живем, не на тот момент, что мы уже прожили, потому что мы туда вернуться не можем, или тот момент, который мы еще не прожили, мы туда заглянуть не можем. А мы только можем судить о том, что происходит здесь, и тот момент, что мы уже прожили, потому что мы туда вернуться не можем, или тот момент, который мы еще не прожили, мы туда заглянуть не можем. А мы только можем судить о том, что происходит здесь и сейчас, в данный момент. В ту секунду, которую мы проживаем.

0: Как мы вот с таким вот багажом наших представлений, знаний и прочее можем рассуждать о каких-то там вселенских вещах? Что плохо или что хорошо здесь на Земле происходит? С кем-то. Ну и с нами в том числе. Здесь мы должны как можно больше смиряться и сознавать, что по сравнению с Господом Богом, с Его божественным промыслом, мы вообще ничто, пыль земная, прах земной. И как мы можем, так скажем, в каких-то вопросах глобальных что-то просить у Бога? Здесь мы вообще выступаем на уровне таких почти язычников. Брахмаизм такой, запашок брахмаизма появляется в наших молитвах. Почему? Потому что у тех доктрина такая, что брахманы управляют духами. Что брахманы могут приказывать духам, произнося некие заклинания, и эти духи, они вынуждены выполнять вот эти вот самые требования брахманов. Но если мы христиане, мы должны понимать, что никакими молитвами повлиять на божественную волю мы реально не в состоянии. Мы что можем сделать так, чтобы Богу уговорить, чтобы он поступил вопреки своей собственной воле божественной? Отнюдь. Вы посмотрите, даже те молебны, которые составлены святыми отцами, там, допустим, в бездожье или, наоборот, в безведрии, там, или перед рыбалкой, там, чего-то. Посмотрите, как. Там слезные прошения взирать на то, насколько людям плохо, и помочь им по мере того, насколько это им будет полезно. И, конечно, мы должны перед глазами всегда иметь пример того, кто нам вообще дал пример жизни Господа Иисуса Христа. И, в частности, вот то, что касается молитвы, его собственной молитвы, не той, которую он ученикам дал, вот это «Отче наш», а как он сам молился. Вспомните, в Гефсиманском саду ему, как человеку, умирать, я скажу вам, ну, очень не хотелось. И об этом апостолы пишут, что во время молитвы капли его были как капли крови. Вот представьте себе, в каком должен быть человек состоянии, когда он знает точно, а Господь Иисус Христос точно знал, что он идет на смерть, причем сам идет, сознательно идет, сознавая свое мессианское значение, и что спасение мира невозможно без его жертвы, без его смерти. Но как человеку умирать не хотелось, как не хочется умереть любому из нас. И он, тем не менее, молится. Молится как? «Отче, если возможно, доминет меня чаша сия, но да будет воля твоя, но не моя». Понимаете? То есть он, будучи Сыном Божиим, будучи Богом, все равно, сознавая ограниченность своего телесного существа на тот момент, он полностью полагается в волю своего Отца и отдает ему право судить, как же должно быть. Но да будет воля твоя, но не моя. Вот и нам с вами вот пример. Пример, как мы должны строить свои молитвы. Да, мы обращаемся к Богу подчас вот о здоровье. Но мы не знаем. Потому что если мы, как говорится, сегодня нас эта болезнь подсекла где-то и не дала нам возможность пойти, ну, грубо я опять грубятину, конечно, говорю, вы понимаете это, надеюсь. Я ни в какие там высшие тонкие материи стараюсь не лезть, вот на нашем земном грубом уровне. Вот что-то такое произошло, я там, не знаю, ногу подвернул там или еще что-то и не смог пойти на работу. А если бы ты туда пошел, тебе бы на голову сосулька упала, и тебя бы вообще уже не было на данный момент. Ты и знать не знал, что эта сосулька тебя поджидает там, или этот кирпич на краю крыши дома именно ждет тебя, и этот порыв ветра ждет тебя, когда ты мимо пойдешь. И именно когда ты будешь проходить, порыв ветра сорвет этот кирпич с крыши, и он тебе на голову аккурат приземлится. Но Господь это предвидит. И, зная это, лишает нас возможности в этот час, в этот момент пойти по этому пути. Ну, каким-то там другим образом. Кто-то заболел, кто-то ногу подвернул. Кого-то, простите, машина даже сбила, но дело закончилось синяками. Мы можем охать и ахать, как же так, как же так. Но нас Господь спас от смерти. Мы просто этого не знаем. Потому что не произошло то, что могло произойти. Мы куда-то опаздываем, мы торопимся, мы там клянем всех и вся, там пробки, еще чего-то. Мы не знаем, что было бы, если бы мы пришли вовремя, и в какой момент что бы произошло. Бог это знает и не допускает нам оказаться в какой-то момент в каком-то месте, чтобы нас спасти от неминуемой какой-то там, я не знаю, гибели или неприятности большой. Нам-то этого знать не дано, и мы, как дети малые, просим вот у родителей эту игрушку там или еще какую-то вещь. А родители, будучи наделены каким-то опытом жизненным, знают, что эта игрушка тебе на 3 минуты, там деньги большие будут зарасходованы, а ты ее там через 3 минуты выкинешь, и она уже будет неинтересна, потому что она уже приобретена. Либо наоборот, ты можешь этой вещью пораниться, и они тебе ее не дают, а ты там орешь, плачешь, визжишь, требуешь. А в результате там какой-нибудь, ну, как говорится, у кого нервы послабже, дает эту вещь в руки ребенку, и в конце концов ребенок остается там либо без глаза, либо без пальца, или еще что-то в таком духе. Но разумный родитель так, естественно, не поступит. И несмотря на все там визги, крики, естественно, эту опасную вещь или абсолютно бесполезную этому ребенку не даст. И удержит его таким образом от дальнейших, ненужных совершенно вот этих вот действий попрошайки. Понимаете? Вот Господь в отношении нас поступает точно так же. Мы вроде бы чего-то просим, но Господь не торопится исполнять. С одной стороны, смотрит, насколько мы реально желаем того, что мы просим, это раз. Насколько мы верим в то, что мы это получим, по вере вашей, да будет вам, это два. И третье, насколько нам это полезно или вредно в данный момент. В целом, может быть, там ничего плохого-то и нет в том, что, как говорится, у человека там случилась какая-то вещь, и деньги кончились, и он просит Господа, так сказать, о некой материальной помощи, материальной поддержке там того же Спиридона Тримифунского, там Матрону Московскую или кого-то там еще, Николая Чудотворца, который там эти узельцы злата раздавал нищим, чтобы те еще худший грех не впали. Но так или иначе, мы должны понимать, что в отношении к Богу мы не должны вести себя как некие менторы, которые Господа Бога научают, как следует правильно поступать. Что мы лучше знаем, мол, что здесь должно быть, что здесь должно происходить. И вот по нашему мнению, все что-то не так происходит. Вот не нравится нам вот то, что здесь происходит. Должно быть по-другому. Господи, будь добр, сделай так, чтобы было вот как мы считаем нужным. Нельзя. Нельзя. Это проявление гордыни. Уж кто может себя считать умнее Бога? только тот, кто так себя посчитал еще там, когда и земли-то не было. На небе был такой персонаж. Точнее сказать, есть он, но теперь уже в другом качестве. Тогда он был первым среди всех ангелов небесных. Звали его Деница, первая звезда, ярчайший и величайший среди всех ангелов. Вот он-то и сказал: поставлю свой престол выше небес и буду управлять миром. Но, увы, не срослось. И вместо того, чтобы получить вот эту вселенскую власть, он получил что? Знаете, да, проклятие, и стал именоваться дьяволом и сатаной. Вот такая вот неприятная вещь. Но он считал, что должно быть по-другому. Как говорил Иоанн Кронштадтский, сатана был первым революционером. Вот. Он устроил революции там, в Царстве Небесном. Поэтому, ну, как-то вот об этом следует помнить и не стремиться указывать Господу Богу, как же правильно устраивать жизнь здесь, на земле. Еще такой очень важный момент. Если мы читаем в Евангелии, что и волос с вашей головы без воли Отца Небесного вашего не упадет, то что говорить о целых народах и континентах? Если уж Господь говорит, что и волосы у вас на голове все сочтены, то если что-то касается там народов и континентов происходит, ну, кто допустит мысль, из верующих, разумеется, что это происходит без ведома Господа Бога? Уж, наверное, он в курсе. И по поводу цунами, и по поводу землетрясений, и по поводу извержений вулканов и так далее, тому подобное, падений метеоритов, астероидов и так далее. И, наверное, все-таки в этом есть промысел. Господь Бог бездумно ничто не творит. И если он чему-то попускает быть, то это тоже часть его плана. И если там даже кто-то где-то по этому поводу гибнет, то это тоже часть его плана. Что это тоже проявление промысла Божьего. И что, опять говорю, это не наказание. Как-то вот в одной из прошлых программ я говорил, Бог нас не наказывает. Бог есть любовь. А все, что с нами негативного происходит, это происходит по причине нарушения нами законов Богом установленных. Господь всех жалеет и всем желает спасения. Но если ты засунул палец в розетку, извините, тебя не Бог наказал тем, что тебя током ударило. Ты сам ее сюда сунул, эту железяку там, или палец в розетку, и ты сам себя фактически наказал этим. Также и нарушение законов духовной жизни ведет к неминуемым последствиям, которые, еще раз повторю, просто могут случаться либо вот здесь и сейчас, либо спустя какое-то время. Бог никого не наказывает. И в первую очередь ждет покаяния, поэтому и отсрочка бывает срабатывания этих самых законов. Поэтому, еще раз возвращаясь к молитве, нужно всегда понимать, что у Бога есть промысел. И если мы видим, что по нашим молитвам происходит то, что мы просим, это значит, мы попали в унисон. Это значит то, что мы попали с Господом Богом на одну волну. И Его промысел, и наша просьба совпали, поэтому и произошло. Если бы это было вредно, опасно там или еще как-то непотребно, то чего там не проси, этого не произошло бы. Господь всячески бы удержал. Хотя в одной из своих проповедей отец Григорий Долбунов, надеюсь, многие, хотя бы кто-то слышали о нем, это наш нижегородский батюшка, который много лет служил в Кстово, в Великом Враге, отец Григорий Долбунов, как-то в одной из проповедей сказал, что у Бога можно вымолить даже смерть ближнего, в принципе. Но только поймите, что отвечать за это придется вам, не Богу, а вам. Эта смерть будет на вашей совести, это будет считаться, что вы этого человека убили. Не Бог, а вы. В Деяниях апостольских там есть момент, когда Анания и Сапфира были наказаны за свое вранье, когда они укрыли часть имения своего от апостолов и не принесли, как было условлено к их ногам, все, что имели. Помните, да? И один и другой умерли тут же. Но это было совершено Святым Духом. Такое наказание за проступок соответствующий. Но если же мы просто по неприязни к человеку начинаем что-то такое просить, и это происходит, ну, простите, тогда мы с вами становимся убийцами. И обраточка, она тоже будет. Произойдет и с нами нечто. Поэтому очень-очень нужно быть осторожными в своих молитвах и в своих прошениях. Потому что иногда то, что мы просим, сбывается. А вот что потом с этим делать, мы частенько не знаем. Поэтому всегда-всегда добавляйте, но да будет не моя воля, но твоя. Помните об этом. А лучше всего молиться так, как святые отцы учили: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. А уж Бог лучше нас знает, как именно должно быть. А у нас еще один звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег. А я бы хотел узнать, какое отношение Русской Православной Церкви к протопопу Аввакуму? Почитается ли он как мученик за веру или его считают раскольником?
0: Благодарю. Ну, к сожалению, никакого мученика за веру он из себя не проявил, как мученик за веру. Вот, действительно, разногласия с патриархом Никоном привели к расколу на Руси, к множеству смертей и к тому, что, к сожалению, до сих пор такого вот стопроцентного единства между старобрядцами и православными так по сей день и не достигнуто, хотя в 1988 году на тысячелетие крещения Руси схизма со старообрядцев была снята, и они, в принципе, если изъявляют желание лично, так сказать, участвовать в таинствах православной церкви, имеют на это полное право, никто им не запрещает. Но вот, к сожалению, старообрядцы никак не могут с этим смириться по сей день, и православному бывает очень, так сказать, не по себе в среде старообрядцев. Если православный зайдет в старообрядческий храм, его там, я боюсь, будут, так сказать, пальцем тыкать, что он никонианец и сатанист буквально, как они считали патриарха Никона. И уж тем более, так сказать, совпало 100-главый собор 1666 год, это уж прям вот конкретно три шестерки, это было для них прям вот как бальзам на раны, прям пальцем показали, что это все сатанинское. Понимаете, а так, если интересно, книг издано достаточно много, почитайте. Я уж не буду в исторические тут тонкости этого процесса углубляться. Так, и вот Валентина опять прошу. Цитата Игнатия Брянчанинова, написала она. «Истинная молитва есть голос истинного покаяния. Когда молитва неодушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения. Тогда не благоволит к ней Господь. Растолкуйте, как одушевить молитву и как достигнуть истинной молитвы». Ну, я надеюсь, что я все более-менее растолковал, пока вот говорил о том, как следует все-таки молиться и на что необходимо делать основной упор. Если мы читаем молитвы, которые опубликованы в молитвослове, понятно, там молитвы авторства святых отцов. Там все как бы, как сказать, кошерно, все правильно написано, и мы читаем, ничтоже сумняшись, и обращаемся к Богу с этими прошениями. Совершенно другое дело, когда мы начинаем что-то от себя у Бога просить в какие-то жизненные моменты. Вот тут нужно, еще раз повторю, быть очень осторожными в своих прошениях. потому что неизвестно, чем дело может закончиться. Потому что с нашей точки зрения это может выглядеть как нечто доброе. Просим о чем-то добром. А на перспективу мы можем человеку смертный приговор подписать. Мы просто этого не знаем. Вот так вот. Поэтому будьте очень осторожны. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день, отец Олег.
0: Добрый.
2: Благословите, Евгений.
0: Бог благословит. Слушаем вас.
2: Скажите, пожалуйста, можно ли молиться своими словами? Вот тут первый вопрос. И второй. Как Бог есть любовь, любит всех, но почему у него был из всех учеников тоже любимый ученик, он его любил больше всех? Вот скажите, пожалуйста. Спасибо.
0: Благодарю. Начну со второго вопроса. Любимый ученик. Ну, дело в чем? Любимым учеником его обозвали авторы Евангелий. Да и то не все. Да и то, скорее всего, по финалу. Потому что именно ему он сказал, что если хочу, да то и пребывает, пока я не приду, что к тебе? Обращаясь к апостолу Петру, который спросил, сей же что? И пошел разговор среди учеников, что вот этот ученик, то бишь Иоанн Богослов, не умрет. Ну, на самом деле с ним произошла вот такая вот история. Знаете, на острове Патмос, там сколько ни пытались его убить, как других апостолов, ничего не получалось, ничего не нашли умнее сделать, как сослать его, ну, грубо говоря, на необитаемый остров, где он и скончал свои дни. Причем там тоже вопрос очень большой, то ли умер, то ли не умер. Там уже закопали его, по его благословению, ученики его живьем в крестообразную могилу, где он лежал с распростертыми руками, причем еще платом лицо накрыли. Потом очнулись, что же мы сделали, живого человека закопали, пошли откопали, а там только этот плат лежит, а тела нет. Куда делся, куда пропал, что произошло, умер, не умер, тела нет, могила есть, плат, которым лицо накрыто было, есть. Вылезти в таком положении человек сам не мог из земли, ну, понимаете, все, тайна, покрытая мраком. Вот я подозреваю, что это вот так было. Потому что, ну, и еще он у креста усыновил его своей матери. А мать отдал в содержание этому ученику. Естественно, он ему доверял. Потому что иначе и быть не могло. Но вы хотите сказать, что он Иуду не любил? Наверное, больше, чем Иуде Искариотскому, внимания из всех учеников, ну, может быть, только апостолу Петру, тоже предателю трехкратному, внимания уделено больше никому не было. Только Иуду он постоянно отдергивал и останавливал, постоянно на что-то ему указывал, постоянно пытался его остановить, постоянно пытался его исправить. Хотя ученикам всем вместе в его присутствии, в присутствии Иуды, говорил, что один из вас предаст меня, напоминал об этом, предостерегал. Я бы сказал, что на словах-то, может, Иоанн Богослов, а по факту-то, может быть, любимым учеником-то был как раз Иуда, который его и предал. Потому что и в семьях так бывает, и я на это ссылаюсь все время. Если в семье двое детей, если там трое или четверо, кому больше уделяют внимание, там, трем здоровым, крепким, которым, так сказать, ничего не надо, которые бегают, резвятся, или один, который самый больной, и которому постоянно нужно вот таблетки, лечение, еще чего-то, он сам не может себя обслуживать и так далее. Кому будет мама или папа уделять больше внимания, тем трем здоровым или вот этому одному больному? Ну вот, земная, житейская, бытовая ситуация. Конечно, больному. Все, все деньги, все внимание. Те трое даже могут обижаться. Почему этим ничего, а этому больному все? Так же и здесь. Самым больным из всех апостолов был Иуда. И вторым больным тоже был это апостол Петр, у которого то не по делу горячность какая-то, а когда дело коснулось, он чуть не первым убежал. А уж когда все-таки нашел себе силы и собрался с духом и пришел во двор архиереев вслед за апостолом Иоанном Богословом, трижды отрекся как ему Господь предсказал, хотя он предсказал ему, то бишь опять предостерег. Осведомлен, значит вооружен. Нет. Горячность перемежалась у него с трусостью. То есть вот его болезнь была. Такая. Понимаете? Так что относительно любимый ученик, нелюбимый ученик, здесь вопрос очень большой. То, что написано. И это больше с точки зрения такой земной, человеческой. А что по факту, кому Господь благоволит, очень сложно. Очень сложно определиться. Поэтому нет у Бога любимчиков. Он любит всех реально. Причем без исключений, когда нас Господь призывает к совершенству, говорит же прямо: будьте совершенны, как Отец Небесный ваш совершен есть, который дождит на злые и благие, и солнцу велит светить на праведные и неправедные. Вот ведь что. То есть мы должны, уподобляясь самому Богу, относиться ко всем ровно и не иметь любимчиков. Вот как-то так. Это понимать нужно. Как-то так. То же, что касается молитвы своими словами, я уже говорил неоднократно, сегодня буквально. Молитва своими словами опасна тем, что иногда мы, ну, опять же говорится, за вульгаризмы, прошу прощения, базар не фильтруем, просим у Бога то, что, может быть, нам и не надо, а мы по своей наивности и тупости просим то, что нам будет сегодня-то, может быть, и нужно, а завтра это будет для нас вредом прямым. Сегодня это для нас удовольствие, а на завтра это яд, вон он сахар. Сладенький, приятненький, а спустя какое-то время, извините, страшенный яд, оказывается, который наш организм сверху донизу разрушает. Но приятно же, сладенько, удовольствие получаем, и от этого гибнем. Вот ведь что, и вот к молитве своими словами вот так же надо относиться. И лучшей молитвы своими словами, чем «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», нет. Не существует. Вот поэтому своими словами лучше вот этой молитвой молиться, чем что-то просить, чего не знаю. Потому что иногда и поболеть нам бывает полезно. Иногда и в каких-то ситуациях неприятных побывать полезно. Просто мы не умеем к ним правильно относиться. Святые отцы принимали все как есть. Старались, по крайней мере, принимать все как есть. А мы не хотим. Вот считаем, что должны жить припеваючи, а все остальное — это не для нас. За что же, Господи, нам такая мука? Вон что творится вокруг. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Но для нашего же блага, в конце концов, это окажется. Мы должны на это глядя и в этом находясь измениться. Мы не хотим этого. Нам это тяжело, нам это не нравится. Нам надо, чтобы это ноги в тепле были, и пожрать от пуза, и все такое. А вот чтобы там как-то себя изменить, как-то на себя по-другому повлиять, какими-то другими, более лучшей версией себя стать, нам это тяжело, нам это не хочется. Вот в этом беда. Поэтому давайте все принимать как из рук Божиих, с осознанием того, что это нам Господь попускает для нашей же пользы, хотя на первый взгляд это может показаться чем-то и неприемлемым. Но это на первый взгляд. Когда тебе ножом пузо режут, на первый взгляд это тоже неприятно. Просто если тебя не разрежут, то умрешь от перитонита, потому что это хирург делает по необходимости. Жизнь тебе спасает. Но неприятно. Дырка в пузе. Но если тебе не будет, еще раз говорю, умрешь. Вот поэтому молитвы строить нужно именно таким образом, чтобы не вляпаться. Ну и, наверное, финальный вопрос, пояснить такой противоречие. Говорить, что кирпич должен упасть, Господь хранит. Но все по его воле. Если должен упасть, упадет. Если не должен, то и оберегать не нужно. Это не противоречие, дорогая Лариса Петрова. Понимаете, какая вещь? Кирпич, он упадет. Но в этот момент под его точкой падения никого не будет, не окажется. Он тоже упал не просто так. Но он упал на землю, а не на чью-то голову. Вот об этом надо понимать. Смысл? Противоречия никакого нет. Что должно произойти, произойдет. Но когда по нашей горячности и недомыслию мы можем где-то оказаться, то он может оказаться на нашей голове. Вот от этого нас Господь и оберегает. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни Господь. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
3: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Восьмого и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением Всероссийского проекта «России без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, воскресенье, это главный день фестиваля. Он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.
3: Уважаемые радиослушатели! В связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
4: Слушайте «Радио Образ». Выхся на 95,8 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. А что, если из лета можно было бы соткать платье из всех его трав, птичьих голосов, из мечты и радости? Тем более, что лето, по словам Олега Митяева, это маленькая жизнь. Лето не только преображает природу, но и пробуждает в человеке все лучшее – легкость, открытость и способность радоваться мелочам. Это время, когда внутренний мир словно отзывается на зов природы. Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас, писал Сергей Есенин. Поэтесса Екатерина Андросова, рожденная на Нижегородской земле, в детстве часто гостила у бабушки с дедушкой на Горьковском море. Сколько поэтических моментов лета врезалось в детскую память. Спокойная гладь горе моря, как его ласково называют местные, и чайки, и обрывы, и пестрые разнотравья, эти картины, узнаваемые многими нижегородцами, поэтесса воплотила в пронзительных поэтических строках, которые впоследствии стали песней «Платье». Стихи и музыкальная идея Екатерина Андросова, гитара и аранжировка Алексей Андросов, исполнила песню Анастасии Шохина. Пусть под эту летнюю песню каждый помечтает о чем-то своем –

Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.

0: Глава восьмая.
1: Болен был помещик Мотовилов. На руках был принесен он в Саров. Старец строго вопросил больного: «Веруете ли вы в Христа? Что он — богочеловек, а Богоматерь — истина есть Преснодева?» «Верю». «Веруете ли, что Господь как прежде исцелял, так и теперь целит?» «Верую». «Так вот, извольте видеть, Иисус целил больных, снимая с них грехи, болезни ж принимая на себя. И есть Он прокаженный, всебольной, всегрешный, всестрадалец. Было так, так и поныне есть. Коли верите, то вы здоровы. Как же я здоров, коль вы и слуги под руки поддерживаете меня? Вы совершенно здравы всем вашим телом. Крепче утверждайтесь ногами на земле, ступайте смело. Вот ваше боголюбие, как хорошо пошли. Божья Матерь сына упросила, ей молитесь и благодарите». В ноябре приехал Мотовилов старца поблагодарить. Снежило. День был пасмурный. Пошли по лесу. Старец посадил его на пень, сам присел на корточки и молвит: «Каждый человек есть ангел, замкнутый в темницу плоти. Если бы соизволением Божьим мы могли увидеть душу ничтожнейшего из людей такую, как есть она, мы были б сожжены ее огнем в то самое мгновение, как если бы были ввергнуты в жерло вулкана огнедышащего. Был сотворен Адам не подлежащим действию стихий. Ни огня жечь, ни потопить вода его не в силах были. Каждой твари он ведал имена и понимал глаголы Господа и ангелов. Был Адам в раю подобен углю раскаленному, и вдруг, погаснув, плотен стал и холоден, и черен. Но Христос вернул ему прообраз, Дух Святой вдохнув в учеников. А что сие значит быть в духе, батюшка? А Серафим, взяв за плечи: «Теперь мы оба в духе. Что же ты не смотришь на меня? Не могу смотреть на вас. От лика точно молнии, глаза от боли ломит. Не устрашайтесь, ваше боголюбие. Теперь вы сами светлы, как и я. Ибо тоже в полноте вы Духа Божьего. Иначе вам меня таким не увидать. Не бойтесь. Смотрите прямо мне в глаза». Глянул, и ужас объял его. Поляна, белый лес, крупа снежит, а посреди поляны ярче солнца, в самом знойном блеске полуденных лучей, как вихрь сверкающий клубится, шестикрылье, а в сердце света лик Серафима. Уста шевелятся, глаза глядят, да руки поддерживают за плечи. Что чувствуете, ваше боголюбие? Мир и тишину такую, что нету слов. Се есть мир, о коем сказано: «Мой мир даю вам». А что еще вы чувствуете? Радость необычайную. Все есть радость в духе рожденного. Жена, когда рождает, терпит боли, а родив, себя не помнит от радости. Еще что чувствуете? Теплоту. Какую ж теплоту-то, батюшка? Ведь мы в лесу сидим. теперь зима. Под нами снег, и снег на нас. Какая ж теплота! А вот как в бане, как пару поддадут. И запах тоже такой же, как из бани. Нет. В детстве матушка бывала, покупала духи в Казани в лучших магазинах. Тогда же в них благоухания нет такого. Так, ваше боголюбие, я так же, как и вы, все чувствую. Но спрашиваю, дабы убедиться, так ли вы все восприняли. Нет слаще благоухания святаго духа. Вот вам тепло, а снег на вас не тает, затем, что теплота не в воздухе, а в вас. О ней же сказано, что Царство Божье

показывают тутошние. Тутошние из вьюги, из лесов, из родников, из ветра шепчет старческий любовный голос. Серафим и мертвый не покинул этих мест, проплавленных молитвой, и великое имея дерзновение, перед Господом, заступником остался, за святую Русь, за грешную Россию.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, «Радио Образ» приглашает вас 11 августа в 17:00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона.

исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17:00.

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
2: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Нищие духом. День за днем. Дневник православного священника. 8 августа. Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Как различные понятия человеческие и евангельские. То, что в свете принято презирать, то в глазах Божиих имеет цену. Эти нищие духом, которым обещана такая великая награда, как часто находятся в унижении и в презрении на земле. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова, глава 4, стих 6. Как часто в Священном Писании мы встречаем похвалу смиренным, между тем, как в жизни их редко ценят. Но блаженны смиренные, сознающие свою греховность, свое бессилие, понимающие все свое недостоинство и считающие себя ниже всех. Поэтому они за все благодарны, все готовы уступить другим. И им, ничего не ожидающим, полагающимся только на милосердие Божие, Господь обещает Царство Небесное. Они, справедливо считая себя ничем, способнее принять силу благодати Божией, которая обещана смиренному и сокрушенному сердцу. Таким образом, и на земле они уже счастливее других. Ибо Господь сказал: «Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. И слова апостола Павла напоминают нам также, что «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Послание к римлянам, глава 14, стих 17.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает игумен Олег Осипов.
1: Борис Пастернак. Чудо. Он шел из Вифании в Иерусалим, заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен, над хижиной ближней не двигался дым. Был воздух горяч, и камыш неподвижен, и мертвого моря покой недвижим. И в горечи, споривший с горечью моря, он шел с небольшою толпой облаков по пыльной дороге на чье-то подворье, шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, что поле в унынье запахло полынью. Все стихло, один он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытии. Все перемешалось, теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Я жажду и алчу, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет». По дереву дрожь осужденья прошла, как молния искры погрома от воду, смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы у листьев, ветвей и корней, и ствола успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох.
2: Шуршат пожухлые страницы,
3: бумага желтая бледна,
2: но сквозь заглавных букв ресницы
3: какие смотрят времена.
2: Времен связующая нить.
4: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
5: Как часто в наше время мы пишем друг другу письма? Не смски или электронные послания, а настоящие письма, которые сначала тщательно обдумываешь, потом долго излагаешь на бумаге свои мысли, вкладываешь исписанные листы в конверт, заклеиваешь его известным всем способом, опускаешь в почтовый ящик и с нетерпением ждешь ответа. Очень редко. Общаемся мы чаще всего через какие-либо электронные устройства. Телефоны, планшеты, компьютеры. А свое отношение к человеку выражаем не словами, а лайками, смайликами или стикерами. Но так было не всегда. Еще каких-нибудь 20 лет назад, до наступления эры всеобщей компьютеризации, мы с вами писали письма и с интересом заглядывали в свой почтовый ящик, ожидая увидеть заветные послания. Эпистолярное искусство было особо ценимо в образованном обществе. И красиво писать письма учили еще со школьной скамьи. Существовали пособия и справочники, в которых можно было найти образцы всевозможных писем. Они так и назывались – письмовники. Именно в этих книгах по сей день живут Милостивые государи, любезный друг и покорный слуга. Письмовники, настоящая энциклопедия письменного этикета, представляют собой сборники разнородных официальных бумаг и частных писем, регламентировавшие оформление различных государственных и приватных документов. Вот такие письмовники XVIII-XIX веков и хранятся в отделе редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки. А поговорим мы с вами об издании 1810 года с очень длинным названием. Новейший полный письмовник или всеобщий секретарь, содержащий в себе подробные наставления, как сочинять и писать всякого рода новейшие и употребительные письма к разным особам, с примерными письмами великих особ императрицы Екатерины Великой, императора Павла I, графа Суворова-Рымникского, графа Румянцева-Задунайского, французского императора Наполеона, Фридриха II короля прусского, Вольтера, Елизаветы королевы английской, лорда Нельсона и многих других. Это очень увесистый том, состоящий из трех частей, объемом более 800 страниц. Открывается он разделом, который называется «Наставление. Как сочинять и писать всякие письма». Читаем. Чтобы научиться писать хорошие письма, нужно иметь хорошие правила и им следовать. И нужно иметь хорошие примеры и им подражать. Для сего предлагая сию книгу под названием «Новейший всеобщий письмовник». А далее написано. Желающий порядочно писать письма должен замечать две главные вещи – материю или содержание писем и форму, то есть расположение этой материи. В письмовнике упоминается более 20 видов писем – просительные, нравоучительные, рекомендательные, утешительные, признательные, похвальные, представляющие услугу, пригласительные, содержащие жалобу, шутливые, извинительные, поздравительные, критические, обличительные, утешительные, благодарительные, ходатайственные, любовные, дружеские, учтивые и ответные. А у каждого вида писем были свои особенности, которые подробно описаны во вступительной части к письмовнику. Какие же правила действовали при написании и оформлении писем? Приведем некоторые из них. Письма должны писать слогом легким, ясным и внятным. На ясность должно соображать с умом тех, кому пишем, потому что одни понимают легко все то, что для других кажется трудным и запутанным. Ясности много помогает краткость. Или другое правило. Писать письма опрятно, без помарок и на хорошей бумаге. Почерк в письмах – это то, что телодвижение, жесты и мимы в разговоре. Он не должен утомлять глаз читателя. Чистый почерк может заманить к чтению, а может случиться и то, что какой-нибудь, разбирая нечеткое письмо, легко может пропустить очень нужное слово или мысль. Оканчивать письмо можно было следующим образом. Нет ничего такого, чтобы совершенно могло изъяснить пламенеющие мои желания для вашего благополучия. С коим и прибуду. Простите, государь мой, будьте здоровы и уверены, что никто больше не берет участие в касающемся до вас. Или совсем коротко. Надейтесь всегда найти меня вашим. Всякое письмо по написанию должно запечатать. Без сего не посылать. Для сего употребляется сургуч, печатать же другим чем-либо значит непочтение. Кроме образцов приватных писем, новейший полный письмовник или всеобщий секретарь содержит в себе образцы оформления различных юридических документов, а в частности, как писать всякие просьбы, жалобы, донесения и объявления, следующих к подаче в присутственные места. Наставление, как сочинять и писать векселя, домовые и заемные письма с залогом и без залога, крепости и закладные, расписки и свадебные записи, духовные завещания, отпускные письма, паспорты, пропуски, аттестаты, свидетельства и прочее. Последняя часть письмовника содержит полный обряд словесного суда, установленный по всей России, который содержал необходимый юридический материал как для судей, так и подсудимых. Словесные суды учреждены были у нас в 18 столетии для разбора торговых, в особенности ярмарочных, вексельных и фрахтовых дел. Их главная особенность – процесс шел в устной форме, и решения исполнялись немедленно. Кроме полного обряда словесного суда, в третью часть письмовника был включен российский дорожник с нынешнюю почтовую таксою, по которой можно знать, что следует за отправление писем и посылок не только от Санкт-Петербурга и Москвы, но и от всех мест ко всем городам Российской империи. Дорожник содержал в себе такие важные сведения, как стоимость почтовой пересылки, расписание Санкт-Петербургского и Московского почтамтов, а также расписание, в какое время, поскольку почтовых лошадей в упряжке, брать проезжающим. А заключает письмовник описание всех монет в свете в сравнении оных с российскими. По нему мы узнаем курс валют начала XIX века. Основное назначение этого справочника – сравнить иностранную денежную монету в действительно настоящем положении против медного российского рубля, который на него промену всегда в России по одинаковой цене. Таким образом, письмовник действительно является энциклопедией русской жизни XVIII-XIX веков, поскольку отражает не только приватную сторону жизни, но и затрагивает многие юридические и коммерческие вопросы. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
2: Книгочею на заметку.
0: Любопытны надписи в средневековых европейских библиотеках. Одна из них гласит: «Это не людское жилье, обильное, безукоризненное и беспорочное. Это училище человеческих дум, делающее способным к труду, кафедра жизни, седалище, очищение невежества». И еще одна надпись на дверях библиотеки XV века: «Всякий изучающий науки, входящий сюда, не хлопай дверью, не стучи грубо ногами. Это неприятно музам. Если ты найдешь кого здесь уже сидящим, почтительно поклонись молча и не занимайся болтовней. Здесь умершие говорят с занимающимися».
2: Времен связующая нить.
4: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на частоте 98 FM. В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Наша сегодняшняя встреча приурочена грядущему масштабному общероссийскому фестивалю «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия», который будет проходить 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде. Поговорим с нашими гостями, соорганизаторами этого мероприятия о самом событии, причем о событии, которое впервые произойдет в нашем городе, пройдет в нашем городе. Также напомним о самом проекте «Россия без сквернословия», его масштабном развитии, о работе, о достижениях именно Нижегородского отделения. И, как всегда, затронем духовные аспекты проблемы языковой скверны. Сегодня у нас в студии представители регионального отделения всероссийского проекта «Россия без сквернословия», священник Андрей Наговицын, духовник этого отделения, и руководитель Анастасия Богушевская. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, родники.
3: Марина, здравствуйте.
1: Отец Андрей, благословите нас на беседу.
2: Бог благословит, на сие доброе дело поможет и направит.
1: Мы уже рассказывали нашим радиослушателям об этом проекте. Прошло уже полтора года со времени нашей с вами первой встречи. И я знаю, что уже достаточно много сделано у нас в Нижнем Новгороде, в масштабах страны, по борьбе со сквернословием. Да? Проект этот перерос рамки локальной инициативы. Мы видим, что к нему подключается все больше и больше регионов. Подключаются сами структуры, и церковь, естественно, и правительство, и образовательные организации. Вот как удалось выйти на такой высокий уровень, и что дает проекту вот это масштабирование?
3: Если говорить о масштабе и о том, почему люди присоединяются к проекту, мы должны отметить то, что проблема, которой мы начали заниматься больше 2 лет назад, пока не ослабила свои позиции. Она, к сожалению, шагает по стране, и многие регионы страдают от этого. Мы видим ситуацию на улицах, и в ведомствах, и в образовательных учреждениях, к сожалению, не с той стороны, которой бы хотелось. И учитывая то, что этим заражено большое количество, можно сказать, территорий России, да, соответственно, находятся люди, которые хотят поучаствовать в очищении нашей страны от этой скверны, потому что это проблема не культурная, не языковая, а проблема духовная, и об этом батюшка может сказать подробно и понятно. А находятся люди на местах, которым не все равно, которые неравнодушны, которые любят свою страну, любят Господа. И именно они привносят свои силы, умения, знания и на своем месте делают ту работу, которую проект продвигает.
1: К проекту какие люди подключаются? Это, как правило, те, у которых наибольшая отзывчивость, чувствительность к языку, к вообще к процессам духовным в нашей стране? Или у кого коснулась конкретно сама эта проблема, его семьи, детей, близких?
3: Да, это действительно удивительные люди. Я не побоюсь сказать того, что мы становимся друзьями. Вот наши региональные представители объединяются в духе, действительно в духе Божьем, потому что именно Господь дает силы работать на этом поприще и творить дела в его славу. И люди удивительные, хорошие, добрые, верующие, чувствительные, чувствительные к грязи, жаждущие чистоты. И поэтому объединение вот этих людей, оно дает такой вот импульс добрый, положительный на труд, который делают по всей стране.
1: Наш регион подключился практически одним из первых, да, к этой общероссийской инициативе. Давайте напомним нашим радиослушателям, кто инициировал этот проект и как Нижний Новгород о нем узнал, и почему мы стали пионерами в этом деле.
3: Это не случайная случайность, как это часто бывает. Это встреча на рождественских образовательных чтениях, разговор за одним столиком о том, что невозможно уже терпеть грязь на улицах, да, когда это звучит из уст детей, подростков, и причем они искренне не понимают, в чем проблема. Они думают, что это норма. И вот этот вот порыв душевный, что-то сделать, мы сами не знали, что нужно делать. Это было такое вот спонтанное, да, желание, но Господь его, наверное, как-то благословил, и мы начали создавать инструменты. сами не зная, что мы делаем. Это было все интуитивно. Но на данный момент в проекте более 400 авторских материалов, с которыми можно работать на всех уровнях, начиная от детских садиков, заканчивая университетами, в ведомствах, в учреждениях. То есть по запросу идет и организация каких-то механизмов и инструментов, материалов. И их у нас сейчас очень-очень много, и они все дают результат.
1: Да, я знаю, что на информационных ресурсах проекта представлены эти материалы. Бери и пользуйся, да? Но мы обязательно об этом поговорим. А сейчас к батюшке обращаюсь. Мы говорили о том, что все равно у любой проблемы, особенно такой, как сквернословие, есть причины духовного порядка, духовного уровня. И мы, кстати, вы замечали, что стоит человеку хотя бы один раз крепко выругаться в подходящий момент, как это слово тут же становится частью его лексикона. Мат обладает какой-то такой пугающей, вирусной, заразной энергией. Причем он не просто заразен, он прям захватывает речь, как сорняк, и который растет быстрее культурных растений. Почему так происходит?
2: Это действительно мощная энергия со знаком минус. И захватывает там, не само слово, не сама энергия, а тот, кто эту энергию посылает, кто руководит. У нее есть хозяин. Это вот как раз тот враг рода человеческого, враг Божий, дьявол, сатана.
1: Духовная сущность.
2: Духовная сущность, конкретная вполне. И ведь когда ты обращаешься в молитве к Богу, ведь иногда, правда, мы прекрасно знаем, что в какой-то трудной ситуации достаточно крикнуть «Господи, помилуй», «Господи, помоги», и вдруг эта ситуация разрешилась. Несется машина, вот сейчас должна быть смерть, все, гибель, крик «Господи, помилуй», и вдруг все каким-то чудесным образом разрешается. То есть точно так же здесь ты в какой-то момент выругался, ты его позвал, он пришел, он тебя захватил, ты ему сам открыл двери. И дальше он начинает уже тобой руководить. А если учесть, что чаще всего человек не один раз говорит, произносит часто эти слова, то постоянно призывается сила, которая, она же называется даже, да, помимо того, что матерная ругань, проклятие материнства, хула на Бога, ее уже звали черная ругань. Вот говорить, ругаться по-черному.
1: Да.
2: Даже набери запрос там, да, что такое ругаться по-черному? Скажут, это материться, это матерная ругань. То есть призываешь черные силы. То есть у нас на самом деле в мире сейчас это вот так вот в духовном плане, это вот то самое Куликовое поле, где собрались темные силы, огромная рать и небольшое, как это всегда было, Христово, малое стадо, которое пытается вот сохранить свет, противостоять этому.
1: А есть ли какие-то объяснения, почему именно в наше время, в 21 век, цивилизованный век, век таких цифровых технологий, именно матерная брань получила вот такое распространение по сравнению, например, с предыдущими эпохами? Есть ли вот какие-то объяснения этому?
2: Но она чуть раньше, чем наши информационные.
1: Чем наши предки? Или появились способы, которые позволяют вот это все распространить намного ближе и с большей скоростью?
2: И первое, и второе. Если в плане духовном, то нас с нашими предками сравнить уже очень трудно вообще. Потому что наши предки, для них Бог был на первом месте. И все, что делали наши предки, от великих князей, которые руководили народом, до последнего, самого низкого сословия, да, крестьяне, все для них Бог, это без Бога не до порога. Поэтому Бог на первом месте, и этого боялись, и ругань боялись его. Она была действительно всегда с языческих времен, эти культы фаллические, вот эти языческие, когда призывали эти темные силы демонские, и проклинали Бога, проклинали материнство. Но у нас в стране она хлынула, это как раз когда был 1917 год. Когда пришел, да, по-моему, если не ошибаюсь, Архимед Илий назвал Ленина, да, предтечей Антихриста, что он пришел, когда храм начали сносить, это борьба против Бога, и на этом языке стали говорить. На уровне кабинетов, руководителей, это даже как вот, вот такой пароль был, свой-чужой. А сегодня, да, век информационных технологий, когда это уже как не скрывай, там даже ребенок может зайти и услышать эту речь на этом языке, поют песни. Кстати, вот мы сегодня говорим про фестиваль, вот хорошо, что мы этого коснулись. Почему мы должны собираться? Почему мы должны вместе? И вот зовем всех. У нас 8 числа августа на ярмарке будет, 9 числа в парке Дубки. Это уже будет второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». С разных городов приедут, из наших региональных отделений в других городах приедут. Почему нам важно собираться? Там начнется с молебна, помолиться именно в этом направлении, в этом вопросе сил. И самим включаться. Важно прийти и увидеть, что делается, почему это опасно. Всем включаться. Потому что силы, которые противостоят и которые сегодня пытаются у нас здесь в стране как раз привести на другую, на антимолитву, где богохульство вот это идет, они огромные, очень сильные. Приведу пример. Например, не очень хочется говорить, чтобы да, не рекламировать, но кто умный, тот не пойдет. 15 августа, а вот если не ошибаюсь, это день города у нас когда будет, у нас будет концерт группы «Ленинград». Матершинники, богохульники. И туда, вот в прошлый раз, когда они приезжали...
1: На самую большую площадку.
2: На самую большую площадку. В прошлый раз, когда они приезжали, это было 40 тысяч.
1: Да.
2: И сейчас, то есть, говорят, где так же планируется, собирается, будет 40 тысяч.
1: Вот она заразительная сила.
2: Представляете, что да, 40 тысяч придет богохульничать. Как мы должны подниматься? А, кстати, знаете, вот это прямо уже сейчас перед тоже вот программой, почему-то эта связь, она вот соединилась. А группа называется «Ленинград».
3: Только
2: то есть именно вот это,
3: да.
2: Предтеча Антихриста, даже название группы, она именно вот о нем, к нему. И вот у
1: и как
2: нас...
1: раз Успенский пост будет идти.
2: Так, второй день Успенского поста.
1: Это одного из самых строгих после великого.
2: Все, так а вот прошлый концерт... Вот,
1: поста, посвященного Божьей Матери. Матери.
3: А это хуление.
1: Хуление.
2: Да, хуление. Так,
3: все
2: да.
3: Непросто, все как бы идет духовная война.
2: А в Москве, помню, концерт был на усекновение главы Иоанна Предтечи. То есть оно все, ведь это идет хула, открытый хула на Бога. И собирает 40 тысяч. Где мы? Поэтому призываем, приходите на молитву. Мы должны вставать. Это вот то самое войско, которое собирается с ним полчать. Это орде духовной. А ведь знаете, сегодня дьявол, он очень лукаво скрыл свои рога и хвост. И вот как святые отцы говорят, самая большая ложь дьявольская, она в том заключается, что как будто он не страшный. Когда не так страшен черт, как его малюют. Знаете, еще вот сейчас поделюсь историей. Может быть, как может показаться она к сегодняшнему разговору, не очень имеет, но имеет, все имеет значение. Буквально недели, наверное, три назад на молебне о России и воинах в храме стояло всего 7 бабушек. Так грустно было, что, так сказать, я произнес слух, говорю, да, на молебен о России в храм пришло во время войны 7 бабушек. И здесь певчий говорит, батюшка, буквально на днях был концерт группы «Руки вверх». Собрал 37 тысяч. Я просто, знаете, немножко сжался. 37 тысяч на концерт во время войны в храм 7 человек. Но потом вечером я вдруг подумаю, ну, это только ну, дьявол мог собрать на концерт. Думаю, надо посмотреть, интересно, есть ли там эти корни или нет. И попытался найти в интернете. Просто открыл афишу, смотрю, где-то точно мелькнет. Или рога, или хвост. Прямо с такой мыслью, где-то мелькнет. Стал искать на афишу. Вроде ничего нет такого. Прямо смотрю, думаю, где-то что-то есть. Ну, даже устрой какой-нибудь розыгрыш, где-то миллион там раз. Ну, 2000 придет, ну, 3000 придет. А 37 тысяч на концерт на такой прийти. Открываю их вот логотип, эмблему. Смотрю, ну, руки вверх. Там два слова посередине. Человечек с поднятыми руками. Приближаю человечка. Думаю, стоп. А что у тебя за палки из головы торчат? Там даже черт. Вот, может, я ошибаюсь, придумываю уже, там, натягиваю, задаю запрос. Вот, вопрос в интернете. Да? История создания символа группы «Руки вверх». Отсылает на их страницу. Солист группы «Вверх» говорит, нашей группе больше 20 лет. С первого дня мы решили, что символом группы «Руки вверх» будет черт. Все сошлось.
1: Как он это объясняет?
3: Он купил колечко на какой-то распродаже, на рок-фестивале. Там изображение.
2: Там черт. И он решил, что это вот черт.
3: Очень хороший логотип. И, видимо, помогает в этих делах.

0: доказать, потому что мы бы не выдержали. В каких моментах вы бы не выдержали. С нами правда Бог. Но мы уже не с
1: а
0: ним.
1: А мы где?
0: Да,
1: а
0: мы
1: где?
0: Не с ним.
1: Я вот про
0: вы знаете, вот насчет того, что с нами Бог. В другую субботу, на той же молебне, опять было человек 10. А на улице стояла пробка на заправку. Порядка 200 машин. Кто знает расположение Карповки, от «Газпрома» под мостом и до «Лукойла». Порядка 200 машин. Я вдруг остановился и говорю, подождите меня минуточку, я сейчас перейду. Всем, кто на молебне стал. И пошел от «Газпрома» по этой пробке, пошел с людьми разговаривать. Я говорю, чего вы стоите? Бензина нет. Я говорю, почему нет? Так разбомбили все. Я говорю, то есть вы из-за войны остановились, да? А как ну, случайно, нет, вас около храма Господь поставил в эту пробку. Вы сколько стоите? Больше 3 часов. Идемте в храм на молебен. Россия, помочь, чтобы война закончилась, чтобы Россия, матушка, развивалась. Нам это не надо. Вторая машина. А с нами и так Бог, зачем куда-то ходить? Другую машину. Так мы русские, с нами и так Бог. Представляете, порядка 200 машин. Ну, несколько десятков я прошел, дальше уже там попросил Таня, дойди, говорю, до конца, пожалуйста, потому что мне молебен начинать надо. И за одной единственной газели вышли мама с дочкой. Остановились теперь, мне отец, мы сказали, нам не надо, с нами и так Бог.
1: А вы их не спросили, а вы с Богом?
0: Спросил, каждый спрашивает, так спрашивал, да. А вы-то с Богом? Они говорят, проходите дальше, пожалуйста.
1: В том-то дело, вот это говорит о том, что как необходима работа, которую вы проводите, в том числе молитвенское благочиние. Я знаю, что Нижегородское отделение, которое как раз и базируется на в благочинии молитовском, да, территориально, является одним из самых активных среди региональных отделений. Вот какие инструменты вы используете в своей работе, чтобы достучаться до людей? И вообще уже сегодня прозвучала такая впечатляющая цифра, более 400 авторских материалов. Я знаю, Анастасия, что вы и ваши соработники принимают активное участие в создании этих материалов. Давайте поговорим об этой работе. И, кстати, на фестивале грядущем 8-9 августа, который состоится, будет ли презентация вот этих каких-нибудь ваших материалов?
2: По поводу создания материалов, почему мы их создаем? У нас такой прецедентный случай, да, что мы бы с удовольствием бы их не создавали. Мы бы использовали то, что есть в сети интернет, в каких-то методических материалах. Но, к сожалению, никогда эта проблема не стояла так остро, и для этого ничего не было создано. И поэтому все приходится делать именно из, наверное, опыта посещения различных учреждений, ведомств. То есть каждый материал, каждое пособие, оно адресное. С детьми 7-12 лет мы разговариваем на одном языке, с малышами из детского сада беседа идет совсем в другом русле, со взрослыми мы разговариваем уже по-взрослому. То есть для каждого возраста, для каждой аудитории, для даже разделения по полу у нас идет, потому что с мужчинами может поговорить священник, да, на своем мужском языке, да, как это может быть даже немного сурово. С женщинами мы стараемся разговаривать по-своему, мягко, тактично. Ну, вообще тактичность, как бы, это вообще наше кредо, да, но где-то меняется интонация, где-то добавляются примеры какие-то, которые близки той группе, которой обращено наше послание. И поэтому материалы все разные. Каждый регион вносит свой вклад вот в эту копилочку. То есть нельзя сказать, что мы сделали все. На самом деле это такой общий труд, когда люди, используя свои умения, какие-то таланты, дарованные Господом.
1: Или профессиональные навыки.
2: Профессиональные навыки, да. Они все это во благо пускают, да, и создают именно то, что будет работать. Потому что здесь нет смысла создавать какие-то методички для методичек. Потому что у нас вся работа идет с живыми людьми. Это встречи, это довольно сложный такой вот объем задач, когда ты идешь к людям и проповедуешь им. Это энергозатратно. Это волнительно. Каждый раз батюшка с нами молится перед этим, чтобы именно в сердце человеку легло то, что сможет достучаться, да, до него и изменить ситуацию. Потому что наша цель – не обидеть человека, не оскорбить, не сказать, как он грешен. Наша цель – его проинформировать о том, что мат – это не норма, что мат – это грех, какие последствия он несет в жизнь каждого человека. Это и физиологические, и психические. Это и разрушение семьи, и повреждение здоровья. То есть обо всем об этом мы говорим и даем человеку право сделать выбор. Потому что даже Господь никого насильно к себе не ведет. И у нас цель именно донести информацию.
1: Кто предупрежден, тот вооружен.
2: Да.
1: Потому что то же самое было и с абортами, да, в советское время, когда многие женщины были убеждены, что никакого греха, никакого тут поступка против совести в этом нет, потому что...
2: Да, просто сгусток.

0: Да?
1: О, да,
0: а
1: да.
0: здесь просто говорят, это
1: а
0: просто
1: когда женщинам
0: слово.
1: это показали, когда стали создаваться фильмы, что чувствует, как реагирует ребеночек маленький в утробе матери, что это живое существо, что ему тоже он испытывает чувства, да? Ведь я думаю, большая часть женщин, какая-то большая часть женщин, все-таки бы не пошла на это.
0: Если бы знали об этом
1: заранее. Если бы знали. Поэтому вот такая мера профилактика, как информационная, да, работа, она необходима в этой сфере в том числе. Но здесь другой вопрос назревает. Более 400 материалов, много инструментов создано. Но чтобы их использовать, чтобы вас пустили в образовательные организации, они должны пройти какую-то лицензию, да, получить поддержку от органов власти, если это там район или уровень города, наверное, департамент образования должен дать свой гриф, да, допуска. Вот вы ведете работу в этом направлении? Встречаетесь в кабинетах?
2: Да, мы вот очень рады, что когда у нас был годовой отчет за прошлый год епархиальный, и когда у нас владыка, митрополит Георгий, он узнал о этой работе, он сразу же дал задание, сказал, что вот именно это, например, вот «Россия без коронословия», чтобы эта работа пошла во всех благочениях, ее действительно сейчас запустили. То есть уже во всех благочениях созданы рабочие группы. У нас была вот встреча, то есть мы как познакомились с работой проекта. И мы понимаем, что самое главное, как сейчас говорили, это информационное. И в первую очередь, конечно, вот самый такой серьезный слой для населения – это дети. Подростки, студенты, которые на этом языке разговаривают, у которых нет информации. Как мы говорили, что концерты, где там богохульством занимаются. Но все ли эти 40 тысяч так не любят Бога, такие предатели? Нет, у людей нет информации. Они даже не понимают, куда идут, что говорят. То есть вот это, по эту информацию надо доносить. И действительно, что одно из первых, что мы сделали, встречались с отцом Алексеем Трегубенко вместе мы, ходили и в департамент образования, то есть он встречался с министром образования и просвещения, да, в Нижегородской области. И мы предложили программу. Предложили программу для всех муниципальных школ. Но чтобы ее запустить, почему мы пошли с этой программой? Потому что когда мы пытаемся уже на какой-то постоянной основе, чтобы проводить работу в школах, нам говорят, у нас должно быть это, что программа лицензирована, нам должна быть разнарядка сверху, что это можно. Поэтому мы предложили программу, ее передали в НИРО. И вот сейчас уже прошли переговоры напрямую уже Олеся Александровна Диченко, тоже потом включился с Неросом,
0: руководитель
2: всероссийского проекта. Как раз, да, с кем и была та самая встреча на Рижских чтениях, где три человечка за столом оказались. И вот, а сейчас уже 35 регионов активно на уровне губернаторов, министров образования,
0: митрополитов. Какая мощная секция в этом году была?
2: На самом деле, после вот этой пятичасовой секции в этом году, вот и пошла вот эта волна. То есть до этого мы пытались хоть как-то включить несколько регионов по чуть-чуть, а после этого это просто пошла волна. 35 регионов просто активно начали действовать. Где-то уже в образовании, вот марафон, про который будет тоже сказано, 21 день уже проводили на уровне целого региона. А сейчас в НИРО вот эта программа, она разрабатывается, и если вот, не знаю, к ноябрю месяцу она должна быть согласована, если там все будет печать, вот это НИРО, то ее можно будет уже запускать по всей России, во всех образовательных структурах.
1: Даже не только по нашему региону.
0: Да, нет, потому что НИРО Нижегородский, он федерального значения институт, и он может такую вот оценку экспертную давать для работы во всех.
2: Это уже развяжет руки, чтобы везде, во всех школах спокойно приходишь с этим документом, и везде можно работать. Да. Ну и вот это информационное, как я сейчас сказал про больше про детей, про образовательную среду, на самом деле это касается всего. Мы прекрасно понимаем, что у нас очень много матов в полиции с военными, и мы идем везде. Вот недавно провели две беседы у нас в батальоне ДПС. Две беседы провели, за это время весь личный состав прошел эту беседу. Тоже многие об этом даже не слышали, не знали, не задумывались. Наверное, может быть, это будет сейчас удивительно, скажут, а туда-то зачем? Вот мы ходили недавно в роддом, проводили беседы с медперсоналом, и приходили у нас сами вот роженицы тоже, да, вот перед тем, тоже так было. Интересно взять, когда мы в зале, да, собрались, вот они заплывают. Такие с животиками своими. Так. Почему пошли? Потому что все больше стала информация поступать от самих людей, что и где-то от сотрудников, что помните этот фильм «17 мгновений весны»? И там наша радистка, она прокололась на том, что во время родов она кричала «мама». А сейчас дети рожаются на свет под матерную ругань своих мам. Конечно, это понятно, что не всех, но уже все больше и больше таких случаев. Это ужас. ребенок появляется на свет под проклятие своей мамы. Поэтому об этом...
0: Так же, как важно тоже персоналу быть тактичным, чувствительным, чутким.
2: И про эти слова знать, что, да, что там, где порождается жизнь, таинство. Вот это таинство, да, что нужно хранить уста.
3: От чистого истока.
1: Приветствую всех, кто только присоединился к беседе на частоте 98 FM. Кто нас уже слушает, и сегодня, напомню, мы говорим о проекте, который объединяет инициативных неравнодушных людей по всему миру. Ой, по всему миру.
0: Да, вы
2: интересно.
0: Вы не
2: оговорились.
0: По всему миру.
2: Да, это вот, видите, вы не оговорились.
0: Белоруссия без сквернословия. Да, и
2: Приднестровье у нас
0: без
2: даже здесь.
0: Ой, слава Богу,
2: но на самом деле с этим действительно все
0: мирились. А материалы пользуются действительно по всему миру. То есть все русскоговорящие специалисты берут наши материалы, используют, присылают даже такие мини-отчеты. Действительно, это
1: да, мы сегодня обсуждаем федеральный проект, но распространяется он по всему миру, и слава Богу. Представители регионального Нижегородского отделения этого проекта сегодня с нами в студии. Духовник проекта, священник Андрей Наговицын и руководитель Анастасия Погушевская. А мы продолжаем беседу, и мы говорим про мат, про его разрушительный вред для человека и о том, что, в принципе, у нас не хватает у населения даже знаний о том, насколько мат опасен для человека и насколько важно быть внимательным к своей речи, к тому, что ты говоришь. Вообще мат называют языковым фастфудом. Он действительно не требует каких-то интеллектуальных усилий, он не требует специального образования, всегда под рукой. И есть такое мнение в связи с тем, что мы живем в эпоху такого ритма большого, постоянно испытываем стресс, и мат является таким самым доступным, обезболивающим для психики средством. Как вам эта идея, отец Андрей? Что бы вы сказали на этот счет? Вот такой обезболивающий, всегда под рукой.
2: А вот обезболивающий, да, когда у тебя стресс, когда
1: Выпустите, когда тебя вытрет.
2: Да, вы видели, вот знаете, опять вернусь к этой богохульной группе, которая концерт будет, вы афиши их видели? Вот когда просто сейчас по всему городу,
1: да,
2: где он широко открыт,
1: да,
2: орущий, ну вообще же это же просто, просто вот эта картинка, и мы даже не связываем. Везде, во всех, когда вот где-то в учебниках, еще где-то в психологических брошюрах, всегда такого человека изображают, когда он психически нездоров.
0: Естественно.
2: Когда у него отрицательный эмоции, когда у него зло. Эта вот картинка, изображающая реально зло нездорового человека везде, в люфт-презентации, вот. Да, вот это нездоровый человек. Но и даже когда разговариваем часто с детьми, со студентами, когда используется мат, они сами говорят, когда разозлился, еще когда на кого-то хочется выругаться, когда унизить, скажи, что... То есть, я говорю, то есть вы понимаете, что это всегда только связано со злом.
1: Да.
2: Когда в тебе зло, когда как вот ссора, только в этот момент ты используешь мат. То есть все, это прямое зло. И когда говорят, что вот это выплеснуть эмоцию, выплеснуть, да. То есть, как люди иногда говорят, а я, говорит, вспыльчивый, я, говорит, прорался, но я, говорит, отходчивый. И говорят, так не ты отходчивый, а тот, кто в тебе в этот момент действовал. Он хотел, чтобы ты похулил Бога, чтобы ты помолился ему, этому рогатому. И когда ты это делаешь, он отходит и говорит, вот я вырос, и мне стало легче. Да, он отошел, он добился своей цели, ты похулил Бога, ты ему послужил, и он отошел.
1: А вот как думаете, ну, привыкли мы уже на уровне каких-то рефлекторном, да, используем вот эти матерные слова, чтобы
2: Серьезно?
1: Освободиться?
2: Отвечайте. Мы, говорит, привыкли.
1: Нет, не мы, но я говорю про наше общество в целом, да. И нужно ли обучать нас, людей, да? Ну, как-то я себя присоединила, хотя не использую эти слова.
2: Слава Богу.
1: Слава Богу, да. И нужно ли обучать людей теперь выражать свои чувства, как говорят психологи, экологичным способом? Обучать, переобучать.
2: Обучать.
1: Вот я привык говорить мат, а вместо него что-то. Вот у вас есть какие-то специальные тренинги, программы?
2: Не только программы, даже методических. Вот во всех тоже методических, во всех это есть. И даже когда с детьми же опять вот работают, мастер-классы, они делают закладочки, и им раздаются, на которых...
0: Альтернатива.
2: Какими словами это можно заменить.
0: Чувствовать.
2: У нас даже нередко...
1: Альтернативный мату язык.
0: Альтернатива выражения чувств.
1: Выражение чувств.
0: Ведь чаще всего матом выражают все чувства. А четырьмя словами выражают весь спектр огромный, богатейший, да, наших эмоций, наших каких-то настроений. И вдруг дети сталкиваются с тем, что, оказывается, столько слов в их распоряжении, и это чудесно. И вот по поводу еще хотела добавить психологической вот этой вот стороны. После рождественских чтений видимо, сила действия равна противодействию, хлынул поток иностранных статей о том, что мат – это радость для тела, здоровья, души, что это имеет обезболивающий такой эффект при каких-то стрессовых ситуациях. Но у нас есть единомышленники, человек, Павел Фролов, который написал магистерскую диссертацию по этому поводу, и он изучал на фоне нашей площадки «Россия без сквернословия», так как там собралось много людей, которые не используют мат. Также он опрашивал и матерящихся, и сделал удивительные открытия вот именно по поводу анестезирующего эффекта. Да, с точки зрения физиологии, там есть некоторый момент, когда выделяется гормон кортизол, и на минуту у тебя происходит иллюзия облегчения, так скажем. Но постоянное наращивание кортизола приводит к тому, что весь организм работает на износ. Сердечно-сосудистая система страдает, эндокринная система, головной мозг. Плюс это схлопывание эмоций в одну точку, которая не ведет к решению проблемы. И организм как бы упрощается и перестает чувствовать краски мира, красоту. Человек погружается в депрессию. Почему сейчас многие люди используют антидепрессанты? Они сами себя в это состояние вгоняют.
1: В том числе...
2: На самом деле, я сегодня тоже хотел коснуться вот того, что сейчас сказать, темы. Это действие наркотика.
1: Да?
2: Наркотик,
1: да.
2: В том, когда ты принял, иллюзия получилась.
1: Я прямо сейчас не слушаю, на нашу программу вот этот выход есть, да? Наркологи, врачи,
2: да.
1: Они прямо объясняют
2: так точно. Это все то же самое.
0: Тоже механизм.
2: То есть в первый момент идет действительно вот эта какая-то вспышка, какого-то мнимого такого. Так оно есть, оно уж не мнимо, оно есть. Но дальше все усугубляется, становится хуже. И то разрушение, как мы говорили, оно точно так же, как от наркотика, так точно от мата. Вот это какая-то вроде момент, вот в помутнении вот этого какой-то эйфории находишься, ты прокричался, тебе было легче. Потом хуже. Все.
1: Кстати, вот аскетика православная, она же учит к ответственному отношению к своим чувствам. Мы же не говорим о том, что мы должны их подавить, в себе их держать. Вот я продолжаю злиться, но я никому этого не показываю. Это тоже вредно и для здоровья, и духовного, и психологического, потому что это приводит к различным соматическим расстройствам. А как психолог говорит, нельзя держать, надо выпускать эмоции. Но каким образом ее выпускать?
2: Вот это, кстати, очень серьезный обман и подмена.
1: Вот.
2: Потому что психологи всегда говорят, если ты не прожил свой гнев, если ты не выпустил это, то все равно где-то его должен выпустить. То тогда у тебя будет болезнь и все. Вот мы забываем о том, что у нас, у верующих людей, все то, что ты удержал и не выпустил, это забрал Господь. Это все забрал Господь. То есть психолог, и вот да, в миру, кто живет без веры, без Бога, ему надо прожить. Если не выпустил здесь гнев, ты должен в другом месте выпустить, и все что-то выпустить. Христианин, он держал это в себе. Он не... Знаете, это вот эффект приблизительно такой. Проживал на себе до того, как вот входил в храм, тогда просто у меня гнев, это болезнь была просто. И когда приходил, мне батюшка объяснял, все это рассказывал. Я говорю, батюшка, я же если не выплесну, у меня что, внутри что-то взорвется же. Я же говорю, он мне так просто говорит, умри ради Христа, пусть взорвется. Говорит, ну не плюс, молчи. Ты удивишься, когда ты промолчишь, Господь все это заберет. И это правда. Это, знаете,
0: как камушек моря, святые говорят,
2: для меня...
0: что она должна упасть, и море поглощает этот камень, и все. Круги разошлись,
1: ну, что я никогда
0: ничего
1: не могу сделать.
2: У меня, знаете что, это приблизительно вот так. Знаете, вот живет во мне этот злой пес. Каждый раз, когда я выплеснул гнев, я его накормил. И он вроде бы как перестал кусаться и рычаться. Да, он наелся, спит, но стал сильнее. Каждый раз, когда я вот его не накормил, когда-то удержал, он не напитался. Ведь дьявол, он пытается вот как раз человеческую вот эту энергию. Вот эту. И он хочет, чтобы ты сожрал кого-то, чтобы ты сожрал себя. Каждый раз, когда его не накормил, он становится слабее и слабее. В этом мне трудно. Он тебя внутри грызет, он хочет тебя съесть. Да, он чуть погрыз, потом стал слабее, потихонечку. Говорит, Господь благодать Божию удержит.
1: А теперь хочу прийти. Да.
0: Я хотела еще добавить по поводу слова «выплескивать». У нас есть такой замечательный сработник, актер дубляжа и озвучки Андрей Зайцев, который сделал уже 2 серии фильмов. Это про «Властелина колец» и с Леонардо Ди Каприо недавно вышел. И у него есть такая замечательная фраза, чтобы выплескивать, нужно ходить в уборную. И действительно, эти слова, они именно такого уровня. То есть не обязательно выплескивать все на людей, что в тебе грязного накопилось. И батюшка об этом действительно правильно сказал. И еще по поводу того, что у нас сейчас вот разработаны различные видео, ролики, песни. То есть мы выходим не только на уровень людей, которые веруют в Бога, да, и с ними легче договориться, потому что у них совесть живая, да, а мы выходим в такую прохладную воду людей светских, людей добрых, хороших, да, но которые от Бога еще пока далеки. Но они тоже чувствуют, что проблема есть, и с этим нужно работать. И, слава Богу, Господь нам этих соработников посылает. Поэтому да. всех приглашаем на ознакомиться да. Да, с нашими материалами, с сайтом, на фестиваль, да, присоединиться к нашей работе.
1: А давайте про фестиваль более подробно, конкретно поговорим. Он же общероссийский, соответственно, как понимаю, вы приглашаете гостей из разных регионов, представителей других региональных отделений. Что там будет, на кого он там, что будет для маленьких, что будет для взрослых интересного и познавательного?
0: Это, с одной стороны, фестиваль, но это не развлекательное мероприятие, это такое душеполезное, нужное дело. А у нас там разработаны активности и для взрослых, и для детей. То есть пока взрослые слушают все, что нужно будет донести до своих детей после, да, дети будут заниматься рукоделием, мастер-классы будут представлены. Причем это не просто сделал какую-то поделку и пошел дальше, да, забрал ее домой. Нет, во время процесса вот этого творческого мы разговариваем с детьми. Каждый мастер-класс, он ориентирован на достижение какой-то цели. То есть, например, есть мастер-класс, называется «Слово доброе, ключик от сердца, открывает любую дверцу». И мы с детишками разговариваем, что когда мы слышим добрые слова, мы как цветочки перед солнышком раскрываемся, да, сердечко у нас согревается. А когда злые, они говорят, мы сжимаемся, мы боимся. То есть это идет работа не только вот с руками, да, а работа с душой, с образами. Для взрослых будут интереснейшие лекции. Это будет и разговор со священником, это будет беседа от нейропсихолога из Москвы Евгения Панич, который будет нам рассказывать о том, как связаны мозговые процессы и матерная лексика. У нас приедет Омский театр в лице актера Александра Тихонова, который покажет спектакль, моноспектакль, где он один держит аудиторию целый час, проповедник. Этот спектакль написан на основе проповедей отца Андрея Ткачева, и он очень трогательный. Он держит с первой минуты до последней, и люди уходят оттуда как будто бы обновленные. То есть и плачут люди сидят, и задумываются о том, о чем раньше не думали. И в том числе и сквернословие там уделен очень большой объем. Что еще у нас будет?
2: Наша литературно-музыкальная постановка, да. которую мы возили как раз с Москвы на Рождество, да, ковчег сделал. Ведь знаете, если всегда говорить о том, что плохо, оно также это немножко угнетает. Ведь надо говорить не только о том, что как плохо вот быть в грязи, нужно говорить о том, как хорошо быть в чистоте и вести к свету, говорить о свете. И вот в вот постановке там как раз говорится о том, что насколько он прекрасен, богат, чист, мелодичен, глубок вот наш русский язык. Как хорошо, важно его хранить. Вот об этом тоже будет.
0: Добрые песни, прекрасные стихи о нашем языке. Все это будет заряжать на...
2: Ну, плюс должно быть, да, еще видеоряд, который мы будем показывать, наши вот ролики, которые изготовлены проектом в разных регионах. И тоже от обрывки из выступлений.
1: Ну, и я хотела, конечно, уделить какую-то часть нашей беседы очень важной теме, важному примеру, который, ну, наверное, вдохновляет, морально вас радует, радует вашу душу. Это апробация годовой программы по оздоровлению языковой среды в Красносельской школе Арзамасского района. Расскажите, как все это прошло, как прошел вообще эксперимент?
0: Да, это такой удивительный опыт, когда с отцом Андреем связался отец Олег Куря и предложил на базе их школы, которую он окормляет, попробовать нашу годовую программу. И результаты не заставили себя ждать, они оказались положительными. За полгода работы в школе нашей программы уровень, да, напряжения на переменах, на уроках между ребятишками вообще снизился в два раза. И сейчас мы можем говорить уже о больших числах, и ждем мы нашу Красносельскую школу на наш фестиваль, чтобы они тоже поделились опытом. Об этом снимали ролик на федеральном канале НТВ, какие они использовали меры пресечения для того, чтобы не слышать этот мат, объясняли. То есть это была комплексная работа, это было и объяснение, это было и оповещение родителей, это было принятие школы как бы устава вот этого мероприятия годового. Это и...
1: Такой годовой марафон.
0: Да, это такой был долгосрочная такая перспектива. Причем она не заканчивается, она продолжается и дальше, потому что дети приходят новые первоклашки, одиннадцатиклассники уходят во взрослую жизнь, и идет постоянная ротация, да, кадров, с которыми нужно работать. И радует нас очень именно этот пример.
1: А это вообще первый в России опыт?
0: Есть и другие школы, но именно с отслеживанием статистическим это первый, да, опыт.
2: То есть там прям действительно вовремя вся школа, потому что, уже говорил, вот в Томске у нас там на уровне всего региона проводили уже прям через Министерство образования, вот марафон проводили.
0: Два месяца провели, а потом они приняли просто все, что мы предлагаем.
2: Да, а здесь, в этой школе, знаете, вот самое главное, что это было не просто вот навязано детям программы, дети активно включились. Они сами друг друга стали контролировать, они друг другу стали помогать. Вот если, допустим, кто-то произнес слово, вот ребята на первом месте, они сами друг друга говорят: так, слушай, отжимайся.
0: Коллективная ответственность.
2: Да, коллективная ответственность такая была. Знаете, еще о чем хотел сказать, как тут, что недавно мы провели вместе с Департаментом культуры, вместе с библиотечной системой, провели общий городской марафон во всей библиотеке.
0: Это, по-моему, сколько делать? 88
2: библиотек. Во всех шел недельный марафон.
0: 96 мероприятий.
2: Каждый день во всех библиотеках проводились беседы, вот как раз касаемо вот сквернословия. И потом вот нашему в Купно, корпоративный университет, правительство Нижегородской области, был уже подведен финальный результат, награждены участники, победители, там придумали слоганы, сами тоже активно включались. Мы очень благодарны, что да, наш
0: департаменту культуры, руководству центральной библиотечной системы.
2: Потому что ведь сегодня в библиотеке это же не просто место, где выдают книги, это культурные площадки. И то, что на которых проходит много мероприятий, то, что так по всему городу так активно они смогли людей включить.
1: Взрослые люди приходили участвовать.
0: Взрослые дети.
2: И взрослые дети все, да.
0: И что радует, библиотеки и департамент культуры берут наш проект в долгосрочную перспективу работы. То есть это будет несколько мероприятий в год. Они будут привязаны к определенным датам. Пушкинский день, день борьбы с ненормативной лексикой, день славянской письменности. И это будет...
1: На такой, системном уровне.
0: В том числе и марафон. Вот ближайший марафон уже будет осенью. То есть им очень понравилась эта инициатива. И люди с удовольствием участвовали и говорили, что действительно мы об этом не думаем, а это ведь так серьезно. И людям радость, да, и библиотекам тоже. Ну, замечательное сотрудничество, действительно, об этом нужно обязательно сказать.
1: Вот, кстати, про марафон, да, для тех, кто хочет начать с чистого листа, новую жизнь без мата. У вас есть марафон «21 день без сквернословия». Почему именно 21 день? Что ждет участников этого марафона?
0: Да. Это такая тоже методика, которая родилась спонтанно от сердечной боли. У Митрофановой Надежды Владимировны, она преподает в Морском транспортном колледже. И когда уровень вот этой агрессии даже на занятиях и между студентами уже превысил все возможные допустимые нормы, Надежда Владимировна сказала: ребят, нужно что-то делать. Говорит: а вы с нами ничего не сделаете. Говорит: давайте попробуем за 21 день избавиться от этой привычки. И потом она сказала, что говорит: зачем я это сказала, ведь нет такой методики. Но я, говорит, слышала, что психолог говорит, что чтобы либо избавиться от чего-то, либо приобрести добрую привычку, 21 день. Но вот Господь ей, видимо, эти слова вложил, и отозвалось первый раз 15-17 человек. И у кого-то получилось, у кого-то нет. То есть смысл был простой. Это наблюдение за собой в течение дня. В конце дня это итог в дневничке, запись. Я смог или не смог, ругнулся или сдержался. И если все-таки не сдержался, почему это произошло? Такая рефлексия. И были результаты. Первые, следующий поток. Присоединились еще ребята. И марафон назывался «21 день без сквернословия. Я и моя семья». И ребята просили своих родителей поддержать их в этом. И когда вступали семьи вот в марафон, там в полном составе или с родителем, результаты были гораздо лучше. И такая удивительная история. Значит, в первый поток папа одной девочки не откликнулся. Потом девочке не получилось ничего в первый раз. Она сорвалась где-то посерединочке. А второй поток они решили вместе попробовать. У папы получилось избавиться от сквернословия, у девочки. И папа по этой же методике избавился от курения. То есть добрые дела, они также идут такой вот эскалацией. И еще про марафон хотела сказать. Сразу вспоминается о том, что в прошлом году у нас более 30 лагерей Крыма, оздоровительных детских, работали по этой методике. Все смены в течение лета участвовали в огромном марафоне таком республиканском «Я и мой лагерь. 21 день без сквернословия». И в результате этого труда в этом году у нас вышел сборник игр с детьми. Это и речевые игры, и подвижные. Это все методически грамотно оформлено, что мы хотим получить, да, от того или иного процесса. И расписаны все необходимые инструменты работы. То есть бери и делай. Это наш такой вот призыв. То есть если ты хочешь, для тебя все есть. Бери и делай. Нужно только доброе чистое сердце и труд. Да, нужно трудиться. В этом году, к сожалению, по этой же методике лагеря Крым отработали только один месяц, потом их вот эвакуировали в связи с военной, да, обстановкой, но тоже работали, и результаты
1: как удобно
0: есть.
1: Накладывается на систему, да, лагерных смен, как раз вот ровно 21 день, это и смена лагеря, это и смена, не смена, наверное, надо сказать, в тех...
0: Изменение мышления.
1: Да, выздоровительных всяких лечебницах.
0: Да,
1: тоже 21.
0: Да, также нас приглашают в санатории Нижегородской области. Вот в Большой Ельне мы были тоже с ребятами, проводили совместно с священством и с библиотеками мероприятия. И они нас тоже зовут на постоянной основе разработать для них какой-то такой блок, потому что детки меняются каждые 21 день, поэтому там не получается комплексная работа. Там вот именно какие-то точечные мероприятия должны быть. Ну и вот еще скажу о географии, да, просто раз мы заговорили про Республику Крым, в этом году присоединилось огромное количество регионов и областей, это Новосибирск, Томск, Пермь, Пенза, Калининград, сейчас вот Забайкальский край, Приморский край, Республика Коми, и всех не перечислить, но это люди, которые искренне хотят изменить ситуацию в стране, я уверена, что все получится.
1: А в этом проекте участвует только Русская Православная Церковь, как вообще представители других церквей?
0: У нас есть Татарстан, региональное отделение в Татарстане, Башкортостан, то есть там другие религии, но они тоже знают, что в каждой конфессии сквернословие – это грех. И также просят тоже поучаствовать и пользуются нашими материалами, адаптируют их под свои культурные традиции.
1: Хватает ли делателей на этом поле? И призываете ли вы кого-нибудь из наших слушателей присоединиться к проекту? В чем необходима помощь?
2: Ну, стадо Христово, оно всегда было маленьким. И делать ли всегда, слава Богу, есть, но их всегда не хватает. Если бы их хватало, Господь бы не сказал в Евангелии, молите Господина Жату, что выслал делателей на Жату свою. И это одна из как раз вот целей вот этой информационной, что да, именно призвать. И на фестиваль мы зовем не просто прийти, увидеть и уйти. Прийти и включиться в работу на своем уровне везде. Где ты работаешь? На работе. Это правда работа. Ты себе оставишь табличку, что территория без сквернословия, оно работает. Никто не проходит мимо. Кто-то начинает против, там, кто-то поддерживает.
0: Разработана дорожная карта для всех ведомств, метрополии и департаментов.
2: Любого... Я сейчас говорю даже вот просто где на своем месте. Нам кажется, что я могу сделать? Можем. Люди выкладывают, у нас есть, допустим, информационный такой, да, текст, который люди выкладывают у себя на работе в своих группах. В Максе это выложили, все. Сначала это всегда как вот, знаете...
0: Взрыв
2: закипает. Да что вот тут это, что... А потом потихонечку и угасает. И руководители поддерживают во многих местах, где-то и коллектив потом начинает поддерживать. Оно правда работает. Поэтому именно для этого и говорим, приходите.
1: Один пришел, в поле воин, если вот с одного человека начнется эта
0: если
1: работа.
0: Он с Богом.
2: Руньки, три человека встретились, сели за столом в трапезной храма Христа Спасителя и сказали, не можем больше терпеть, и мы не можем. Попробуем. Разве могли вот эти три человека, которые разошлись, один остался в Москве, там двое приехали сюда, подумать, что потом вся Россия поднимется. Это как раз там, где есть Бог, там и один в поле воин. Потому что ты не один, ты всегда с Богом. Не мы делаем. Мы просто орудие в руках Божьих, потому что мы просто поражаемся, как без средств, без какого-то вот опыта, без знаний, без вот всего. И все делается. Все делается. Просишь, молишь, Господь разумляет, направляет, дает помощников.
0: А еще я хочу сказать, что полтора года назад, когда мы встречались с вами в этой студии, нас было 4 человека в региональном отделении, сейчас нас 17. Это люди,
2: это
0: целые
2: активных
0: семьи,
2: участников.
0: Активные участники, которые приходят после своего основного, после своей основной работы, помогают делать заготовки для мастер-классов, все что угодно, то есть делают любую работу, забирают доставки с материалами, готовят презентации. То есть это люди, которые вот тратят свое личное время от своей вот этой вот сердечной привязанности, да, к проекту, к тому, что они хотят изменить что-то. И люди эти есть, мы очень рады, что к нам присоединяются все больше и больше людей.
1: Вы выпускаете наклейки для машин, создаете
2: значки,
1: видеоролики,
2: наклейки, закладки, ролики.
1: Да, чего только нет. Даже, по-моему, социальные ролики уже начали крутиться.
0: Стикеры на телефоны, социальные ролики.
2: На школах на многих табличке висят уже, что это
0: аудиоролики в торговых центрах. Да, социальная реклама. У нас она и в транспорте есть, и на остановках, и огромный есть баннер на Гордеевской «Слово мама свято, говори без мата», который в день просматривает несколько тысяч людей.
1: Я, по-моему, даже по какой-то трассе ехала.
2: А на электронных табло,
0: и плюс электронные табло по всему городу.
1: У нас, думаю, наше отделение работает. Работает очень
0: приятно. Это тоже благодаря тем людям, которые неравнодушны и которые позволяют нам на правах социальной рекламы бесплатно это все...
1: А, предоставляют бесплатно.
0: Да, конечно, потому что это на самом деле огромные деньги, если это делать в коммерческих.
2: А насчет того, что вот вы сейчас спросили, там только ли православная церковь или другие тоже, это, знаете, наверное, особо остро вот ощущается сейчас на войне, на передовой. Потому что ведь цена мата — смерть солдата. Поэтому там как раз священник, то там находится, мы где-то в госпиталях, на встречах с бойцами любой религии. Мы говорим, что прекратите материться, прекратите использовать. Не победим, пока не перестанем. Вот в очередной раз сейчас просто вспомнилось, когда вот была операция по освобождению Суджа, да, там священник шел в трубе 15 километров, почти 2 недели проходили эту трубу. И когда Суджа освободили, он вышел, у него брали интервью отец Алексей Скрипкин. Он сказал только одно. Он говорит, не матерились бы, давно вы уже победили. Это человек не теоретик. Он шел умирать. И не раз шел умирать. Который там на войне. И говорит, здесь, говорит, особо это ощущается. Говорит, молитва и мат. Вот это что, куда ведет и что, где приносит. Но это не только он. Только пример один, а так. Здесь примеров множество таких.
1: Кстати, мне на память тоже пришел пример совсем недавний. Я делала программу, ездила в Бурнуково, село. Там остался хранитель ремесла, единственный мастер, который продолжает резать бурнуковскую игрушку, камнерез. И он рассказывал об своих учителях, еще советских, уже ушедших, которые ему передали это ремесло, его секреты. И он говорит, какие-то были люди. Вы знаете, вот он про своего рассказывал. Зовут, кстати, Иван Викторович Евстихеев, вот тот самый мастер, да? И вот про своего учителя он говорил, это были люди, которые прошли очень, ну, у которых была очень сложная жизнь. Во-первых, они прошли войну. Кроме того, что он был на войне Великой Отечественной, он попал в концлагерь, Освенцим. Чудом просто ему удалось убежать. Он, говорит, был в яме с трупами. Ну, то есть его уже как-то, да, сбрасывали. Как-то он оттуда выбрался. И это тот человек, который прошел вот эти ужасы войны и концлагеря, вообще ни разу не употребил ни одного матного слова. Мы на эту тему не говорили. Но для человека это было важно подчеркнуть.
0: И не зря ведь он об этом вам сказал накануне нашей встречи.
1: И почему-то он мне об этом сказал. Я никак не прокомментировала. Ну, я как бы удивилась, там, восхитилась еще, но вот... Вот такой удивительный пример. Пример чего? Того, что никакие трудности не должны... Ну,
2: конечно, нет.
1: Не являются это как раз, оправдывающим.
2: Это как раз вот к тому, что вот мы говорили, да, что, да, что в трудной ситуации делать. Там в рюкзаке у нас реакция вот такая. Так да. Нет. Это мне часто дети задают вопрос.
1: Человек был в самых экстремальных, да,
2: условиях. А если, говорит, там что-то произошло, боль, там попасть... Но ведь это рвется. Да нет. Рвется, Господи, помоги, Господи, да, помилуй, Господи. Там, исцели врачу, выведи, проведи. Вот, вот что рвется у человека, который... От избытка сердца говорят уста. Ведь это правда, что в твоем сердце... Это как врачи говорят, что человек, когда после инсульта находится, например, в тяжелом состоянии, он не может ничего говорить, а сознания как такового нет уже просто. И при этом человек без сознания, уста продолжают говорить. У одного говорят молитву, у другого говорят мат. И именно вот не просто какие-то другие слова речи, а именно вот это говорят. Или то, или другое. Что в твоем сердце, даже когда голова выключена, из сердца идут вот эти слова.
0: То, чем душа твоя полна, расскажет вслух твои слова. Поэтому всегда ребятам тоже говорим, что то, что из вас выходит, это ваше внутреннее. Поэтому делайте так, чтобы светло было, тепло,
2: говорит,
0: чисто.
2: Да, заговори со мной, чтобы я тебя увидел. Как ты заговоришь, понятно, что у тебя внутри, без маски уже.
1: Кстати, я вот сейчас подумала, может, это человеку и помогло, он смог
0: даже не может
1: выжить,
0: быть, кажется,
1: в таких условиях, потому что он...
2: Даже для того, родненькая, чтобы спустя десятки лет его ученик поделился этим с вами, и вы сегодня сказали об этом десяткам тысяч людей, что в любых тяжелых условиях можно не произносить этих слов, и что когда ты хранишь чистоту сердца, вот это, Господь тебя сбережет, что вот... И люди, которые к нам включаются, ведь многие люди, правда, они неверующие, но обретают через это Бога. Они просто хотят сохранить чистоту языка, но обретают Бога. Почему? Сердце чисто. Готово ли сердце? Готово. Сердце чисто, грязь не воспринимает. Чисто сердцем Бога узрят. И Господь помогает им через это, тоже как сеть вот такую вот улавливает и ведет к себе.
1: Да, пройти через такие скорби, остаться невредимым, живым и потом вот столько пользы принести, да. И в финале нашей программы хотелось бы рассказать о новом проекте, совместном проекте с Анастасией. Мы записали вместе уже 7 программ, в которых Анастасия рассказывает историю создания песни, ее посыл, а затем звучит сама эта композиция. И вот предлагаю нашим слушателям послушать одну из этих композиций. Это будет премьера на волнах нашего радиообраз. Я думаю, это будет прекрасное завершение нашего с вами разговора. И я предлагаю Анастасии самой выбрать песню, которая сейчас должна прозвучать.
0: Песня «Не обижайте маму». Храните чистоту наших матерей. Богородицу нашу защищайте, а она покроет нас честным своим амофором.
1: Ну, а перед тем, как мы послушаем эту композицию, я хочу попрощаться с нашими уважаемыми гостями. Благодарю вас за беседу. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о проекте «Россия без коронасловия», а также о грядущем фестивале, куда мы вас приглашаем 8-9 августа на Нижегородской ярмарке, а 9 августа в парке Дубки. Мы не сказали место, где будет проходить этот фестиваль. Милости просим. С какого времени по какое?
0: С часу.
1: Сейчас, да. Ну, успеем помолиться в храме как раз прийти. Сегодня у нас в студии были духовник православного семейного центра «Ковчег», духовник регионального отделения «России без коронасловия», руководитель этого отделения Анастасия Богушевская и отец Андрей Наговицын. А с вами была сегодня Марина Дружкова. Не оскверняйте, пожалуйста, свою речь, ведь слово — это величайший дар Божий, и за каждое слово мы обязательно ответим перед Богом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного деланья в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Переходим к восьмому слову. И вот начнем таким образом слово о безгневии и кротости. И вот не надо ничего, но вообще ничего оправдывать своей натурой. Если мы понимаем, что какие-то проявления нашей натуры вступают в противоречие с заповедью Божьей, значит, дело не в натуре, значит, дело в какой-то нашей тайной страсти, тайном грехе. Вот человек говорит, скажем, ну вот есть такая натура у людей, они постоянно опаздывают куда угодно, в том числе и на службу. И они говорят, да я ничего не могу сделать, вот сколько себя помню, как в первый класс пошла, так всегда опаздываю. И что? Вы принимаете меня такая, какая есть? Что ж делать? Нет, на самом деле ты хочешь сказать, что ты просто имеешь свою некую страсть, любовь к себе, любименькой, и ради этой страсти ты считаешь невозможной для себя исполнять заповеди Божьи. Ты позволяешь себе предаваться греху, это не очевидный грех, но это же самовлюбленность. Это когда человек очень-очень себя любит. Знаете, вот так же можно сказать, в армии, в ГУЛАГе все нормально просыпаются. Никто никуда не опаздывает. Главное создать нормальные условия, правильные условия, где человеку не позволяются слишком-то долго себя любить. А когда человек чувствует, что ему допускают это, то вот он позволяет себе. Я один раз сказал, у нас на приходе такая девчоночка есть. Я говорю, представляешь, однажды ты опоздаешь, как те девы. Брачный пир закончился, дверь закрылась. Скажут, позвольте, больше открывать не будем. Но она верующий человек, просто молоденькая еще. Вот, и она так испугалась, что в следующий раз на службу пришла за 5 минут до начала. Но вот этого стимулирования хватило ровно на 2 службы. Потом думает, да ну ее. Это еще когда будет брачный пир? Поспать-то сейчас хочется. То есть на самом деле, я к чему говорю? Человек, если захочет, может себя заставить прийти вовремя, но он не хочет себя заставлять. Зачем? Пусть лучше люди принимают меня таким, какой я есть. И так везде и всегда. Особенно это видно в общежитии. У нас есть некие привычки, некие дурные качества, которые раздражают окружающих нас людей. Христианин должен сказать в этом отношении. Конечно, мы понимаем, что упрекать другого человека за его немощь и недостатки нельзя. Это мы, христиане, знаем. Мы никого за недостатки упрекать не должны. Но это не значит, что нас никто не имеет права упрекать за наши недостатки. Вот, а нас упрекают, говорят, ну что ты там чавкаешь, или что ты швыряешь свои вещи, что ты не наводишь порядок, что у тебя то, то у тебя другое. Мы говорим, ну что ты относишься ко мне не по-христиански? Вот, а надо сказать именно принять это и понять, что если это раздражает моего ближнего, то значит я что-то делаю не так. Меня не волнуют его переживания. Я наплевал на эти переживания. Моя привычка мне дороже. И меняться я не буду. Не хочешь принимать меня таким, как есть? Это твои проблемы, а не мои. Для христианина это как раз его проблемы. Это он должен меняться. Это он должен изменить свою жизнь. Потому что каждый ближний – это как голос Божий. И вот в результате эта вспыльчивость, которая очень часто мешает людям жить, это очень нехорошая черта. Нет, если эту черту имеют ваши ближние, не надо их за это упрекать. Вы-то христиане. А вот если вы имеете эту черту, то вы должны понимать, никакая не черта характера, это просто изнеженность, расслабленность. Мы позволяем себе так вести. Третье состояние гневности, о котором пишет Иоанн Лестничник, это раздражение. И вот что он пишет о раздражении, очень интересно. Раздражение – это нрав, то есть состояние души, которое любит покой, любит, чтобы было всегда по-моему, любит, чтобы было своеволие, как бы человек хочет, чтобы было так, как ему сейчас нравится. Вы же знаете, мы раздражаемся когда? Когда что-то идет не по-нашему. Когда мы решили полежать, а нам говорят, иди. Мы решили телевизор посмотреть, а нам говорят, пойдем кушать. Мы решили там планы построили на воскресенье туда-то ехать. Они говорят, нет, к маме поедем. Это раздражает, когда особенно говорят последнюю минуту. Все потому, что мы хотим, чтобы было так, как мы хотим, а получается так, как хотят другие. И это нас и раздражает. То есть, опять-таки, раздражение – это проявление, обозначение души, любящей саму себя. Души, которая сосредоточена на себе, а не на других и не на Боге. То есть, опять-таки, это некое свидетельство, обличающее нашу гордыню, нашу несмиренность, нашу непреданность Богу. И поэтому все такие случаи, которые нас очень сильно раздражают, они специально попускаются Богом для того, чтобы мы узнали, что в глубине души мы просто хотим, чтобы всегда и везде было так, как нам того хочется. То есть мы хотим своей воли, а не Божьей воли. Мы любим себя, а не Бога и не других людей. Не случайно вот апостол Павел говорит, на мой взгляд, гениальнейшие слова, которые, если бы мы их услышали, они бы позволили изменить все наше представление о духовной жизни. Он говорит, все обличаемое от света является. Ибо все обличаемое есть свет. То есть всякий раз, когда наша нечистота, наше непотребство, наша гордыня выходит наружу, это действие благодати Божьей. Вот мы, например, скажем, пошли на корпоратив и впали в блуд. Вот мы пошли на вечеринку в постом и нажрались мяса. Вот мы пошли там каким-то друзьям и поссорились. Мы думаем, ну вот какое искушение, ну что такое, а? Ну вот честно, почему так, а? Ведь такой хороший в сущности я человек, но вот из-за этих обстоятельств опять оказался в гадости. Нет, ты не оказался в гадости. Это так Бог устроил обстоятельства твоей жизни, чтобы ты понял, какой ты на самом деле. Развратный, обжористый, гневный, себелюбивый. И пока мы это не поймем, никакого покаяния у нас, отродясь, не получится. И оно так и видно. Люди приходят на исповедь и начинают с того, что сваливают вину на другого. Ну, я много раз эти эпизоды, да? Господи, согрешила осуждением я. Ну, а что делать было? Если она пришла, ведь знает же, что поста пришла. Я ей говорю, не ходи, она пришла и как начала меня, говорит, ну я тут и не выдержала, и тоже стала повторять, а что было делать, нельзя же с соседкой ссориться. Ты получается, где покаяние-то? Кто виноват-то? Вообще, о чем речь-то идет? Что вы сейчас мне говорите? Это вы исповедуетесь, вы каетесь или осуждаете кого-то? Или, ну что происходит-то технически? Это все потому, что человек вот не понимает вот этот момент, что все те грехи, в которые мы впадаем, они происходят из-за того, что так Бог устроил обстоятельства, чтобы мы увидели подлинные свойства нашей души и смогли бы покаяться в этом. Вот. А мы, оправдываясь, не каемся. Вот. И поэтому вот это раздражение, всякий раз, когда мы раздражились на кого-то или на что-то, надо сразу сообразить, это все из-за того, что я люблю себя. И принять это именно как основание для покаяния. Вот теперь мне есть, что сказать на исповедь. Ну и кроме того, скажем, раздражение очень часто обозначает, что мы не доверяем Богу. Мы в глубине души, и это правда беда всех христиан, мы не верим, что промысел Божий управляет миром. Нам кажется, что кругом все происходит по силе и воле злых людей. На самом деле нет. Все происходит по промыслу Божьему. Но нам не хватает веры, чтобы это принять. Ну вот много раз тоже говорил, на литургии есть такой возглас регулярно, рефреном повторяющийся. Сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. То есть всю свою жизнь и всех своих близких, и самого себя мы должны предать Богу. Как Бог велит, так и будет. Но мы не можем этого сделать. Мы не можем предать себя Богу. Мы не доверяем Ему. В этом смысле мы все люди малодушные. Малодушные. И вот этот грех малодушия, он в том числе и определяется, обозначается, фиксируется через наше раздражение. Читаем 6 абзац. Как при явлении света исчезает тьма, так и от благовония смирения истребляется всякое огорчение и раздражительность. То есть, если мы раздражаемся, то значит мы горды. Если мы горды, то неизменно мы будем раздражаться. И бороться с гневом как с таковым невозможно. Ведь гнев по своей природе, он вспыхивает мгновенно. Вдруг как закипело сюда, и дверью как хлопнул, или посуду об пол, или кулаком по столу, или еще что-нибудь такое, как загнул в гневе. Ну, порыв такой возник, мы его остановить не можем. Мы уже сделали дело. И поэтому с гневом на самом деле бороться очень трудно, потому что ты не можешь себя остановить. Надо учиться, это очень трудно. Но гнев, как говорит Иоанн Лествичник, такой образ хороший, как свет прогоняет тьму, так смирение человека, оно иссушает гнев. То есть, стоит только появиться смирению, гнев угасает. Ведь что такое смирение? Смирение – это когда человек очень долготерпеливый, когда он не обличает, не осуждает, не делает замечания, когда он доверяет Богу, когда он сознает свою меру и знает, что он никто, что он самый последний из людей. Вот это смирение. Смиренный человек всегда уповает на Бога, всегда говорит: «Достойное, Господи, по делам моим приемлю», терпеливо ожидает спасения от Господа. Вот это смиренный человек. Понятно, что смирение в этом отношении и гнев – явление противоположное. То есть, если мы задумаемся, по сути дела, получается следующее. Мы гневаемся не потому, что у нас такая черта характера, а потому что мы не смирились. Мы не смиренны. А зачем нам нужно смиряться? С чего ради?

Вот человек, который знает Христа, соединен с Христом в причастии, в таинстве Евхаристии. Действительно, ты во мне, и я в тебе. Такой человек приобретает смирение. И, разумеется, те поводы, которые раньше приводили его к гордыне, они угасают, увядают. У него сердце меняется, оно становится Христовым. Христово сердце по существу своему смиренное. И наоборот, если мы раздражаемся, и злимся, и гневаемся, это значит, что мы не просто не смиренны. В нашем сердце не живет Бог. Значит, что-то не так. Мы же все причащаемся. Оказывается, причащаемся-то напрасно. Быть может, даже в суд себе причащаемся, потому что смирение-то в нас не становится больше. И вот поэтому вопрос борьбы с гневом, он не является вопросом, ну, что называется, праздным. Этот вопрос очень важный. Гнев и раздражительность показывают, насколько мы далеки от Бога, что в нашей духовной жизни что-то идет неправильно. И надо срочно все в нашей жизни переосмыслить. Что же происходит? Почему, причащаясь каждую неделю тело и кровь Иисуса Христа, я не смиренным становлюсь, а наоборот все более вспыльчивым, все более заносчивым, все более раздражительным? Многие так и говорят. И вот, скажем, по мысли Симеона Нового Богослова, например, человек, который от причастия к причастию раздражается, и раздражительность растет, этому человеку он не рекомендует причащаться некоторое время. Что-то в его жизни не так, и если он не остановится, пока он не узнает, что не так, что нужно изменить, пока он это не узнает, он не может причащаться себе не в осуждение, гнев будет в нем нарастать, значит, Бог не благоволит тому образу жизни, который ведет этот человек. И надо сначала узнать причину, почему Бог оставляет человека, и в нем не приумножается смирение, а потом уже приходить и причащаться. Вот такая вот вещь. 13-й абзац. Если признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную, то есть вот на меня орут, меня раздражают, а я пребываю как непоколебимая скала. По мысли Иоанна Лестничника, это признак крайней кротости. То есть человек достиг высшей, высочайшей степени смирения, ну, как Христос. Но надо помнить, это высочайшая степень смирения, то есть сделать это не так-то просто. И залог любви к нему, то без сомнения крайняя степень гневливости обнаруживается тем, что человек даже наедине сам с собою, словами и телодвижениями, как бы с оскорбившим его, припирается и ярится. То есть крайняя степень гнева, когда нас раздражает какой-то человек, хотя в данный момент этого человека вовсе и нет. То есть очень важно посмотреть, какие мысли мы думаем, когда находимся одни в келье. Что мы думаем, что мы говорим. Вот никого нет, вот на нас накричали на работе. Неважно кто, коллега, директор. Мы пришли с работы, прошло там час, два, три. Что мы вспоминаем? Если нас по-прежнему, скажем, возмущает, мы по-прежнему в гневе на этого человека, то без сомнения наша душа очень сильно больна. Очень сильно. И впору тут вызывать хирургическое вмешательство. Надо срочно что-то делать и нашу душу спасать. Что-то делается категорически неправильно. А если мы, скажем, какое-то время гневались, проходит час-другой, и мы успокоились, отошли, что называется, то дело еще не так все плохо. Мы, конечно, согрешили, но согрешили как люди. А продолжать помнить о нанесенной обиде – это состояние, по мысли Иоанна Лестничника, уподобляющее нас бесам, неутихающая раздражительность.
И

0: Продолжая эту мысль, в 14 абзаце Иоанн Лествичник пишет: «Если Дух Святой называется и есть мир души, а гнев – возмущение сердца, то ничто столько не препятствует пришествию в нас Святаго Духа, как гневливость». То есть гневность, ну я про это уже и говорил, вот как бы подводя некоторую черту, гневливость, раздражительность человека, постоянная возмущенность, вспыльчивость, она показывает то, что в человек лишен благодати Святаго Духа. На самом деле это действительно так. Дух Святый, я бы так сказал, очень покладистый, очень смиренный и очень многое. Вот есть замечательная мысль, целую беседу Афанасия Лимассольского на эту тему. И он говорит, что на самом деле Дух Святый не хочет оставлять человека. И несмотря на то, что человек порой впадает в откровенно нехорошие грехи, бывает так, что Дух Святой его не оставляет. Не верите? Вот царь и пророк Давид совершил прелюбодейство и убийство, а Дух Святой его не оставил. Он так и пишет в псалме: «Духа твоего святаго не отыми от меня». Не верни его мне, как бы можно было ожидать, а не отыми от меня. И он чувствует, что Бог, почему он и не заметил сразу свой грех, а только после обличения пророка Нафана его заметил, что именно он не почувствовал, что он оставлен Богом, не почувствовал, и Бог не оставил Давида. И он был по-прежнему мирный, потребовался обличение пророка Нафана, чтобы его обличить. Но когда Дух видит гневающееся, раздраженное сердце, он оставляет человека. Не случайно мир сердца противоположен раздражительности. Раздраженный человек не мирный человек. Он не имеет мира в сердце. И мы там об этом еще поговорим.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Творчество даровано людям Богом. Разговор о культуре – это прежде всего разговор о творчестве и его месте в человеческой жизни. Каждый человек обладает способностью творить, поскольку она является чертой человеческого духа. Благодаря этой способности в человеческом сообществе, несмотря на единство людской природы, наблюдается чрезвычайное многообразие обычаев, общественных укладов, политических систем. Для христиан очевидным является происхождение творческой способности. Она дарована людям Богом. Бог является Творцом, а потому человек, созданный по Его образу и подобию, также имеет творческую способность. Творческой способности лишено все остальное в природе, кроме человека. Творчество человека является продолжением творчества Бога, создавшего этот мир. Следовательно, творчество должно развиваться и занимать в жизни человека и человеческого общества полагающееся ему место. Выступление на конференции «Христианство, культура, нравственные ценности». Июнь 2007 года.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Восьмого и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России. Историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением всероссийского проекта «России без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля, он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
4: Добрый день. Продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. И уже третья передача у нас будет о таинстве крещения. Самом главном таинстве для человека, как бы он рождается в новую жизнь. Называют это таинство вторым рождением. Вот что апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерти Его крестихомся, с погребохомся оба Ему крещению в смерти, да яко же воста Христос от мертвых славой Отчию, так и мы в обновлении жизни ходить и начнем». Вот здесь как раз вот все суть самого таинства передается словами апостола. –

0: Ну, как крестятся взрослые, они действительно обретают веру, они знают, как и что от них требуется, а вот крещение младенцев особое. Все-таки они веры своей иметь еще не могут, и поэтому крещение, это таинство над ними совершается по вере родителей и восприемников, или у нас они называются крестными. Как бы церковь крестит их, если есть такая гарантия, что младенцы будут возрастать в церковной жизни? Для этого с древности и не было достаточно вот такой гарантии только родительской, а был введен специальный институт вот восприемников, ну вот, который у нас крестными называется, и они дают за, как бы такое обязательство перед церковью за новокрещаемого младенца. Вот это понятно, что они должны быть людьми православными, воцерковленными, способными воспитывать своего крестника духовно. Иначе что может получиться? Что покрестить покрестили, а дальше вот это семечко было посеяно, а чтобы оно взошло, никаких усилий не применяют ни родители, ни те, кто давал такое обязательство. Вот этот нередко такой формальный подход к крещению наблюдается. А ведь к Богу с пустотой в сердце приходить нельзя. Потому что вот, может быть, и много бед падает на людей от того, что в купели крещальной были водой грехи их как бы омыты, прощены, а потом они живут не по-христиански. Но мы надеемся ведь, когда производим крещение, что ну, Господь просветит разум и тех, кто крестится взрослыми, и те, кто становится крестными, детей и родителей этих малышей, которые приходят к таинству крещения. Вот такую надежду имеем, поэтому и не отказываем в крещении. А вообще восприемниками могут быть, считается, вот такое, что ли, совершеннолетие церковное в 15 лет. Вот уже с этого возраста, если эти юноши, девушки воцерковленные, они могут быть восприемниками. А вот сами родители крестными своих детей быть не могут. Не могут быть, конечно, если больные психически люди, поэтому понятно, что они не могут, ну, отвечать за свои слова и воспитывать потом малыша в православии. Но в крайнем случае разные ведь бывают ситуации, и дозволяется совершать крещение без восприемников. И вот в таком случае сам совершитель таинства, то есть священник, он и будет считаться восприемником, то есть, ну, вот крестным будет отвечать за этого младенца. Нужно еще что сказать, что вот это таинство крещения – единственное таинство, которое может совершить и не только священник, но и мирянин. Ну, тут понятно, что это в особых ситуациях, когда эта необходимость, ну, в общем-то, грозит смертью младенца, например, да. И если это вот так случится и покрестит мирянин, ну, вот были случаи, и я думаю, у каждого священника, у меня, например, несколько было случаев, когда, например, просят покрестить малыша в реанимации, и туда пропускали. Как-то довелось даже крестить младенца, вот кожи на нем не было. Вот генетическое какое-то заболевание, маленький кусочек на лбу был, помазала его миром. Вот. А если не пускают, ну, мало ли, всякие болезни бывают и всякие ситуации, тогда или родители, или там медсестра, или врач могут покропить его святой водой и произнести крестильную формулу: «Крещается раб Божий такой-то, да, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь». А потом, если, значит, все благополучно, останется живым младенец, уже священник дополняет крещение потом в храме молитвами и обрядами, которые относятся к крещению после погружения в воду, потому что уже само нет смысла читать те молитвы, которые до водного крещения были произнесены. Вот, о погруженных нужно еще вот что сказать. Есть такое, что ли, название людей, которые приходят еще и сейчас, не редкость, особенно много было в 90-е годы, которые были крещены дома бабушками. Вот, слава Богу, что и так, потому что они вполне христиане, потому что водное крещение было совершено. Но и они тоже, их крещение дополняется потом пострижением волос, там, воцерковлением и так далее. Но теперь уже это достаточно редко. Есть такой краткий чин, священники знают, крещение страха смертного ради. Вот когда мы видим, что младенец, ну, не сможет долго жить, то устав церковный требует крестить его сразу по рождении, и при том, чтобы успеть совершить крещение, пока вот он жив. Вот священник, если этого его допускает, он может вкратце это совершить без оглашения и по чину, который в нашем требнике называется «Молитва святых крещений вкратце, как о младенце крестите страха ради смертного». Ну, священники, конечно, знают, как это делается. А для вот мирян, когда вот такая необходимая ситуация возникает, нужно вот покропить водичкой и сказать вот эту крестильную форму, что крещается раб Божий такой-то. И все, он будет крещен, жив останется, дополнит крещение. Если Господь его возьмет к себе, но все равно за него будут молиться уже как за младенца крещенного. Теперь о самом крещении. Понятно, что об оглашении мы уже говорили, произнесены были молитвы огласительные, отреклись от сатаны крестные, произнесли вот эту формулу тоже, назовем ее так, что отрицаются они от сатаны, не будут следовать его, что ли, искушениям. И начинается само таинство крещения со освящения воды. Мирная Евтинья читается и особая молитва на призвание Святого Духа. Вот священник освящает воду, знаменует ее трижды, изображая на воде знак креста, а персты или пальцы свои погружает в воду и дует на нее. Вот, а потом освящается масло, елей, которым будет священник помазывать того, кто крестится. Он сначала и воду тоже кисточкой погружает ее в масло, а потом в воду освящает также ее. Это необходимо вот по уставу. Потом помазует крещаемого, произносит такие слова, на лбу делает знак креста, помазуется раб Божий такой-то, елеем радования во имя Отца и Сына и Святого Духа, помазывает грудь, спину, говорит о исцелении души и тела, в слышании веры помазывает уши. Вот как бы открывает все возможности, которые необходимы будут потом человеку в жизни, чтобы получать вот дары Святого Духа. Помазывает руки, вот, которые, говорит, рутся твои сотвористями и создастями, помазывает ноги, я же ходите этому человеку по стопам заповедей Господних. А потом само крещение совершается, греческое название баптизма, то есть погружение, это три раза погружается крещаемый в воду и произносятся слова, я уже их называл, крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Аминь также и произносят и крестные восприемники. Полное погружение, ну, младенца легче погрузить полностью. Вот. Но тоже нужно знать, как это нужно делать, чтобы и родители малыша не боялись. Опытные священники это вот делают так. При погружении ладонью правой руки закрывают рот и нос младенца, а крайними пальцами уши. И так вода, водичка как-то не попадет, и никак он не захлебнется, чтобы не боялись никто. А левой рукой младенец придерживается за грудь под руки. Вот. Потом он погружается вниз ногами. А потом, когда поднимает ладонь у рта, отпускается, в это время ребенок инстинктивно, просто он уже делает вдох. Затем опять погружается закрытым ладонью ртом. Вот так вот производится само крещение младенцев. Ну, взрослых там, понятно, если есть баптистерий, то есть та купель, в которую взрослого можно погрузить полностью, или на источнике на водном, что тоже очень хорошо совершается крещение, мне доводилось много раз крестить вот на каких-то источниках, и это всегда особое такое впечатление оставляет. А вот странное новшество, которое я что-то раньше вот не слышал, это когда ребенка держит крестный над купелью, да, и как бы освященник поливает его водой. Откуда-то пришло, но вот несколько раз мне рассказывали, что такое делается, не могу комментировать, не знаю, что это такое. Вот. Потом крест возлагается на того, кто крестился, и это уже такой знак принадлежности этого человека к Церкви Христовой. Ну и напоминание, конечно, о несении своего жизненного креста по слову Господа, ну, «Возьми крест твой, вот и следуй за мной». Ну, кстати, было не всегда так, и возложение креста – обычай не самый древний. В глубокой древности христиане не носили кресты, а теперь на груди крест – это уже такой хороший обычай, и он утвердился в практике церкви веками. Ну, и поэтому так люди так серьезно относятся к выбору креста нательного, да и правильно, потому что, конечно же, это мы должны радоваться и гордиться, что есть такая возможность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал так: «Крест всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов». Ну, будем надеяться, что наши кресты так и избавляют нас, если мы, конечно же, помним, что для нас является вот крест с изображением Спасителя. В одной из молитв при крещении новокрещаемый священник читает эту молитву и называет крещаемого человека воином Христа Бога нашего. Вот это понимание в отношении себя к миру и должно стать для нового христианина основополагающим. Воин Христа Бога нашего. Да, вот это от нас многое требуется, если мы следуем и помним об этих словах. То есть воин, который готовы к настоящей духовной и физической борьбе с теми силами, что противостоят Христу, с искушениями, с грехами, с соблазнами мира. А вот когда, уже покрестили человека после облачения в одежды, помазания миром, и вот крещаемому, если взрослый, дается зажженная свеча, или свечку несут крестные, а вот что касается помазания особым составом миром, это отдельные таинства, которые входят в обряд крещения, но таинство в этом обряде два – таинство самого крещения и таинство миропомазания. Отдельно мы о нем и поговорим в следующей передаче. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 10 марта 2024 года.
2: Самое трудное дело – это освобождение себя от греха. Самое трудное дело – это жизнь по заповеди Божией. И если некоторые люди говорят: «Я в храм не хожу, я дома молюсь», такой человек подвергает себя большой опасности, потому что, оставаясь один на один с Богом, неизвестно, сможет ли он совершить все то, что призван совершать как христианин. А почему? А потому что даже молитва наедине не такая сильная, как молитва соборная, как мы говорим, общая молитва. Потому что в храме наши молитвы одна восполняет другую, одна подкрепляется молитвой десятков, сотен, иногда тысячи людей. Я уже об этом неоднократно говорил, что молитва в храме – это огненный духовный столб, который возносится к Господу и достигает Его престола. И даже если мы уж не очень сильно в храме молимся, то все равно молитва в храме во много крат сильнее, чем молитва домашняя. Вот почему посещение храма есть непременное условие нашего спасения. Кто-то может сказать: а как же пустынники, святые отцы? Вот особый был опыт жизни у этих людей. Но ведь они в пустыню-то пошли не с улицы, может быть, только одна Мария Египетская, и то после великого чуда, которое с ней свершилось в Александрии, когда она поняла, что перст Божий указывает ей идти в пустыню. А ведь все остальные-то пустынники вышли из христианских общин. Они там были научены, вразумлены, там получили опыт Бога, общения, и потом пошли в пустыню, чтобы вообще освободиться от всякого влияния внешнего мира и установить особые отношения с Богом наедине, вдали от всяких соблазнов и искушений. Но вот а наша задача заключается в том, чтобы как можно чаще ходить в храм. Воскресное посещение храма, так же, как и в празднике, это наш долг пред Господом. А если не ходим в храм, значит, и любви не имеем ни к Богу, ни к людям. Вот поэтому мне особенно хотелось сказать эти слова в преддверии Великого Поста. Остается совсем немного времени до этого особого поприща, которое вводит нас в торжество Святой Пасхи. В Великом Посту необходимо еще чаще посещать храм. Люди, свободные от трудов, должны совершать это и утром, и вечером в течение первой седмицы. Но те, кто трудится утром, конечно, наверное, не смогут посещать утренние богослужения, но, по крайней мере, вечером, по вечере, чтением канона святаго Андрея Крицкого, все непременно нужно посещать. Потому что не только благодатная молитвенная атмосфера в храме в течение этих особых вечерних богослужений благодатно воздействует на душу, но и прекрасные спасительные слова канона святаго Андрея Крицкого. И помощь Божия да пребывает со всеми нами в предстоящие нам святые дни Четыридесятницы. Аминь.

Вечная мудрость. Такова искренняя любовь. Она не уступает ни времени, ни месту, ни дальности расстояния, ни горькому положению обстоятельств. Святитель Иоанн Златоуст.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Последование ко святому причастию.
1: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняясь сокровища благих и жизни подателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посредися несмертное, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жест твой, палец твоя там я утешиста, уготовал иси предо мною трапезу сопротив стужающей мне, умасил иси елеем главу мою, и чаша твоя уповающая мя яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа, и милостыню от Бога спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, и возьмите все врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмите все врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех в выступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господеви, о всех я же воздадеми. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, осраб Твой и сын рабыни Твоей я. Расвязал иси узы моя. Тебе пожру жертвы хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Во дворах дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня Твоего лица, без числа имей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастии святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить и с достойными, и то мя обличает, яко несть вечерний, и осуждений, и сходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человека любец. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений к Тебе прибегох чистое, спасение требуя, посети немощствующую мою душу и молись Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же сади их лютых единоблагословенная. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите си, себо беззаконие и зачат есть и во гресех роди меня мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестной и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши меня и сопом и очищуся, умыши меня и почи снегу белюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божьи, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, уст не мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, якащебо восхотелось и жертвы дал Бог убо, всесожжение не благоволиши, жертву Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставшему люди, я же изведя из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Хлеб живота вечный, еще года будет мне тело Твое, святое благоутробни, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Осквернен дело безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойным есть в Христе причащение, Его же мя сподоби. Пресвятая Богородица, спаси нас! Земле благая, благословенная Богоневеста, глаз прозябшая не раны и спасительной миру, сподоби мя сея душа спастися. На камень мя веру утвердив, расширилась и уста мои на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети, несть свят якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, я когда благой совести очищен, верую прихожу и страхом, Владыко, ко причащении божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня. В оставлении да будет мне при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святого общения и в жизнь вечную человека любче, и страстей и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородица, спаси нас! Хлеба животного трапеза, Пресвятая, свыше милости ради шедшего, и мира виновы живот дающего, и мне ныне сподобие недостойного, то страхом вкусите сего и живу быти. Пришел еси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси сего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощца многомилостиве, за клан бытия ковчаг грех ради человеческих, тем же молю тебя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, я когда причащуся тайны Твоей божественные вечери окаянный. Пресвятая Богородица, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди меня нескверно, раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и векотворче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бы Тебе иного Бога не знаем? Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Якоже предреклась и Христе, да будет убухо дома рабу Твоему, и во мне прибуде, якоже обещался и си, тебе тело Твое ям божественное, и пию кровь Твою. не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Слове Божие и Боже, угли тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении, и очищение оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мать Божия, благоухание и честное усиление. Твоими молитвами сосуд мне избранный соделай, я когда о священии причащуся Сына Твоего. В бездне грехо не валяйся, не исследуй милосердие Твоего, призываю бездну, отли, Боже, мя возведи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое из подобия осужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Дабы их устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Боже, Боже, Слово Святое, сего мя освети, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей, я мольбами. Хлеб Христе взять, а не презримя тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, владыкой страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ни в суд, да будет ни живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышися уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, источник благих причащений Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к приспении же и умножении добродетели божественнейшее ходатайственно, едини блажи, яко дославлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, да избавлюсь от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и петь о Тебе сподоби, благословенный Господи Боже Отец наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси Христа родшая, паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне раб Твой чистую и нечистый, потящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа. Печь огненную к отрокам еврейским снишедшего и пламень в росту приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во все веки. Сердце чисто сосижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественны Твоя и тайные вечери, общника бытия имени сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. От Твоей прибег благоутробие, блажи со страхом зовути, во мне прибуди спаси, и аз, яко же реклась и в Тебе, Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюся, яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробие Божие, как о божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощься, Дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав обнови в утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради панамбо древле боевый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом Благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества.

существовавшегося человечеством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющее, сию Ти молитву, яко владыцы грешни и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, помилуй нас на Тебя уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоотробен, и избавенный от враг наших, Ты быси Бог нашим и люди и Твои, сидела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело, владычни, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившим, таши дерзает таинственные брашные ящь, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обновивы растлевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, Бог Господи, согреши их на небо и пред Тобою, несть недостоин возрете на высоту славы Твоей, прогневых Бог Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения». Ибо реклась и человеколюбки пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быти ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творение и создание Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, Не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа,
и научи меня совершать и святыни восстановления.

0: Страсти Твои, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я князь недостоин, ниже доволен до подкров недеши храма души моя, за ней же весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птица умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся скверших, оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспронении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь я Тебе, яко единца и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемые смешения, от чистых и девственных кровей паче естества родшиеся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силам, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви моя души тленные страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, сподобим мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снить им утешителю Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрести Тя на облацах, судею и Создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человека любит презримое все введение и неведение и прегрешение, и сподоби меня осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, новоочищение, и освящение, и обручение будущих живота и царствие, стену и помощь, и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений, ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюсь и причистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе яма пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и аз вне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысли не буди всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже бестудия, дашь мне дерзновенно глаголать, и я же хочу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголать, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивший, приидет дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, владыки и Христа моего, як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нози и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, умимя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощениями подашь, весь изол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи твои, книзи же твои, и еще не содеянные написано тебе суд, вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, ты бы реклась и владыка мой, всякие дыжи мою плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает в нем же и аз есмь, истинно слово всяко владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодатей, не убо есть меди, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир. Да убо не едим, пребуду храме тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, якоже зриши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятиями, и твоих живодательных и непорочных тайн причаститеся неосужденным, да пребудешь, якоже реклась и со мною треокаянным, да не кроме обред мя твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припаду и теплево пиюти, якоже блудного приялась и блудницу пришедшую, так и приими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог тебе приходя вем, спаси яко иные, якоже аз не прегреши тебе, ниже содеи деяния, еже аз содеих, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившее, причастники, общники божества Твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, якоже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюсь и травасы, и странно чудо орошаем неопальным, якоже убо копина древля неопальный горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицы моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, лико те согреши их, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человека любец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человека любит жить во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да тверзу двери, еже Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл, веру, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую Тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие Тя, Пречистая и Преснодева Марии, Матери Твоя, единая и непостыдная надежды и предстательство и спасение моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава и честь и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананея помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи мне утробы человека любви Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления и прият, ова же причистие Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аже окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя, яко же оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя мое греховное вины, молитвами бессеменно родшие Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешный, спасти от ниже первый есть ас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, еже словом, еже делом, еже ведением и неведением, и сподоби меня осужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.
1: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани не мерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим, поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни.

Ти меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися неугодно.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоей

Мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я живу в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны, молитесь о них, помилуй, повелице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненастью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предо

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира радио «Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Песнопение всеночного бдения.

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня я хочу вам рассказать об образе, который называется «Скоропослушница». По своему иконографическому типу этот образ относится к типу «Одигитрия» или «Путеводительница». Напомню вам, что на этом типе Божья Матерь изображается с младенцем, указывая на него своей рукой, как на путь к спасению. Древний образ «Скоропослушница» находился в Афонском монастыре Дохиар, в котором впервые была явлена благодатная сила. В середине 17 века икона находилась в нише наружной стены перед одним из входов в монастырскую трапезную. И в связи с ее местоположением, и в связи с тем, что она была именно там, и произошла та история, которую я вам сейчас расскажу. Мимо этой иконы часто по служебной надобности ходил монах по имени Нил, несущий постоянное послушание в трапезной. Каждый день, проходя вечером мимо иконы, он обычно нес зажженную свечу с извивающимися клубами дыма. И вот однажды, проходя мимо иконы, Нил услышал голос, исходящий от нее, но он не знал, что он голос исходит от нее. А голос повелевал ему впредь не ходить здесь с лучиной и не коптить образ. Инок, решив, что это шутка кого-то из братьев, скоро забыл об этом случае и продолжал исправно ходить этим путем перед иконой с зажженной лучиной. Через некоторое время, когда Нил снова проходил вечером мимо иконы, от нее вновь раздался голос, осуждающий его, и Нил тут же потерял зрение. Раскаявшийся инок упал перед иконой на колени и всю ночь до прихода братьев молил Пресвятую Деву о прощении. Когда иноки узнали о происшедшем, то в страхе припали к чудотворной иконе, затеплили перед ней неугасимую лампаду и каждый вечер возжигали перед иконой фимиам. Нил же, в надежде на великое милосердие Божией Матери, остался возле иконы и решил не уходить от нее до тех пор, пока не получит исцеление. И усердная молитва монаха была вскоре услышана. Через некоторое время, стоя на коленях перед иконы, он опять услышал знакомый голос. «Всем с благоговением ко мне прибегающим», — говорил он, — «буду предстательство, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом моим, ради моего ходатайства перед Ним. Так что с этой поры будет именоваться сия моя икона скоропослушницею, потому что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и исполнение прошений». Нил тотчас прозрел, а Пресвятая Богородица и теперь исполняет свое обещание, являет скорую помощь и утешение всем с верою к ним притекающим. Отдельно от различных списков иконы Скоропослушницы находится петербургский образ, который находится в Троицком соборе Александра Невской лавры. Так называемый образ Невской Скоропослушницы. Он отличается от общепринятого и известного образа тем, что на этой иконе Божья Матерь изображается в поясном изображении без младенца.
1: Русские иконы.

нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истину.

Тебе веков аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей власть.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородице, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его.

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мне бы хотелось поговорить о такой важной для нашей жизни, для жизни нашей церкви на современном ее этапе, проблеме, о таком важном вопросе, как почитание новомучеников и исповедников российских, то есть практически наших с вами современников. Хотелось бы сказать о том, что до Октябрьского переворота, до конца синодальной эпохи, до восстановления патриаршества, до начала советской власти. Вот видите, как много поименований приходится использовать для того, чтобы разграничить эти эпохи. Количество святых в Русской Православной Церкви было очень небольшим. Мы почитали всего где-то около 400, 380, 385, может быть, святых, которые были внесены в наши месяцесловы, в наши диптихи для общецерковного почитания. И очень немного среди них было именно мучеников и исповедников. На мой взгляд, такое небольшое количество мучеников и исповедников свидетельствует о том, что православие на протяжении практически целого тысячелетия очень легко, очень правильно, очень органично вписалось в русскую жизнь. Что оно не вызывало сопротивления, оно не вызывало неприятия. Если и были в нашей жизни мученики, если и были в нашей жизни исповедники, то они, как правило, страдали от врагов внешних. Страдали от татаро-монгольского, от турецкого и польского нашествий. Но в нашей жизни практически не было гонений на церковь. Но зато после 17-го года, к величайшему сожалению, а может быть и не к сожалению, мы, наверное, если так можно сказать, перевыполнили план по мученикам и исповедникам российским. Мы поговорим о почитании новомучеников и исповедников российских. Сам вопрос о их почитании вышел на первый план со временем обретение нашей церковью вновь свободы. С конца 80-х, начала 90-х годов уже прошлого 20-го столетия. И вопрос этот был и остается крайне сложным и крайне противоречивым. Для правильной оценки новомучеников нужно было в первую очередь осмыслить их подвиг, а для того, чтобы осмыслить его, было необходимо сопоставить с подвигом древних мучеников, древних исповедников. Как известно, древние мученики почитались как святые уже по самому факту смерти за Христа. Мы говорили с вами об этом. И для их прославления не было необходимости в подробном исследовании их житий. Церковь в языческой Римской империи находилась вне закона, называлась «религия инлигита», каралась сама принадлежность к этой церкви. Отречение от Христа сохраняло жизнь, возвращало свободу. Неотречение от Христа влекло за собой смерть. В России 20 века христиане очень часто не стояли перед таким ясным выбором. Хотя, ради справедливости, необходимо сказать, что иногда и на процессах также призывали к отречению от Христа. Но чаще всего христиан убивали просто без суда. А если судили, то обвиняли не в принадлежности к церкви, не в исповедании Христа, а обвиняли во всевозможных политических, часто экономических преступлениях. Им, как правило, инкриминировалась контрреволюционная деятельность и очень часто инкриминировалась в групповом виде. Ну, это можно себе достаточно легко представить, поскольку любое собрание верующих в храме есть группа. Время собрания нелегальной контрреволюционной ячейки, как их тогда называли, это время богослужения. Все достаточно просто, все достаточно понятно. Место, где они собирались для своей деятельности, это храм. Обвинения могли быть самые разные, но очень четко описывалась группа. И, честно говоря, следователям это существенно облегчало работу. И в период массовых гонений, скажем, 30-х годов, даже отречение от веры со стороны арестованного едва ли могло избавить его от расправы. Были такие случаи, когда в протоколах зафиксировано, что люди отрекались от веры, отрекались от Христа, но потом им выносился смертный приговор. Поэтому на основании одного факта гибели от репрессий считать мирянина или даже священнослужителя новомучеником не совсем правильно. Для проведения канонизации необходимо было исследовать их труды, богословские, литературные труды, если такие имелись. И, конечно, в первую очередь необходимо было исследовать их жития, их жизнеописания. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
10: Открытая книга.
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Открытая книга», программа о литературе, литераторах, о книгах и их создателях, программа о слове. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня гость нашей литературной студии – детский писатель Елена Усачева. Здравствуйте, Елена Александровна.
12: Здравствуйте.
11: Огромное спасибо, что нашли время для нашей беседы. И да здравствует третий международный литературный фестиваль имени Горького, благодаря которому видим в Нижнем Новгороде, а главное для меня в нашей студии, и слышим российских и зарубежных литераторов в таком количестве и такого качества, каждый день такого не встретишь. Вот чем интересен для нас этот фестиваль, понятно и очевидно. А что вот в этом формате привлекательного для вас, фестивальном? И конкретно, что интересного и что значимого для вас в нашем Горьковском фестивале литературном?
12: Как для любого человека, который живет в какой-то точке Земли, любое перемещение – это очень важно. Особенно, мне кажется, для писателя, человека, который питается впечатлениями, ощущениями, и пока вот он не добьет себя глубиной, остротой впечатлений, он не садится писать книгу. А вот такие впечатления, по крайней мере, для меня, это любая поездка, а тем более поездка в уже милые сердцу места, такие как Нижний Новгород, потому что я уже третий раз сюда приезжаю, и приятно встречать старых знакомых. Почему именно фестиваль, эти площадки? Дети. В отличие от взрослых писателей, у кого не так часто меняются читатели, потому что ну, они вот 20 лет он читатель, 40 читатель тот же самый, ну и так далее. А дети не стремительно растут, и каждый раз они другие, и время другое. И отличие прошлогодних детей от сегодняшних детей, они уже другие, потому что бегут вперед. И это безумно интересно, вот то самое впечатление и напитывание информации, и ездить к детям куда угодно – крупный город, небольшой город, маленькую деревню. Это всегда очень интересно, и из этого рождаются книги.
11: То есть ваше счастье, что фестиваль предоставляет площадки как раз для встречи с детьми, это библиотеки прежде всего. Вот вы сегодня были в одной из библиотек. Ваши впечатления от сегодняшних наших детей?
12: Они раскрепощенные, это очень важно, это очень ценно, потому что иногда приводят детей, вот они сидят, косятся на учительницу и боятся сказать слово. Значит, это, ну, так их воспитали. Или сидят дети равнодушные. А вот у меня в прошлом году в Нижнем Новгороде был вот такой класс, я его очень тяжело раскачивала. Я его раскачивала. Ну, под конец, конечно, мы их раскачали. Ну, значит, вот их тоже так воспитали, что они такие. А в этот раз в библиотеке были абсолютно оторванные дети. Это было прекрасно. Они были буйные, они быстро вписывались в занятия, в игру. Они слышали, что им говорят. И это очень приятно. Это значит, что все хорошо в развитии у детей. На них не давят. Они могут быть сами собой. Они могут выбирать, тем более сейчас каникулы. То есть те дети, которые приходят навстречу, это не то, что все построились и вместо урока литературы пошли навстречу, а они пришли потому, что они захотели прийти.
11: У каждого человека свой путь в писательство, в сочинительство. Каков ваш дописательский багаж? И насколько он влияет на ваше развитие, на творческий процесс и, конечно, на смыслы в этом процессе?
12: Мне кажется, что мой путь, он совершенно интуитивный, и его можно было бы назвать случайным, что все получилось случайно. Но мне кажется, что в нашей жизни есть какая-то река, которая нас несет, и главное, мы, как рыбки, должны поймать течение и плыть по этому течению. И так и в моей жизни я не думала, что я буду писателем. Я очень плохо писала сочинения. Я не очень любила читать, и это не было моим основным занятием в жизни. Но так получилось, что сама судьба, она сначала тебя подкидывает людей. Вот если ты не заметил, что ты должен пойти туда, вот тебе человек. Споткнулся, упал, не понял, вот тебе еще человек. Но опять не понял, вот тебе еще. И ты уже все, ты уже направлен, и ты идешь туда, куда тебя приводят. И мне кажется, это очень важно в своей жизни почувствовать, потому что в течение не одного, ты писатель и только писатель. Мне кажется, вот сейчас меня куда-то еще в другую сторону начинают уводить, и это нормально. А когда вот такой искусственный человек встает в 6 утра, говорит, все, я становлюсь писателем. К 7 утра он понимает, что он становится детским писателем. Ну, в этом есть что-то не совсем правильное. Вот и мой багаж, он был в том, что я училась в школе, потом я училась в педуниверситете и встречала людей, которые меня, как я говорю, испортили. Это учитель по литературе у нас в школе, Сергей Юрьевич Шапошников, который просто стал рассказывать о современной литературе, насколько она интересна, насколько она яркая, так как мы привыкли, что литература в школе — это всегда что-то очень суровое, обязательно сочинение и обязательно только мнение Белинского и Писарева, и другого мнения быть не может. А в современной литературе еще есть вольность мнений, и вот эта, видимо, вольность, легкость подхода к литературе, что ее можно читать, можно составлять свое мнение, и читать по-своему, а не так, как читали миллион людей до тебя. Вот это, вероятно, родило во мне интерес сначала к литературе, а потом уже привело, все-таки я не зря пошла в учителя начальных классов, как говорят, с кем работаешь, до такого уровня и поднимаешься. Меня ребятки подняли до своего уровня. Когда ты понимаешь, что в этих головах творится, видишь причинно-следственную связь, и вот они меня там оставили в этом мире, позволили там быть.
1: Ну и следующий шаг — это литературный институт.
12: Литературный институт, да. Но это...
1: Почему и зачем?
12: Потому что надо было переформатировать голову. Я очень хотела быть именно педагогом. Я очень хотела быть именно учителем начальных классов, потому что у тебя есть свой класс, только твой класс. И только от тебя будет зависеть, какие дети вырастут. От учителя начальных классов зависит, будут ли они умненькие, благоразумненькие, будут ли они дружные. Это вот как учитель собирает класс, как он закладывает основу математики и русского языка. Такие ребята выходят, по большому счету. И вот мне очень хотелось создать свой класс, мне очень хотелось, чтобы вот это были те самые кораблики, которые полетят вперед, и что у них все будет замечательно. И когда уже стало понятно, что как-то меня курьерский поезд жизни проносит мимо школы, надо было голову переформатировать. И для этого литературный институт был лучшая площадка. Это общение, в первую очередь общение. Это не образование, потому что у меня было более сильное филологическое образование. И я пришла просто напитываться людьми, другим мировосприятием, другим подходом ко всему, к той же книжке, другим подходом. И это было очень интересно, и да, чуть-чуть они меня, как говорят, поправили голову.
1: Чуть-чуть. То есть все-таки первое образование и...
12: Педагог, он никогда, вот и все, это вот уже поселили, это там внутри сидит. И по большому счету, ну, в детской литературе, конечно, если она чисто менторская, это скучно, но все равно элемент менторства, элемент, что ты учишь добру. Ведь детская литература чем отличается от взрослых? Тем, что она строится на абсолютах. Абсолюты добра и зла, абсолюты победы справедливости. Вопреки всему, но она должна победить, эту справедливость. Жить по правилам. Если ты живешь по правилам, то все будет хорошо. Но взрослая литература, она же строится на взрослой жизни. Если детям говорят, если нельзя, значит нельзя. Если ты нарушаешь правила, тебе приходит наказание, который ты должен избыть и стать другим человеком во взрослом мире. Если нельзя, но очень хочется, то можно. И ничего тебе за это не будет. И вот этот элемент, ну, все равно, как бы, да, воспитание в детских книжках, он есть. И здесь помогает мне, конечно, немножко педагог, который еще там немножко трепещет в душе, объяснить, помочь и показать варианты. Ведь педагог, как психолог, он не говорит «как», он показывает варианты. Ты можешь пойти туда, как «Витязь на распутье», можешь пойти туда. Там, ну, можно немножко упасть и шею свернуть. А вот если сюда, вот такие варианты. Ты можешь сам выбрать, выбирай.
1: Я теперь понимаю, что, в общем, практически для меня прямой ваш путь, вот как от желания создать свой мир с детьми, так же и свой мир вы создаете в своих книгах. К вопросу о ваших книгах. Вот как вы сами аккуратно и четко бы определили жанр, в котором вы работаете?
12: Ну, скорее, приключения. Причем приключения, знаете, такое, которое расширяет действительность. Мне всегда нравились сказки. И, например, у Эдуарда Успенского, я считаю, самая его гениальная книжка не «Трое из Простоквашино», не «Чебурашка», а «Гарантийные человечки». Вы, наверное, слышали это?
1: Я детям читала.
12: Сказка про человечка, который живет в технике, пока он находится на гарантии. Это гениально! У тебя есть твой мир. Понимаете, мир Чебурашки – это какой-то другой мир. Мир Простоквашино – это тоже где-то, где коты и собаки разговаривают. Это не здесь. А «Гарантийные человечки» – это здесь. Это здесь и сейчас. И в любой твоей технике может сидеть гарантийный человечек. Но то, что сейчас превратилось в фиксиков. В любой. И это твой мир, он начинает раз так и до горизонта раздвигается. Может быть, все. И вот мне нравятся именно такие приключения, которые раздвигают горизонт. не, может быть, даже не объясняют природу того, что вокруг происходит, а именно вот дают такой другой взгляд на мир. Потому что ты сидишь в комнате, четыре стены. Ты больше, чем полжизни сидишь в комнате. Это стены, и все. Но мир же не трехмерен. А ребенок еще верит в это, ребенок еще способен на вот это чудо представить свой мир другим и сделать свой мир другим. Ну, взрослые уже, к сожалению, не хотят этого делать.
11: Вот насчет представить, помнить. Вот память вообще такая интересная вещь, замечательная. Она у всех по-разному работает, функционирует, и импульсы всем разные дает. Вот достаточно ли для писателя, чтобы он стал детским, себя помнить, ощущать в детстве, понимать себя подростком до сих пор, несмотря на возраст, помнить свои рефлексы, свои ожидания, свои боли, свои радости? Или для этого еще что-то нужно?
12: Конечно, помнить и вообще внимательность, жадность к деталям – это, мне кажется, отличительная черта любого писателя. Если писатель правдив в том, что он пишет, а правдивость, она появляется, если ты как бы не врешь в мелочах. Ведь нас из текста выбрасывает обман в какой-то мелочи, когда, не знаю, скрипач неправильно держит скрипку. И ты понимаешь, что да, вот писатель пишет о том, о чем не знает, и я ему перестаю верить в принципе. В принципе, быть внимательным – это для писателя важно. Ну, а для детского писателя – да. Но важно помнить себя, помнить свои ощущения. И здесь еще такая, когда родители ругают детей за то, что они плохо себя ведут, они говорят: «Мы в вашем возрасте». Вот это такое лукавство не представить свое детство в розовом цвете, потому что нам-то кажется, ну, конечно, мы были ангелами, мы ели кашу, вовремя ложились спать, а наши все обиды за там убитую электричеством бабочку, там это все главная трагедия в жизни. Не надо. Вот не надо представлять детство в сахарных тонах. Это очень жесткое, очень, очень жестокое время. И вот если это помнить, это хорошо, но это один момент. Эдуард Успенский, когда рассказывал про то, как он пишет, он говорит: «Я вот не понимаю современных детей». Он был против компьютера, против интернета, прям яростно был против всего этого, потому что это все отрывало от литературы, чтения книг, от нормальных прогулок. Он говорил: «Я пишу для детей 60-х годов». Вот когда он был юн и хорошо еще себя помнил. И действительно, если посмотреть его книги, действительно, они направлены на тех детей. И если остановиться только в воспоминании того, какими мы были прекрасными детьми в нашем замечательном и золотом детстве, тогда у вас книжки получатся, опять же, для тех детей, какими вы были тогда, тогда, тогда. Вот возвращаясь к вниманию и наблюдательности, наблюдать и внимательно быть к сегодняшним детям. Помнить, какими мы были, и видеть, что происходит сейчас. Они здорово отличаются. Они категорически отличаются. Им нужна современная книжка, им нужна книжка про них. А когда ты остаешься в своем детстве в воспоминаниях, то ты начинаешь писать книжки советского времени.
11: Естественное течение жизни, эпоха, время должна питать ваш мозг, чтобы действительно была интересная литература. Или это вечные темы?
12: Конечно, дети не меняются. Детей волнует все одно и то же. Дружба, предательство, первая влюбленность и непонимание себя в этом чувстве. Непонимание себя в столкновении с противоположным полом, в принципе, непонимание себя в этом состоянии. А меняется, по большому счету, отношение к этим вопросам окружающих. То есть если раньше ни мама, ни папа не говорили с детьми ни о половом воспитании, ну, не учили их, потому что раньше принцип воспитания было: смотри на взрослых, делай как взрослые. Все. То сейчас мы к этому очень по-другому относимся. Просто категорически по-другому относимся. И мамы стараются быть просто вот демиургами своих детей. Они хотят контролировать во всем, отслеживать все, и хотят их научить заранее всему, везде простили соломку. Это реалии сегодняшнего дня. Поэтому, если говорить про темы, темы остаются все теми же. А проблемы у взрослых просто меняются. Вытащить из проблем взрослых все того же ребенка и даже не обязательно сегодня показать. Интересная книжка не про сегодня, интересная книжка про завтра. 12-летний любит читать про 14-летних, а это будет завтра. Развернуть эту тему. Ведь Тимур и его команда – это тоже история про дружбу и про первую любовь. Но для нас она слишком стерильна, это отношение. Сейчас дети по-другому сталкиваются. У них резче обозначается конфликт, они жестче друг с другом общаются. То есть если бы сейчас Женя залезла на голубятню, да, куда она там залезла, и порвала мальчишкам провода, то никакой бы Тимур не успел прибежать. То есть Женю бы побили именно потому, что сейчас дети более агрессивны. А проблема, да, Тимур влюбился бы в Женю, все было бы хорошо. Там бы и сестра жестче себя вела, там бы и дядя вот так вот благостно бы не смотрел на Тимура после того, как он угнал у него мотоцикл. Это уже там бы милиция ловила Тимура по всей Москве. И меняется окружение, а проблемы остаются те же. темы детских книг, они все те же, потому что вот те же абсолюты, когда добро должно все-таки победить, несмотря ни на что.
1: Реакции, интерпретации все равно со временем меняются.
12: Да, но это взрослые.
1: Вы сказали в начале разговора, что вы очень любите путешествовать. Вот такой вы великий путешественник. Это свойство натуры, это необходимость творческая.
12: Скорее, это потребность новых впечатлений, потому что, когда ты пишешь книжку, ты выкладываешься, и тебе нужно вот на пустое место, все, что ты рассказал, нужно класть новые впечатления. Ну, и я недавно была на мастер-классе известнейшего нашего режиссера-мультипликатора Юрия Нарштейна, и вот он говорил, что пользуйтесь своими впечатлениями. Вы должны просто вот объесться впечатлением, только тогда рождается яркая, интересная вещь. Я тоже очень жадная до впечатлений, и именно поездки, они вот эту жадность мою, видимо, удовлетворяют.
1: А впечатление от чего? Прежде всего, дает вам что впечатление? Смена мест, антураж, география, или все-таки люди?
12: Смена места в первую очередь, потому что ты, находясь дома, ты находишься в кругу своих проблем. И выдергивание из этих проблем, ну, так же, как, ну, чтобы написать книжку, ты не можешь держать в голове, что ты там не заплатил за свет, что у тебя ребенку надо отремонтировать зубы, у тебя на это нету денег, там что-то там с машиной проблема. То есть это бытовые эти проблемы не дают возможности остаться в зоне фантазии. Чтобы туда уйти, надо научиться выключать себя из этого состояния. Путешествия они еще больше выключают. Потому что ты садишься в поезд, и все, а куда ты можешь деться? Даже если ты встанешь в другую сторону.
1: И начинается, образно говоря, новая книга.
12: Да, и все, ты едешь, все, за тебя все решили, ты едешь. Вот ты ночь едешь туда, дальше ты встречаешься с людьми, они всегда новые. Яркость впечатлений, острота впечатления, это очень важно. Это и...
1: И плюс, и минус, все, да. Все пригодится.
12: Да, и сами города, и ты смотришь, ты приезжаешь в Нижний Новгород, и ты видишь вот эти деревянные дома, потрясающие, в полуразвалившемся состоянии, и ты невольно начинаешь представлять, а как это было 50 лет назад, как это все выглядело, а какие люди здесь жили. Дальше ты видишь новостройку прямо впритык к этому завалившемуся уже домику, и ты видишь сразу двух человек, старый молодой или молодой старый. И вот эта потрясающая эклектика города... Ты хочешь, думаешь, да, побольше бы узнать сам город, и можно уже писать книгу.
1: Потрясающе. Вы просто сорвали вопрос с языка, с моего, потому что мне и хотелось узнать, чем Нижний вас вдохновляет, какие фантазии будет. Деревянная дама, что еще? Город очень действительно разный.

0: воздуха.
1: Тут город же, он потрясающий именно своей топографией, да, географией. Вот эта гора, и действительно, когда ты видишь впервые этот Кремль, потрясающе, как можно было вот такой Кремль придумать? Понятно, что Волга. Понятно, что вот это впадение Оки в Волгу. Ока же тоже очень длинная река. И она проходит через такие города и такую историю приносит Волгу, добавляет. То есть после того, как Волга встречается с Окой, это вообще другая река получается. Я, наверное, как птица вот сверху, если смотреть, то есть не по земле ходить, а именно смотреть сверху, как вот протяженность города, как вы сами относитесь к городу, вверх-вниз. Знаменитый фуникулер, который соединяет два берега. Тоже интересно. А вы же все нижегородцы. А такие тоже разные. Вот скорее общее ощущение. Бывают такие небольшие города, но они такие вот все вместе-вместе, сами-сами. Вот они как кулачок. А вы не кулачок, вы такая раскрытая ладонь. И ходите вот по этой ладони, по пальчикам туда-сюда. И это интересно.
0: А вы как учитель, как литератор, который конспектирует хотя бы внутри себя какие-то типы, какие-то особенности людей, вы уже у нижегородцев собрали такой образ нижегородца, акварельный,
1: наверное,
0: зарисовку смогли
1: нет.
0: бы сделать?
1: У меня ощущение от Нижнего Новгорода, ведь раньше это была большая ярмарка, сюда много приезжало людей.
0: На территории ее вы и находитесь сейчас.
1: Да, и приезжало, уезжало, и так как это был пропускной пункт очень крупный, у меня ощущение, что здесь очень много людей сюда приехало, может быть, я ошибаюсь, но вот ощущение не совсем постоянства людей в этом месте. Ну, знаете, вот, например, есть такое понятие «коренной москвич». И люди, кто еще там остались, магикане, они очень гордятся, потому что вот это корень, вот я здесь, потому что Москву, ты приехал и приехал, все, тут как-то дальше уже идти некуда. А есть города, ощущение, что вот люди пришли, и их легко может понести дальше. И вот от Нижнего Новгорода пока у меня такое ощущение, вот именно...
0: Близость к Москве.
1: Вообще легкость передвижения. Что
0: да,
1: люди
0: это
1: вполне возможно могут
0: да.
1: легко сорваться не обязательно в сторону Москвы, тут, знаете ли, все стороны света открыты.
0: Это легкая иллюзия, потому что много общаетесь с московскими людьми, и Москва рядом, и такое ощущение. Но действительно здесь очень много коренных нижегородцев, которые этим очень дорожат. И, собственно говоря, такой клан нижегородский, он существует. Тогда на пространство литературы. Вернемся плотно.
1: Добро пожаловать.
0: Да.
2: Мобильник. Колька все снимал на мобильник. Новенький он у него был, с отличной камерой. Колька любил мобильник доставать, греть в руке. В этот момент что-нибудь интересное в мире происходило. Колька это снимал и в соцсеть сразу выкладывал. Раз интересно, пускай и другие порадуются. Вот Люська в лужу упала. Грязь на коленках, обхохочешься. А лицо какое делает? Во, Вован на физкультуре через козла прыгал, да пяткой зацепился. Грохот, крик. Веселуха! Вот Костян наспор ест герань в кабинете английского. А вот пацаны на футболе подрались. Смех! А эта отличница Танька шла с подносом через столовую, за лавку запнулась и вместе с подносом приземлилась на старшеклассника. Какие у всех были лица! Как этот старшак орал! Правда, он потом Кольку поймал и настоятельно советовал в сеть ничего не выкладывать, пообещав большие неприятности. А чего не выкладывать? Было? Было. Чего уж тут стесняться? Колька всегда за правду стоял. Он и по другим страницам в интернете бродил. Веселье искал. Кто как упал, да какие рожи скорчил. Здорово. И вот однажды шел Колька по улице и на ходу загружал в сеть очередное видео. Ленка, хорошистка, юбкой за перил зацепилась, да подол порвала. Вот это был кадр. Колька сам залюбовался. А тут камень. И как он его не заметил. Грохнулся Колька, да еще сверху рюкзаком его придавило. Мобильник поскакал по асфальту. Что там было дальше, Колька не очень помнил. Только перед глазами стояло: мобильник раз, другой, третий. Ударяется об асфальт. И хруст. Это экран трескается. Ой, смотри, какой

0: шикарное видео. Колька поднял глаза, а там девчонки из его класса. Ленка хорошистка и Танька отличница. Друг у друга телефон отбирают, запись смотрят. Колька нос утер. Это он от обиды расплакаться успел.
1: «Сейчас в сеть выложу», — решила Ленка-хорошистка.
0: «Не надо в сеть», — хлюпнул носом Колька. «Это ж такое горе, а они в сеть».
2: Но как только сказал, вспомнилось ему лицо старшака. Того, что предупреждал: «Не выкладывай, хуже будет». Колька вздохнул, подобрал телефон и встал. Да, старшеклассник оказался прав. Хуже, чем сейчас, быть уже не могло. А Ленка видео никуда не выложил и не собиралась. Да и Колька с тех пор с видео стал осторожнее обращаться. Только праздники стал выкладывать. Да свои успехи. Пошел он в кружок документального кино, научился настоящие фильмы снимать и монтировать. Вот это да, вот это называется веселуха.
3: Елена Александровна, скажите, пожалуйста, вот ваше ощущение от сегодняшнего литературного пространства, детского литературного пространства, чем оно живет, как и, самое главное, кем оно вот пишется, создается, кто ваши современники, кто ваши коллеги?
4: В отличие от взрослой литературы, которая, мне кажется, все-таки сейчас большое время стоит на месте и, ну, либо топчется на одних и тех же темах, детская литература пребывает в прекрасном состоянии. Я бы сказала, сейчас происходит ренессанс детской литературы. И это объясняется тем, что в эпоху советской литературы, очень сильной детской советской литературы, это была одна литература. А современная детская литература, она требует другой литературы. И вот на этом стыке, сломе эпох, когда создается новая литература, отличающаяся от социалистического реализма, который был раньше, здесь появляется огромное количество имен, очень много имен. Очень много потрясающих тем, интересных, потрясающих авторов. Среди них есть, конечно же, те, кто продолжают линию классической советской детской литературы. Но есть и много писателей, которые пишут
3: можно,
4: и сейчас.
3: Можно прям в скобочках. Линия классической детской советской литературы. Это о чем?
4: Это такое более ватно-розовое детство с немного надуманными, неглубинными конфликтами. Может быть, я сейчас оскорблю глубоких знатоков советской литературы. Я понимаю, что там были авторы, которые писали и более проблемные произведения. Ну, из тех имен, которые на поверхности, это, конечно, Чучело.
3: Жизнякова,
4: да. Они были, но я имею в виду такую классическую, которую все знают, которая была на поверхности, она все-таки выписывала детство как почти непроблемное детство, и все проблемы, которые там возникали в этом детстве, они были связаны, не знаю, там, ну вот друг уезжает, ну вот папа что-то, вот мама, но в целом вот образ детства был комфортный. Сегодняшний ребенок, он все-таки пребывает в состоянии некомфорта. Это просто реальность, это не хорошо, не плохо. Это просто так. Он выходит из состояния некомфорта во взрослую жизнь. И современная литература, которая пишется молодыми писателями, я обращаю внимание, именно что молодыми писателями, это те, кто понимают и помнят, именно для этих детей. Она тоже существует, и вся проблема... Я могу сколько угодно сейчас говорить имен, названиями книг, но вся проблема в том, что детская литература – это то, что в большинстве своем родители покупают детям. А родители покупают те книжки, на которых сами выросли. Потому что они выросли хорошими. Значит, книжки хорошие. Значит, ты читай хорошие книжки. И я совершенно не отрицаю, это очень хорошие книжки. И Носов, и Драгунский, и Коваль, там, и Юрий Олеша. Это все прекраснейшая, прекраснейшая литература. Но мы, детские писатели, отлично понимаем, что нам нужно вписаться. Помимо нашей литературы, есть же классика, есть Дюма надо читать, Сабатини надо читать, да, там, Майн Рида тоже неплохо было бы прочитать. Но среди вот всего того классической литературы, которую читают дети, потому что это посоветовали взрослые, нашей литературе надо писаться в щелочку и сказать: а мы вот тут тоже есть, а он уже прочитал Майн Рида, и дальше он пошел читать, не знаю, Гегеля с Гоголем. Он ушел во взрослую литературу. У нас, вот у подростковых писателей, у нас 2 года. Когда он уже в 12 лет сам выбирает книжки и в 14 уходит во взрослую литературу. Ну, читающий ребенок. Ну, потому что в 14 он уже чувствует себя взрослым, и ему уже не гоже тут читать всякие приключения Гарри Поттеров. Нет, мы пойдем туда. А еще на нас наступает очень сильная американская переводная литература, так как приседания перед иностранцами у нас до сих пор в крови, то почему-то уважение к иностранной литературе у нас больше, чем к нашей литературе. А еще идет вал сильнейшей скандинавской литературы. На самом деле это очень яркая, очень интересная, очень сильная литература. Ее интересно читать.
3: Она причем продолжается. Она как начинается в раннем детстве, так она и ведет за собой.
4: И вот и тут вот 2 года, и вот он читает, да, он читает Марию Парр, блестящую Марию Парр. Он читает, не знаю, там, американцев, и тут ты такой, ах, а он говорит, извините, я тут уже Стивена Кинга читаю.
3: Опоздаю. А как это сделать, чтобы вписаться, прозвучать?
4: Ну вот здесь мы не можем ломать каноны. Родители — это святое. Заставлять читать сначала родителей.
3: Ну вы смотрите, мы исходим из сегодняшней ситуации. Мы знаем, какие есть рычаги воздействия на умы родителей.
4: Интересно, какие?
3: Например, телевидение, радио. Когда постоянно попадается...
4: Ну что вы, дорогая моя, кто же детскую литературу пустит в телевизор?
3: Ну, хотя бы показать несколько раз писателя, что называется, пропиарить и сделать его как бы выразительным.
4: А деньги-то на чем зарабатывать будем? Нет, что вы!
3: То есть вот такие общепопулярные сегодня самые доступные каналы представления нового лица, новой литературы своему читателю и зрителю не работают с детской литературой?
4: Нет, они в принципе не работают, потому что есть ощущение у взрослых, что с детской литературой все хорошо, они же выросли на этой детской литературе. Вот мы возвращаемся к тому же. Все родители, ну хорошо, 90% родители, все выросли на хорошей детской литературе. Хорошую детскую литературу знают все. Успенский, Остер, Драгунский, etc. Что там рекламировать-то? Все. По исследованию Роспечати, самый продаваемый детский писатель — это у нас Александр Сергеевич Пушкин. И на втором или на третьем месте Чуковский. И все. Я не знаю, мы не сможем это перевернуть. Это надо по-другому относиться к самому писателю. Это надо по-другому относиться к своей культуре, к тому, что тут делают, да? Например, в Финляндии, когда выходит, а там очень много писателей, там очень много книг выходит, но в первую очередь там работают со своей книгой. И каждую вышедшую книгу, там у них есть прям программа. Выходит книга, с ней начинают работать. Литературоведы, методисты, писатели ходят по школе, им за это деньги платят. Они, собственно говоря, живут не на тираж, а на то, что они работают потом с этой книгой. Всех детей знакомят с книгой, там какие-то театры, экранизации проходят. Там сама страна заинтересована в том, чтобы шла работа со своим материалом, со своей литературой. Но у нас широка страна моя родная. Писателей тут у нас много-много, черпать ложку не перечерпать. Чё про всех говорить-то? Но это мы, это Россия. Это всегда так было.
3: Ну, на что рассчитывать? На сарафанное радио, которое сейчас уже очень не очень работает?
4: Сарафанное радио среди детей работает блестяще. Заразить книжкой – это замечательно. Работают такие встречи. Здесь нужно прикладывать усилия самим писателям. То, что для писателя не совсем нормально, потому что, я считаю, он не должен работать клоуном. Все-таки. Он не должен бить в бубен, кричать «купите мою книжку, купите». Все-таки писатель – это более замкнутая как-то жизнь. Но наша действительность говорит о том, что если ты сам не пошевелишься, не подпрыгнешь, не наденешь яркий колпачок, чтобы тебя заметили, тебя никто не заметит. И если раньше было достаточно написать одну книжку, про нее сказали по радио, и вот тебе...
3: А еще лучше и радиопостановка прозвучала.
4: И больше ты можешь дальше уже 3 года ничего не делать. А здесь ты вот с красивым колпачке-то постучал в бубен, и на следующий день ты тоже должен стучать в бубен, потому что о тебе уже забыли. Вот сейчас дети, я уверена, вот они пришли домой, они никто не помнит моего имени.
3: Вот со встречи вы
4: со встречи, да. Это наша действительность, это поток информации, из которой дети вынуждены выуживать только им ценное и важное. Но, может быть, когда-нибудь они придут в книжный магазин или в библиотеку, они увидят и, может быть,
3: вспомнят. А скажите, пожалуйста, а это не работа издательства, например, продвижение своего автора? Вот у меня на столе замечательные, абсолютно замечательные книги. Я бы вот хотела, конечно, поговорить и об оформлении, о создании детской книги. Но скажите, издательство не заинтересовано в таком массированном, даже где-то агрессивном продвижении, в частности, детской литературы? Потому что этот рынок как раз неисчерпаем и всегда будет востребован. Взрослые могут не купить себе книгу, ребенку не купить. Или у меня, конечно, иллюзии, я в иллюзиях пребываю.
4: Разные издательства используют разные методы, и я знаю издательства, которые очень хорошо работают с авторами и продвигают книгу и допечатывают, как только книга закончилась. Другие более прохладно относятся. Но в любом случае это активность писателя. Одно издательство, оно с тобой ничего не сделает. Это, опять же, воспоминания из прошлой жизни. Если ты один раз что-то сделал, вы сами сказали, радиоспектакль, тебя все узнали, услышали и запомнили, то сейчас радиоспектакль не делает тебе имя. Я занимаюсь тем, что дружу детскую литературу с анимацией, потому что мы все знаем, что и Простоквашино, и Чебурашка известны с этим книжкам, дали мультфильмы. И я думаю, да, надо, конечно, мультфильмы. Вот сейчас мы тут побежим со своими красивыми книжками. После 90-х годов вот эта дружба распалась. Режиссеры стали снимать мультфильмы только по своим сценариям, по своим идеям и почти не использовали литературную основу. Если это была литературная основа, то какая-нибудь классика. Снимали по Житкову, Ковалю обязательно любят снимать, по Чарушину любят снимать. Я говорю, современность, ну вот мы тут. И вот я подружилась с организаторами Суздальского фестиваля, привозила писателей, писатели привозили книжки. И надо было 10 лет, чтобы вот этот вот тяжелый айсберг просто вот снизошел до того, чтобы нас для начала заметили, тут что-то бегает. А потом действительно стали снимать. Я думаю, ну вот сейчас она слава-то, ого! Сейчас вот я села, рот открыла. Вот она, приходи ко мне, моя слава. Сижу, а ничего не происходит. Потому что сейчас это... Даже мультфильм не создает книги. Ну, какой-то благоприятный фон, чтобы они о ней узнали.
3: Уникальная, конечно, ситуация. Я с вами разговариваю телепатически. Я не успеваю задавать вопрос. У меня он только зреет, например, про мультфильмы. Вы тут же сами начинаете об этом говорить. Это уникально. У меня это впервые, конечно. Совершенно потрясающий собеседник с уникальными способностями. Давайте тогда перейдем непосредственно к литературе. Лежат замечательные книги. Представлены два произведения, разноформатных и разносодержательных. Начнем издалека. Какая книга детская, визуальная, должна быть для вас? С одной стороны, абсолютно банальный вопрос. Даже очевидно, ну как, картинки сами все проходили. Сама прошла со своими детьми. У меня качеля такая. С одной стороны, например, там «Кондуэты Швамбранния», «Робинзон Крузо» был с потрясающими картинками, а «Остров сокровищ» без единой картинки.
4: «Остров сокровищ» без картинки?
3: Без единой
4: картинки.
3: Выбрать
4: книгу, купить другую.
3: Да. Но тут, кстати говоря, к нашему разговору чуть раньше, сложилось все так, мы прочитали на едином дыхании, подчеркиваю, сложилось так, что появился мультфильм в нашей жизни, да. «Остров сокровищ», который вне
4: прекрасный
3: вообще оценок. Да. И мы его просто, считая, что на самом деле текст, цитировали и говорили этим мультфильмом и книгой, надеюсь, очень долгое время. Но картинка отсутствовала в книге, прочитана была на одном дыхании. Но я стала задумываться, на самом деле, так ли это важно, и какая гармоничная книга. Вот на ваш взгляд, через ваши книги, какая должна быть книга детская? И подростковая,
4: да,
3: конечно.
4: Очень сложно сказать, какая должна быть книга. На этом всегда строится конфликт, когда ты сначала прочитал книгу, а потом посмотрел кино. И сказал, нет, все не так было на самом деле, и главная героиня была не такой. Вы говорите, что в вашем представлении книжка все-таки она красивая. Значит,
3: конечно,
4: вы ждете от книги праздника. Вот когда ты ждешь, что это праздник, ты хочешь действительно красивую книжку. Я обожаю книжки-картинки. Когда ты смотришь картинку, а текст, он дополняет ее. Особенно, если это действительно очень удачная книжка-картинка. Когда все это перетекает и с тобой играет, сама книга начинает играть, и ты вовлекаешься в действие. Я помню «Трех мушкетеров», это в классическом переплете, в трепишном таком, когда сверху обложка, да, вот она такая немножко трепишная. Там, я помню, были картинки, и это было приятно дочитать до картинку, зависнуть на ней. Я думаю, если в книжке есть картинка, она радует. Если в книжке нету картинки, ты просто не отвлекаешься и несешься вперед.
3: То есть это может быть?
4: Это совершенно может быть. Ну, и опять же, от разных...
3: В детской литературе.
4: Да, зависит все от читателя, от его восприятия. Я знаю детей, которые читают книжку, потому что она толстая. Вот они тонкую не возьмут. Им толстую подавай. И им не важно, что там есть. А, например, мой ребенок, ему 15 лет, он не берет толстые книжки. Потому что он говорит, ну, во-первых, я буду долго читать. И за это время столько всего интересного вокруг произойдет. То есть ему легче читать небольшую историю, ожидая новой, другой интересной истории. Он такого заряда. Ему, да,
3: на Чехова скорее, нежели на Толстого.
4: Да, ему интереснее смотреть книжку с картинками. А есть дети, которым картинка не нужна. У них и так все с фантазией хорошо.
3: Ваши книги. Давайте расскажем о них. У нас не телевидение, у нас радио. Две книги. Вот начнем с большой и самой яркой. Очень смешная книжка, называется она «Про обувь».
4: «Про обувь» —
3: это
4: энциклопедия обуви.
3: Это мы говорим с человеком, который пишет в жанре приключения.
4: Да, в жанре приключения, но я уже была долгое время автором издательства «Эксмо», и в издательстве «Эксмо» у меня выходил уже нон-фикшн, так называемые прикладные книжки. Все-таки педагог, он же там где-то бился, он был 10 лет назад, он был чуть побольше, чем сейчас там внутри. И он говорил, давай, давай, мы сейчас их научим жить, давай. И поэтому у меня вышли книжки про отношения. вот вплоть пошагово, потому что отношение кубики. Ты смотришь на ребенка, ты можешь заранее спрогнозировать, что будет и чем все закончится. И просто слегка предупредить, ну, как бы объяснить ребенку.
3: Чувствую я в вас необычные способности.
4: Да, объяснить ребенку даже не сказать «не делай так», а сказать «ты идешь не первый по этой дороге, ты только держи в голове, что ты не первый». Потому что, когда ребенок попадает в любую ситуацию, он настолько закрывается в себе, настолько ему кажется, он один и никто никогда, и только он. И все трагедии происходят, когда...
3: От этой паники.
4: Его никто не вытаскивает из состояния, что он единственный неповторимый. А ты показываешь ситуацию и говоришь, ты идешь уже по широкой дороге. Не бойся, иди вперед. Главное всегда идти вперед. Что бы ни произошло, потому что за этой ступенькой, о которой ты споткнулся, ну, дальше будет, не знаю, паркетный зал и огромный зал с канделябрами и зеркальными стенами. Ну, только туда нужно дойти, а для этого надо все время идти вперед. У меня вот было какое-то количество нонфикшена про отношения, про внешность. Где, боже мой, девочки в 14-15, это же такой ураган. Так они себе не нравятся, и так они себя мордуют и изводят. И надо опять объяснить, что вот за этой ступенькой будет этот паркетный зал и бал. И вот у меня было какое-то количество нонфикшена. Поэтому для меня вот энциклопедия обуви не совсем уж был темный лес. Но темный лес был именно в той степени, что я тоже к обуви относилась. У меня были ботинки и босоножки. Вот это все, что я знала про обувь. Что вот есть ботинки, есть босоножки. Ну, есть еще кеды с кроссовками. Я так старалась их сильно не путать друг с другом. И когда мне предложил прекрасный издатель Георгий Гуппола, сказал, Лена, позвонил, говорит, мне вас рекомендовали, давайте про обувь. Я говорю, я подумаю. Звоню ему через 5 минут, говорю, Георгий, я все придумала. Будем писать через сказки. Он говорит, ну, мне не нужна сказка, он так сказал. Я знаю, вы детский писатель, мне не нужна сказка, мне нужна энциклопедия. Я говорю, ну, подождите, тут мы очень много спорили, он тоже очень азартный человек. И я говорю, ну, как же, ну, сказки? Какую сказку не возьми, везде есть обувь. Золушка, кот в сапогах, мальчик с пальчик снимал сапоги с людоеда, маленький Мук бегал в волшебных сандалиях. Сказки Андерсона, у Андерсона вообще какое-то отдельное было отношение с обувью. У него Герда пускала деревянные свои сабы, новые сабы по речке, чтобы они показали, где Кай и туфельки тонули. Это ужасная сказка про красные башмачки. Когда девочка пошла на причастие, загляделась на магазин обуви и купила себе красные башмачки и начала танцевать. И я думаю, ну почему обувь? Почему во времена, когда, ну как бы, вроде бы можно уже на что-то другое обращать внимание, в сказках всегда-всегда появлялась а стоптанные вот эти туфельки у 3 принцесс, которые убегали по ночам на бал. Это же тоже почему-то было им важно. И потом выяснилось, что обувь это было просто основополагающее в истории моды, в истории человечества основополагающее. Потому что если у тебя неудобная обувь, ты же далеко-то не убежишь. Босиком ты по нашей-то погоде особенно не побегаешь. И я взяла все эти сказки. Я поняла, что они написаны просто в определенную эпоху, когда к обуви относились определенным образом. Мне стало интересно, а вот Баба-Яга в чем ходила, когда не летала в ступе? А в каких туфельках спала спящая красавица. Все-таки она была готова ждать принца, и в какой обуви пришел к ней принц. А это же определенная эпоха и определенная обувь. И это стало все интересно и интересно. А вспомнить того же самого Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», где просто гимн теннисным туфлям. А почему именно тогда появились? Почему вдруг у Рэя Брэдбери в тексте появился этот гимн? И ты начинаешь копать историю, что в это время происходило, там, сям, и ты понимаешь, да, вот просто зарождение спортивной обуви, которой до этого еще не было. И это все стало страшно интересно, и вот на литературе, той самой литературе, на сказках, и родилась эта энциклопедия, которая вышла в издательстве «Питер». Спасибо ему большое.
3: Перечисляя сказки, вы все время обращались к зарубежным источникам. Вот я понимаю, что мы, если пороемся, мы найдем и у нас тоже, наверное, и обувь, и туфельку, и все что угодно. Скажите, пожалуйста, Лена Александровна, вот все мы, все во всем мире фактически, ну, возьмем такой читающий цивилизационный мир, воспитываемся на одних и тех же сказках. Мы говорим об одних и тех же ценностях. Мы восторгаемся одними и теми же орешками и чувствами Кая и Герды. Мы знаем про подвиги оловянного солдатика. Почему мы такие разные вырастаем? Ведь заложено в детстве одно и то же. Что случается с нами?
4: Ну, все-таки заложено в нас не одно и то же. Если брать, ну, совсем младенчество, мы все-таки растим наших детишек на наших потешках, на наших русских народных сказках, на этой Машеньке, с которой разнесла дом медведей. Заложенность изначально, ведь недаром Пушкин так восторгался няней. Не потому, что она ему вовремя кашу давала и кофе подавала, а именно потому, что няня рассказала Пушкину эти сказки. Вот этот код, универсальный код.
3: То есть то, что тебе нашептывают, да, в детстве, бессознательном детстве, важнее
4: это
3: всего?
4: Это универсальный код, который закладывается в каждого человека, каждый народ. Он закладывает универсальность этого кода. он нужен для того, чтобы мы с вами, когда прилетят инопланетяне, там миллион человек увезут на Марс, и мы, когда вот будем бродить по этому Марсу печальные
3: и потерянные... Я вам скажу, баю-баюшки-баю, а да, вы мне ответите, да, не ложите, да, да, на краю.
4: Это, дети очень... У меня...
3: А не... Какой-нибудь цитаты, да, да, да, из Андерсена.
4: Дети спрашивают, зачем вы читаете там Достоевского? Ну что это все? Это прошлые века просто, когда мамонты еще гуляли. Это все скучно-скучно. Я говорю, друг мой, вот когда произойдет эта ситуация, я тебе скажу, белеет парус одинокий, а ты обнимешь меня и заплачешь. То есть никакой немец, никакой француз, при том, что он весь будет галантный, прекрасный и обаятельный, он не поймет, что я ему сказала.
3: А вам хотелось бы, чтобы вот в ваших книгах, вот даже, может быть, в такой энциклопедии, а не даже, а в другой вашей литературе, со временем созрели и проросли вот такие коды? Закладываете осознанно
4: что-то? Я знаю, что в наших
3: что-то.
4: Книжках эти коды есть. Почему я перечисляю вот иностранных авторов и почему где наши? А мне кажется, вот именно в наш код заложена восприимчивость всего другого, такая открытость. Например, когда я предлагала свои книжки для экранизации, и мне там прибалты говорили, вот, наши не поймут, что такое там начальник ЖЭКа. У нас там ЖЭКов нету, и у нас они не поймут. Я думаю, ну почему же мы понимаем их? А они нас не поймут. А это вот, видимо, такая закрытость, да, это прибалтийская закрытость, там, не знаю, прусская правильность, которая не пускает ничего чужого. Но это тоже...
3: Нежелание.
4: Нет, это система выживания. Все эти коды формируют систему выживания. Для них выживание, вот оно в закрытости. Для нас выживание, наоборот, в открытости. Это не хорошо, не плохо. Мы просто разные. Мы отлично понимаем, что все-таки менталитет создает именно язык, тот язык, на котором человек думает, и там уже неважно, где ты живешь, воспитанный на этом языке с этой культуры, ты остаешься русским человеком. Да, они там есть. Они там не могут не быть, потому что ты, ну, ты так ходишь, ты так дышишь.
3: Вы в своих книжках разговариваете со своими предшественниками? Есть такие отсылы? Вы знаете, как в музыке цитатность, есть, ну, в большой литературе,
4: конечно,
3: цитатность, а в маленькой детской литературе?
4: Конечно, это такая игра, которую ты сам с собой устраиваешь.
3: А с кем вам так легко играется?
4: С той книжкой, которую ты уже выучил наизусть, там, например, если ты невольно начнешь цитировать «Алису в стране чудес», вот в переводе Демуровой. Я почему обращаю внимание на перевод? Потому что все зависит от переводчика. И в переводе это, значит, уже русская книжка. Потому что она приобрела там русский лоск. Или там иногда мне нравится там цитировать Киру Балычева, играть в игру там, или своего однофамильца Андрея Усачева. Но только потому, что он Андрей Усачев, ты не можешь не дернуть однофамильца, потому что ты уже за какими-то крючочками, да, с ним
3: сцепишь. У вас игра началась уже давно, уже даже с однофамильства. Как привлечь детей к чтению, сегодняшних детей? Если этот вопрос на самом деле сегодня для вас, он существует, это вопрос сегодняшнего дня? Или никогда никого не нужно притягивать к книжке? Есть ли какие-то механизмы, и насколько это актуально сегодня, заставлять, приучать, привлекать детей к чтению?
4: На эту тему очень любят говорить. На эту тему очень любят шуметь. Больше того, разрабатывается программа поддержки чтение, вот эта десятилетняя программа на государственном уровне, Путин дал указания, все эта программа разрабатывается. Вот эта паника строится немножко на ложном посыле. То есть если сравнивать, например, как и что читали в 70-е годы дети, 80-е годы дети, и сравнивать там объем прочитанного с объемом прочитанного сейчас, вот они сравнили и сказали, что вот 80-е годы, ну, предположим, ребенок в месяц прочитывал 10 книг, а сейчас 1,5. Ай-яй-яй, мы не читаем. Но здесь совершенно забывают, что если раньше чтение было, ну, такой безысходностью, у тебя плохая погода, ну, футбол не погоняешь, по телевизору балет вечный, по радио ничего не передают, сосед лежит с ангиной. Ты сидишь дома. Спасибо, пустил сосед, у которого хорошая библиотека, и ты там закопался, и вот ты сидишь, читаешь книгу, потому что больше тебе заняться нечем. То сейчас книга из вынужденности и, может быть, необходимости, когда говорят, да, вот читай про пионеров-героев, будешь хорошим мальчиком, то сейчас книга, потрясающая история, она становится сознательным выбором.
3: Абсолютно согласна.
4: Среди
3: внутренней
4: необходимости. В компьютере поиграть надо? Надо. В чате посидеть надо? Надо. Ты должен быть в зоне интересов своих сверстников. Погулять надо? Надо. Кружки, а мама еще постарается 25-й кружок сверху еще репетитора положить во втором классе. Школа, уроки, телевизор, в кино сгонять, ну, если вы там ходите в кино. И вот среди всех этих дел, море дел интересных и ярких, ребенку всегда есть чем заняться. Он в какой-то момент берет книгу. Это осознанный выбор, он берет книгу, какую хочет взять, и читает, когда хочет читать. Книга поднимается на такую же высоту, если ее берут и читают, что это несравнимо ни с какими 25 книжками 80-е годы. И это очень интересно, это очень важно. Дети читают, потому что они хотят читать. Больше того, если раньше книжку читали, чтобы развлечься, то теперь, в наш век, когда кажется тотальный контроль над детьми, у детей нет собеседников. Родители не умеют говорить с детьми. Дети не умеют говорить друг с другом. И единственное, с кем они могут поговорить, это книга. Потому что там современные, еще раз подчеркиваю, у современных авторов, в современной книге есть те проблемы, которые окружают его. Первая — влюбленность. А куда ты пойдешь с этой проблемой? К учительнице? К маме, у которой вся закручена в делах? К друзьям, которые, ух ты, советуют друзья, они же все специалисты. И еще только испортят. А куда еще метнуться? А у тебя есть книга, там есть такая ситуация. И тебе показали, во-первых, что ты не один, что и у героя тоже были такие проблемы. И эти проблемы были разрешены. Действительно, я знаю детей, которые на самом деле находят решение своих проблем через книгу.
3: Ну, объективно, статистически, читать стали меньше. Вот потому, мы уже говорили с вами.
4: И это не проблема.
3: Да, это не проблема. Что мы потеряли? Вот такой момент. Вот мы с вами из читающих поколений. Оттуда, откуда-то.
4: Ну да,
3: еще
4: по большому счету.
3: И вот мы начитались все наши поколения, все перегружены. У нас такой бэкграунд, такой всякой разной, и советская литература. И что мы такое воспроизвели в своей жизни, что не воспроизведут наши немного не так читающие дети?
4: Если мы берем современного ребенка, он закрыт в своем мире. Вот у него мама товаровед, папа военный. В телевизоре он видит президента. Еще видит банкира. В школе он видит учителя, в поликлинике он видит врача, в магазине он видит продавца. И это вот зона профессий, в которой его погружает жизнь. И выбор из того, что он видит. Ну, зубные врачи получают много. Я пойду на зубного врача. Не потому, что я хочу, а потому, что появляется какая-то мотивация.
3: Да. Конечно, да.
4: Я хочу стать банкиром. Почему? Потому, что он богатый. Я хочу стать президентом. Почему? Потому что он все время в телевизоре. Нет, еще я хочу быть актрисой. Конечно, она же вот все время тут мелькает. Узость выбора. А когда ты читаешь книгу, твой вот этот вариатив, ты начинаешь для себя допускать, что ты можешь быть кем угодно. Все родители хотят впустить ребенка в свой мир, который они более-менее знают. Он комфортен, и они готовы создать комфортные условия. Очень часто сталкиваешься, когда кажется, писатели, космонавты, не знаю, ученые, те, кто разговаривает с дельфинами, кто в батискафе «Мир» может спуститься на дно Байкала. Но это же другая планета. Галактика, и она стремительно от тебя уносится. И расстояние между твоим миром, вот этой вот коробочкой, и той галактикой непреодолимо. А книга, она как раз и закрывает эту лакуну, показывает, что мальчик Саня Григорьев из нищей семьи, из детдома, немой, имеет мечту найти погибшую экспедицию, два капитана. И он из богом забытого Пскова попадает в Москву, попадает в летное училище, находит пропавшую экспедицию, находит свою любовь. То есть показать, что вот в самой безнадежной ситуации сформулированная мечта, она работает, если ты ее можешь сформулировать. Не стать президентом и банкиром. Нищий, ободранный гасконец на какой-то доходяге кляче приезжает в богатый Париж. Ну кто он? Кто с мечтой стать не просто мушкетером, а капитаном мушкетера приехал? Ну что там мелочиться-то? Я бы стал королем, да как-то не хочется. И нам в книжке показали, что вот этот человек, который ничего не имеет, у него нету ни денег, ничего. И нам показали, он становится капитаном мушкетеров. Как? А только потому, что он захотел, допустил для себя, что это возможно. Вот что дает детская литература. И море таких вот несчастных, каких-то запрограммированных судеб у детей, которые выросли без книги. То есть вот эти дети 90-х, в тяжелое время выросшие без книги, сейчас стали родителями, которые не читают. Почему мы имеем нечитающих детей? Потому что мы имеем поколение родителей, которые не читают. Понятно, что читают в большинстве своем заражением. Родители читают, и дети читают. Если спросить родителей, что они читали, помимо журнала «Космополитен», который иногда мама держит в руках, а папа, не знаю, там газета «Спорт», я сейчас утрирую, да, крайне редко видят дети родителей с книгой, с новой книгой, готовые обсуждать то, что они прочитали. Неважно, что они сейчас читают. Читают ли они современную, очень серьезную научный трактат, либо детектив, или фантастику. Неважно, но вовлечение ребенка в этот мир и объяснение, почему я это читаю, что мне нравится, вот эта культура уходит, и поэтому, раз уж не показали, как смотреть телевизор показали, как играть в игрушки показали, как читать книжку не показали. А вот это уходит, и, к сожалению, дети сейчас теряют допуск.
3: Теряют.
4: Они теряют допуск вот этого правильно формулированного желания. Как только ты это формулируешь, и ты можешь себе представить хоть прекрасный ведущий на замечательном радиообраз. Можешь представить себя капитаном дальнего плавания. Почему нет? Но они не допускают, что они могут это представить. И вот чего лишает их нечтение.
3: вашей жизни, писательской, детско-писательской, есть такие люди, с которыми вы всегда разговариваете или готовы которых услышать, которые важны вашей жизни? Писатели, поэты, в принципе, литераторы. Люди, которые дают вам этот заряд и творческой энергии, и человеческой энергии.
4: Ну, это скорее не сами люди, сколько книги. Извините, я буду банальной, но это уже какой-то такой закон, когда ты сидишь, пишешь текст, пишешь, и ты все застопорился. Ты застопорился, и ты вот сидишь за компьютером, сидишь, и ты уже и героя ненавидишь, и себя ненавидишь. Тогда я подхожу к книжной полке, и я вынимаю просто наугад книгу и начинаю читать. В этом отношении я очень люблю читать, например, Бунина. Видимо, его стиль, пастельная вязь слов, то, как он строит предложения. Еще к Бунину очень близок Пушкин. Понятно, что сначала Пушкин, потом Бунин. Ну, не знаю, там «Путешествие в Арзрум». Просто пытаешься смотреть, как строится предложение, и тебе шарах выбрасывает сразу в картинку, молниеносно, хотя ты старательно пытаешься понять вот само построение предложений. И вот текст, который тебе сразу выбрасывает в картинку, то есть ты проваливаешься в него, вот ты читаешь, читаешь, читаешь, а в голове мысль крутится, крутится, крутится, и так раз цепанул за веревочку и стал распутывать, вот распутывает тот текст, он сажает тебя за твой текст. Еще из современных я очень люблю читать, опять же, подросткового детского писателя Эдуарда Веркина. Видимо, его стиль, он чем-то близок мне по настроению. И когда меня вот так стопорит, я могу взять книжку Веркина, например, там «Друг Апрель», или вот «Кошки ходят поперек», тоже люблю читать. Вот у него из недавних там «Чап» или «Кусатель ворон». Просто вот ты открываешь... Сначала ты не замечаешь, что начинаешь хохотать, потому что это все очень красиво и интересно написано на таких парадоксах. А в голове это все крутится, крутится, и так цепляешь и возвращаешься к тексту. Скорее, это книги. Книги, и это, скорее всего, будет классика или такая очень сильная современная литература. Потому что нужен язык, нужен стиль. Когда этот текст держится очень четко, вот тогда тебе есть на что встать, ты не проваливаешься и идешь дальше. Уже по своему тексту.
3: Я обычно предлагаю в конце разговора, а у нас уже разговор близится к концу, собрать свою книжную полочку. Она всегда такая компактная, чтобы не разбежаться далеко и не растечься. Вам предложу все-таки три полки. Систематизируем вот все, что мы сегодня с вами случайно в разговоре акцентировали на чем внимание. Итак, первая полка – классика, которая составляет ваш на сегодняшний день бэкграунд. Мировая литература. Елена Александровна Усачева, детский писатель. Ее литература, на которой она выросла, из которой она выросла.
4: Ну, ставим книги Пушкина обязательно. Ставим Бунина и Куприна. Ну, наверное, Дюма. Куда уж от него деться. Ставим Крапивина. Кира Булычева ставим подросткового. Это «Новое платье для Золушки», «Поселок» и «Похитители чародеев». То есть не Алиса, а вот такая уже более взрослая. Ставим Дарла. Джеральд Дарл. «Зоопарк в моем багаже».
3: Следующая полка – это «Наши современники». Это полка ваших любимых людей, с которыми вы вместе прошли или проходите эту жизнь.
4: Ну, я уже называла Эдуарда Веркина. Ставим всего, заполняем всю полку, она падает. Мы прибиваем новый гвоздик и дополнительную еще полочку ставим, потому что он уже написал довольно много книг, и все они очень интересные. Наверное, из современной детской литературы, давайте все-таки про детскую, а то про нее так мало-мало. Мне из авторов нравится Нина Дашевская, она очень интересно пишет. А Мария Ботева. Очень яркий, тоже человек со своим совершенно стилем. Нельзя забывать скандинавов. Это, конечно же, Мария Парр с «Вафельным сердцем». Это Ульф Старк, «Пусть танцуют белые медведи». Вообще, очень люблю скандинавскую литературу. Мне кажется, это все прекрасно-прекрасно. Чтобы из наших взрослых товарищей, это Москвина. Марина Москвина. «Моя собака любит джаз». Мне очень нравится детская Драгунская. Ксения Драгунская, она прекрасна. «Все мальчишки дураки», у нее была книжка. Мне нравится Борис Минаев, хотя он не совсем детский, но это хорошая такая прозрачная проза, воспоминания о прошлом. Книжка у него называлась «Гений дзюдо» и «Детство Лёвы». Вот такие книжки.
3: Ну и, наконец, ваша полка. Мы коснулись совершенно непонятным образом только одной вашей книжки. Не репрезентативная выборка. Поэтому давайте ставить ваши книги на полке с маленькими комментариями.
4: Мне очень цена, очень важна серия. Она 3 раза переиздавалась и имела немножко разные подзаголовки. Сначала это были классные истории. История писалась про 9 класс и параллель. 9А и 9Б. Не знаю уж, как у вас 9А, 9Б. Мы, например, ну не дрались, но мы конфликтовали очень сильно. Это была просто холодная стена. Не заходи, не влезай, убьет. Отношения этих 2 классов, а понятно, когда идет вражда, но это как в «Ромео и Джульетте». Конечно, кто-то в кого-то влюбляется и начинается самое интересное. интересная. И вот эта серия, в которой книжки «Не время для шуток», «Три желания для золотой рыбки», «Лекарство от иллюзий», вот мне они очень дороги, она довольно длинная, она уже разрослась за последнее время. Бриллиант в этой серии «Сказка для Агаты», которая была номинирована на многие премии. Вот эта серия мне очень-очень дорога. Еще я очень люблю свои смешные страшилки, потому что, ну, на полном серьезе никто же не собирается детей пугать, все равно же наши победят. Все злодеи наказаны, темные силы выведены на светлую сторону, и все подружились. Поэтому я очень люблю свои смешные страшилки. Называется «Сборная команда жути». Когда собралась жуть, там черная простыня, зеленые зубы, красные глаза, они собрались и поехали в детский пионерский лагерь пугать детей. Убегали они оттуда быстро, теряя тапочки и проклиная все на свете. Вот такие книжки я у себя очень люблю.
3: Но вы, Елена Александровна, заметили еще в самом начале разговора, что неизвестно, куда вас еще может вынести, не только писательством вы можете заниматься. Не откроете тайну, куда вас еще может занести, в какую сферу?
4: Все-таки педагог. Я преподаю литературный сценарий. До этого преподавала литературный сценарий аниматором, писала сценарий для мультфильмов. А сейчас я занимаюсь комиксами. Я преподаю литературный сценарий для комиксистов в Высшей школе экономики. И это совершенно другой новый для меня мир. Он потрясающе интересный. Он даже сложнее, чем книга. Потому что с книгой мы уже все знакомы, и все хорошо. А это и картинка, и история. История в картинке. Это потрясающе. Так что посмотрим, может, еще там дальше понесет река времени.
3: Вот с таким потрясающим человеком, с литературной фамилией Усачева, Еленой Усачевой, мы сегодня встречались. Я призываю, как всегда, всех своих радиослушателей немедленно идти в библиотеку.
4: Да. Прошлась по многим библиотекам Нижнего Новгорода. Есть в большом количестве, потому что книг у меня выходило много. Они все выходили в крупном издательстве и, конечно же, попадали в библиотеки.
3: Следить за этой фамилией и обращать внимание на Елену Усачеву. Такие есть подарки, надо же. В общем, у нас в истории нашей литературы это не один такой подарок, но продолжаются они. И Толстые у нас есть, и Ивановы, и Ивановы. В общем, продолжаем читать книги, детские книги, подростковые книги за авторством Елены Усачевой. Огромное вам спасибо. Прекрасное время провела я с вами
4: большое.
3: В этой студии. Читаем, открываем книги Елены Усачевой. Всего самого доброго.
4: До свидания.
3: До свидания.
5: Открытая книга.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Способности к музыке у Пети Чайковского проявились рано. В 5 лет он начал играть на фортепиано, а через 3 года читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления. Однако, по желанию родителей, в 1852 году Чайковский поступил в училище правоведения, после чего был определен на службу в Министерство юстиции.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Сюита для оркестра номер 2. Силуэты. Часть 4.

жду я тревогой объят, жду тут на самом пути, этой тропой через сад ты обещалась пройти. Плачась, комар пропоет, свалится плавно листок, слух, раскрываясь, растет, как полуночный цветок. Афанасий Фет.

Музыкальные мгновения. Жорж Бизе, французский композитор, окончил Парижскую консерваторию в 1857 году и уехал в Италию. Блестящий пианист, Бизе отказался от концертной деятельности, всецело посвятив себя композиторскому творчеству. Свое самобытное дарование он продемонстрировал уже в первом крупном сочинении – симфонии до мажор. В ней проявились характерные для его стиля отточенность формы и четкость изложения.

0: проявилось в сближении пейзажа и жанровой картины. Его работы отличаются повествовательностью. За одной сценой, будто мимоходом подсмотренной мастером, угадывается целая история. Картины Поленова часто сравнивали именно с литературными произведениями, пьесами и рассказами Чехова, лирикой Фета, романами Тургенева. Илья Остроухов, будущий академик Петербургской академии художеств и один из руководителей Третьяковской галереи, оставил свои впечатления от посещения выставок передвижников в 1878-1879 годах.
1: Одним из неожиданно больших праздников было появление на них первых интимных пейзажей Поленова в самом конце 70-х годов. Меня поразило исключительно московский дворик, бабушкин сад, заросший пруд, умельницы, серый день и ряд других тургеневских интимных мотивов явились мне неожиданно, ново, свежо, проникнуто правдой, тонким музыкальным лиризмом и изящной техникой.
0: Картины Василия Поленова современники и следующие поколения ценили прежде всего за искренность и созерцательность. И эти качества во всей своей полноте раскрываются в этой работе художника. Мы останавливаемся перед ней, словно став случайными свидетелями этой сцены. Сцены обыденной, казалось бы, ничем не примечательной, но затрагивающей душу и пробуждающей мысли. Мы останавливаемся, задумавшись об остротечности времени, о молодости и увядании, о смене эпох и поколений, о том, что все когда-нибудь заканчивается, но непременно начинается что-то новое.
2: Василий Поленов. «Бабушкин сад». 1878 год. Государственная Третьяковская галерея.
3: Радиообраз.
4: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радиообраз» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Губернская хроника.
2: Правительство СССР открывает пятую всесоюзную нижегородскую ярмарку, в необходимости которой теперь убеждены почти все, даже и крайне наши противники. Всесоюзное торжище в данный момент является и будет в дальнейшем необходимым фактором всесоюзного торга, где полностью развертывается инициатива торговых сил страны. Наш ярмарочный торг развертывается уже в пятый раз, и каждый год мы встречаем некоторое сочувствие среди немногих наших советских и партийных работников. Особую роль ярмарка будет играть в этом году для Кустаря и Востока. Кустарное хозяйство в советской стране в этом году получило полную и всемирную поддержку советского правительства. До этого у правительства еще не доходили руки до кустаря. Что касается торговли с Востоком, то на ярмарке 1926 года нужно найти правильные формы торговли с Востоком, ибо за предыдущее время эти правильные формы торговли не могли отлиться. В этом году на ярмарке участвуют персидские, турецкие, афганские, китайские и монгольские купцы. Все они везут на ярмарку товарные массы своих стран, и все они должны помнить,

0: то, что надо не только продать товары, выменять червонцы на валюту, но и на ярмарке же подобрать взамен привезенного товара наши советские товары и увезти их в свою страну, и таким образом осуществить давнишнее желание многих восточных купцов об организации нормальной торговли СССР с Востоком. Сергей Малышев, глава Ермаркома. На торжище из записной книжки журналиста. Когда красный флаг был поднят и треплемый ветерком забился, затрепетал тогда правительственный комиссар ярмарки товарищ Муралов, закрывая собрание, произнес: «Итак, за работу будем торговать». Это была всеобщая улыбка. Улыбка веселая и хорошая. Всем понравилось это короткое «без слов за делу». Вот это правильно, вот это по-настоящему, раздались сочувственные возгласы из толпы. И когда под звуки марша гости, участники ярмарки, Ермарком во главе с С.В. Малышевым пошли с флачной площади и рассыпались по павильонам, торговым палаткам, громадному залу главного дома осматривать привезенные со всех концов Союза товары. У тракторов особенно подолгу простаивали крестьяне. Одно общее, что можно было вынести из наблюдений за крестьянами, это прекрасное, какое-то особое чувство восхищения перед тракторами, какая-то особенная трогательность к ним. Обыватель полез в карусели, к зверинцу, цирку, театру, спорту. Там не пролезешь. Залихвастки звенят гармоники, бухают барабаны и, надрываясь, плачут шарманки. А около цирка-театра, в собравшуюся толпу зевак, очевидно, сам хозяин театра в какую-то замысловатую трубу-рупор истошным голосом кричит: «Представление начинается! Колоссальные номера! Бурый медведь, 12 пудов, будет бороть знаменитого всемирно известного борца в 5 минут. Заходи, заходи, последний звонок». Около армейских качелей народу не меньше. В толпе стоят два комсомольца и ведут идеологический спор. Будет ли изменой союзному знамени, если они сядут на качели и будут качаться? Один упорно доказывает другому, что качели – это недостойно звания настоящего стопроцентного комсомольца, что это же настоящее мещанство и обывательщина. А другой боится быть мещанином и в то же время очень хочет покататься. Идеологический спор кончается тем, что оба садятся на качель и, смеясь с удовольствия, с раскрасневшимися лица раскачиваются все выше и выше. Праздничное веселье достигает апогея, когда милиционер сажает каких-то двух подравшихся буянов в пролетку и везет в отделение милиции. А на бирже, в этом центре ярмарки, торжественно спокойно. После приветственных речей перед закрытием биржевого собрания слово было представлено маклеру, который доложил: «В первый день ярмарки заключены 3 сделки на 215 тысяч рублей». Ярмарка открылась 5-й раз со времени существования Советов. Торжище заработало. Общий характер ожидаемой погоды в августе. Характер предстоящей погоды в августе месяце будет складываться под воздействием области барометрического максимума, который будет стойко удерживаться до конца месяца в бассейне Камы и Печоры. В начале месяца над Лапландией расположится второй максимум, но во второй декаде он начнет передвигаться к юго-востоку и сольется с Камским максимумом. Вступление на материк таких атлантических максимумов ожидается приблизительно около 11 и 25 августа. В связи с этой общей биометрической ситуацией возникнет усиленная грозовая деятельность, которая охватит большие пространства европейской части Союза. На большей части территории СССР погода до 25 августа сохранит летний характер. Около 25 августа, когда циклон отойдет к устью Оби, следует ожидать холодного максимума, который надвигается со Шпицбергена, распространяясь через Белое море на Каму и правобережье Волги между Саратовым и Ковылкиным. Этот максимум положит начало осеннему температурному режиму, особенно в восточной половине страны. Грозовая деятельность главным образом будет протекать в более южных районах и в Нижегородской губернии, выразится сравнительно слабее. Переход к осени, так же, как и в большей части страны, ожидается около 25 августа, будучи связан с прохождением упоминающегося уже холодного максимума.
1: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Быть может, правы вы глубоко, разумно поступили вы.

0: Музыка в литературе.
1: Музыка всегда занимала большое место в жизни и творческой деятельности русского баснописца Ивана Андреевича Крылова. Круг его музыкальных интересов был широк и разносторонен. Крылов страстно увлекался оперой, выступал как либреттист и критик, являлся знатоком и ценителем музыки. Из русских литераторов немногие так тесно были связаны с музыкальным искусством или испытывали столь глубокую внутреннюю потребность в музыкальных впечатлениях, как Крылов. Музыкальную одаренность писатель, вероятно, унаследовал от матери Марии Алексеевны. По воспоминаниям баснописца,
2: «женщины простой, но исполненной высоких добродетелей».
1: Оставшись с детьми без средств к существованию после смерти мужа, она зарабатывала чтением канонов, церковных песнопений в богатых купеческих и дворянских семьях. Каноны исполнялись нараспев, что требовало большой музыкальной чуткости. В детстве Крылов, как и его брат Лев Андреевич, учился игре на скрипке, а еще любил посещать
2: с особым удовольствием народные сборища, торговые площади, качели и кулачные бои, где, толкаясь между пеструю толпою, прислушиваясь с жадностью к речам простолюдинов.
1: Многое из подмеченного, что сохранила цепкая память Крылова, впоследствии нашло отражение в его сатирических статьях и баснях, комедиях, либретто, комических опер. Однако решающую роль в формировании музыкальных вкусов знаменитого баснописца сыграл его переезд из родной Твери в Петербург. Именно этот город в конце XVIII века являлся сосредоточением национальных культурных сил России, одним из крупнейших европейских центров науки и искусства. Богатый мир художественных впечатлений, открывшийся перед юношей из провинции, не мог не захватить его воображение, не усилить влечение к музыке и театру. Охваченный тягой к опере, Крылов последующие несколько лет посвящает себя целиком работе оперного драматурга, выступает как переводчик иностранных либретто. Однако более развернуто музыкальные мотивы появляются только в басенном творчестве Крылова. Они возникают под впечатлением от посещения музыкальных салонов известных скрипачей тех лет Алексея Львова и Франца Бема, где Иван Андреевич любил слушать квартеты Гайдена и Моцарта, а в особенности бетховенские квартеты.
2: «В Бетховене слышны голоса природы, но нужно уметь их слышать»,
1: сказал однажды баснописец. В 1811 году была опубликована басня Крылова «Квартет». Известно, что поводом для ее написания послужил далеко не музыкальный сюжет. Тем интереснее, что для воплощения этого сюжета автор избрал форму воспроизведенного в образах хорошо знакомого ему по вечерам у Львова и Бема квартетного музицирования. В басне с предельной точностью описаны детали квартетной игры, зафиксирована посадка ансамбля того времени, несколько отличающаяся от современной.
2: «Ты с басом, Мишенька, садись против альта. Я прима, сяду против вторы».
1: И даже указан способ извлечения звука на струнных инструментах.
2: «Ударили в смычки»,
1: выражение, ставшее классическим. По-иному представлены музыкальные мотивы в басне «Осел и соловей». Здесь характерен не только сатирически выведенный в образе осла тип самодовольного невежды, выступающего в роли музыкального критика, но и удивительное по тонкой музыкальности описание пения соловья.
2: «Защелкал, засвистал, на тысячу ладов тянул, переливался, то нежно он ослабевал и томный вдалеке свирелью отдавался, то мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. Внимало все тогда любимцу и певцу Авроры. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры и прилегли стада».
1: Известный лингвист и историк литературы Яков Грот, разобравший все попытки русских писателей изобразить пение соловья, заключает:
3: «Стихотворцы наши порывались выразить на русском языке разнообразные переливы соловьиной песни, пока, наконец, Крылов не решил задачи».
1: Заметим, что басня «Осел и соловей» была и по признанию Крылова его любимейшим произведением.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер-Чехова «Чехову». 19 октября 1903 года. Москва. Какой вчера был треволнительный день, дорогой мой, любимый мой. Я не могла писать тебе, голова разламывалась. Уже третьего дня я поджидала пьесу и волновалась, что не получила. Наконец, вчера утром, еще в постели, мне ее принесли. С каким трепетом я ее брала и развертывала, ты себе представить не можешь. Перекрестилась трижды. Так и не встала с постели, пока не проглотила ее всю. Я с жадностью глотала ее. В четвертом акте зарыдала. Четвертый акт удивительный. Мне вся пьеса ужасно нравится. Пошло я выражаюсь. Для твоих произведений нужен язык красивый, изящный. Я, конечно, не судья твоим пьесам. Я прочла, и мне все, решительно все нравится. Точно я побывала в семье Раневской, всех видела. Со всеми пострадала, пожила. Ничего нет похожего на прежние твои пьесы. И никакой тягучести нигде. Легко и изящно все. Я прочла и побежала в театр. Там, к счастью, отменили репетицию. Владимир Иванович так и вцепился в пьесу. Пришел Качалов, Лужский, Москвин, и всем давали только подержаться за пьесу. Если бы ты мог видеть лица всех, наклонившихся над Вишневым садом. Конечно, приставали все тут же читать. Заперли дверь на ключ, ключ вынули и приступили. Слушали Лужский, Качалов, Москвин, Адашев, Вишневский, я. Только что кончили, как приехал Константин Сергеевич, и уже, не здороваясь со мной, тянет руку за пьесы, которую я держала. Затем прибыл Морозов, которому пьеса была дана на вечер. Слушали все с благоговением, с лицами особенными. Чтение прерывалось смехом или одобрительными знаками. Сегодня утром читает ее Константин Сергеевич, а завтра будут читать труппе. Ах, как хорошо все! Как чудесно написан Гаев! Любовь Андреевна вышла легкая, удивительно, но трудна адски. Чудесная роль. Шарлотта и Варя очень интересные новы. Пищик великолепен и у актеров имел успех. Только Вишневский не может играть Гаева. Это ты как хочешь. Обо всем тебе подробно буду писать. Как бы ты сейчас был нужен? Конечно, уже в новостях появилось что-то не совсем суразное и перевранное, и не тактичная в высшей степени заметка, что я играю центральную роль. А ведь вчера при мне Эфрос дал слово совсем коротко написать заметку о пьесе. Сам же говорил, что нельзя ничего писать о чеховской пьесе, пока сам не прочел ее. Изменник противный. Только ты, дорогой мой, не волнуйся, умоляю тебя. Напортить он ничего не может своим враньем. Сейчас у нас Бунин. Я ему говорила о Вишневом саде. Целую, мое золото, мою любовь. Крепко и безумно хочу видеть тебя. Твоя Оля.
0: Наиболее интересен обмен мнениями Ольги Книпер и Антона Чехова о явлениях современного искусства. Прежде всего, это становление художественного театра, увиденное изнутри глазами первой актрисы и главного автора молодого театра. Отдельные оценки тех или иных писателей и произведений у них могут расходиться, но чаще всего это разговор близких по духу, по творческим позициям, по вкусам и интересам художников. И что не менее важно, понимание искусства, творчества как неустанного труда, готовность к кропотливой, черновой работе, к вырабатыванию высокого профессионализма – все это питало их особую духовную близость.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Петр Ильич Чайковский. «Думка. Русская деревенская картина». Пьеса для фортепиано до минор. За роялем Владимир Горовиц. Великий русский и американский пианист, композитор. Музыкант, который любил повторять: «Никогда не доверяйте людям, которые не любят музыку Чайковского». Или «Ничего нельзя покорить до конца». Фортепиано – самый простой инструмент для тех, кто начинает учиться на нем, но самый сложный для тех, кто им уже овладел. Владимир Горовиц покинул Россию в возрасте 22 лет, в 1925-м, и позднее просил представлять его так: «Горовиц – американский пианист». Когда ему исполнилось 80, он заявил в прессе, что не хочет в Россию. «Мне не нравится отношение русских к музыке, к искусству, ко всему. Я потерял там всю свою семью. Я никогда туда не поеду». Но воистину, никогда не говори никогда. В 1986 году, после 60-летнего перерыва, Горовиц все-таки на родину приехал. Он гастролировал в СССР, перешагнув свой 80-летний рубеж. Планировались концерты в трех городах Советского Союза – в Москве, Ленинграде и Киеве. Возможность поездки музыканта в СССР обсуждалась в разные годы, начиная с хрущевской оттепели. Но всякий раз как-то не складывалось. То советская власть вдруг в очередной раз вспоминала, что Горовиц – это не просто пианист, а эмигрант, то вдруг сам он пугался грядущей встречи с родиной. И вот это случилось. 83-летний пианист продемонстрировал прекрасную профессиональную форму. И концерты, которые без варианта должны были стать сенсацией, стали одновременно и главными музыкальными событиями года для нашей большой музыкальной страны. Он очень изменился как исполнитель, интерпретатор множества музыкальных текстов. И вместе с тем многое в его игре осталось прежним. Из размышлений очевидцев: не потускнело его удивительное пианистическое мастерство, пальцевая техника в сонатах Скарлатти, пьесах Рахманинова, этюде «Искорки» Машковского, легкость октав и двойных нот в шопеновском полонезе. При этом нетерпеливая властность, покоряющая мощь его былых концертных дерзаний, отошли в прошлое. Кажется, что музыка юных романтических гениев меняет свой возраст. Она становится задумчивой, тихой, бесконечно участливой, становится отеческой речью. Роберт Шуман. «Арабеска для фортепиано».

В Большом зале Московской консерватории состоялся единственный столичный концерт великого пианиста Владимира Горовица. О его выступлении сообщала всего одна афиша, повешенная за несколько дней до этого события непосредственно у кассы концертного зала. Говорят, что в свободную продажу поступило всего 400 билетов, и очередь из желающих попасть на концерт захлестнула консерваторский квартал в центре Москвы. Свидетели этих событий описывали их так. Тысячи советских меломанов 18 апреля 1986 года испытывали белую зависть к тогдашним студентам и преподавателям Московской консерватории. Вузовцы оказались в будний пятничный день свидетелями исторического события. Руководство учебного заведения пустило своих на репетицию живой легенды фортепианного искусства XX века Владимира Горовица, прилетевшего из США в столицу с единственным концертом. Маэстро, увидев на прогоне выступление большое количество людей в зале, выложился по полной программе, забыв о контракте и жестко прописанных в нем финансовых условиях. В Большом зале Московской консерватории Горовиц дал, по сути, два полноценных фееричных представления. Маэстро прилетел в Советский Союз за неделю с небольшим до аварии на Чернобыльской АЭС и успел дать два из трех запланированных концертов. Кроме Москвы, он играл и в Ленинграде. Побывал в музее Чайковского в Клину, немного поиграл на рояле великого композитора. При встрече с великим Святославом Рихтером Горовиц саркастически заметил, что он, Рихтер, играет по нотам, чего Горовиц себе не позволяет. После этого Рихтер, конечно, на концерт Горовица не пришел. Зато вспоминают, что пришел знаменитый тенор Иван Козловский, который слушал пианиста в Полтаве 65 лет тому назад. Триумфальное возвращение Горовица в родной Киев не случилось, и он вернулся в США. Московский концерт был выпущен на компакт-диске под названием «Горовиц in Moscow», который более года держался на вершине всех хит-парадов классической музыки. Моцарт. Рондо для фортепиано ре мажор. Играет Владимир Горовиц.

Владимир Горовец был своеобразным музыкантом и своеобычным человеком, конечно. Он любил президента Картера за пристрастие к классике, а принца Чарльза называл за снобизм занудой. Он мог вдруг начать строить рожицы восторженным поклонницам, которые подходили к нему на улице. Или мог показать оркестрантам язык, и ему прощали все. С 1931 года его приглашали в Белый дом. В 1978 он выступал для своего давнего поклонника Джимми Картера, а в 1986 году Рональд и Нэнси Рейган вручили ему президентскую медаль свободы. О его великих друзьях и их отношениях к творчеству Горовица ходили легенды. Вот одна из них. В доме Чарли Чаплина часто гостили разные знаменитости. У него бывал Артур Рубинштейн, Игорь Стравинский, Рахманинов. Как-то приехал Владимир Горовец вместе со своей женой Вандой и их 8-летней дочерью Соней. Чаплин никак не мог наслушаться Горовица. Он просил играть еще и еще. Когда же Горовец уехал, Чаплин восхищенно сказал: «Когда он играет, мне кажется, что в комнате находится огромный оркестр». Кстати, о комнате, точнее, о квартире самого Горовица. Почему бы нам не заглянуть на минутку к нему в гости? И в этом нам поможет Дэвид Дюбал, пианист, журналист, музыкальный редактор, автор книги о великом Горовице. Он на протяжении нескольких лет в приватной обстановке общался с императором всех пианистов. Комната, где Горовица обычно принимали гостей, была очень просторной, с высокими потолками и зеркалом, которые делали эту комнату еще просторнее. Вся комната была обставлена дорогой мебелью, везде стояли статуэтки и небольшие скульптуры, изображающие животных, в основном кошек. По бокам от большого дивана располагались два кресла. Перед ним стол и низкая тахта. На столе лежали журналы и разнообразная музыкальная литература. На стене висели фотографии Рахманинова, Подеревского, Пуччини, Тосканини с подписями этих музыкантов. А вот чего здесь точно не было, так это памятных сувениров и других предметов, которые могли бы иллюстрировать блестящую музыкальную карьеру маэстро. Возле окна, выходившего на улицу, стоял концертный Стенвей, на крышке которого аккуратно лежали стопки нот. Пусть сейчас для нас хозяин дома сыграет, например, польку Сергея Рахманинова.

Ценители классической музыки в исполнении, в интерпретации Владимира Горовица замечают, что его последние записи – ценнейшие свидетельства ушедшей навсегда старой исполнительской эстетики. Сегодня не рисуют, как Рембрандт, не играют на рояле, как Горовиц. В звучании последних пластинок, подчеркивают музыковеды, редкое художественное качество, заключающееся в соединении свежего романтического чувства, изящества, благородства, полной технической свободы, а ведь артисту тогда было за 80, с глубиной мысли и интерпретаторским чутьем, которым обладают только великие мастера. Каждый раз, выходя на эстраду, Горовиц доказывал, что для истинного творца возраст не имеет значения. «Я убежден, что все еще развиваюсь как пианист», — говорил он. «Я становлюсь более спокойным и зрелым с годами». Стиль позднего Горовица, писали американские исследователи его творчества, так своеобразен и определен, что любой маломальски искушенный слушатель способен узнать его сразу. Один единственный такт, любой из его интерпретаций на рояле, может определить этот стиль лучше всяких слов. Нельзя, однако, не выделить самые выдающиеся качества. Поразительное колористическое разнообразие, лапидарную уравновешенность его мелкой техники, громадный звуковой потенциал. Владимир Горовиц всегда мечтал стать композитором, и эта мечта была реализована в том числе таким образом. Он мог изменить части великих работ великих композиторов, чтобы более полно использовать, по его представлению, возможности фортепиано. Так он переписал картинки с выставки Мусоргского, дав им совершенно новое звучание. В другом случае, со второй сонатой для фортепиано Рахманинова, он, правда, с разрешения автора, создал свою собственную версию произведения, которую он считал не фортепианным. Последний свой концерт Владимир Горовиц сыграл в Гамбурге в июне 1987 года. Перед концертом он заметил: «Если бы я чувствовал, что не способен играть, я бы не рискнул появиться на эстраде». Город для выступления был выбран, по-видимому, не случайно. Именно там, 62 года назад до этого, в 1925 году, состоялось триумфальное появление артиста перед европейской публикой. Последней записью стал Вагнер, которым он так любил в детстве и знал все кольцо Нибелунгов наизусть. И всего лишь

0: пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира радио «Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Слушайте радио «Образ» в Павлове на 106.7 FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Нищие духом. День за днем. Дневник православного священника. 8 августа. Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Как различные понятия человеческие и евангельские. То, что в свете принято презирать, то в глазах Божиих имеет цену. Эти нищие духом, которым обещана такая великая награда, как часто находятся в унижении и в презрении на земле. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова, глава 4, стих 6. Как часто в Священном Писании мы встречаем похвалу смиренным, между тем, как в жизни их редко ценят. Но блаженны смиренные, сознающие свою греховность, свое бессилие, понимающие все свое недостоинство и считающие себя ниже всех. Поэтому они за все благодарны, все готовы уступить другим. И им, ничего не ожидающим, полагающимся только на милосердие Божие, Господь обещает Царство Небесное. Они, справедливо считая себя ничем, способнее принять силу благодати Божией, которая обещана смиренному и сокрушенному сердцу. Таким образом, и на земле они уже счастливее других, ибо Господь сказал: «Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. И слова апостола Павла напоминают нам также, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Послание к римлянам, глава 14, стих 17.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает игумен Олег Осипов.
1: Борис Пастернак. Чудо. Он шел из Вифании в Иерусалим, заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен, над хижиной ближней не двигался дым. Был воздух горяч, и камыш неподвижен, и мертвого моря покой недвижим. И в горечи, споривший с горечью моря, он шел с небольшою толпой облаков по пыльной дороге на чье-то подворье, шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, что поле в унынье запахло полынью. Все стихло, один он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытии. Все перемешалось, теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Я жажду и алчу, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет». По дереву дрожь осужденья прошла, как молния искры погрома от воду, смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы у листьев, ветвей и корней, и ствола, успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох.
2: Шуршат пожухлые страницы,
3: бумага желтая бледна,
2: но сквозь заглавных букв ресницы
3: какие смотрят времена.
2: Времен связующая нить.
4: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
5: Как часто в наше время мы пишем друг другу письма? Не смски или электронные послания, а настоящие письма, которые сначала тщательно обдумываешь, потом долго излагаешь на бумаге свои мысли, вкладываешь исписанные листы в конверт, заклеиваешь его известным всем способом, опускаешь в почтовый ящик и с нетерпением ждешь ответа. Очень редко. Общаемся мы чаще всего через какие-либо электронные устройства. Телефоны, планшеты, компьютеры. А свое отношение к человеку выражаем не словами, а лайками, смайликами или стикерами. Но так было не всегда. Еще каких-нибудь 20 лет назад, до наступления эры всеобщей компьютеризации, мы с вами писали письма и с интересом заглядывали в свой почтовый ящик, ожидая увидеть заветные послания. Эпистолярное искусство было особо ценимо в образованном обществе. И красиво писать письма учили еще со школьной скамьи. Существовали пособия и справочники, в которых можно было найти образцы всевозможных писем. Они так и назывались – письмовники. Именно в этих книгах по сей день живут милостивые государи, любезный друг и покорный слуга. Письмовники, настоящие энциклопедии письменного этикета, представляют собой сборники разнородных официальных бумаг и частных писем, регламентировавшие оформление различных государственных и приватных документов. Вот такие письмовники 18-19 веков и хранятся в отделе редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки. А поговорим мы с вами об издании 1810 года с очень длинным названием. Новейший полный письмовник или всеобщий секретарь, содержащий в себе подробные наставления, как сочинять и писать всякого рода новейшие и употребительные письма к разным особам, с примерными письмами великих особ императрицы Екатерины Великой, императора Павла I, графа Суворова Рымникского, графа Румянцева Задунайского, французского императора Наполеона, Фридриха II короля прусского, Вольтера, Елизаветы королевы английской, лорда Нельсона и многих других. Это очень увесистый том, состоящий из трех частей, объемом более 800 страниц. Открывается он разделом, который называется «Наставление. Как сочинять и писать всякие письма». Читаем. Чтобы научиться писать хорошие письма, нужно иметь хорошие правила и им следовать. И нужно иметь хорошие примеры и им подражать. Для сего, предлагая сию книгу под названием «Новейший всеобщий письмовник». А далее написано. Желающий порядочно писать письма должен замечать две главные вещи – материю или содержание писем и форму, то есть расположение этой материи. В письмовнике упоминается более 20 видов писем – просительные, нравоучительные, рекомендательные, утешительные, признательные, похвальные, представляющие услугу, пригласительные, содержащие жалобу, шутливые, извинительные, поздравительные, критические, обличительные, утешительные, благодарительные, ходатайственные, любовные, дружеские, учтивые и ответные. А у каждого вида писем были свои особенности, которые подробно описаны во вступительной части к письмовнику. Какие же правила действовали при написании и оформлении писем? Приведем некоторые из них. Письма должны писать слогом легким, ясным и внятным. На ясность должно соображать с умом тех, кому пишем, потому что одни понимают легко все то, что для других кажется трудным и запутанным. Ясности много помогает краткость. Или другое правило. Писать письма опрятно, без помарок и на хорошей бумаге. Почерк в письмах – это то, что телодвижение, жесты и мимы в разговоре. Он не должен утомлять глаз читателя. Чистый почерк может заманить к чтению. А может случиться и то, что какой-нибудь, разбирая нечеткое письмо, легко может пропустить очень нужное слово или мысль. Оканчивать письмо можно было следующим образом. Нет ничего такого, чтобы совершенно могло изъяснить пламенеющие мои желания для вашего благополучия. С коим и прибуду. Простите, государь мой, будьте здоровы и уверены, что никто больше не берет участие в касающемся до вас. Или совсем коротко. Надейтесь всегда найти меня вашим. Всякое письмо по написанию должно запечатать, без сего не посылать. Для сего употребляется сургуч, печатать же другим чем-либо значит непочтение. Кроме образцов приватных писем, новейший полный письмовник или всеобщий секретарь содержит в себе образцы оформления различных юридических документов. А в частности, как писать всякие просьбы, жалобы, донесения и объявления, следующих к подаче в присутственные места. Наставление, как сочинять и писать векселя, домовые и заемные письма с залогом и без залога, крепости и закладные, расписки и свадебные записи, духовные завещания, отпускные письма, паспорты, пропуски, аттестаты, свидетельства и прочее. Последняя часть письмовника содержит полный обряд словесного суда, установленный по всей России, который содержал необходимый юридический материал как для судей, так и подсудимых. Словесные суды учреждены были у нас в 18 столетии для разбора торговых, в особенности ярмарочных, вексельных и фрахтовых дел. Их главная особенность – процесс шел в устной форме, и решения исполнялись немедленно. Кроме полного обряда словесного суда, в третью часть письмовника был включен российский дорожник с нынешнюю почтовую таксою, по которой можно знать, что следует за отправление писем и посылок не только от Санкт-Петербурга и Москвы, но и от всех мест ко всем городам Российской империи. Дорожник содержал в себе такие важные сведения, как стоимость почтовой пересылки, расписание Санкт-Петербургского и Московского почтамтов, а также расписание, в какое время, поскольку почтовых лошадей в упряжке, брать проезжающим. А заключает письмовник описание всех монет в свете в сравнении оных с российскими. По нему мы узнаем курс валют начала XIX века. Основное назначение этого справочника – сравнить иностранную денежную монету в действительно настоящем положении против медного российского рубля, который на него промену всегда в России по одинаковой цене. Таким образом, письмовник действительно является энциклопедией русской жизни XVIII-XIX веков, поскольку отражает не только приватную сторону жизни, но и затрагивает многие юридические и коммерческие вопросы. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
2: Книгачею на заметку.
0: Любопытны надписи в средневековых европейских библиотеках. Одна из них гласит: «Это не людское жилье, обильное, безукоризненное и беспорочное. Это училище человеческих дум, делающее способным к труду. Кафедра жизни, седалище, очищение невежества». И еще одна надпись на дверях библиотеки 15 века: «Всякий изучающий науки, входящий сюда, не хлопай дверью, не стучи грубо ногами. Это неприятно музам. Если ты найдешь кого здесь уже сидящим, почтительно поклонись молча и не занимайся болтовней. Здесь умершие говорят с занимающимися».
2: Времен связующая нить.
4: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.